Выданным больше ничьим. И что выпало только тебе, больше никому. Как прошла, так и ладно. Во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна. Двух бы не хватило. А старуха жила нехитро. Рожала, работала. Ненадолго падала перед новым днем в постель, снова вскакивала, старела. И все это там же, где родилась. Никуда не отлучаюсь, как дерево в лесу, исправляя те же человеческие надобности, что и ее мать. Другие ездили, смотрели, учились новому. Зато она их слушала, когда доводилась, удивлялась их рассказам. Да и сама нарожала ребят, которые ездят не хуже других. Но никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидать или легче, как он, сделать. Из своей шкуры не выскочишь, не змея. И никогда никому она не завидовала. Как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил. Для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка. Своя жизнь, своя краса. Случались и у нее светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало. И случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее, и без которых она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешении. После каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала. «Ступай, живи. Без тебя никто на твое место не заступит. Без тебя никто тобой не станет. Пока не избылась, будь, иначе нельзя». Справлять свою жизнь для нее было то радостью, то мучением, мучительной радостью. Она не знала, где они сходились и где расходились, и что из них для нее было полезней. Она принимала их в себя для себя же, для своего продолжения, для того, чтобы озариться их потайным огнем. Старуха лежала, слушала. Слушала, с каким вниманием дышит в ночи изба, освещенная колдовским рясным светом звезд. Слушала глухие невольные вздохи дремлющей земли, на которой стоит изба, и высокое, яркое кружение неба над избой, и шорохи воздуха по сторонам. И все это помогала ей слышать и чувствовать себя, то, что навсегда выходило из нее в ночной простор, оставляя плоть в легкости и пустоте. И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, Удачный, как ни у кого. Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей?

0: вспомнила слова, которые сказал ей Михаил после рождения Володьки, своего первенца.
1: Смотри, мать, я от тебя, он от меня, от него еще кто-нибудь. Вот так оно все идет.
2: Среди поклонников Кармен, спешащих пеструю толпою, ее зовущих за собою, один, как тень у серых стен ночной таверны Лиласпастья, молчит и сумрачно глядит. Не ждет, не требует участия, когда же бубен зазвучит и глухо зазвенят запястья, он вспоминает дни весны, он средь бушующих созвучий глядит на стан ее певучий и видит творческие сны.

Жил-был в Шотландии король, и росли у него три дочери. Все три хорошенькие, но младшая милей и краше своих сестер. Однажды, веселым солнечным утром, явились на королевский двор три принца, три брата. Они пришли просить руки у дочерей шотландского короля. И младший принц, который сватался к младшей принцессе, был самым пригожим из братьев.

0: Король пригласил их с дочерьми на прогулку. Все шли рядом по берегу горного озера. Вдруг перед ними из густой травы выскочил крохотный человечек, ростом с маленькую куклу, не больше. Человечек скорчил жалкую рожицу и протянул руку за подаянием.
1: У меня нет ни мамы, ни папы, ни сестренки, ни брата. Помогите кругому сироте.
2: Что, брось с дороги, маленький мошенник!
0: Это воскликнул король. И оба старших принца повторили за ним.
3: Да-да, прочь, прочь с дороги, маленький мошенник.
4: Прочь с дороги, маленький мошенник.
5: А, пожалуйста, пожалуйста, не будьте такими грубыми с этим бедным существом.
0: Это сказала младшая принцесса. Она сорвала жемчужину, украшавшую ее пояс, и протянула эту драгоценность коротышке.
6: У меня тоже найдется для вас кое-что. Возьмите.
0: И младший принц протянул человечку золотую монету, которую достал из кошелька. Вот и все, что ответил им коротышка. Схватил подарки и пустился наутек, ни разу не обернувшись. Король, принцессы и принцы пошли дальше. Когда они обогнули рощицу, подступавшую к озеру, то неожиданно возле берега увидели парусную лодку.
5: Посмотрите, какая
0: лодка сверкала белизной, будто сделана была из слоновой кости. А мачта вся будто из золота, а паруса из серебра. На верхушке мачты покачивался зеленый флаг. На нем была нарисована белая лилия.
7: Как бы мне хотелось покататься на этой лодке.
5: Я бы тоже хотела. Я бы не отказалась прокатиться в этой лодочке.
0: А младший почему-то не хотелось в ней кататься.
5: Мне кажется, она заколдованная.
7: Трусиха.
5: Трусиха, трусиха, трусиха. Кто еще меня не называл трусихой? Будь что будет.
0: И младшая принцесса тоже шагнула в лодку. Король с принцами собрались уже последовать за девушками, как вдруг, откуда ни возьмись, на борту лодки показался знакомый им крохотный человечек.
1: Прочь с пути, чтоб вам с места не сойти.
2: Что? Что? Что? Что? Ты смеешь приказывать мне?
0: Король хотел выхватить меч из ножен. Тот самый меч, которым легко размахивал в бою, поражая врагов. Но рука его вдруг окаменела. Принцы пытались выхватить свои мечи, но их руки тоже окаменели. А когда они попробовали сдвинуться с места, поняли, что и ноги окаменели. Никто из мужчин не мог пошевелиться. Им оставалось только стоять и смотреть. И они стояли и смотрели. Они услышали, как коротышка пронзительно закричал:
1: «Полный вперед! Полный вперед!»
0: И увидели, как по его команде надулись паруса, и лодка заскользила по озерной глади, отражаясь в ней, словно в зеркале. Белели ее бока, золотилась мачта, серебрились паруса. Озеро, где это произошло, было не очень большое. Король и принцы, хоть и не могли сдвинуться с места, видели все озеро от края до края. И видели, как лодка пересекла его и уткнулась в берег. Из лодки выскочил коротышка, за ним вышли принцессы. На берегу, возле того места, где они очутились, видна была огромная дыра. Рядом стояла белая корзина. Коротышка усадил в нее старшую принцессу, и корзина провалилась в дыру. Так он поступил с каждой из принцесс. Когда в третий раз скрылась корзина, унося младшую принцессу, коротышка прыгнул следом за сестрами. Едва он исчез, принцам и королю вернулась былая сила. Они со всех ног помчались туда, где только что стояли принцессы. Подбежав к дыре, мужчины увидели, что над ней укреплен ворот. На него намотана шелковая веревка, и к концу ее привязана белая корзина. Каждый из принцев думал лишь об одном — как поскорее спасти свою принцессу. Но в корзине мог поместиться один. Принцы уже начали ссориться.
6: Я должен первый.
0: Но
6: я должен
0: тут первый. Вмешался я... король.
2: Тихо! Тихо! Старший первым.
0: И старший принц забрался в корзину.
2: Придет время поднимать корзину, дерни за веревку. Вот так.
0: Стоявшие наверху принцы чуть отпустили ворот. Веревка начала раскручиваться, корзина понеслась вниз, уходила в дыру, и дна не было видно. Наконец веревка размоталась, ворот остановился. Ждали 3 часа, ждали до вечера. Тогда начали крутить ворот, наматывая на него веревку. Наконец показалась корзина, она была пуста. Король и принцы опечалились.
2: Темнеет, нам следует вернуться во дворец. На ночь я поставлю здесь стражу.
0: На другой день опустили среднего принца. Он тоже не вернулся. На утро следующего дня вниз отправился 3-й принц. Младший принц опускался в корзине ниже, ниже, ниже. Вокруг темнота и сплошное молчание. Каждому стало бы страшно. Принцу казалось, что его зашили в огромный черный мешок. Но вдруг блеснул лучик света, а затем вспыхнуло яркое сияние. Послышался плеск воды. Корзина плюхнулась на что-то твердое, дернулась и застыла. Принц выбрался наружу. Куда он попал? Подземное царство, на зеленый луг, где росли цветы. По лугу, искрясь и играя, бежал ручей. Щебетали птицы на деревьях, сияло солнце.

0: Неподалеку стоял белоснежный дворец и сверкал на фоне безоблачного лазурного неба. Принц поспешил к дворцу. Ворота ограды и парадные двери были распахнуты. Он вошел внутрь. Огромный безлюдный зал. Принц пересек его и оказался в другом огромном и пустынном зале. Прошел дальше и очутился в третьем зале. Там был камин. В камине пылал огонь. Посредине стоял длинный стол, а на нем кушанье и питья, видимо-невидимо. Принц был очень голоден. Ему захотелось немедленно подойти к столу и наесться, но он удержался.
1: Нет, надо потерпеть, пока не пригласят. Только так поступают воспитанные люди.
0: Присев к огню, он стал ждать. Немного погодя, принц услышал чьи-то шаги. Однако к этим звукам примешивались другие, тоже похожие на шаги, но легкие и маленькие, словно падающие капельки. Можно было подумать, что рядом с человеком прыгает какая-то птичка. Тут настежь отворилась дверь, и в зал вошла младшая принцесса, а рядом с ней, уцепившись за подол ее мантии, семенил коротышка. Принц и принцесса бросились навстречу и прижались друг к другу. Забыли и про коротышку, и про все на свете. Вдруг коротышка как подскочит и оказался прямо на краешке стола. Он оглядел тарелки.
2: Посмотрите-ка, к еде даже не притронулся. А теперь, после такой встречи, ему, наверное, и вовсе не до еды.
1: По правде сказать, я ужасно голоден. Но помню, что воспитанный человек не сядет за чужой стол без приглашения.
2: Ах, вот как! Те другие два принца об этом не помнили. Сразу набросились на еду, уж поверьте, что было именно так, не спросив разрешения. И в конце даже не сказали «спасибо». Они еще и нагрубили мне, когда я заметил, что они ведь не у себя дома. Ну, ничего, ничего. Теперь, думаю, пройдет немало времени, прежде чем они опять проголодаются. Вы не заглядывали за шторы? Вон в том углу.
1: Нет.
2: Тогда загляните.
0: Принц подошел к шторам и отдернул их. Боже мой, что он увидел? Своих старших братьев, двух принцев, превращенных в мраморные статуи.
2: Не стоит расстраиваться из-за таких людей. Давайте лучше сядем за стол и пообедаем. Сегодня вам надо отправиться в нашу долину. Будете долго-долго идти по ней, пока не доберетесь до замка, в котором живет великан. Там томится старшая принцесса. Вы можете вызволить ее, но сначала пройдите дальше, туда, где замок другого великана, и повстречаете среднюю принцессу. Ее тоже вы можете спасти. Вот два маленьких ножа. Они волшебные, возьмите их, пригодятся, коль великаны пустятся в погоню. Будет одна погоня, бросьте за спину один нож, а будет другая, бросьте за спину второй нож. Ну, а теперь в путь, в путь. Хватит любоваться на свою принцессу. О ней позабочусь я. Тут она в безопасности.
0: И пустился принц в дорогу.

0: Шел он целый день, устал, стер ноги и мучил его голод, а он все шел и шел. И, наконец, увидел огромный каменный замок. Солнце, похожее на красный шар, опускалось в него. Вошел принц внутрь замка. Сидит там на лавочке старшая принцесса и горько плачет. Она сразу узнала принца, повеселела и накормила его. Едва принц поел, снаружи раздался жуткий топот. Даже стены начали сотрясаться.
1: Боже мой! Боже мой! Это великан! Это великан!
0: Принцесса мгновенно втолкнула принца в шкаф, заперла на ключ и спрятала ключ в карман. И в ту же минуту в замок ввалился великан. Громадный и страшный.
2: Я чую свежее мясо. Хочу мяса. Хочу свежего мяса.
1: Ах, да что вы! Это запах блюда, которое я приготовила на ужин. Садитесь, ешьте.
2: Я говорю, пахнет свежатиной.
1: Да нет, просто мясо чуть-чуть сыровато. Я сделала так, как вы любите, но, кажется, вам не угодишь.
2: Не угодишь.
0: Великан еще немного поворчал, а затем набросился на еду и разом все проглотил. Потом вытер лапищей безобразный свой рот.
2: Ну и когда же ты выйдешь за меня замуж?
1: В день святого никогда, мой повелитель.
2: Мне надо точно знать, какой это будет день.
1: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас ложитесь спать.
2: Нет, нет, не пойду. Нет.
0: Но тут великан начал без конца зевать, что-то бормотать о дне святого никогда.
2: Святого никогда.
0: Начал клевать носом, глаза у него стали слипаться, и он уснул, положив голову в свою тарелку. Принцесса открыла шкаф и выпустила принца.
1: Прошу вас, принц, немедленно отправляйтесь за моей средней сестрой и поскорее возвращайтесь с нею. Я буду вас ждать.
0: И принц, хоть и очень устал, снова отправился в путь.

0: Была ночь, но он шагал без отдыха, и на рассвете оказался около замка другого великана. Тот еще спал, а принцесса уже хлопотала у очага, готовя завтрак великану. Она ужасно обрадовалась, когда увидела принца. Однако им надо поскорее бежать. Девушка повела принца на конюшню. Они выбрали двух самых лучших скакунов и оседлали их. Но когда всадники проходили сквозь ворота замка, один из коней цокнул копытом о камень. Да так громко, что великан проснулся. Вскочил с кровати, заметил беглецов и бросился в погоню. Он делал такие огромные прыжки, что хоть кони и неслись галопом, великан с каждым прыжком все приближался. Вот он уже протянул лапищу, пытаясь схватить коня, на котором сидела принцесса, но тут принц вспомнил о волшебных ножах. Выхватил один и швырнул его назад. В тот же миг за спиной принца встали густые колючие заросли. Немало пришлось попотеть великану, чтобы продраться сквозь них. Когда это ему удалось, принц и принцесса были далеко, у замка первого великана. И возле ограды, верхом на коне, их ждала старшая принцесса. Все трое немедленно пустились вперед. Но великан, который гнался за ними, снова был рядом и гремел, как гроза. На его рев вышел первый великан. Узнав, в чем дело, он присоединился к погоне. Великаны помчались вместе. Да так быстро, того и гляди, догонит. Тогда принц швырнул второй нож, и в том месте, треснув, разверзлась земля. И образовалось ущелье, наполненное черной водой. Великаны со всего маха плюхнулись в воду. Там оказалось так глубоко, что даже они ушли с головой под воду и еле выкарабкались на сушу. Великаны бросились в обход ущелья, которое протянулось на целую милю. Пока они обегали вокруг, принц и принцесса добрались до дворца коротышки и укрылись в нем. А дворец тот был заколдованный. Никто не мог туда войти, если хозяин не хотел этого. Как ни рвались, как ни бушевали великаны, ничего не могли поделать. Пришлось им с пустыми руками убираться домой. А старшие сестры, ну, конечно, были рады-радешеньки, что стали снова свободными. Только радость их быстро сменилась печалью и слезами. Они увидели мраморные статуи, в которые превратились принцы. Но тут вошел коротышка, слегка ударил по статуям волшебной палочкой, и статуи вновь превратились в живых людей.
1: «Может, теперь, молодые люди, научитесь повежливее себя вести?» Хотя не очень я в это верю. Ну, ладно, хватит об этом. Друзья, прошу всех за стол.
0: Принцессы и принцы уселись рядышком и позавтракали, наконец-то, с большим аппетитом. После завтрака коротышка повел гостей в комнату, где хранились сокровища. Там было столько золота, серебра, драгоценных камней, трудно поверить своим глазам. В комнате слепило от блеска, и невольно приходилось зажмуриваться. Принцессы прямо застонали от восторга.
2: Какая красота! Замечательно!
3: Ой, что это такое?
2: Боже мой, смотрите, как прелесть!
3: Боже мой, как мне это нравится!
2: Посмотрите, что здесь чудно!
1: Да будет вам стонать! Посмотрите лучше на это. Вот зачем я привел вас сюда.
0: Коротышка указал на три золотые короны. Они стояли отдельно от других украшений на круглом столике. Внутрь каждой золотой короны была вставлена серебряная, а внутрь серебряной — медная. Коротышка подал короны принцессе.
1: Это вам, это вам, это вам.
2: Благодарю вас.
1: Берегите их, мои милые, и знайте, каждая должна надеть свою тройную корону на свою свадьбу. А свадьбы ваши должны состояться в один и тот же день. Надумайте выходить замуж в разные дни или без этих корон, случится беда, большая беда. Запомните, что я сказал. Ну, а теперь пора, вернее, давно пора отправляться домой. Корзина все там же, нужно лишь дернуть веревку. Королевская стража наверху день и ночь ждет сигнала.
0: Распрощались они с коротышкой и пошли по тропинке, которую он указал. Каждая принцесса шла со своим принцем, держа его за руку. Младшие принц и принцесса были последними. Прошли совсем немного, вдруг младшая вскрикнула.
2: Ой, камешек попал в туфлю.
0: Она остановилась и сняла туфлю, чтобы выкинуть камешек. Принц помогал ей, поддерживая за талию. Остальные шли без оглядки дальше. На самом деле никакого камешка не было. Принцесса это выдумала. Она хотела, чтобы их не услышали. Теперь они с принцем остались одни.
2: Любимый, сердце мне подсказывает, братья замыслили недоброе, хотят погубить тебя. Они, наверное, велят тебе подниматься последним. Не слушай, не сади с корзину. Положи туда большущий камень и посмотрим, что будет. На, возьми мою корону. Держи ее у себя и береги. Помнишь, на свадьбе я должна быть только в ней? Даю честное слово, ни за кого, кроме тебя, не выйду замуж.
0: Принц бережно укрыл тройную корону под широкими складками своей мантии. Взявшись за руки, они поспешили вперед и вскоре догнали остальных. Так, вшестером, молодые люди добрались до того самого луга, где стояла корзина. Старшая принцесса первой шагнула в нее, дернула за веревку, и корзина поплыла вверх. Едва она показалась на поверхности, раздались радостные крики. Это люди, которые крутили ворот, приветствовали принцессу. Их крики гулким эхом донеслись до тех, кто ждал под землей. Оставшиеся внизу приободрились, и сердца их забились быстрее. Корзина вновь опустилась. Вошла средняя принцесса, затем младшая. Потом настал черед старшего принца, потом среднего. Наконец, около корзины остался один младший принц. Он твердо помнил слова невесты, поэтому взял самый большой камень, который нашел поблизости, положил его в корзину и дернул за веревку. Корзина устремилась вверх. Но, не пройдя и полпути, встала, а затем рухнула вниз с такой силой, что и корзина, и камень разлетелись на кусочки. Хорошо еще принц успел вовремя отскочить. Что ему, бедняге, оставалось делать? Вернуться во дворец коротышки? Так он и поступил. Но сколько ни пытался, не мог отыскать хозяина, хотя звал его и облазил дворец вдоль и поперек. Неделю, а то и больше, прожил принц во дворце один-одинешенек. Правда, еды, питья и всего, чего хотите, было у него сколько угодно. Однажды поутру принц вошел в комнату, где хранились сокровища. На круглом столике, где раньше были короны, он увидел золотую табакерку, взял ее, открыл И что вы думаете? Из нее выпрыгнул коротышка и опустился на столик.
1: А я-то думал, мой дворец надоел вам.
4: Да не в этом дело. Если бы со мной была моя любимая, я желал бы только одного — остаться здесь до конца наших дней.
1: Да, но вас-то ждут там, наверху.
0: Человечек прыгнул снова в табакерку.
1: Захлопните крышку и положите меня в карман. Станет вам туго? Лишь откройте табакерку, приду на помощь. Ну ладно, закрывайте и отправляйтесь в сад.
0: Принц, хоть и не понимал, зачем это нужно, все сделал так, как велел коротышка. Табакерка у него в кармане, корона под мантией. Он шел по дорожке, усыпанной гравием. Шагал он, шагал, а на душе было скверно. Вдруг дорожка свернула в сторону, и принц оказался, где бы вы думали, снова в нашем обычном мире, на дороге, которую он хорошо знал. Отсюда до королевского дворца было еще порядочно, целая миля, а то и две. Рядом, возле дороги, стояла кузница. Принц частенько проходил это место, всякий раз, когда направлялся к озеру. Но сейчас, боже мой! Принц глянул на себя и увидел, что он весь в лохмотьях. В этой грязной и рваной мантии он похож скорее на нищего. Принц от удивления не мог сдвинуться с места. В это время из кузницы вышел кузнец.
5: Фу.
0: Он оглядел принца с ног до головы.
5: Эй, парень, такой здоровый малый, а бродяжничаешь? Вокруг столько дел, которые надо переделать. Слушай, иди-ка ко мне в кузню помощником. Едой не обижу, а поработаешь на славу. Получишь в конце недели несколько пенсов. Ну что, по рукам?
4: По рукам.
0: Принц вошел в кузницу и принялся работать. Он раздувал меха, а кузнец отбивал подковы. Поработали они так часа два.
5: Отдохнем, дружище.
4: Отдохнем.
0: Они вышли во двор, сели на скамейку. Немного погодя, кузнец сходил на кухню, принес хлеба, сыра и пива. Пока они ели, пили, прохлаждались, к ним подошел портной. Он проходил мимо, устал и теперь присел на скамейку отдохнуть.
6: Какие-то странные дела творятся в нашей церкви. Я вот как раз оттуда. Вот вы знаете, сегодня венчание у принцесс.
5: Ага.
6: Да, все, конечно, сбежались поглазеть. Ну, я вместе со всеми.
5: Думаю, было на что посмотреть.
6: И да, и нет. Старшие принцессы хороши на загляденье. В тройных коронах, в подвенечных платьях, усыпанных драгоценными камнями. Да, и оба жениха тоже хороши. Величаво шли к алтарю в нарядных костюмах, расшитых золотом. Да. А на младшую принцессу жалко глядеть. Она стояла, прижавшись к колонне, в простом темно-сером платьице, и слезы катились по ее хорошеньким щечкам.
5: Ай-яй-яй, бедняжка.
6: Да.
5: Небось, наревелась в волю, Говорят, она видела, как погиб ее возлюбленный, когда веревка оборвалась, и он вместе с корзиной полетел вниз. Да. Ну, а что странного было в церкви?
6: Да вот что. Я уже говорил, два принца подходили к алтарю, такие важные, будто владеют всем миром.
5: Так-так-так. Mm.
6: Вот. И осталось-то пройти им несколько шагов, как вдруг трах-тарарах. Да, пол под ними проваливается. И они с грохотом падают прямо в склеп, где стоят гробы.
5: Ай-яй-яй.
6: Можете представить, какой тут начался переполох?
5: Легко представить.
6: Женщины завопили, гости бросились в рассыпную, жуткая толкотня. Многие хотели пробиться к провалу, посмотреть, что там.
5: Да, ну и?
6: Ну, ведь снизу непрерывно неслись вопли. Там, помогите, помогите. Священник стоял бледный, как привидение, и только шептал какую-то молитву. Вот, слушай, потом появились плотники. Они держали в руках лестницу и кричали: «Дорогу, дорогу!» Но никто их не слушал и не уступал дороге. Наконец, плотники добрались до места, опустили лестницу и вытащили принца.
5: А, это хорошо, ну.
6: Да, те были с ног до головы в могильной грязи и паутине.
5: Ой.
6: Да уж, поверьте мне, ободранные в кровь.
5: Ой.
6: Ну, свадьбу, конечно, пришлось отложить. Надолго ли, нет ли, кто знает.
5: Ну, да, да.
6: Ну, а поговаривают, тут дело нечистое.
5: Да уж, нечистое. Да.
6: Верно, не обошлось без колдовского заклятия, по которому все три принцессы должны выйти замуж в один день и час. И каждая в своей короне. Да.
5: Я представляю, как бережно младшая принцесса хранит ее.
6: А вот и ошибаетесь. У бедняжки этой короны нет.
5: То есть как нет?
6: Да нет, вот принцесса передала ее возлюбленному принцу, и корона пропала вместе с ним. Ну ведь дыра в земле сразу после его гибели закрылась.
5: Закрылась.
6: Да, будто ее никогда и не было. А ворот, он тоже исчез. Ну, ясное дело, что это колдовство.
5: Колдовство.
6: Да, колдовство. Как король уж объявил, тот, кто смастерит корону,
5: так,
6: как две капли воды, похожую на короны сестер, станет мужем младшей принцессы.
4: Он так и сказал?
6: Да, да, так и сказал. Так что вот, господин кузнец, вот вам и случай испытать свое счастье.
5: О, да куда? Ай, эко, сказанули.
6: А чего?
5: Корона.
6: Ну что?
5: Еще тройная.
6: Дело.
5: Нет, нет, нет. На целом свете вряд ли найдется кузнец, чтобы справился с такой задачкой.
4: Нет. А я бы попробовал.
5: Ты?
4: Да. Я. Я мастак на разные хитрые штуковины. Только сначала добудьте мне одну из тех корон. Мне надо знать, какая нужна. А еще для работы потребуется 1/4 фунта золота, 1/4 фунта серебра и 1/4 фунта меди. Оставьте меня на ночь одного. И не сомневайтесь, к утру все будет готово. Дай бог нашей принцессе радости и здоровья.
5: Ну что ж, успеха тебе.
0: И кузнец тотчас отправился к королю. Попросил сколько надо золота, серебра, меди и одну из тройных корон. Тем же вечером, получив все это, принц, заперся в кузнице, и давай стучать молотом. Он стучал, стучал, стучал до самой зари. Вокруг кузницы собралась целая толпа. Всем хотелось заглянуть внутрь, посмотреть, как идет работа. Окно было высоко, и люди забирались на спины друг к другу, но могли разглядеть лишь ослепительный блеск огня да темную фигуру, мелькавшую в отсветах пламени. Время от времени этот человек подходил к открытому окну и швырял в него кусочки золота, серебра, меди. Люди бросались их подбирать, ведь те кусочки стоили много денег.
7: Зря старается, недоучка!
3: Куда ему делать хорошо?
0: Но едва наступил

0: Молодец, молодец.
1: Господин кузнец.
2: Да.
1: Не сочтите за труд вернуть королю то, что одолжили у него. И заодно передайте ему, пожалуйста, вот, мой подарок.
2: Ну что ж, такую вещицу не стыдно показать кому угодно. Хоть королю. Ладно, дружище, выполню твою просьбу. Давай их сюда.
3: Кузнец гордо нес короны, а за ним по пятам двигалась радостная толпа. Во дворце кузнец положил короны перед королем. Тот смотрел, смотрел, крутил их по-всякому, но так и не смог отличить одну от другой.
4: Ну что ж, выходит, тебе жениться на моей дочери.
2: Эх, ваше величество, я ведь женатый человек. Но это полдела. Главное, не я сработал эту вещь, а парень, что вчера поутру нанялся ко мне в подмастерье.
4: Чудеса.
2: Чудеса.
4: Чудеса. Но он ведь порядочный человек.
2: Да, ваше величество.
4: Эй, дочка, позовите скорее младшую принцессу. Скажи, милая, ты согласна, не глядя, выйти за того, кто сделал для тебя новую корону?
5: Папочка, позвольте, я сначала взгляну на нее.
3: Принцесса внимательно рассмотрела корону и догадалась, что жив ее возлюбленный.
5: Да, да, согласна. Я выйду за него замуж. Пожалуйста, папочка, пошлите за ним. Пошлите за ним поскорей.
3: Король ушел во дворец и вырядился в праздничные одежды. Затем ему подали лучший экипаж и повезли к подмастерью. Младший принц, грязный, взлохмаченный, стоял перед кузницей и глядел на дорогу. Еще издали он увидел королевскую карету. Быстро вытащил табакерку и открыл ее. Оттуда выпрыгнул человечек и прямо на ладонь принцу.
6: Чем помочь?
1: Господин коротышка, пожалуйста, сделайте так, чтобы на обратном пути король уснул. А когда проснется, чтобы я был вымыт, причесан и одет, как подобает принцу.
6: Хорошо, исполню желание.
3: И вот к дверям кузницы подъезжает карета и выходит из нее сам король.
4: Скажи-ка, молодец, тройная корона — твоя работа?
1: Я послал, но не делал. И кто делал, не ведаю.
3: Король был настолько взволнован, что пропустил эти слова мимо ушей.
4: Ладно, довольно об этом. Залезай в карету, да садись рядом со мной. И поскорее, поскорее, младшая доченька ждет не дождется, когда мы приедем.
3: Наш принц сел в карету, и они тронулись в обратный путь. Король сразу же начал зевать, клевать носом и, наконец, заснул. Лишь перед дворцом он стал просыпаться. Ну, а когда взбодрился, что же он увидел? Рядом с ним был не чумазый подмастерье, а принц, да, тот принц, кого все давно считали мертвым, чистый, причесанный, нарядно одетый. Король не верил своим глазам.
1: Добрый день, ваше величество. Как приятно, что мы встретились снова. Но теперь позвольте вас покинуть. Ненадолго. Я очень соскучился по моей любимой.
3: И принц поспешил во дворец, где ждала его невеста. Можете поверить, какой радостной была их встреча. Но другим принцам было не до веселья. Совесть, видно, у них проснулась, потому что сделалось им ужасно стыдно за свое поведение. И все-таки состоялись три свадьбы в один и тот же день и час. На голове у каждой принцессы сияли тройные короны –

медная в серебряной, серебряная в золотой. После свадьбы старшие братья поспешили уехать в свои королевства, конечно, прихватив молоденьких жен. А младшая принцесса и младший принц остались жить у старого короля. Прошло несколько дней. Принц открыл табакерку. Он хотел поблагодарить человечка и увидел, что табакерка пуста. Коротышка вернулся в подземное царство. И с тех пор его больше никто не встречал.

0: Я вам прочту рассказ о Маяковском Василия Катаняна. Очень убедительный плакат. Герой этого рассказа, молодой парень-комсомолец Алеша, возвращается с фронта гражданской войны. Москву не узнает, начался НЭП, новая экономическая политика. Районный комитет комсомола направляет его в кооперацию учиться торговать. Алеша никак не может с этим согласиться. К вечеру со своим приятелем Яковом Ивановичем, фронтовиком, они приходят к полуподвальному кафе. Входят туда, в солдатских шинелях, с котомками и со своим хлебом пьют чай. Кафе оказалось кафе поэтов, и в нем выступали Маяковский. Выступление Маяковского произвело грандиозное впечатление на Алешу. Он нашел смелость подойти к Маяковскому и попросить у него совета по личному делу. Маяковский дает адрес «Окна роста», Сретенский бульвар, 7. На следующий день утром Алеша идет по указанному адресу. Яков Иванович провожает его. В огне магазина вывешены яркие плакаты с крупными надписями на каждом. «Окно сатиры роста». «Вот здесь», — говорит Алеша. Яков Иванович вдруг оборачивается к нему. «А ты чего, собственно, к нему идешь? А почему мне не идти? Мы с ним условились, что приду сегодня побеседовать». «Так о чем беседовать-то?» Алеша помолчал немного. «Ты его стихи слышал?»
1: «Слышал».
0: «Как, по-твоему, правильный стих?»
1: «Ну, правильный.
0: Так вот, поэтому я к нему и иду. Он меня поймет».
1: «А я, значит, тебя не понимаю».
0: «Да нет, не понимаешь. Не хочешь ты понять, что не могу я с фронта прямым путем в лавку идти торговать. Не мое это дело».
1: «Опять заладил старое. Ну как ты не возьмешь в толк, что теперь НЭП, новая экономическая?
0: Да что ты мне все НЭП да НЭП? Да что тут разговаривать? Подожди меня здесь». Алеша нашел Маяковского в большой светлой комнате. Готовые и незаконченные плакаты лежат на столах и на полу. Простая железная печка выходит трубой в окно. Маяковский в шапке, пальто, что-то рисует за одним из столов.
2: «Здравствуйте, товарищ, садитесь, я вас слушаю».
0: «Видите, товарищ Маяковский, я только что вернулся в Москву с войны. Вот мы тут с товарищем». В это время в комнату входит художник. Одну минуту останавливает Маяковский Алешу, здороваясь с художником. «Владимир Владимирович, вы должны меня извинить. Принесли плакат?» — перебивает Маяковский. «Нет, дело в том, ваше оправдание никому не интересно, это свинство. Я пришел вчера домой совершенно больной, я не мог рукой пошевелить. А вы должны шевелить, если вы художник, если вы взялись к утру сделать плакат, а то не обещали бы, черт вас возьми. Я бы остался здесь на ночь и сделал. Я был совершенно болен, бубнит свой художник. И это не оправдание, раздраженно перебивает Маяковский. Наконец, вы могли вчера умереть. Это ваше личное дело. Но сегодня утром по дороге на кладбище вы должны были завести обещанный плакат. Это общественное дело. Вы понимаете, что он нужен? Что я ваше обещание вместо плаката на стену повешу? Впрочем, я, конечно, могу их повесить. Но тогда все увидят, что вы не художник, а безответственный губошлеп. Не умеете держать обещания».
1: «Я сейчас сделаю», — смущенно говорит художник. «Не уйду, пока не сделаю».
0: «Да я вас и не выпущу отсюда, пока вы мне не положите вот сюда», — он постучал по столу. «Два плаката. Понятно? Два. Подписи для второго будут готовы через 15, через 10 минут. «Миша!» — крикнул громовым голосом в соседнюю комнату. «Заприте на ключ ту дверь и никого не выпускайте без моего на то соизволения».
1: Алеша наблюдает эту сцену, сидя на стуле, чувствует себя несколько неловко. Нет, не вовремя он пришел. Человек делом занят, а тут такой разговор деликатный, неизвестно даже, как его начать. Алеша один в комнате, он подходит к окну, смотрит вниз. Внизу на бульваре Яков Иванович перед газетным стендом читает газету. Возвращается на свое место. Нескладно все получается. Может, лучше уйти? Когда Маяковский входит, Алеша смущенно вскакивает.
0: «Так вот что, товарищ!» От громовых раскатов в голосе не осталось и следа. Он сошел на низы, звучит вполне мирно и даже мягко. «Вы не торопитесь? Нет? Тогда у меня для вас есть ответственное поручение. Развести в этой печке неугасимый огонь. Для этого употребляются вот эти газеты. И разогреть на этом огне вот эти краски. Их нужно слегка помешивать лапкой с помощью этих щепочек. Справитесь?
1: а потом мы займемся вашими личными делами. Согласны?
0: Да, да, конечно, быстро соглашается Алеша, радуясь, что личные дела несколько отодвигаются. Он снимает шинель, принимается за работу. Пока он возится с печкой, Маяковский ходит по комнате, останавливается у окна, в которое видны часы Сухаревой башни. Что-то тихо про себя бормочет. Иногда подходит к столу и записывает. Звонит телефон.
2: «Слушаю! Маяковский!» «Здравствуйте, Анатолий Васильевич!» «Хороши дела?» «Читал, конечно, товарищ Луначарский». «Сделаем?» «Сегодня сделаем». «Уже половина сделана. Пока мы с вами разговариваем, даже больше половины».
1: «Владимир Ильич?»
2: «Понимаю. Через 3 часа плакат будет висеть на стенах».
1: «Конечно».
2: «Совершенно точно. Вечером в доме печати буду». «Средства передвижения?» «Нет у меня никаких средств, в том числе и передвижения».
1: «Вы за мной заедете?»
2: «Очень хорошо».
1: «Спасибо».
2: «До свидания, Анатолий Васильевич».
1: Повесив трубку, он подходит к Алёше.
2: «Готово?» «Чудесно. Тащите эти краски сюда. А на печку давайте поставим чайник. Вскипятим чаю губошлёпу. Он действительно хлипкий. Надо все-таки беречь старых художников, пока они еще молоды».
1: Он помешивает краски.
2: «Отлично. С красками такой прекрасной температуры мы сделаем великолепный плакат. Вы держали когда-нибудь кисточку в руках?»
1: «Нет, я не художник», — говорит Алеша.
2: «Но это не важно. Если вы сумели так талантливо разогреть краски, все остальное пустяки». Берется кисточка и обмакивается, обратите внимание, этим концом, а не этим, поочередно в разные краски.
1: «Это я понимаю».
2: «Ну вот, а тут везде написано, какой краской крыть. Вот попробуйте первые 3 рисунка.
1: Вот этому рабочему сделайте хороший румянец. Он держит в руках декрет о кооперации, и, разумеется, у него должен быть довольный вид. Понятно? Вы читали этот декрет? Внимательно?»
0: «Не очень. Тогда вот возьмите, перечтите для вдохновения. И сегодняшнюю речь Ленина о новой экономической политике. А потом попробуйте раскрасить эти 3 рисунка. Облачко тут за спиной рабочего небесно-голубое, ведь вы же не торопитесь».
1: Алеша покорно садится на табуретку, читает газету.
2: Яков Иванович на бульваре перед газетным стендом. Он тоже читает в это время речь Ленина о новой экономической политике.
1: Кончив читать, Алеша принимается за раскрашивание. Он ползает по полу с ведерками красок, старается. Изредка косится на Маяковского, который продолжает свое хождение от стола к окну и от окна к столу. Алеша совсем увлекся, и вдруг голос Маяковского откуда-то сверху.
2: «Очень хорошо! Великолепно! Вам не надоело?»
1: «Нет. А вот интересно, что дальше?»
2: «Дальше? О, дальше действительно очень интересно!» «Дальше мы на секунду оглядываемся назад, в историю. Что было во время войны?» «Армию кормил вот этот декрет. Здесь так прямо и пишите. Декрет о продразверстке. А для частных лиц продуктов нет. Следующий рисунок. Война окончена. Лежит Врангель со штыком в животе. Ласкающее глаз зрелище». И теперь переходим к самой сути. «Продразверстка заменяется продналогом. Пишите. Сдай налог, а остальной фураж, остальное сырье, остальное продовольствие хочешь храни, хочешь меняй, хочешь ешь в свое удовольствие». И вот вывод на последней картинке. «Отныне в кооперации с расширенными правами может все покупаться вами. Понятно?»
1: «Понятно. Тогда продолжайте свою деятельность, а у меня еще уйма самых срочных дел». Он подошел к двери, крикнул в соседнюю комнату.
2: «Миша!»
1: Вошел Миша, молодой человек в телогрейке, поэт, с бледным лицом, задумчивыми глазами.
2: «Ну как дела, готово?»
3: «Плохо, Владимир Владимирович, не могу найти темы».
2: «А где вы ее искали?»
3: «Пробовал придумать, ничего не получается».
2: «Раньше просто было. Бей Врангеля, души Деникина, а теперь НЭП».
1: «А что НЭП?»
2: «На НЭП и есть НЭП. А вы не повторяете бестолку это слово. Говорите, новая экономическая политика советской власти, и все станет ясно».
1: «Или, может быть, у вас по существу есть возражения?»
2: «Говорите, не стесняйтесь. Я доведу о них до сведения правительства, если они того заслуживают, разумеется.
1: Нет, растерянно говорит Миша.
2: Что нет?
1: Нет возражений.
2: Ну, слава богу, вы меня радуете.
1: Алеша почти бросил раскрашивать. Он не хочет пропустить ни слова из разговора Маяковского с Мишей.
2: «Так вот насчет тем», — продолжает Маяковский. «Возьмите сегодняшний номер «Правды», он битком набит темами».
1: «Я прочел ее от доски до доски», — смущенно сказал Миша.
2: «Ну? Ну, я не знаю, о чем писать. Да стыдно мне слышать от вас такую жеребятину. Разверните газету. Там есть на второй странице заметка о том, что две шахты в Донбассе вступили в соревнования друг с другом. Разве это не тема?» Издан декрет о посевных площадях. Нужно его растолковывать? Нужно. Учиться торговать? Нужно. Нужно. Все это для вас не темы, что ли?
1: Да я не отказываюсь, говорит Миша, но кое-что из этого у нас уже проходило.
2: Ну и что же? Вы же знаете, что людям нужно по 10 раз объяснять одно и то же. Есть такие люди. Я имею в виду не уровень грамотности, а свойства характера, что ли. Раз скажешь, два скажешь. И только на 5-й или 10-й раз им становится все ослепительно ясно. Если бы мы в эту минуту взглянули на Алешу, мы бы увидели, что он покраснел. «Словом, берите газету», — обращается Маяковский к Мише. «И чтобы через час или два Миша послушно берет газету и уходит». Маяковский подходит к Алеше, останавливается перед ним.
4: «Хорошо. Великолепно. А у вас есть смелость, которой не хватало многим мастерам кисти».
1: Подкурчавьте немного по паху Врангелю.
4: Так. Крышу кооператива сделайте зеленую. Прекрасно. Ну, а уж остальное я сам доделаю. Спасибо вам, товарищ. Я у вас в долгу. Может быть, когда-нибудь вам понадобится что-нибудь раскрасить, можете мной распоряжаться. А теперь мы сделаем перерыв. Садитесь, закуривайте и выкладывайте личное дело, по которому вы пришли. Я весь внимание.
1: Алеша замялся. Да, собственно, личное дело. Так, пустяки, это уже прошло. Собственно, надобность миновала. Я лучше пойду. Большое вам спасибо.
2: Мне спасибо, удивляется Маяковский. За то, что вы мне целый плакат раскрасили. Нет, спасибо все-таки вам. До свидания, товарищ. Так помните, я у вас в долгу, если понадобится что-нибудь раскрасить.
1: Алеша бежит вниз по лестнице, перескакивая через 3 ступеньки. Бомба вылетает из подъезда и чуть не сбивает с ног проходящую мимо женщину. У женщины валятся из рук покупки. Алеша бросается и их подбирает. Собирает кулек с рассыпавшимися яблоками, подает ей. «Простите, я нечаянно». И вдруг, наклонившись к ней, таинственно говорит на ухо. «Отныне в кооперации с расширенными правами может все покупаться вами». Женщина недоумевает, но Алеша уже далеко. Он на бульваре осматривается и ищет Якова Ивановича.
2: Яков Иванович как стоял, так и стоит у газетного стенда.
1: Алеша подходит, заглядывает через плечо. Яков Иванович читает объявление на последней странице.
2: «Ты что читаешь? Вот что надо читать!» — показывает Алеша на речь Ленина.
1: Яков Иванович оборачивается.
2: 2 раза прочел. Знаешь, сколько ты там околачивался? Ладно, не сердись.
1: И потом, весело положив руку на плечо, «Пошли в райком за путевкой, проводи меня». Яков Иванович искоса удивленно смотрит на Алешу, однако не задает никаких вопросов.
2: «Пошли!»
1: И только пройдя несколько десятков шагов, решается спросить.
2: «Что же он тебе сказал?»
1: «Он?» Алеша не торопится с ответом.
2: «Да он ничего такого не сказал».
1: «Ну а насчет НЭПа?» «Насчет НЭПа? Ух, это он здорово сказал! Срезал, наповал! НЭП, говорит, есть новая экономическая политика советской власти!»
2: «Ну и что?»
1: «Ну и все. А ты что, не согласен? Или, может, у тебя есть конкретные возражения? Валяй, не стесняйся. Я могу довести о них до сведения правительства, если это, конечно, не глупости какие-нибудь». Они входят в дверь, на которой написано «Райком РКСМ». Алеша входит первый.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша программа составлена по вашим письмам, и в ней прозвучат эстрадные мелодии советских и зарубежных авторов. Многие наши слушатели просят передать по радио шуточную песню Владимира Мигулина стихи Михаила Танича «Аты-баты шли солдаты». Среди них москвичи Карпова Евгения Георгиевна, Кочинев Николай Сергеевич, Кандалова Валентина Дмитриевна, а также работники Дома отдыха Министерства речного флота РСФСР, товарищи Гранцева Нина Константиновна, Щечкина Елена Ивановна и Жукова Александра Федоровна.

0: только что прозвучала песня Владимира Мигули «Аты-баты шли солдаты». Сегодня Владимир Мигули – гость нашей передачи. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о ваших поступлениях, поездках, о вашей концертной деятельности и, конечно, о новых песнях.
1: В последнее время мне довелось много ездить у нас в стране с концертами, бывать за рубежом. Я ездил на фестиваль, который проходил на всей трассе БАМа. И вы знаете, вот такие встречи приносят очень много пользы, в общем-то, и не только слушателям, но и нам, создателям песен. Потому что я, например, часто произвожу такие эксперименты. Я показываю несколько новых песен наряду со старыми, а потом просто мне зрители присылают записки, в которых пишут, какая из песен им больше понравилась. Такая реакция является своеобразной лакмусовой бумажкой на то, получилась песня или не получилась. Из последних поездок у меня была поездка в Бельгию на открытие советской молодежной выставки. Я очень много ездил по этой стране, знакомился с жизнью трудящихся, бывал на концертах видных деятелей искусств Бельгии, Франции, которые были в это время на гастролях. И можно сказать, что, в общем, наша выставка, которая происходила в нескольких городах, прошла с большим успехом. В настоящее время я работаю над новой пластинкой. В эту пластинку войдут, очевидно, 9 или 10 совсем новых песен. Войдет песня, которую вы могли уже слышать. Это песня на стихи ленинградского поэта Ильи Резника «Земляничная поляна».
0: Песню «Земляничная поляна» исполняет автор Владимир Мигуля.

Послушайте еще одну песню Владимира Мигули. Это совсем новая его совместная работа с поэтом Александром Жигаревым. Песня называется «Любовь свою беречь».

Выполняем пожелания работников продовольственного отдела правления Буркопсоюза города Улан-Удэ, сотрудников управления комплектации Треста Моссантехстроя номер 2 главмостроя, рабочих фабрики «Искра» города Первомайска Николаевской области и многих других наших слушателей, которые просят включить в нашу передачу песню в исполнении певицы Анны Герман. Сегодня Анна Герман споет песню Владимира Шаинского на стихи Михаила Рябинина «Невеста».

Популярную мелодию Моргана «Эль Бимбо» хотят услышать логопед детской поликлиники номер 18 города Москвы Кудинова Нина Петровна, сотрудник объединения «Союз Энергожилстрой» Астафий Ерофеевич Голованов, швей-мотористки Смоленской трикотажной фабрики, медсестры Ольга Остапенко и Ирина Изюмова, работающие в научно-исследовательском институте экспериментальной и клинической хирургии. Для вас, дорогие друзья, играет оркестр под управлением Поля Мариа.

Звездную песню «Лето» в исполнении Аллы Пугачевой мы передаем по желанию сотрудницы стоматологической поликлиники номер 34 города Москвы Натальи Сатириаде, мастеров парикмахерской номер 84 Новиковой Аллы, Коровенковой Нины Григорьевны, Покровской Лидии Васильевны, коллектива работников магазина номер 28 города Куйбышева, работников областного Воронежского обувного объединения. Поет Алла Пугачева.

И в заключении нашей передачи выступает ансамбль «Бонни М». Сейчас прозвучит одна из популярных песен ансамбля, записанная на его последней четвертой пластинке «Океаны фантазии».

Классический балет посвящается Михаилу Барышникову. Классический балет есть замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней суровой, пиликующей ямы оркестровой, отделены и задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад, и крылышкуя скоропесью ляжек, красавица, с которой не ляжешь, одним прыжком выпархивает в сад. Мы видим силы зла в коричневом трико и ангела добра в невыразимой пачки, и в силах пробудить от лизийской спячки овацией Чайковского и Ко. Классический балет — искусство лучших дней, когда шипел ваш грок, и целовали в обе, и мчались лихачи, и пелось «Боббе-оббе», а ежели был враг, то он был маршал Ней. В зрачках городовых желтели купола. В каких рождались, в тех и умирали гнездах. И если что-нибудь взлетало в воздух, то это был не мост, а Павлова была. Как славно в вечеру вдали всея Руси Барышникова зреть. Талант его не стерся, усилия ноги и судорога торса с вращением в круг собственной оси рождают тот полет, которого душа, как в девках, заждалась, готовая злиться. А что насчет того, где будет приземлиться? Земля везде тверда, рекомендую США.

почтенные и высокочтимые братья-актеры, к вам обращаюсь я, сидящие в этом зале, трагики и комики, лирические герои, мастера характерных ролей, виртуозы комедии масок и художники бытовых мелодрам, к вам обращаюсь я, соратники мои и коллеги. Вы удивлены. Вы пожимаете плечами. Что? Хотите сказать, что не имеете отношения к искусству? Что в жизни не надевали театральные костюмы, что свет рампы не слепил ваших глаз? Да, все это так. И все же. Один человек еще в 4 веке до нашей эры сказал: «Весь мир – театр». Видимо, он был не глупый малый. Это древний грек, философ Платон. Потом, намного позже, это же скажет Вильям Шекспир. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. И в самом деле у каждого человека в жизни своя роль. Ну, правда, один занят на главных ролях, другой только подыгрывает, а третий вообще действует из-за кулис. Вспомните каждый свою собственную свадьбу. Где бы это событие ни происходило, в храме ли, во дворце бракосочетания, с услугами шаферов, держащими над вашими головами королевские короны, или с услугами шоферов, мчащих вас по улице на чайке с миниатюрной куклой невестой, прикрученной проволокой к капоту и рвущимся на ветру цветными резиновыми изделиями. Все это театр. Все это театр. Его величество – театр. Я уже не говорю о счастливых родителях, у которых дома у каждого свой театр. Театр юных зрителей. Не теряйте бдительность. Занавес всегда поднят. Он упадет только тогда, когда дети станут взрослыми. Мы все актеры. Все. А кто не актер, тот актриса. Великая сила воображения связала нас. Великая страсть к перевоплощению. Что наша жизнь? Игра, как сказал один знаменитый тенор, нарываясь на одобрительные аплодисменты. Пусть вас не смущает, что в данный момент я стою на сцене, а вы сидите в зале. Это бывает. Не беда. Как отмечает все тот же тенор, сегодня ты, а завтра вот именно. И завтра ты. А уж послезавтра опять ты. Мы же с вами работаем в одном театре. В театре жизни. В нашем театре 4 700 000 000 актеров. А сцена занимает площадь в 140 миллионов квадратных километров. Есть где развернуться. Действие на этой сцене идет непрерывно. Когда на одной ее половине актеры ложатся спать, на второй половине уже просыпаются другие для того, чтобы продолжить спектакль. Но в отличие от театра обычного, в театре жизни льется на сцене настоящая кровь. Люди плачут настоящими слезами и кричат от настоящей боли. Поэтому имеет смысл актерам всех континентов хоть изредка задумываться над тем, а те ли пьесы мы включаем в репертуар. Наука еще не установила, когда человек стал отличаться от остального животного мира. Тогда, когда он научился говорить, или тогда, когда он научился думать одно, а говорить. Правда, бывают моменты, когда жизнь заставляет, обязывает тебя думать одно, говорить врать. Врач, входя в палату тяжело больного, не может сказать ему правду, ибо правда это может убить человека. И врач: ну что, что, ну что, ну, а роя у нас в норме, и лейкоциты, никаких следов белка, а сердце у нас просто молодец, а пульс у нас какой? Ну, вот видите, дефицита нет. Вот мы и улыбнулись. Врач лжет. Больной верит этой святой лжи, ибо вера эта ему крайне нужна.
Дипломат думает одно, говорит другое. Естественно, его этому обучали. Но где обучает вот этому? Дорогие товарищи, идя навстречу повышению животноводства, в нашем хозяйстве свиноматка Джульетта опоросилась, принесла 18 поросят, из которых 4 бычка, 6 барашков, 3 петуха, 8 кур и 1 арабский жеребец. На международном дереве он пришел последний, как всегда заняв первое место. Этому обучить нельзя. Это талант от Бога. Я бы ему дал звание заслуженного деятеля искусства. Ведь некоторые ведомства даже не подозревают, что это прямое отношение имеет к театру. Да, уважаемые коллеги, это театр. Театр. Его величество – театр. К этому трудно привыкнуть. Что поделаешь? Привыкаем. Уже привыкли. Каждый из нас. Каждый из нас играет массу ролей в течение одного только дня. Собрал ребенка в ясли, заботливый отец, поцеловал перед уходом жену, любящий муж, пошел в троллейбус, пассажир вышел из троллейбуса, пешеход не там перешел улицу, нарушитель заплатил штраф, пострадавший пошел в учреждение, служащий вызвал себя подчиненного, начальник пошел к своему начальнику, подчиненный. Перевоплощение. Ваша роль всегда зависит от вашего партнера. Если, скажем, среди бела дня на виду всех с вас будут снимать шубу, какую роль будете играть вы? Об этом следует подумать. Ибо все окружающие вас партнеры, весьма возможно, никакой роли играть не будут. Театр. Театр с нерадивыми актерами, но театр. Но коль судьба создала нас актерами, надо понимать, что исполнитель создает роль, но ведь и роль создает исполнителя. Тут, как говорят ученые, действует обратная связь. Допустим, вы поняли, для того, чтобы достигнуть цели, нужно сыграть роль подхалима. Иного пути нет. То есть путь, есть, но слишком сложный. И не всегда надежный. И вот вы играете роль подхалима, а сами в это время думаете, главное не забывать, что я на самом деле честный и порядочный человек, так сказать, в Рио, временно исполняющий обязанность подхалима. Но как только я достигну цели, я тут же сброшу маску, и все

Ну и вы, порядочные. На вас я уже не говорю. И вы тоже порядочные. Ну а кто здесь непорядочный? Прекрасно. Иначе спрошу. Кто здесь порядочный? Никого. Не может быть. Здесь полный зал. Ни одного порядочного человека. Москвичи, я вас не узнаю. Мужчины отсутствуют. Если ты о себе хорошо не скажешь, кто о тебе скажет хорошо? Порядочный есть? Есть или нет? Есть? Есть, молодец. Замечательно. Вообще это прекрасно. Вообще на вопрос, кто здесь порядочный, первым обычно откликается кто? Жулик. Мы с товарищем пошутили. Итак, все порядочные. Ну, если все порядочные, почему же тогда у нас иногда кое-где происходит то, что у нас всегда и всюду происходит? Вот сидит честный человек. Честный. Ну, во всяком случае, с первого взгляда. Разве глядя на него, на вас, на меня, можно подумать, что мы способны что-то украсть? Ой, Господи, слово-то какое. Украсть, чтобы я у тебя. Другое дело, я для тебя. Что-то там с работой. Ну как, порядочный человек, порядочному человеку. Ты же тоже для меня что-то там. Ну мелочь, ерунду. Так мало, что буквально ни в какие ворота. Только через проходную. А проходной, кто на нас может подумать, когда на нас маска порядочного человека? А человек порядочный может порядочно вынести. Вообще это прекрасно, потому что если мы выносим, а там еще много, значит порядок у нас очень выносливый. Да-да, сцена у нас очень крепкая. И вместо того, чтобы сыграть роль самую решительную, предпочитаем играть роль равнодушного зрителя, который и на спектакле-то не был. Поэтому, естественно, ничего не видел, ничего не слышал и знать ни о чем не желает. И вот этих последних у нас такое количество, что, поверите, становится не по себе. Театр. Театр. Его величество. Театр. Итак, достопочтенные, уважаемые коллеги, мы сами написали пьесу, сами распределили роли, сами будем играть, сами себе аплодировать. Кто на сцене, кто в зале, поди разбери. Всюду актеры. Для того, чтобы вам было легче разобраться, мы надели на себя в прологе театральные костюмы. И мы надеемся, что завтра, когда настанет ваша очередь, вы пересмотрите свои роли, и некоторые из вас внесут в них некоторые поправки. Эта сцена – это крохотная часть огромной сцены нашей жизни. И на ней при помощи обыкновенного электричества можно увидеть то, что в жизни в некоторых случаях остается в тени. Вот в этом обыкновенном световом эффекте мы и видим суть нашего театра. В жизни вопросы надо освещать. На сцене вопросы освещаются сами. Учтите, каждому его собственная роль почему-то кажется положительной, а отрицательными – партнеры. И только взглянув на себя со стороны, человек может понять истинное значение своей персоны. Вот почему весь мир с трепетом смотрит на сцену, как в зеркало, который, показав его таким, каков он есть на самом деле, отразив его деяния беспристрастно, заставляет его радоваться или огорчаться, смеяться или ужасаться, проникаться надеждой или горько задумываться. Это зеркало придумано людьми. Оно будет им необходимо до тех пор, пока будет правдиво. Имя ему – театр.

0: новогоднюю ночь. В кругу друзей, в кругу семьи, один и так случается в пути дороги. Перелистав том прожитых годин, скажи себе, я снова на пороге. Опять смотрю с надеждою вперед, опять, как в детстве, безоглядно верю, что принесет мне счастье Новый год, залечит раны, возместит потери. Болел, теперь болезнь перемогу. Разлюблен, что ж, переживу и это. Я докажу и другу, и врагу, что песенка моя еще не спета. Та песенка, что мы судьбой зовем, та песенка, что мы слагаем сами. Бежит, бежит, дорожка на подъем, и жизнь летит, летит под парусами. Припав к окну, ищу свою звезду, снег падает на землю величаво. Грядет единственная ночь в году, когда грустить мы не имеем права.
1: Рассказ Шервуда Андерсона «Что я наделал?» читает Николай Караченцев.

Началось все в один прекрасный день в октябре. Было 3 часа, и я сидел на трибуне ипподрома в Сандаске, штат Огайо, и глазел на осенние расистые испытания. Сказать по правде, я уже тогда понимал, какое дурацкое занятие вообще сидеть на этой трибуне. Минувшим летом я решил уехать из родного города вместе с Гарри Уайтхедом. И с одним чернокожим по имени Берт подрядился работать конюхом и ухаживал за первой из 2 лошадок, каких Гарри в том году готовил к осенним бегам. Мама пролила много слез, а моя сестра Милдред, которая осенью хотела поступить учительницей в нашу городскую школу, перед моим отъездом целую неделю бесновалась и бронила меня, и бегала по всему дому. Обе они считали, что это просто срам, если кто из нашего семейства станет работать конюхом при скаковых лошадях. Сдается мне, на самом деле Милдред боялась, что это помешает ей получить место, которого она домогалась так долго. Пристроился я помогать у Гарри и очень подружился с Бертом. Мы отлично ладили. Это был чернокожий верзила, ленивый, неповоротливый, с добрыми, ласковыми глазами. Он выезжал буцефала, здоровенного иноходца вороной масти, который мог проскакать дистанцию за 2 минуты и 9 или 10 секунд, а я небольшого меренка по кличке доктор Фриц. И стоило Гарри только пожелать, меренок этот всю осень в любом заезде приходил первым. Уехали мы из города на исходе июля в товарном вагоне вместе со своими лошадьми и с тех пор до конца ноября разъезжали по ипподромам да по ярмаркам. Верьте слову, для меня это было золотое время. Но я совсем не про это хочу рассказать. Вернулись мы домой в конце ноября, и я пообещал маме, что навсегда покончу со скаковыми лошадьми. Чего только не пообещаешь матери, потому что она ведь в таких делах не смыслит. Так вот, коль скоро в нашем городе работы и теперь было не больше, чем когда я начал разъезжать по ипподромам, уехал я в Сандаске и получил непыльную работенку при конях у одного человека, который занимался перевозками, доставкой и хранением разных товаров, да еще приторговывал углем и недвижимостью. Место было, что надо, на хозяйских харчах и выходной всякую неделю. И спал я на койке в большом сарае, и всего мне было забот задать сено да овса большим славным клячам, которые на ипподроме не обскакали бы и черепахи. Я был доволен, даже деньги выкраивал, чтоб домой послать. А потом, как я уже стал было рассказывать, начались осенние скачки в Сандаске. У меня был выходной, и я пошел поглядеть. С делами я управился до полудня, вырядился в праздничный костюм, напялил на голову новую коричневую шляпу, которую купил в прошлую субботу, нацепил стоячий воротничок. Первонаперво я отправился в центр города погулять среди местных щеголей. Я всегда себе твердил: главное, не робей, да так и поступал. Потом беру извозчика и еду на ипподром, приезжаю, покупаю там билет на самой лучшей трибуне, но в ложу все-таки не суюсь. Незачем мне и спесь на себя напускать. Так вот, стало быть, сижу я на трибуне, веселый такой, дальше некуда, и гляжу, как конюши выводят лошадей. И на них грязные штаны, а на плечах лошадиные попоны, совсем как у меня в прошлом году. Ну, а прямо передо мной на трибуне сидел какой-то паренек с 2 девчонками, обе на вид моего возраста. Славный малый, сразу видать. Наверное, из тех, что колледжи кончают, а потом идут в юристы или в редактора газеты, или куда там еще, я уж не знаю. Но он нисколько о себе не воображал. С ним была его сестренка и еще одна девочка. И вдруг сестренка оглянулась через плечо, сперва будто случайно, безо всякого там умысла. Да ей не пристало. И наши глаза невольно встретились. Сами знаете, как это получается.
Ох, какой же она оказалась красавицей. На ней было платье из мягкой голубоватой материи, и не нарядное вовсе, но сшито отлично. И сидела на ней лучше некуда. И все прочее. Уж в этом я знаю толк. А когда она глянула на меня в упор, я покраснел. И сама она покраснела тоже. Такой чудесной девушки я в жизни своей еще не видывал. Но она нисколько о себе не воображала. Словом, скажу я вам, девчонка, что надо. Думается мне, отец ее, может, и не беден, но и не так богат, чтобы она могла из-за этого задирать нос, как некоторые. Может, он владелец аптеки или галантерейной лавки в ихнем городе, или чего-нибудь в таком роде. Она мне не сказала, а я и не спрашивал. Мои родичи тоже люди, что надо, уж если на то пошло. Дед мой родом из Уэльса, и в Старом Свете, там, в Уэльсе, он был, ну да это не важно. Первый заезд кончился, и тот паренек, что сидел с двумя девчонками, покинул их и пошел делать ставку. Я знал, что у него на уме, но он не говорил хвастливых слов, не орал, чтобы все видели, до чего он ловкий игрок, как некоторые. Он был не из таких. Ну, возвращается он назад, и я слышу, рассказывает девчонкам, на какую лошадь поставил. А после старта все они повскакивали с мест в азарте, как всякий, кто рискнул деньгами, и лошадка, на которую он поставил, едва плетется, а он все-таки надеется, что она сделает рывок и выиграет, но этого никогда не бывает, потому что прежней прыти уже нету. Ну, а в скором времени вывели лошадей для нового заезда. И одного коня я хорошо знал. Конь этот числился за Бобом-французиком, но на самом деле Бобу не принадлежал. А принадлежал он мистеру Мейзерсу из Мариетты, штат Огайо. Этот мистер Мейзерс был богач и владел какими-то угольными копьями или еще чем-то. Жил в роскошном загородном особняке и пуще всего на свете увлекался скаковыми лошадьми. Сам он никогда не выставлял коней на скачки. И в Огайо среди лошадников ходил слух, что он, как только выездит которого-нибудь из своих коней, сразу передает этого коня Бобу-французику, а жене врет, будто продал. Ну, Боб, само собой, коней брал, а дальше действовал, как хотел, и в накладе не оставался, в чем его, Бобу, попрекнуть никак нельзя. Так вот, говорю вам, в том заезде Боб как раз и выпустил коня мистера Мейзерса по кличке Бен Игого, или чего-то такое в этом роде, быстрого, как стрела. Дело в том, что когда мы с Бертом бродяжничали год тому назад, как я вам уже рассказывал, у Берта был один знакомый негр, который работал на мистера Мейзерса. И однажды, когда на ярмарке в Мариетте наши кони в скачках не участвовали, а наш хозяин Гарри отбыл по своим делам, мы к этому негру наведались. Кроме него все уехали на ярмарку, и он водил нас по роскошному особняку мистера Мейзерса. Ну, Берту всегда хотелось самому участвовать в скачках, только на это надежды не было, ведь он как-никак негр. Что ж, тот негр позволил Берту взять Бена и Гого и прокатиться с милю по дорожке, которую мистер Мейзерс проложил для себя прямо от особняка. Я вам это рассказываю, чтоб все было ясно. А в Сен-Даске, когда я сидел на трибуне, тот паренек с двумя девчонками злился, потому что проигрывал на глазах у этих самых девчонок. Сами знаете, каково это. Одна была его подружка, а вторая доводилась ему сестренкой. Я это с самого начала сообразил. Он был сама любезность, когда я тронул его за плечо. Он и обе девочки были со мною очень даже любезны с самого начала нашего знакомства и до конца. Попрекнуть мне их не в чем. Так вот, он откидывается назад, и я ему советую поставить на Бена и Гого. Сроду не видал я такого благородного обращения.
рядом с той крошкой, которая на меня уже раз-другой успела глянуть, и я на нее тоже, причем мы оба краснели, сидел какой-то толстяк. И что вы думаете, сделал ее брат? Обернулся к толстяку и попросил его поменяться со мной местами, чтобы нам всем сидеть вместе за компанию. Тут толстяк встал, мы поменялись местами, и я плюхнулся на скамью с нею рядом. Мы стали знакомиться, и оказалось, что подружку этого паренька звать мисс Элеонор Вудбери, а отец ее владелец бочарной мастерской где-то в Тиффине, штат Огайо, самого паренька звать Уилбер Уэссон, а сестренка его мисс Люси Уэссон. Наверное, от того, что у них были такие благородные имена, я опять смутился. Конечно, если человек одно время обхаживал скаковых лошадей, да и сейчас работает конюхом у агента по доставке и хранению разного товара, от этого он не стал ничуть хуже других. Такое мое мнение. Я его никогда не скрывал. Но вы же знаете, как это выходит по молодости лет. Было что-то неотразимое в ее прелестном платье, и в ее прелестных глазах, и во взгляде, который она на меня бросила незадолго перед тем через плечо брата, и я ответил ей взглядом, и оба мы покраснели. Не мог же я выглядеть перед нею пустым ничтожеством, правда? И я свалял дурака. Вот как. Взял, да и назвался Уолтером Мейзерсом из Мретты, штат Огайо. А потом преподнес всем троим самую чудовищную ложь, какую только можно выдумать. Я сказал, что у моего отца есть конь по кличке Бен и Гого, и он передал этого коня Бобу-французику, потому что семейная гордость не позволяет нам самим участвовать в скачках, то бишь от собственного имени. И я пошел трепаться. Они все трое наклонились ко мне и слушали. И глаза у мисс Люси Уэссон ярко блестели. И я врал, как сивый мерин. Я рассказал, какой у нас особняк в Мретте, какие там огромные конюшни, а сам дом кирпичной неописуемой красоты высится на взгорье прямо над рекою Огайо. Но у меня все же хватило соображения не слишком хвастать. Я всего-то навсего завел разговор на эту тему, а потом они сами стали меня расспрашивать. Я же, как только мог, делал вид, будто мне неохота рассказывать. Насчет того Мерина Бена и Гого и ихнего выигрыша я нисколечко не волновался, ей-ей. Все прошло как по маслу, а меня другое грызло. Ведь Уилбер, как вернулся от букмекера, почти все время болтал с мисс Вудбери, а нас с Люси предоставил самим себе, будто мы на необитаемом острове оказались. Эх, если бы я сразу все сказал напрямик, или хоть теперь нашел способ все сказать напрямик. Вот я и сидел там, болван распоследний. Скоро скачки кончились. Уилбер спустился вниз, получил наши денежки, и мы поехали на извозчике в центр, и он закатил нам роскошный ужин в западных апартаментах. А я все увивался вокруг этой девчонки, но она все больше помалкивала. Да и сам я не слишком много трепал языком. Я только одно знаю. Она увлеклась мною не потому, что я наврал, будто мой отец богаче и все прочее. Бывает такое. Сами знаете. Господи, боже мой, и бывают такие девчонки, как она. Раз в жизни ее встретишь, если не постараться как следует, не вылезти из кожи вон, ты пропал навсегда. Хоть сразу кидайся с моста в воду. Такая поглядит на тебя, будто душу свою откроет, но вовсе не для того, чтобы завлечь. И сразу ясно одно. Ты хочешь на ней жениться. Хочешь окружить ее роскошью, чтобы были у нее цветы и всякие там наряды, и хочешь, чтобы она родила тебе детей, и чтоб играла хорошая музыка, а не какие-то рэгтаймы.
Есть такое местечко неподалеку от Сендаски, через заливчик. Кедровый мыс называется. И после ужина мы отправились туда на моторке всей компанией. Потом Уилбер со своей подружкой ушел вперед по берегу, а мы с Люси сели в одном из укромных местечек, где корни вековых деревьев обнажились подмытой водой. И я не заметил, как подошло время возвращаться к моторке, чтобы им не опоздать на поезд. Я даже глазом моргнуть не успел. Вот как было дело. Сидели мы в темноте. Это я уже говорил. И корни старого пня протягивались, как руки. И пахло влагой. И ночь была. Казалось, ее можно пощупать, только выставя ладонь. Мне хотелось плакать и ругаться, вскочить с места и плясать. Так я был счастлив и грустен, и совсем потерял голову. А потом Уилбер, который уединялся со своей подружкой, вернулся к нам. Люси его увидела и говорит: «Теперь нам надо спешить к поезду». А сама тоже чуть не плачет. Но она не знала того, что знал я, и не могла тосковать так сильно. И тут, прежде чем Уилбер и мисс Вудбери подошли к нам, она подняла голову и быстро меня поцеловала. Ну вот мы оказались на станции, и там была целая толпа бездельников из тех, что шляются по ярмаркам, толпятся и топчутся, как бараны. И мог ли я открыть ей правду? Время до встречи пройдет незаметно, потому что ты будешь писать мне, а я тебе. Вот и все, что она сказала. Надежды встретиться с ней у меня было не больше, чем погасить пожар на сеновале. Может, Люси и напишет мне туда, в Мариэтту, и письмо вернется к ней со штампом государственной почты США, такой не проживает. Или что-нибудь в этом роде, не знаю уж, какие штампы шлепают в подобных случаях на конверты. А я-то старался выдать себя за важную шишку, знаменитость. Это перед ней, самой скромной малюткой на всем белом свете. Тут подошел поезд. Она поднялась на площадку. Уилбер Уэссон пожал мне руку. И мисс Вудбери любезно кивнула мне, а я ей. И поезд отправился. А я не выдержал и заплакал, как младенец. Ох, я готов был бегом бежать вслед поезду, как шут гороховый, и свалиться под откос, будто товарный состав после крушения. Но убей меня, Бог, что толку в этом? Видали вы когда-нибудь этакого дурака? А если я не дурак, попробуйте, сыщите еще такого. И тогда я брошу работу и пойду в бродяги, а ему уступлю свое место. Плевать я хотел на эту работу и на деньги тоже. Нечего их копить болвану вроде меня.

0: Зарубежный детектив на радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин. Мистер Колхоун Кит был весьма юный джентльмен с весьма старообразной физиономией. Физиономия была иссушена служебным рвением и обрамлена истинно черными волосами и черным галстуком бабочкой. Он представлял в Англии крупную американскую газету «Солнце Запада», или, как ее шутливо называли, «Восходящий закат». Это был намек на громкое заявление в печати, что солнце еще взойдет на Западе, если только американцы будут действовать поэнергичнее. И хотя в американской прессе допускается куда больше внешней вульгарности, чем в английской, она проявляет истинную заинтересованность в самых глубоких интеллектуальных проблемах, которые английским газетам просто не по зубам. А потому, когда весьма скромный оксфордский ученый Джон Болмойс поместил в весьма скучном журнале «Философия природы» серию статей о некоторых якобы сомнительных положениях дарвиновской теории эволюции, редакторы английских газет и ухом не повели, хотя теория Болмойса, он утверждал, что Вселенная сравнительно устойчива, но время от времени ее потрясают катаклизмы. Стало модной в Оксфорде, ее даже назвали теорией катастроф. Зато многие американские газеты ухватились за этот вызов как за великое событие и давали заголовки, которые явно сочинил полоумный невежда. Например, «Дарвин сел в калошу» или «Держитесь катастроф», советует мудрец Болмойс. И мистеру Колхоуну Киду из «Солнца Запада» с его галстуком, бабочкой и мрачной физиономией было велено отправиться в домик близ Оксфорда, где мудрец Болмойс проживал в счастливом неведении относительно своего титула. Философ, жертва роковой популярности, был несколько ошеломлен, но согласился принять журналиста в тот же день в 9 вечера.
1: Странное преступление Джона Болмойса. Часть первая.
0: Мистер Колхоун Кит, романтический янки, отправился к Болмойсу, но не знал толком дороги, притом ему любопытно было все вокруг, и, увидев настоящую старинную деревенскую гостиницу, герб чемпиона, он вошел в отворенную дверь, чтобы все разузнать. Кроме него тут был еще только один человек, тощий, с густыми рыжими волосами, в мешковатом крикливом костюме. Карандаш и раскрытая записная книжка, а может быть и что-то в выражении живых голубых глаз, навели Кида на мысль, что перед ним собрат по перу, и он не ошибся. «Будьте так любезны», — начал Кит с истинно американской обходительностью. «Вы не скажете, как пройти к серому коттеджу, где, как мне известно, живет мистер Болмойс?»
2: «Это в нескольких шагах отсюда». «Дальше, по дороге», — ответил рыжий, вынув изо рта сигару. «Я и сам сейчас сдвинусь в ту сторону, но я хочу попасть в Пендригон-парк и постараюсь увидеть все собственными глазами».
0: «А что это за Пендригон-парк?»
2: «Дом сэра Клода Чемпиона. А вы разве не затем же приехали? Вы ведь тоже газетчик?»
0: «Я приехал, чтобы увидеться с мистером Болмойсом».
2: «А я, чтобы увидеться с миссис Болмойс. Но дома я ее ловить не буду».
0: «Вас интересует теория катастроф?»
2: «Меня интересуют катастрофы, и кое-какие катастрофы не заставят себя ждать. Гнусное у меня ремесло, и я никогда не прикидываюсь, будто это не так».
0: Зовут его, как выяснилось из разговора, Джеймс Делрой. Он работает в умеренно либеральной газетке «Светское общество», которое от души презирает, хотя и состоит при ней в качестве репортера, и, что мучительнее всего, почти соглядатаем. Делрой приехал за тем, чтобы разведать, чем пахнет скандал, который вполне мог завершиться в суде по бракоразводным делам между серым коттеджем и Пендригон-парком. Читателям «Солнца Запада» сэр Клод Чемпион был известен не хуже мистера Боунойза. Кит слышал о нем и даже писал, как об одном из самых блестящих и самых богатых англичан первого десятка. Его всеобъемлющей культуре и неуемном стремлении к славе было что-то от гигантов эпохи Возрождения. Его отличала не только необычная широта интересов, но и странная им приверженность. В нем не было ни наволос того верхоглядства, которое мы определяем словом «дилетант». Фотографии его безупречного орлиного профиля с угольно-черным, точно у итальянца, глазом постоянно появлялись и в светском обществе, и в солнце Запада. И всякий сказал бы, что человека этого, подобно огню или даже недугу, снедает честолюбие. Но хотя Кит немало знал о сэре Клоде, он и помыслить не мог, что сэра Клода Чемпиона и Джона Боунойза связывают узы дружбы. И однако Делрой уверял, что так оно и есть. В школьные и студенческие годы они были неразлучны, и несмотря на огромную разницу в общественном положении, Чемпион — крупный землевладелец и чуть ли не миллионер, а Боунойз — бедный ученый, до самого последнего времени вдобавок никому неизвестный, они и теперь постоянно встречались. И домик Боунойза, так называемый «серый коттедж», стоял у самых ворот Пендригон-парка. Но вот надолго ли еще они останутся друзьями? Теперь в этом возникали сомнения, грязные сомнения. Года два назад Боунойз женился на красивой и не лишенной таланта актрисе, которую любил на свой лад, застенчивой и наводящей скуку любовью. Соседство Чемпиона давало этой взбалмошной знаменитости вдоволь поводов к поступкам, которые возбуждали страсти мучительные и довольно низменные. Сэр Клод в совершенстве владел искусством привлекать к себе внимание широкой публики, и, казалось, он получал безумное удовольствие, столь же нарочито выставляя на показ интригу, которая отнюдь не делала ему чести. Лакеи из Пендригона беспрестанно отвозили миссис Болну из букеты. Кареты и автомобили беспрестанно подъезжали к коттеджу за миссис Боунойз. В имении сэра Клода беспрестанно устраивались балы и маскарады, на которых баронет гордо выставлял перед всеми миссис Боунойз, точно королеву любви и красоты на рыцарских турнирах. В тот самый вечер, который Кит избрал для разговора о теории катастроф, сэр Клод Чемпион устраивал под открытым небом представление Ромео и Джульетта, причем в роли Ромео должен был выступить он сам, а Джульетту и называть незачем.
3: «Без столкновения тут не обойдется». С этими словами рыжий молодой человек встал и встряхнулся. Старика Боунойза могли обтесать. Только я в это не очень верю.
0: «Это глубокий ум», — проникновенно произнес Калхоун Кит. Он допил молоко с содовой и быстрым шагом направился к серому коттеджу, оставив своего циничного осведомителя наедине с виски и табаком. День угасал. Небеса были темные, зеленовато-серые, цвета сланца. Кое-где уже проглянули звезды. Слева небо светлело в предчувствии луны. Заметив на узкой деревянной калитке имя Боунойз и глянув на часы, Кит увидел, что время, назначенное мудрецом, настало. Вошел и постучал в парадное. Просто одетый пожилой слуга, отворивший дверь, был немногословен, но держался с достоинством.
4: «Мистер Боунойз просил передать вам свои извинения, сэр».
0: «Но послушайте, он же назначил мне свидание. А вам известно, куда он пошел?»
4: «Пендригон Парк, сэр».
0: «Он пошел с миссис... вместе со всеми?»
4: «Нет, сэр. Он оставался дома, а потом пошел один».
0: И решительно, даже грубо, захлопнул дверь. Американца, в котором забавно сочетались дерзость и обидчивость, взяла досада. Раз он так себя ведет, поделом ему. Он не заслуживает привязанности жены. Но, может, он пошел устраивать скандал? Тогда, похоже, представитель Солнца Запада будет там очень кстати.
2: И, выйдя за ворота, он зашагал по длинной аллее погребальных сосен, ведущей вглубь парка.
0: Деревья чернели ровной вереницей, словно плюмажи на катафалке, а меж ними в небе светили звезды. Тут веяло чем-то, что умерло в 18 веке, веяло пронизывающей сыростью старого парка и разрушенных гробниц, и зла, которое уже вовек не поправить, чем-то неизбывно печальным, хотя и странно нереальным. Кит шел по этой строгой черной аллее, искусно настраивающей на трагический лад, и не раз испуганно останавливался. Ему чудились впереди чьи-то шаги. Он все явственнее ощущал вокруг что-то недоброе. Все сильнее его пронизывали токи ожесточения и тайны. Все сильнее охватывало предчувствие. Он не сразу подыскал слово и, наконец, со смешком его произнес: «Катастрофы». Еще сосны, еще кусок дороги остались позади, и вдруг он замер на месте, словно волшебством внезапно обращенный в камень. За черной сосной пролетела, блеснув в лунном свете, обнаженная шпага. Такой тонкой сверкающей рапирой в этом древнем парке могли драться на многих поединках. Шпага упала на дорогу далеко впереди и лежала, сияя, точно огромная игла. Кит метнулся, как заяц, и склонился над ней. Вблизи шпага выглядела как-то уж очень безвкусно. Большие рубины на эфесе вызывали некоторые сомнения, зато другие красные капли на клинке сомнений не вызывали. Кит, как ужаленный, обернулся в ту сторону, откуда прилетел ослепительный смертоносный снаряд, и пошел по узкой дорожке. При проблеске света он увидел человека. И хотя на нем было чужеземное диковинное одеяние, от шеи до пят он был затянут во что-то малиновое, золотой искры, при проблеске света Кит узнал его. Запрокинутое к небу очень белое лицо, гладко выбритое и такое неестественно молодое, точно Байрон с римским носом, черные уже сидеющие кудри, Кит тысячу раз видел портреты сэра Клода Чемпиона. При виде броска и странно украшенного золотом рукава Кит разом вспомнил про Ромео и Джульетту. Конечно же, облегающий малиновый камзол — это из спектакля. Но по склону, с которого скатился странный человек, протянулась красная полоса. Это уже не из спектакля. Он был пронзен насквозь. Мистер Колхоун Кит закричал еще и еще раз, и снова ему почудились чьи-то шаги, и совсем близко вдруг очутился еще один человек. Беспутный юноша, назвавшийся Делроем, был пугающе спокоен. Гнетущая и жуткая картина должна извинить грубый, ни с чем не сообразный выкрик Кида. «Это твоих рук дело, дьявол!» Джеймс Делрой улыбнулся своей неприятной улыбкой, но не успел вымолвить ни слова. Лежащий на земле слабо махнул в сторону упавшей шпаги, потом простонал и, наконец, через силу заговорил: «Булмайс. Это Булнойс из ревности моей же шпагы. Он отбросил ее». Слабеющая рука упала неживая, глухо ударившись о землю.
1: Странное преступление Джона Боулнойза. Часть вторая, заключительная.
5: «Вот что!» — распорядился Кит. «Сходите-ка за доктором. Этот человек умер».
6: «Наверное, и за священником, кстати», — с непроницаемым видом сказал Делрой.
0: Американец опустился на колени подле тела и, как мог, попытался привести чемпиона в сознание.
5: Но еще до того, как второй журналист привел доктора и священника, он мог с уверенностью сказать, что они опоздали.
4: «И вы сами тоже опоздали?»
5: — спросил доктор. Плотный, на вид преуспевающий джентльмен в традиционных усах и бакенбардах, но живым взглядом, которым он подозрительно окинул Кидда.
4: «В известном смысле, да», — с нарочитой медлительностью ответил представитель солнца. «Но я слышал, как умерший назвал своего убийцу». «И кто же убийца?»
5: «Болнуайс», — ответил Калхоун Кид и негромко присвистнул. Доктор хмуро посмотрел на него в упор и весь побагровел, но возражать не стал. Тогда священник, маленький человек, державшийся в тени, сказал кротко:
7: «Насколько я знаю, мистер Болнуэйс не собирался сегодня в Пендригон Парк».
2: «Тут мне опять есть что сообщить старушке Англии. Да, сэр, Джон Болнуэйс собирался весь вечер быть дома. Он по всем правилам назначил мне встречу у себя, но Джон Болнуэйс передумал. Час назад или около того он неожиданно и в одиночестве вышел из дому и двинулся в этот проклятый Пендригон Парк. Так мне сказал его дворецкий. Сдается мне, у нас в руках то, что всезнающая полиция называет ключом. А за полицией вы послали?»
4: «Да, но больше мы пока никого не стали тревожить».
5: Маленький священник отошел было на главную аллею, а теперь вернулся с брошенной шпагой.
7: «Пока полицейские еще не подошли, у кого-нибудь есть огонь?»
5: Кит достал из кармана электрический фонарик, священник поднес его поближе к середине клинка и, моргая от усердия, принялся внимательно его рассматривать.
7: «Боюсь, я здесь бесполезен. Доброй ночи, джентльмены».
5: И он пошел по темной аллее к дому, сцепив руки за спиной и в задумчивости склонив крупную голову. Но на ступенях крыльца он вдруг замер. Это было молчаливое признание, что он видит молча приближающуюся к нему фигуру, ибо навстречу ему двигалось видение, каким остался бы доволен даже Калхоун Кит, которому требовался призрак аристократический и притом очаровательный. То была молодая женщина в костюме эпохи Возрождения из серебристого атласа. Золотые волосы ее спадали двумя длинными блестящими косами. Лицо поражало бледностью. Она казалась древнегреческой статуей из золота и слоновой кости. Но глаза ярко блестели, и голос, хотя и не громкий, звучал уверенно.
7: «Отец Брам, миссис Болнуайс, вы видели мужа?
5: Муж дома. Я не думаю, что это сделал он, и вы тоже не думаете». Отец Браун ответил ей долгим серьезным взглядом и еще серьезней кивнул.
7: «Отец Браун, объясните, почему вы не поверили, как все остальные, что это дело рук несчастного Джона? Говорите все, как есть. Я знаю, какие ходят толки. И, конечно, по видимости, все против него».
8: «Тут есть два совсем незначительных соображения. На мой взгляд, нравственная невозможность — самая существенная из всех невозможностей. Каждый может согрешить, но коренным образом изменить наши природные наклонности и поведение мы не в силах. Если бы Болнуэйс убил, он сделал бы это тихо и тягостно, как любое сомнительное дело, как он пил бы десятый стакан портвейна или читал непристойного греческого поэта. Нет, романтические сцены не в духе Болнуэйса. Это скорее в духе Чемпиона. А второе соображение вот какое. На шпаге остались следы пальцев, как раз на середине клинка. Кто и почему станет держать шпагу за середину клинка? Шпага длинная, но длинная шпага тем и хороша, ею удобнее поразить врага. Всех врагов кроме одного.
7: Знаю. Себя.
9: Оба долго молчали. Потом негромко, но резко священник спросил.
8: Значит, я прав? Сэр Клод сам себя убил?
7: Да, я видела это собственными глазами.
8: Он умер от любви к вам?
7: Ничуть он меня не любил. Не верю я в это. Он ненавидел моего мужа.
8: Почему?
7: Мой муж — великий человек, а сэр Клод Чемпион не был великим. Он был человек знаменитый и преуспевающий. Мой муж никогда не был ни знаменитым, ни преуспевающим. И поверьте, ни о чем таком он вовсе не мечтал. Это чистая правда. Он не ждет, что его мысли принесут ему славу. В этом отношении он чудесно бестолков. Он так и не стал взрослым. Он все еще любит чемпиона, как любил его в школьные годы, восхищается им, но ничто не могло пробудить в нем зависть к чемпиону. А чемпион жаждал, чтобы ему завидовали. На этом он совсем помешался, из-за этого покончил с собой.
8: Да, мне кажется, я начинаю понимать.
7: И вот сегодня вечером Джон должен был прийти посмотреть наш спектакль. Но когда мы уже собрались уходить, он сказал, что не пойдет. У него есть интересная книга и сигара. Я передала его слова сэру Клоду. И для него это был смертельный удар. Маньяк вдруг потерял всякую надежду. Он закололся с воплем, что его убийца Боунойз. Он лежит там, в парке. А Джон сидит в столовой. И читает книгу.
8: В вашем весьма убедительном рассказе есть одно слабое место, миссис Боунойз. Ваш муж не сидит в столовой и не читает книгу. Тот самый американский репортер сказал мне, что был у вас дома, и ваш дворецкий объяснил ему, что мистер Боунойз все-таки отправился в Эндригон Парк.
7: Как? Что вы хотите сказать? Вслух никого не было дома. Они все смотрели представление. И мы, слава богу, не держим дворецкого.
4: Отец Браун вздрогнул и круто повернулся на одном месте, словно какой-то нелепый волчок, и резво зашагал по тропинке к воротам. Только раз он обернулся и сказал:
8: «Найдите-ка этого Янки. Не то заголовок преступления Джона Боунойза будет завтра красоваться большими буквами во всех американских газетах».
9: Когда отец Браун подошел к дому Боунойза, чистенькая служанка ввела его в столовую, где мистер Боунойз сидел и читал у лампы под абажуром. В точности так говорила его жена. «Он сидит так по меньшей мере полчаса», — подумал отец Браун.
8: «Не вставайте, мистер Боунойз, я вас не задержу. Боюсь, я помешал вашим ученым занятиям».
4: «Нет, я читал «Кровавый палец».
8: «Я не стану надолго отрывать вас от кровавого пальца. Я пришел только спросить вас о преступлении, которое вы совершили сегодня вечером».
9: Боунойз смотрел на него спокойно и прямо, но его большой лоб стал наливаться краской. Казалось, он впервые в жизни почувствовал замешательство.
8: «Я знаю, это было странное преступление. В маленьких грехах иной раз труднее признаться, чем в больших. Но потому-то так важно в них признаваться. Преступление, которое вы совершили, любая светская дама совершает 6 раз в неделю. И однако слова не идут у вас с языка, словно вина ваша чудовищна».
4: «Чувствуешь себя последним дураком?»
8: «Знаю, но нам часто приходится выбирать или чувствовать себя последним дураком, или уж быть им на самом деле».
4: «Не понимаю толком, почему я так поступил. Но я сидел тут и читал, и был счастлив, как школьник в день, свободный от уроков. Так было беззаботно, блаженно. И вдруг звонок в дверь. Я встал, потому что знал, слуги все ушли. Отворил парадный, и вижу, стоит человек, и уже раскрыл рот. Сейчас заговорит, а блокнот раскрыт, сейчас примется записывать. Тут я понял, что это газетчик Янки. Я про него совсем забыл. Волосы у него были расчесаны на пробор, и, поверьте, я готов был его убить».
8: Понимаю. Я его видел.
9: Я не стал убийцей, только лжесвидетелем. Я сказал, что я ушел в Пендрегон Парк и захлопнул дверь у него перед носом. Это и есть мое преступление, отец Браун. И уж не знаю, какое наказание вы на меня наложите.
8: Я не стану требовать от вас покаяния, совсем напротив. Я пришел как раз для того, чтобы избавить вас от небольшого наказания, которое в противном случае последовало бы за вашим небольшим проступком.
9: Какого же небольшого наказания мне с вашей помощью удалось избежать?
8: Виселицы.
1: В исполнении Виталия Соломина прозвучал рассказ Гилберта Кейта Честертона «Странное преступление» Джона Боулнойза. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records.

0: В эфире «Радио 1». Предлагаем вашему вниманию рассказ Александра Брежнева «Дальняя сторонка». Читает артист Александр Бурдуков.
1: Деревня Васюкова далеко от Москвы. Я был послан в нее из клиники помочь местному врачу провести медосмотр. На вокзале провожала меня почти вся кафедра. Наукой я особо заниматься не хотел, однако вследствие распределения приходилось это делать. Прощаясь со мной, мне жали руку бородатые доктора, молоденькие ассистенты и вертлявые лаборантки-модницы. Я смущался. Ощущение было таким, словно они мои подчиненные. Оказывается, в Васюкове они почти все раньше перебывали, и не один раз. В разговорах часто вспоминали эту старинную русскую деревеньку. Восхищались ее жителями, простором полей, редким по вкусу воздухом. Однако не только ради этого пришли они меня провожать. Почти все они просили: «Сережа, будь добр, захвати хлебца. Какого не важно. Главное, чтобы он васюковский был». И совали пакеты для хлеба. Дверь электрички закрылась, и, легко дернувшись, состав быстренько покинул платформу. Кинув пакеты и чемодан на верхнюю полку и, усевшись поудобнее в кресло, я стал смотреть в окно. Осень была в разгаре, и золотистые листья опадали с деревьев. За окном монотонно шумит ветер, и на переездах предостерегающе вторит ему пронзительный по остроте свисток машиниста. Позади остался Загорск, Александров. Минут через 40 будет Васюкова. Да чего же мила осень! Вот вновь я вижу голубоватое небо с беленьким солнцем. На изгибе поезд замедляет ход. И громадный чудесный храм предстает перед моими глазами. Неожиданно у ворот его появляется какой-то старик. Быстро сняв шапку и приставив ладошку ко лбу, он внимательно смотрит на состав. О чем он думает? Кажется, что он в лаптях, за плечами действительно плетеная котомка. Губы его подергиваются, пушится на ветру седая борода. Бедный ты мой предок. Все мимо тебя несутся, нет до тебя никому дела. Вот тебе и вольная, — вздыхает он, глядя на состав. Я близко вижу его сконфуженное лицо с блестящими глазами. Горькая усмешка сковывает губы. И старинный славянский лик, полный веры, смотрит на меня. Молящий взгляд старичка дрожит. Он рядом, он передо мной, низенький, с ладанкой на шее. Жар охватывает меня. Я собираюсь крикнуть ему: «Дедушка, это я!» Но тут вдруг кто-то рядом со мной как гыркнет:
2: «Трофимыч, вот если бы здесь был одеколон, можно было бы и сойти!»
1: Я в испуге вздрагиваю. Видение улетучивается. Перед глазами поле, покрытая багрянцем дорога, рядом полуразрушенная церквушка и станционный домик с перевернутой деревянной цаплей на крыше, а старичка нет. И как не силился я отыскать его взглядом, его, увы, нигде не было.
2: «Ты прав, — сказал второй голос, — согреться сейчас в самый раз, — и вздохнул. Эх, жаль, что здесь одеколоны не продают».
1: Два огромных мужика с нахлобученными на глаза картузами и в огромных резиновых сапогах сидели рядом со мной. В руках у них были грибные корзины. Длинноносый мужик, сидевший рядом со мной, вдруг как-то удивленно покосился на меня, а затем произнес:
2: «Ты че это, парень, вспотел? Бабу, что ли, увидел?»
1: И тут же на пару с соседом заржал. «Вместо того, чтобы за окно к ней прыгнуть, пеньком сидишь?» Они ржали в полную глотку. От обиды губы у меня запрыгали. Но вдруг длинноносый, дружески хлопнув меня по плечу:
2: «Ладно, парень, пошутили и будет!» И добавил: «В дороге немного встряхнуться не грех, а то чего добрую станцию проспишь, а время, сам знаешь, позднее. Тебе куда ехать-то?»
1: «В Васюково», — тихо ответил я, подозрительно оглядев его с ног до головы. Мне казалось, что он опять собирается что-нибудь отчебучить. А он, удивленно посмотрев на меня, как хлопнет руками:
2: «Вот те раз! А про Васюкова полчаса назад объявили, что электричка останавливаться не будет!»
1: «Как так?» — удивился я.
2: Ведь по расписанию именно эта электричка и должна там останавливаться. «Да начхать железной дороги на твое расписание», — продолжал он. «В Васюково платформа ремонтируется, поэтому всякая высадка исключена». Я растерялся. Но он тут же успокоил меня. «Ничего страшного. Сойдешь в Гребешках, это в 5 километрах от Васюкова. Автобус непрерывно туда ходит».
1: Быстро схватив чемоданчик и сумку с пакетами, я быстро кидаюсь к выходу. В это же время останавливается и электричка.
2: Дружески помахав рукой мужикам, вовремя предупредившим меня, я схожу на станции Гребешки. Здесь же быстро сажусь на первый попавшийся автобус и по пыльной дороге несусь в Васюки. В вечерней темноте то слева, то справа вспыхивали огоньки в дальних домах. Изредка налетал мелкий дождик и, появившись, тут же исчезал. А темнота все пребывала и пребывала.
3: «Сенька, не спеши!» — сипловато наставляла водителя сухонькая старушка, сидевшая рядом с ним. «Попадемся коту в лапы, придется всю ночь куковать!»
2: Водитель был парень молодой. Он, видно, только что пришел с армии, так как вместо рубашки на нем была гимнастерка. Дорога его раздражала. Наконец, с горем пополам, мы въехали в Васюково. Выйдя из автобуса, я спросил у Сеньки, как мне пройти к здравпункту?
3: «Третий дом слева», — ответил он. «Возле него свет всю ночь горит».
2: А затем вдруг, настороженно посмотрев на меня, спросил, «Извините, а вы кто такой?»
3: «Доктор», — ответил я.
2: Протяжно произнес он, «а я думал, вы Матрёнин Васька».
3: «А кто это такой?» — с улыбкой спросил я. Мне нравился Сенька своей откровенностью и простотой.
2: «Как кто?» — удивленно произнес он. А затем, поняв, что я чужак, добавил, «Это наш васюковский язык. Он 10 лет в лагерях отсидел, а к матери не является. 3-й год никто не знает, где он находится. Поэтому, если появляется в наших краях новичок, мы поначалу думаем, что это ее сын Васька».
3: «Извините, но я, увы, не тот, за кого вы меня приняли», — с грустью произнес я. Воспоминание о лагерях и о зыке показалось мне приметой плохой. Быстро отвернув ворот куртки, ибо дождик вдруг полил не в меру сильно, я побежал к указанному мне месту. Лужицы булькали под моими ногами. Один раз я чуть было не плюхнулся в глинистую канаву.

0: Огромная дверь с красным крестом посередине и с табличкой наверху «Сельский здравпункт» приоткрыта. Давление у нее казалось повышенным. Видно, она волновалась. «А таблеточек мне никаких не надо?» — одевшись, спросила она. «Нет», — ответил я. «Значит, выходит, зря я к вам приходила?»
1: «Да почему же это зря?» — сказал Максимыч. «Разве только за таблетками к доктору приходят? Проверяться тоже надо, заодно спросить, что тебя волнует».
0: «Да ничего меня не волнует», — более спокойно произнесла она и, подойдя к двери, добавила. «Прощайте». И тихо вышла. Мне почему-то стало жаль девчушку, так запросто прозванную в поселке Золушкой. Надо было хотя бы что-нибудь ей назначить, аскорбинку, например, или поливитамины. «Золушка ее потому прозвали, — сказал вдруг Максимыч, — что если ее отмыть, то она за генеральскую дочку сойдет. А если бы вы знали, как она прекрасно поет? Ее отец, бывал, пьяный бьет, а она и слезинки не прольет, только, знай себе, шепчет: папенька, что с тобой?» Максимыч говорит все это, волнуясь и торопясь. Я внимательно смотрю на него, и он продолжает. «Она порой еще только к ферме приближается, а телята ее уже ревом встречают. Полюбилась она им». «Куда она сейчас пошла?» — спрашиваю я Максимыча. Он конфузится, не понимая, что обозначает этот мой вопрос. «Как куда? На ферму?» Я отталкиваю от себя бланки и, встав из-за стола, кидаюсь к выходу. За мной, посапывая, бежит Максимыч. «Первая дверь налево, — говорит он, — только надо бы сапоги одеть. Эти ваши ботинки не для навоза, да и брюки испачкаете». Какая-то бабка по приказу Максимыча выносит из маленькой коморки огромных размеров сапоги и, быстро переодевшись в них, иду на ферму к Золушке. Глядя на нее, я не замечал ни запахов, ни навозных гор, ни воя рассердившихся не на шутку телят. Простота девушки еще больше покорила меня. «Вы приехали к нам на постоянно?» — спросила вдруг она. «Нет, через 2 недели я уезжаю», — ответил я. «Чудной вы», — улыбнулась она, с каким-то снисхождением смотря на меня. «Деньги у нас здесь особые не заработаешь. Все бегут от нас, а вы приехали». Вдруг ферма вся запарила.
1: «Горячую воду дали!» — прокричал Максимыч. «Сейчас скотники начнут на тележке навоз собирать».
0: У меня была коробка поливитаминов в кармане. Быстро достав их, я протянул ей. «Спасибо». Она осторожно взяла их. «Ну, мне пора, а то ребятки заждались». Это телят она называла ласкательно ребятками. Соня, с трудом пробиравшаяся сквозь стадо телят, показалась мне вдруг такой маленькой, что мне захотелось кинуться вслед за ней, чтобы вытащить ее из этой бездны. Дождик перестал, и сквозь проем крыши я увидел голубое небо. Солнце светило по-летнему ярко и тепло. Я вновь почувствовал спертость воздуха фермы. Соня, удаляясь все дальше и дальше, походила на порхающую ласточку. Ласточкиных гнезд под сводами крыши было очень много. Они пустовали, ибо птицы давно улетели. Лишь одна Соня осталась. Фантастический образ птицы Золушки вдруг подействовал на меня. Прислонившись к дверному проему, я смотрел, как она удалялась от меня. Она уводила за собой телят, тем самым облегчая работу скотников по уборке навоза. Подошел Максимыч.
1: «Доктор, вот ваши ботинки», — пробурчал он. «Переодевайтесь, на сегодня хватит». И вздохнул. «Не думал я, что вы с первого взгляда влюбиться можете».
0: «Почему вы решили, что я влюбился?» — удивленно посмотрел я на него. А он опять за свое.
1: «Не знаю, конечно, как вы, но я на вашем месте женился бы на ней. Из Золушки хорошая хозяйка бы

0: вышло. Я быстро переоделся. А Максимыч, уже не обращая внимания, стоял и смотрел туда, где летала ласточка. В красном уголке Максимыча уже дожидался высокий мужик в шляпе. Он приехал за ним из соседней деревни. У его жены после родов поднялась температура. Максимыч, сложив все необходимое в свой чемоданчик, тихо сказал мне: «Извините, доктор, я покидаю вас. А завтра, как мы договорились, захожу к вам утром». И ласково посмотрел на меня. «Дорогу к Матвеевне найдете?»
1: «Конечно, найду», — уверенно произнес я.
0: Мне не хотелось задерживать фельдшера. Вызов был срочным.
1: Не без труда я нашел дом Матвеевны. А когда нашел, то удивился. Сама Матвеевна стояла на крылечке своего дома. Оказывается, Максимыч ее уже предупредил, что я приду к ней сегодня ночевать.
0: Спустившись с крылечка, она открыла калитку. Оставив вещи в сенях, я вошел в просторную комнату, куда пригласила меня Матвеевна. Стол в ней был завален свежеиспеченным хлебом. Она преподнесла мне огромный ломоть пахучего хлеба. Это я сама испекла. Я попробовал хлеб. Он был душист и таял во рту. «Не на угле, а на дровах печен», — похвалилась она. И я тут же спросил ее: «Так вы и есть та самая мастерица, о которой мне говорили в Москве?» И добавил: «Если бы вы только знали, сколько мне хлеба от вас заказали привезти».
1: «Нарочно, что ли, доктор, придумываешь?» — усмехнулась она.
0: «Да нет, что вы!» — воскликнул я. «Все так просили, даже пакетов мне надавали».
1: Матрена отвернулась, а затем, подойдя к большой, дышащей теплом русской печи, открыла заслонку, где в металлических промасленных формах румянились калачи. От печного жара руки ее и лицо побронзовели. Она ловко потрясла калачи в подоле, видно, с той целью, чтобы они остыли, а затем вручила мне: «Отведайте».
0: Калачи были удивительно вкусные. Мало того, в них были ярко-красные рябиновые ягоды. «Рябинка не горькая, я специально в воде ее отмочила», — добавила Матвеевна. «Немножко терпкая. Для калача это в самый раз, если его чаем запивать, да вареница макать».
1: С благодарностью, смотря на добрую женщину, приютившую меня, я ел теплый калач. Аппетит мой не ослабевал, а наоборот, разгорался.
0: «Ну как, доктор, калачи?» — спросила она, мучными пальцами поправляя платок.
1: «Здорово!» — восторженно произнес я. «Опять хлеб сегодня в магазин не привезли. Вот и пришлось мне повозиться».
0: И сняла с головы платок.
1: «А как чудно у нас, доктор, на праздники бывает! Калачи в охотку под музыку едятся. Откуснув калач, заиграет гармонист лихие страдания, а кто-нибудь из баб как запоет, и я заплачу, зарыдаю, отгадай, мамка, с кем страдаю». Стол у меня в эти дни самый богатый. Чего я только людям по их просьбе не испеку: и узорных булочек, и ватрушек, и караваев, а утертых калачей животики подрумяню, маком их обсыплю, в горячий малиновый сироп обмакну, и они засияют, словно живые. Приезжайте, доктор, к нам на Рождество. Я вам такой колобок испеку, пальчики оближете.
0: Я обещаю Матвеевне приехать, и она верит мне. «Ой, люди бегут!» — глянув в окошко, произнесла она и, поправив косынку на голове, отряхнулась. Дверь ее не была заперта, и поэтому она легко открылась. В комнату поочередно стали заходить старухи и старики и прочий трудовой люд.
1: И все они с благодарностью принимали из Матвеевных рук свежеиспеченный хлеб и пахучие узорные калачи.
0: Я помог Матвеевне накрыть чан фанерным листом и тремя одеялами. В душе я завидовал ее мастерству. Неожиданно мне тоже вдруг захотелось стать пекарем. Наверное, самое доброе и мирное дело на земле — это печь хлеб. Руки мои впитывали в себя эту живучую теплынь. Я завернул хлеб в белое полотенце, которое дала мне Матвеевна.
1: «С хлебом не пропадете», — улыбнулась она, и, открыв печь,
0: кочергой стала пошевеливать горящие сиреневым светом березовые угольки. Ее загоревшие руки потемнели, открытый взгляд сосредоточился. Морща от жара нос, она равномерно расправляла в печи жар.
1: За окном был вечер. И на темно-синем, последождевом небе уже вспыхивали звезды. Торжественно и царственно стояла у печи Матвеевна.
0: «Ой, кажись, Соня!» — вздрогнула вдруг Матвеевна, посмотрев в окно. «В сапогах и без платка. Опять, наверное, замоталась. Даже на ночь теляток не может оставить». Внимательно всмотревшись на дорогу за окном, я вдруг увидел ту самую Соню-Золушку, которую встретил на ферме. То и дело, проваливаясь в колеи, наполненные грязью и водой, она куда-то спешила.
1: «Никто не поймет в поселке, чему она счастлива», — сказала Матвеевна.
0: «Почему она к вам не зашла?» — спросил я.
1: «Она утром зайдет. А не зайдет, я к ней сама на ферму схожу. Мы с ней ладим. Когда я приболела, то она и печь топила, и тесто смотрела. Я научил ее хлеб печь».
0: Проводив глазами Соню, Матвеевна опять заглянула в печь и подбросила несколько березовых поленьев. Они легко вспыхнули, озарив печной зев белым светом.
1: «Когда я совсем постарею, меня Соня сменит», — присев на скамейку, сказала Матвеевна.
0: Я вернулся в свою комнату с огромным караваем. Я был сыт, и поэтому, завернув его в полотенце, положил на стол. Быстро раздевшись и включив ночник, лег в постель. В правом углу икона с еле тлеющей лампадкой. Здесь же на стене, оклеенной светлыми обоями, красным карандашом написано: «Сынок, читай живые помощи». «Где сейчас сын Матвеевны? Может, хлеб мать его печет лишь для того, чтобы забыться?»
1: Начинается новый день. Печная труба на крыше дома Матвеевны дымит. Через приоткрытое окно слышу, как гремят хлебные формы. На крылечке сидит Соня и жадно ест хлеб. Увидев меня, конфузится, видно, не предполагала, что встретит меня.
2: «Здравствуйте». Тихо произносит она и, прижимая хлеб к груди, смотрит на меня. Кивнув головой, я приветствую ее. Рядом с ней корзинка. Быстро достав из нее два яблока, протягивает их мне. «Вы таких не ели?» Я принимаю из ее рук яблоки. «Сегодня Матвеевна пирожки с яблоками испечет. Я очень люблю их. Я рад, что встретил Соню. Кушайте яблоко». Я послушно кусаю яблоко. Под ногами кружится туман. Капли с крыши падают мне на щеки, но я не замечаю их. «Вам хорошо?» — тихо спрашивает она. «Хорошо». Мои руки блестят от капель. Я к Матвеевне забежала хлебушка попросить.
0: Блеклые огромные лужи, окруженные коварными колдобинами, чуть парят. По узким тропинкам, протоптанным рядом с оградами, люди идут на работу.
2: «Доктор, а вы придете к нам сегодня?»
0: Я не успеваю ответить. Из дома выходит Матвеевна. Ее пальцы в тесте, фартук в муке.
1: «Доктор, вы очень рано проснулись». И она приглашает меня в дом.
2: «А яблоко кто вам дал?» — спрашивает она.
1: «Соня».
0: «А где она?» «Соня!» И я выбегаю из дома. Но порожки и двор пусты. Ее нигде нет. Одни лишь крошки хлеба. «Соня!» — кричу я. «Соня!»
1: Матвеевна стоит за моей спиной.
0: Буквально минуту назад она была здесь, разговаривала со мной.
2: «Наверное, на ферму ушла», — вздыхает Матвеевна.
0: Вдруг на улице слышу шум, и тут же в комнату вбегает растерянный Максимыч. Он без шапки, руки дрожат. «Доктор!» — в волнении произносит он. «Скорее!» «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ферма загорелась». Когда мы прибыли на ферму, то ни о каком грамотном тушении пожара не могло быть и речи. Огонь заливали ведрами, в него кидали грязь, накрывали брезентом, сбивали одеждой. Полуживую Соню, спасшую почти всех телят, вытащили из-под рухнувшей крыши трактористы. Мы нашли ее лежащей на брезенте у бочки с водой. Доярка, стоящий перед ней на коленях, упрашивал ее выпить теплого молока. Соня не смотрела на нее. Мы делали с Максимычем все, что могли. Собрались было везти Соню в район. И как только она силы нашла, чтобы прийти в себя. С благодарностью посмотрела на меня и прошептала.
3: Я вас сегодня приглашала.
0: Соня, окликнул я ее.
3: Маленький теленочек, которому я хлебушек всегда давала, меня за палец укусил и закрыла глаза.
0: «Соня!» — крикнул я вновь. Тупое оцепенение нашло не только на меня, но и на Максимыча, и на всех людей. Кто-то принес корзиночку, позабытую Соней на улице. В ней были яблоки и хлеб. Спасенные ею телята веселились у копны сена, разбивая ее. Я пробыл в поселке неделю, а затем на тракторе поехал на станцию. Матвеевна дала мне мешок хлеба. «Приезжайте на следующий год», — просила она меня. Я обещал приехать. Лицо ее было грустным, но она храбрилась и махала мне рукой. Она долго шла за трактором, словно я был ей сыном. В кабине пахло хлебом. Тракторист, улыбаясь, кусал теплый калач. Я смотрел сквозь стекло на поселок, на быстро идущую вслед за нами Матвеевну, на мальчишек, одетых по-зимнему. Все было прежним. Пушистые облака серебрили небо, и солнечные лучи, проникая сквозь их прорези, красиво искрились. Мелкие капли на стекле дрожат долго и не падают.
4: Вы слушали рассказ Александра Брежнева «Дальняя сторонка». Читал артист Александр Бурдуков.
5: Сегодня в нашей передаче прозвучат в исполнении Владимира Владимировича Сафраницкого произведения Шопена «Фантазии сочинение 49-е» и «24 прелюдии сочинение 28-е». Шопен для Сафраницкого не только любимый композитор. Многое в душевном и духовном облике Шопена было близко пианисту. Внутренняя сосредоточенность, глубина чувств, врожденное благородство. Сафраницкий очень любил единственный прижизненный фотопортрет Шопена, сделанный незадолго до смерти композитора. «Вот он, настоящий Шопен», — говорил Владимир Владимирович. «Многие видят в нем автора пышных полонезов и блестящих вальсов, а он вот какой — больной, страдающий, одинокий. В то же время жила в нем и вера в неистребимые жизненные силы народа и мечта о возрождении Польши». С глубокой искренностью рассказал Шопен в музыке о своих переживаниях. Столь же искренно поведал своим слушателям Сафраницкий о пережитом им наедине с Шопеном. Владимир Владимирович писал: «Мне хочется все играть проще, строже, свободнее, раскрывать героическое начало, мужественность». Фантазия Шопена, которую вы сейчас услышите, написана в 1841 году. Это одночастная героико-эпическая поэма. Ее свободная форма подчиняется только логике музыкального развития. Вы слышите и мольбу, и вызов, и гордый протест, и при богатырской силе вынужденное бессилие. Фантазия в исполнении Сафраницкого монументальна. Марш интродукции звучит величественно строго, как национальный гимн. Глубже и острее становится переживание, рождая все новые образы. Призывно звучит народная хоральная мелодия. И внезапно взрыв отчаяния оживает картина отчизны. Не забываем в исполнении Сфроницкого эпизод, когда после бури наступает тишина. Возникает три фразы, разделенные долгими паузами. Это самые значительные, хотя и самые тихие мгновения. В них надежда. И на успокоенном дыхании долго слышится заключительный возглас «Да будет!»

24 прелюдии Шопена создавались в период с 1831 по 1839 год. В исполнении Сфроницкого словно развертывается длинный свиток. Слушатель идет за пианистом, переживая радость и боль опаленной души композитора. «Шопена надо играть так, — говорил Владимир Владимирович, — чтобы всегда чувствовался внутренний стержень развития. В исполнении с Сфроницким прелюдии ясно намечены три опорные точки кульминации с возрастанием напряжения от одной кульминации к другой. Поэтому весь цикл воспринимается как единое целое. Первая кульминация – восьмая прелюдия фа-диез минор, щемяще-трепетная, протестующая. Следующие за ней прелюдии глубже и значительнее. В них воспоминания о славном прошлом Польши. Вливая решимость, сменяется радостной стремительностью, рыцарской горделивость, упоением родными напевами. Раскрываются таинственные глубины души, и беззащитно сердце поэта, доверчиво раскрытое навстречу всем тревогам мира. Кульминация второй группы прелюдий, 16-я си бемоль минорная. Она вся взрыв негодования против унижения отчизны. Сфроницкий все больше нагнетает динамику развития. Фа минорная прелюдия не говорит, она кричит, бросая гневный вызов. Как орган торжественно звучит до минорной 20-й прелюдии. И снова слышатся народные напевы. Весенняя ласковость 23-й фа мажорной прелюдии напоминает радостное журчание 3-й соль мажорной. Может быть, эти прелюдии – музыкальный портрет невесты Шопена, юной Марии Водзинской? «Мое горе» написано рукой композитора на конверте с ее письмами и засохшей розой. Последняя 24-я прелюдия – ре минор – клятва верности отчизне.

0: Ой, какие-то песни все нудные в голову лезут.
1: Ой, слушай, Борис, вот тут на днях у Новодворского был занятный случай. Ты знаешь, у него есть такой сигнальщик, латыш, Кайнис, знаешь, маленького росточка. Два слова только в неделю говорит. Так вот, только значит, они вышли в море, на Новодворске на мостике, Кайнис с ним рядом. Вдруг этот Кайнис и докладывает. Товарищ капитан, только что видел слева курсовой 15 дельфин плавал. Тот говорит, ну, да где же он? Не знает, говорит, куда торопился. Ну, будешь ты смеяться или нет? Улыбнись ты хоть разик-то, черт!
2: Мишенька, ты не старайся меня веселить. Лучше еще спой что-нибудь, я голос твой люблю.
1: Да ведь песня не лезет в душу, глядя на твое на это бледное клише. Лучше!

0: Что, грустишь?
1: Да.
0: А ты брось, брось тосковать-то, переживем, ну.
1: Знаешь, о чем моя тоска?
0: Ну?
1: Тоскую больше всего по мостику.
0: Ну?
1: По командирской моей власти.
0: Ах, ты никогда не думал, что у тебя вот эта жилка играет,
1: и
0: а?
1: Как еще? Много она мне стоила. 3 года назад все мы от краснофлотцев до офицеров влезли в войну мальчишками. Я не о возрасте, а о знании. О нашем понимании настоящей большой войны. Я думал, что отмахав 5 лет в училище, я имею право называться командиром. А когда встретил впервые в море немца, понял, что далеко мне еще до командира. И все было как не так, как думалось. Сколько я себе синяков набил, пока в войне ходить научился. Мозоли на мозгах натер, зато правда, стал военным человеком. Уж если бью, так насмерть.
0: Ох, молодец, вот такой я тебя люблю.
1: И вот когда я думал, что могу шагать крепко, вдруг сломал ногу на ровном месте. Ну ладно, ничего, заживет.
0: Правильно, заживет. Вот люблю такого, на живого похож.
1: Вот только мне от вас уходить трудновато.
0: Что? Ты? Уходить?
1: А ты что же думал, что у меня самолюбия нет? Я на ваших глазах все ступеньки прошел. Отцовски до зрелости, вместе с вами. Горжусь этим. Горжусь, что перерос многих и завоевал право на мостик. Мой мостик — это моя воинская честь. И раз я ее утратил, пойду вновь ее зарабатывать там, где меня не знают. Буду просить перевода. Тут в обозе ходить не хочу.
0: А с нами тебе расстаться не жаль.
1: Ну что, врать не стану, много соли съедем.
0: Да я гитару поломаю.
1: Побереги, Миша, пригодится гитара-то. Ты знаешь, мне труднее всего от комдива уйти. Я ему всем обязан. И знаешь, что он мне верил. Ой, Миша.
0: Да. А все-таки он напрасно тебя с отряда снял.
1: Правильно снял. Я бы на его месте то же самое сделал,
0: нет,
1: и ты.
0: Нет, нет, нет, я бы вот Боровского бы снял.
1: За что?
0: За что, за что? Он катер потерял, лодку
1: упустил. Ты что, хочешь войны без потерь? Он дрался, в драке убыток, поддержки вовремя не получил. Кто виноват? Нет, тут крути, не крути. Правильно.
0: Ну, вот что, Борис, ты мне тоже не крути. Я сейчас по-дружески тебя спрошу, а ты мне прямо и отвечай. Без оверток, на что бы ты ни был. Вот не думаешь ты, что напутал в этом деле Боровский?
1: Как тебе сказать... Данных нет. Но в свою ошибку я не верю.
0: Ага. Ну?
1: А раз так,
0: да.
1: Остается думать, что...
0: Что? Что? Ну?
1: Конечно, он.
0: Он. Ну так вот. Такого черта ты об этом прямо комдиву не скажешь?
1: Ну?
0: Какого ради рожна на свою шею?
1: Ну, кипятись, цыганский барон, потрави пар. А есть у меня конкретные доказательства?
0: Ой.
1: Ну вот. Ляпну, а подтвердить нечем. Будь клевета. А потом не хочу особо об этом говорить, потому что мы с ним накануне поцапались. Подумаете, что мщу.
0: А, ну да, понятно. По-английски вот это джентльмен. А по-нашему так просто благородный олух.
1: Ну, полегче, полегче.
0: А что полегче, полегче? В тяжелых делах легкие слова не помогают. Так вот и будешь воду во рту держать, да?
1: Вот так и буду, пускай сами ищут. Я кивать не стану.
0: Ну и дурак ты, дурак. Не стоит он твоего джентльменства. Ух, пижонов не люблю. А Сашка чистокровный пижон. Сам же себе зеркалом служит, сам же в себя и любуется. Черт его знает, будто свалился там какого-то с гусарского бала. Фу, да ну его к черту, говорить о нем противно. Ой. Ой, Борис, пойдем в Дом флот. Там, говорит, сегодня концерт хороший.
1: Да нет, артист, никуда, никуда
0: я
1: не
0: я заставлю, пойдем
1: да
0: все
1: нет,
0: равно.
1: Нет, я
0: пойдем.
2: Не помешал?
0: Ой. Прошу прощения, товарищ капитан 2-го ранга. Мы дома так-то по-домашнему. Да, ну так, я поплетусь. Говорят, сегодня в Доме флота концерт хороший. Разрешите быть свободным, товарищ капитан 2-го ранга?
2: Да-да.
0: Благодарю вас.

стоят столы кленовые. Хозяйка, нагружай! Поспела свадьба новая под новый урожай. Поспела свадьба новая под пироги подовые, под свежую баранину, под пиво на меду, под золотую раннюю Антоновку в саду. И над крыльцом невестиным, как первомайский знак, тревожно и торжественно похлопывает флаг. Дверь настиж, гости на порог, гармонь, и кто-то в раз в сенях рассыпал, как горох, поспешный дробный пляс. И вот за стол кленовый идут, идут фроловы, идут брат в брата, грудь в грудь, плечо в плечо, седьмой, восьмой, девятый, а там еще, еще. Стоят средь избы богатыри, дубы. И даром, что ли, славятся, идут красой грозя, ударницы, красавицы, жестокие глаза. А впереди затейная Аксют Тимофеевна. Где стала я, где села я, со мной бригада целая. Три раза примированный идет Фролов Иван, лошадник патентованный. До свадьбы чутку пьян. Идет торжествен и суров, как в светлый день одет. 118 годов Мирон Васильевич Фролов, белоголовый дед. На свадьбу гостем приглашен, где правнуки сидят. Сам первый раз женился он 100 лет тому назад. И вот встает Андрей Фролов. Деды, позвольте пару слов. Деды, в своей усадьбе и на своей земле, когда, на чьей мы свадьбе гуляли здесь в селе, не в сытости, не в холе мы росли, и как везде шли замуж по неволе мы, женились по нужде. Деды, своею властью мы здесь семьёю всей справляем наше счастье на свадьбе на своей. За пару новобрачную, за их любовь удачную, за радость нашу пьем, за то, что по-хорошему, по-новому живем. И свадьба дружно встала, сам сторож речь ведет. За молодых и старых! За весь честной народ, за дочь мою, за Настю и за дружка ее, за их совет, за счастье, за доброе житье. Горе к мед, кричат вокруг, горько все деды решили. Гармонист ударил вдруг, дайте круг, шире,

ходит задом наперед, то присядет, то подскочит, то ладони, между прочим, под нотки попадет, поднесет ладонь к груди. Ходи, ходи, ходи, ходи, не скрывайся в хороводе, выходи, и я с тобой. Гармонист ведет, выводит, помогает головой. Выходит девочка бедовая, раздайся хоровод, платье беленькое новое в два пальчика берет. Меня высватать хотели, не сумели убедить, неохота из артели даже замуж выходить. А ты кто такой, молодчик? Я спрашиваю молодчика. Ты молодчик, да не летчик, а мне надо летчика. У колодца вода льется, подается по трубе, хорошо тебе живется, мне не хуже, чем тебе. Раздайся, хоровод, Тимофеевна идет. Кому девки надоели, тот старух подберет. Ух ты! И ничего про вас худого девочки не думала, отбить парня молодого одного надумала. Эх, думала, подумала, веселые дела, дунула, плюнула, другого завела. Бабе век 40 лет, 60 из носу нет, коль смерти не случится, проживу еще 100 лет. Дед стар, стар, стар, заплетаться стал, и никуда он не годится, целоваться перестал. Проведу его злодея, накажу кудлатого, 8 сынов имею, закажу 9-го. Ух ты! Раздайся, хоровод, моргунок плясать идет. Он сам идти не хочет, бабка за полу ведет.

0: и оба пляшут от души, и оба вместе хороши, и расстаются, как друзья. Эх, надо б лучше, да нельзя.
1: Аркашка!
2: Я! Геннадий Демьянович!
1: Аркашка.
2: Как есть весь тут!
1: Аркашка! Куда и откуда?
2: Из Вологды в Керчь, Геннадий Демьянович. А вы?
1: Из Керчи в Вологду. Ага. Ты пешком?
2: На своих, Геннадий Демьянович. А вы, Геннадий Демьянович?
1: В карете. Разве ты не видишь? Чего спрашиваешь? Осел!
2: Да нет, это я так.
1: Сядем, Аркадий.
2: Ой, а что это у вас за ранец?
1: А штука отличная. Сам брать шил для дороги. Легко и укладисто.
2: А что у вас там?
1: А пара платьев, брать с хорошего, в Полтаве еврей шил. Тогда я в Ильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, братец, два парика, пистолет тут у меня хороший. У черкесов карты в Пятигорске выиграл. Нет, замок попорчен. Ну, как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял.
2: Да на что же вам фрак?
1: Ты как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу и на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь. Поступлю в труппу. Должен я к губернатору явиться, к полицмейстеру, по городу визиты сделать. Это комики визиты не делают, потому что не шуты, а трагики люди, братец. А у тебя что в узле?
2: Библиотека.
1: Большая.
2: Пьес 30 и с нотами.
1: А драмы есть?
2: Только две, а то все водевили.
1: Зачем же такую дрянь носишь?
2: Денег стоит. Бутафорские мелкие вещи есть. Ордена.
1: И все это ты стяжал?
2: Да и за грех не считаю. Жал не задерживают.
1: Ну, а платье у тебя где ж?
2: Ну, вот, что на мне. А то уж давно никакого нет.
1: Ну, а как же ты зимой?
2: Я, Геннадий Демьянович, обдержался. В дальнюю дорогу точно трудно. Кто на что, а голь на выдумки. Везли меня в Архангельск. Так в большой ковер закатывали. Вот привезут на станцию, раскатают. А в повозку садится, опять закатают. И...
1: Тепло?
2: Ничего, доехался. А много больше 30 градусов было. Так вы в Вологду, а там теперь и труппы-то нет.
1: А ты в Керчь, и в Керчь, брат, тоже труппы нет.
2: Ай-яй-яй, ну что ж делать, Геннадий Демьянович? Ну, пойду в Ставрополь или в Тифлис, там уж неподалеку.
1: Ведь мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись.
2: В Кременчуге, ас.
1: Ты тогда Любовникова играл. Ну, а что ж ты, братец, после делал?
2: После я... комики перешел. Да уж очень, очень много их развелось. Образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Все на сцену лезут. Житья нет. Из комиков-то я. В суфлеры. Каково это для человека с возвышенной душой? Это Геннадий Демьянович. В суфлеры.
1: Все там будем, брат Аркадий.
2: Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьянович, и ту перебиваю.
1: Того, что просто поясничает, хитрость невелика, а ты попробуй-ка в трагике, вот нет никого.
2: А ведь игры хороший, образован. Нет, Геннадий Демьянович?
1: Какая игра, мякина.
2: Конетель.
1: Конетель.
2: Конетель.
1: А как пьесы-то ставят, хоть бы и в столице. Я сам видел. Любовник – тенор, резонер – тенор, и комик – тенор. А оснований-то в пьесе и нет, и смотреть не стал, ушел.
3: А я, брат Аркаша, там на юге
1: Расстроился совсем.
2: А чего же так, Геннадий Емельянович?
1: Да характер, братец, знаешь ты меня. Ага. Лев ведь я. Подлости не люблю, вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился. Неуважение, братец, интриги. Искусство не ценит, все копеечники. Хочу у вас на севере счастье попробовать.
2: Да, ведь и у нас то же самое. И у нас не уживется, Геннадий Демьянович. Я вот тоже не ужился.
1: Ну, ты тоже. Сравнял ты себя со мной.
2: А, еще у меня характер-то лучше вашего. Я смирнее.
1: Что?
2: Что? Где ты кажешь, Геннадий Демьянович? Я смирный. Смирный? Я никого не бил.
1: Ну, так тебя били, кому только не лень было. И всегда так бывает. Есть люди, которые бьют. Есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю, у всякого свой вкус. Не смеешь ты!
2: Ну ничего я не смею! Сами сказали, не ужились!
1: Не ужились! А тебя из какого-то города губернатор-то выгнал. Ну, сказывай!
2: Что сказывай?
1: Что, а?
2: Что сказывай? Что, ты, что? Мало ли что болтает!
1: Ага,
2: выгнал. А за что выгнал? Как выгнал?
1: И то, братец, слышал, и то известно. 3 раза тебя выбивали из города. В одну заставу выгонить, ты войдешь в другую. Наконец, губернатор вышел из терпения. Стреляйте его в мою голову, если он еще воротится.
2: Уж и стрелять!
1: Да, да.
2: А разве стрелять можно?
1: Ну, стрелять не стреляли, а 4 версты казаки нагайками гнали.
2: Зачем не 4, а только дороже?
1: Будет, Аркадий, будет. Не раздражай ты меня. Лев ведь я. Ну, подвигаюсь. Да, брат Аркадий, разбился я с театром. А уж и жаль теперь. Как я играл. Боже мой, как я играл.
2: Очень хорошо.
1: Да уж так-то хорошо, что ты... Да что с тобой толковать, что ты понимаешь? В последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфович Рыбаков смотрел.
2: Ай-ай.
1: Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут.
2: Ай-ай.
1: Положил он мне вот так руку на плечо.
2: Ой. Ой, ой, Геннадий Демьянович, батюшка,
1: да
2: помилосердствуйте, не убивайте,
1: да
2: ей-богу, боюсь.
1: Легонь.
2: Да пустите, меня игра с такой уж убили совсем до смерти.
1: Кто, как?
2: Да Бечевкин, он Липунова играл, а я Фидлерс.
1: Ну?
2: Еще на репетиции он все примеривался. Я, говорит, Аркаша, тебя вот как в окно выкину. Это рукой за ворот подниму, а этой поддержу, так и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Уж я его молил, на коленях стоял. Дяденька, говорю, не убейте меня. Не бойся, говорит Аркаш, не бойся. Пришел спектакль. Подходит наша сцена. Гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. Подстелите, говорит, этому дураку под окном что-нибудь, чтобы я его в самом деле не убил. Ну, вижу, конец мой пришел. Как я пробормотал сцену, не помню. Только подходит только мне лица человеческого. Нет, зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правый, как размахнется, да кулаком меня по затылку. Как? Хватит! Так я света Божьего не видел. Сажение 3 от окна-то летел. В женскую уборную дверь прошиб. Вот хорошо от Райком-то. Его 30 раз за эту сцену вызвали, а я на всю жизнь калекой мог быть.
1: Как ты говоришь, Райка, попробуй, это эффектно.
2: Впустите, Геннадий Демьянович, батюшка, помилосердствуйте.
1: Так вот. Положил он мне руку на плечо. Ты, говорит, да я, говорит, умрем, говорит. Лестно. У тебя табак есть?
2: Какой табак, помилуйте, крошки нет.
1: А как же ты в дорогу идешь, а табаком не запасся, глуп?
2: Да ведь и у вас нет.
1: У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? У меня такой был, какого ты и не видывал. Одесский первый сорт от Криона. Да теперь вышел.
2: И у меня тоже вышелся.
1: Ну, а денег с тобой много?
2: У меня сроду-то много не было, теперь копейки за душой нет.
1: А как же ты в дорогу без денег? Без табаку и без денег, чудак.
2: Лучше, не ограбят.
1: Ну, до Воронежа ты, положим, с богомольцами дойдешь, Христовым именем пропитаешься. Ну, а дальше-то как? С землей войска Донского. Там не то что даром, а и за деньги не накормят табачника. Ведь облика на тебе христианского нет. Ты хочешь по станицам идти. Ведь казачки тебя за беса сочтут. Детей стращать станут.
2: Уж не хотите ли меня взаймы, да, Геннадий Михайлович?
3: Нет, денег я тебе, пожалуй, не дам. Самому не хватит. А вот пожалеть, брат Аркаша, я тебя пожалею. Нет ли у тебя поблизости родных или знакомых?
2: Нет. Вот если я были бы, так денег не дадут.
3: Да не о деньгах речь, а хорошо бы отдохнуть с дороги. Наливочки, пирожка домашнего, а? Как же тебе ни родных, ни знакомых? Ну, что ты за человек?
2: Да ведь у вас тоже нет.
1: У меня, положим, есть. Да я хотел было мимо пройти. Горд я очень. Ну, да уж видно завернуть.
4: Ведь у родных-то нам невелика радость.
1: А?
4: Геннадий Демьянович, мы народ вольный, гулящий. Нам трактир дороже всего.
2: Да. Я у родных-то пожил, знаю. У меня есть дяденька, да. Лавочник в уездном городе. Недалеко, верст. За 500 отсюда.
1: Ну-ну.
2: Ой, погостил я у него. Кабы не бежал, так...
1: Ну, а что же?
2: Нехорошо-с. Да вот я вам расскажу. Угу. Шлялся я без дела месяца 3. Надоело. Да и думаю, дяденьку навещу. Ну и пришелся. Долго меня в дом не пущали. Все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Навестить, говорю вас, дяденька.
4: Значит, ты свои художества бросил?
2: Бросил, говорю.
4: Ну что, говорит, вот тебе каморка, поживи у меня. Только прежде в баню сходи.
2: Устал я у них жить. Встают в 4 часа утра, обедают в 10, спать ложатся в 8 часу. За обедом и ужином водки пей сколько хочешь. Но после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Демьянович, точно вымерли. Дядя с утра уйдет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня так, ахнет и промолвит. Бесчестный ты человек, душе своей ты погубитель. Только у нас разговора-то было. Не пора ли тебе души своей погубитель ужинать? Дошел бы ты спать.
1: Ну, а чего ж тебе лучше?
2: Да, ну, точность, я было поправился и толстеть уже стал. Ну. А вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль. А не удавиться ли мне? Фу. Я, знаете ли, тряхнул головой, чтобы она вышла. Поглянь немного. Опять эта мысль. Вечером опять. О, нет, вижу, дело плохо. Да ночью и бежал из окошка. Вот каково нашему брату у родных-то.
1: Да я и сам, братец, не пошел бы. А еще с неделю до Рыбинска пропутешествуешь. Да и дело найдешь неизвестно. Вот если б нам найти актрису драматическую, молодую, хорошую...
2: О, тогда бы хлопотать нечего. Мы бы сами остальных подобрать легко. Ой, мы бы такую труппу составили. Я кассиром...
1: А за малым дело стало, актрисы нет.
2: Да их теперь нигде нет.
1: Да понимаешь ли ты, Аркашка, что такое драматическая актриса?

0: ведь чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубятни. Знаешь ли, все это в памяти. А что же, чего ей не принять меня? Она уже старушка. Ей по самому дамскому счету давно за 50 лет. Я ей не забывал, братец. Посылал часто подарки. Из Карасу базара послал и туфли татарские, мороженую Нельму из Иркутска, бирюзы из Тифлиса, кирпичного чаю из Ирбита, балык из Новочеркасска, малахитовые четки из Екатеринбурга. Ну, да всего им не упомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете. Дворня навстречу. А теперь пешком в рубище. Горд я, Аркадий, горд. Ну, пойдем, и тебе угол будет.
1: Куда же, Геннадий Демьян?
0: Куда? Читай.
1: В усадьбу Пеньки помещицы госпожи Гурмышской.
0: Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ.
2: Посылка с объявленной ценностью.
3: В этот день с самого утра начальник одного из строительных районов Волга-Дона, инженер Илья Викторович Пастухов, то и дело поглядывал на часы. На главном объекте наступал самый ответственный период. Инженер Пастухов, всегда гордившийся своей организованностью, вдруг начал ощущать, что сутки становятся коротковаты. Накануне поздно вечером прибыли из Ленинграда монтажники. Вручив Илье Викторовичу свои командировочные удостоверения, они не захотели ехать в дом приезжающих, где для них уже были приготовлены комнаты, и стали просить, чтобы их немедленно, сейчас же отвезли смотреть строительство. Признаться, и самому Илье Викторовичу не терпелось показать приезжим свое грандиозное детище, где им теперь предстояло установить и собрать машины, какие не доводилось еще монтировать ни одному механику в мире. Он сам вызвался сопровождать монтажников. Осматривая бетонные громады, вырываемые из тьмы огнями прожекторов и оттого казавшиеся уже совершенно фантастическими, они так увлеклись, что вернулись к машинам, когда на востоке над степью уже разгоралась узкая оранжевая полоса. Прощаясь с Ильей Викторовичем, старый инженер, возглавлявший группу монтажников, задумчиво произнес, стряхивая с плаща цементную пыль: «Читал вашу статью. Интересная была статья. Но должен вас огорчить. Не нашлось у вас, голубчик, слов, чтобы передать все величие, всю грандиозность вот этого». Он повел рукой в сторону стройки, уже четко вырисовывавшейся в розовых утренних лучах. «Я, как вам известно, строитель, а не публицист», — суховато ответил Илья Викторович, который, как и все редко выступающие в печати люди, очень гордился своей статьей. Ложиться спать начальнику района уже не пришлось. Подъезжая, как и всегда, ровно в 8 к приземистому крылатому зданию управления, он мысленно распределил свой рабочий день так, чтобы выкроить время для короткого послеобеденного сна. Вечером предстояло очень ответственное совещание строителей и монтажников, и он понимал, что туда нужно прийти со свежей головой. Вот почему, предупредив по телефону жену, что выезжает обедать, он с особой поспешностью спрятал в сейф бумаги и торопливо двинулся из кабинета, на ходу надевая пальто. Но тут его догнал начальник канцелярии. Протянув Илье Викторовичу какую-то бумажку, он грустно заявил: «Не выдают, категорически не выдают. Говорят, не можем. Должен явиться лично сам посылкополучатель».
4: «Что за дурацкое слово? Какой посылкополучатель?» — сердито отозвался Илья Викторович, продолжая натягивать пальто.

начальник канцелярии упрямо следовал за ним. Посылка-получатель — это вы. А посылку мне не выдали, потому что она с объявленной ценностью. Видите, цена 500 рублей. Уговаривал, ни в какую, твердят одно. Пусть явится сам посылка-получатель, имея при себе паспорт. Только теперь Илья Викторович понял, в чем дело. Недели две назад в своей текущей весьма обширной почте он обнаружил извещение о посылке. На штампе стояло «Сочи». И сколько Илья Викторович и его жена не раздумывали, так и не сумели они догадаться, кто и по какому поводу мог прислать посылку. Среди множества дел Илья Викторович дважды забывал о ней, и дважды почта присылала ему напоминание. Вчера, после очередного напоминания, он поручил начальнику канцелярии выручить, наконец, посылку, и вот результат. Нужно ехать самому. А времени до совещания осталось так мало. Шумом захлопнув дверцу машины, Илья Викторович буркнул шоферу: «Центральный поселок, к почте, быстро». Теперь он был уверен, что понял тайну неожиданной посылки. Наверное, кто-нибудь из сослуживцев по прежним стройкам, каких в послужном списке инженера Пастухова числилось немало, попал на курорт, вспомнил на досуге о совместной работе, решил порадовать старого товарища фруктами или бутылкой вина. Но почему посылка оценена в такую большую сумму? И хотя предполагаемый друг, очевидно, желал сделать ему Илья Викторович приятное, инженер неприязненно думал о нем, с нетерпением следя за тем, как минутная стрелка вращается на красном мерцающем циферблате. Не нашел более подходящего времени для презентов, чудак. Несколько раз Илья Викторович порывался сказать шоферу «назад, домой», но, вспомнив, что за двумя напоминаниями почта пришлет третье, пятое, мысленно махнул рукой. В почтовом отделении у окошка, где выдавали и принимали посылки, стоял человек 10. Некоторые поклонились Илье Викторовичу, а находившийся у самого окна скриперист Иван Малыгин даже предложил ему поменяться очередями. Инженер отказался. Он был щепетильным в таких вещах и сам всегда негодовал на тех, кто куда-нибудь лез без очереди. Посылка оказалась весьма объемистой и тяжелой. Перевернув ее, Илья Викторович услышал, как что-то глухо переместилось внутри ящика. Но что именно, по звуку невозможно было определить. Действительно, фрукты или вино? «Не морские же камушки будут слать из Сочи в посылке с объявленной ценностью», — подумал инженер. Он уже прочел на полотне, что отправил эту посылку Лямин Арсений Федорович, проживающий в санатории «Красный луч». Но кто этот Лямин, когда и где он его встречал, Пастухов не мог вспомнить. Когда Илья Викторович, не раздеваясь, в плаще и шляпе с громоздким ящиком в руках появился в столовой, жена ничего не сказала и только вздохнула, поглядев на укутанную шалью супницу, стоявшую посредине стола. Инженер шумно поставил ящик рядом с супницей и сказал как можно беззаботней: «Принимай подарок из Сочи. Чувствую фрукты и хорошее вино». «А от кого?» «Не знаю, какой-то Лямин, Арсений Федорович Лямин. Не помнишь такого?» Жена не помнила. Пока инженер, вооружившись топором, возился у ящика, она стояла возле и, наморщив брови, вопросительно повторяла: «Лямин, Лямин, Лямин». Нет, никакого Лямина она решительно не помнит. Заскрипели вырываемые гвозди, крышка сорвана. В ящике, бережно выложенном газетной бумагой, какие-то аккуратные мешочки. Илья Викторович взял тот, что побольше, распорол суровую нитку, которой мешок был нашит, и на стол хлынул поток желудей. Тяжелые, юркие, они раскатились по скатерти, упруго застучали по полу. Пораженный стоял Илья Викторович над россыпью коричневых лакированных желудей, напоминавших большие янтарные бусы. «Черт знает что!» — сказал он, наконец, сердито бросив мешок на пол. Теперь ему показалось, что над ним неумно пошутили, и из-за этой шутки он потерял столько времени, которое было так дорого, так нужно, все до последней минуты. Тут не только желуди.
еще что-то, задумчиво отозвалась жена, вынимая из ящика мешочки поменьше. В них все так же бережно были упакованы крылатые семена клена, те самые, из которых когда-то учась еще в первом классе, Илья Викторович делал себе носики, лакированные орехи каштанов, коричневые чечевиченки, белые акации и еще какие-то совсем уже неведомые инженеру-строителю семена. «Черт знает что!» — повторил Илья Викторович. «Ничего не понимаю. Может быть, ошиблись адресом?» Жена его, продолжавшая рыться в ящике, вдруг вскрикнула: «Илюня, тут письмо!» Письмо было именно ему, Илье Викторовичу Пастухову, начальнику строительного района. Адрес был очень тщательно выведен почерком, показавшимся Илье Викторовичу знакомым, потому что именно так старательно и ровно выводил буквы он сам когда-то очень давно. Еще не понимая, в чем дело, он вскрывал конверт с тем грустновато-радостным волнением, какое всегда испытывает пожилой человек, прикасаясь к миру своего детства. На жесткой, тщательно разлинованной бумаге он прочел: «Уважаемый Илья Викторович Пастухов, пишем коротко, так как знаем, что вы очень заняты у себя на строительстве, и время вам дорого. Мы, дети, находящиеся на излечении в костно-туберкулезном санатории, прочитав вслух на пионерском сборе вашу замечательную статью о строительстве канала, решили вам написать. Ваша статья нам очень понравилась, потому что вы здорово описали, как растет стройка и какие это все будут мощные сооружения. И еще нам очень понравилось, как вы описали, какие огромные машины у вас там работают и сколько людей они заменяют, и как они все хорошо и умно придуманы. Вы написали в своей статье, что рабочие сотен советских заводов помогают вам вести стройку и что весь народ участвует в ней. Большинство из нас пока что лежачие, вставать не могут, и мы долго думали, чем же мы можем помочь вам. И вот, кажется, придумали. Мы, пионеры, находящиеся на излечении в костно-туберкулезном санатории, решили собрать в нашем парке семена красивых деревьев и кустов и послать их вам на канал, чтобы вы их там посадили. Некоторые ребята и девочки у нас уже подлечились. Им разрешают немножко ходить. Вот они и собрали все то, что мы посылаем вам. Наша помощь, конечно, маленькая, но нам очень хочется хоть чем-нибудь участвовать в стройке. И мы будем очень рады, если из этих семян на канале вырастут красивые деревья и кусты. Передайте наш пионерский привет товарищам Виктору Мохову, Евгению Симаку, Марии Болдыревой, Зое Поляковой и другим замечательным строителям, о которых вы так хорошо написали в своей статье. Ваша статья нам очень понравилась, потому что мы, не вставая с коек, точно сами побывали на стройке. Председатель совета отряда А. Лямин. Потом шли еще подписи, их было много. Они были тщательно выведены, но Илья Викторович уже не сумел их разобрать. Долго, до самого совещания, сидел он с женой у стола с окончательно остывшим обедом, перебирал семена, перечитывал письмо. В управление он вернулся бодрый, жизнерадостный, будто выспался всласть за много бессонных ночей, принял холодный душ и выпил на дорогу хорошую чарку. Проходя мимо инженера-монтажника, он озоровато толкнул его в плечо и, наклонившись к его уху, не без яда заметил: «А насчет статьи-то моей вы ошиблись. Есть и иные мнения, совсем противоположные. Вот, извольте-ка прочитать письмецо». И он протянул ему конверт, найденный в посылке. Впрочем, послание пионеров прочел не только приезжий инженер.
Илья Викторович любит показывать это письмо всем, кто приезжает к нему в район. Показал он его и мне, и рассказал при этом всю изложенную здесь историю. Но взять письмо с собой не разрешил, а позволил только списать, после чего свернул с величайшей тщательностью, вложил в изрядно уже истершийся конверт и запер в сейф, где он хранит важные чертежи и особенно ценные документы.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы надеемся, что марш веселых ребят напомнил пожилым людям их молодые годы и кинофильмы, которые они смотрели в те времена. А музыку и стихи песен к ним написали одни из самых известных создателей – композитор Дунаевский и поэт Лебедев-Кумач. О них и их ближайшем творческом окружении и будет наша передача. Чтобы больше приблизить вас к тем годам, большую часть фонограмм мы используем из кинофильмов и в исполнении киноартистов. Исаак Осипович Дунаевский – один из самых любимых композиторов 30-х-50-х годов. Старшее поколение выросло на песнях и кинофильмах, музыку которым написал этот мэтр, я бы сказал, один из основателей нашего искусства. Он стоит в ряду лучших композиторов-песенников. Вместе с Лебедевым-Кумачом он написал много песен, которые включают и в наши дни в свой репертуар современные певцы. Композитор родился в селе Лохвицы, Полтавской области. Его отец был служащим, а семья была большая. У них было 7 детей. Характерно, что из всех братьев и сестер будущего композитора 5 стали музыкантами, видимо, сказались гены. Оказали они свое влияние и позже. Все мы знаем сына Исаака Осиповича Максима, который продолжил музыкальную жизнь семьи Дунаевских. Исаак Осипович окончил Харьковскую консерваторию по классу скрипки. Его преподавателем и мэтром был знаменитый скрипач Ахрон. А перед этим он с отличием окончил гимназию и поступил в институт на горный факультет, но тяга к музыке пересилила. С 1929 года Дунаевский руководит Ленинградским мюзик-холлом и одновременно сотрудничает с джаз-ансамблем, который возглавлял тогда Леонид Осипович Утесов. Это содружество сохранилось на всю жизнь.

Прозвучал фрагмент песни из кинофильма «Веселые ребята», которую пели Утесов и Орлова. И сразу же хочется рассказать, как судьба сводит в единый коллектив, наверное, самых талантливых деятелей искусства. Когда Дунаевский работал в джаз-оркестре Утесова, состоялось его знакомство с режиссером Григорием Александровым, который задумал поставить кинокомедию. Собрался дружный и талантливый коллектив: режиссер Александров, авторы сценария Николай Эрдман и Владимир Мас, композитор Дунаевский, поэт Лебедев-Кумач и артисты Утесов, Орлова, Стрелкова и Тяпкина. Интересно, что вначале были у режиссера сомнения, брать ли 40-летнего, жирком интеллигента, с сильным одесским акцентом и хрипловатым осевшим баритоном Утесова на роль молодого, веселого и звонкоголосого пастуха Костю. Но без него терялась музыкальная основа фильма «Джаз-оркестр». И вот Александров рискнул, и риск оправдался. Фактически по протекции Утесова музыку предложили писать Дунаевскому. Вот так создавался кинофильм «Веселые ребята», который заложил основу творческого содружества Дунаевского с Лебедевым Кумачом. Говоря о сложившемся коллективе, который снимался в этом фильме, просто грешно умолчать о роли главной героини Любови Орловой. Песни Дунаевского в ее исполнении звучат всегда убедительно и необычайно лирично.

впереди. И хочется счастья добиться. Радость поет, как весенний скворец. В жизни тепла и светла.

Следующим этапом совместной работы Дунаевского с Лебедевым Кумачом стал кинофильм «Цирк». Песни из этого кинофильма и в наши дни остаются очень любимыми. Все та же Любовь Орлова спела один из самых красивых вальсов — «Лунный вальс».

0: что она там поет?
1: Поет, что на Луне хорошо.
0: Эх, с такой зарплатой везде хорошо.
2: Самые приятные чувства возникают у нас, когда слушаем теплую, как сердце матери, колыбельную из этого же кинофильма.

Во время съемки кинофильма «Цирк» царила обстановка всеобщего подъема коллектива. Режиссер Григорий Александров, влюбленный уже в Любовь Орлову, с удовольствием пел песни, написанные Дунаевским. Немногие знают, что в финале кинофильма, когда по площади с флагами идут киногерои Марион и Петрович и поют марш, с экрана звучит настоящий, живой голос кинорежиссера Григория Александрова.

Если мы рассказываем о творческом содружестве Дунаевского с Лебедевым Кумачом, то вполне уместно рассказать и о поэте, с которым Дунаевский написал музыку и песни к ряду других кинофильмов, таких как «Дети капитана Гранта», «Вратарь», «Богатая невеста». Василий Иванович Лебедев-Кумач родился в 1898 году в семье сапожника-кустаря. После трехклассного училища из-за трудных материальных условий еле добился, чтобы его приняли в гимназию. Первые стихи его напечатаны в 1916 году, а писать их он начал еще в гимназии. Настоящая работа как литератора началась сразу же после революции оперативным газетчиком и фельетонистом. Он работает в военном отделе агитроста, пишет фельетоны, сатирические частушки. Лебедев-Кумач – один из создателей журнала «Крокодил». В одном из номеров журнала была вот такая колыбельная о расхитителях. «Спи, мой мальчик, спи, малыш, тихо в нашей спаленке. В уголке скребется мышь, ты не бойся, маленький. Не откусит мышка вдруг пальчики-мизинчики. Эта мышка — папин друг в нашем магазинчике. Папа спишет на мышей фрукты и конфеточки и накормит до ушей дорогого деточку». В 1937 году выходит на экраны кинофильм «Дети капитана Гранта», в котором звучит веселая детская песня, которую поют и в наши дни.

Как итог творчества Лебедева-Кумача, хочется отметить, что в годы Великой Отечественной войны он пишет стихи к 20 песням. 20. Но каких? Это и священная война, это два друга, и о чем ты тоскуешь, товарищ моряк? Кстати, поэт написал большой цикл стихов и песен о моряках. Труд поэта отмечен тремя орденами Государственной премии. Кроме Дунаевского, Василий Иванович Лебедев-Кумач сотрудничал и со многими другими композиторами, но наиболее плодотворно было соавторство с Дунаевским и братьями Покрас. А сейчас еще одна песня, написанная с Дунаевским, к кинофильму «Летите, голуби».

Интересна история создания песни «Моя Москва». Поздней осенью 1941 года младший лейтенант Лисянский, проездом будучи в Москве, забежал в редакцию журнала «Новый мир» и вручил секретарше от руки написанное стихотворение и поспешил, чтобы не опоздать к отъезжающему грузовику. Когда стихотворение прочел Дунаевский, то прямо на полях 10-го номера журнала он написал ноты. И вскоре автор слов услышал по радио песню на его стихи. А позже, после войны, слова песни были отчеканены на постаменте памятника на месте, где недалеко от Москвы был остановлен враг.

Песни Данаевского стали самыми любимыми в народе. Клавдия Ивановна Шульженко, едва услышав лирическую, нежную и чуть-чуть грустную песню «Молчание», сразу же взяла ее в свой репертуар. И особенно ей понравилась строка: «Ведь порою и молчание нам дороже всяких слов».

Сегодня мы рассказали о Дунаевском как о композиторе-песеннике, но его творчество не ограничивалось только песнями. Им было написано много и других музыкальных произведений. Одних только оперетт он написал 12. Но это тема как бы другой разговор. За высокие достижения в искусстве Исаак Осипович Дунаевский был награжден 3 орденами, получил высокое звание народного артиста Союза, а в 1941 и 1951 годах был удостоен награждения государственными премиями. И в заключение передачи хочется сказать, что мы высоко ценим совместное творчество Дунаевского и Лебедева-Кумача, чьи песни уже много лет являются любимыми, звучат также бодро и вселяют оптимизм.

Всего вам самого доброго. Мы прощаемся и надеемся на очередную встречу с нашими радиослушателями в следующей передаче. Вел передачу Василий Ваценко, музыкальный редактор Надежда Лукашина.

0: Это было в грозовом 1918 году. Советская власть не отпраздновала еще своей первой годовщины, а враги уже готовились задушить ее в колыбели. Германские войска на Украине, англичане на севере, атаман Дутов, генерал Краснов. И вместе с ними наступал на молодую республику Советов самый страшный враг — голод. Звенели от напряжения телеграфные провода, неся в Москву грозные вести. Интервенция, белогвардейские мятежи, саботаж, нехватка хлеба. В эти дни председатель Совета народных комиссаров Ленин работал в Кремле в своем кабинете. Работал, как всегда, не зная ни минуты отдыха.
1: Я вам повторяю, что это дурацкий терроризм. Владимир Ильич, если вы держите под своим крышком этих саботажников, имейте в виду, что если идет компрометация советской власти, никакие заслуги, никакая седая борода не будут заниматься нами во внимание. Как же
2: говорить? К вам пришли.
1: Ага, простите.
3: Здравствуйте, Алексей Максимович. Очень рад вас видеть. Одну секундочку.
2: Я вам не помешаю?
1: Нет, нет, нисколько. Абсолютно не помешайте. Вы напрасно думаете, товарищ Поляков, что присутствие Горького может помешать мне досадить вам до конца. Познакомьтесь, пожалуйста, товарищ Максим Горький, товарищ Поляков. Алексей Максимович, одну секундочку.
3: Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону.
2: Владимир Ильич, я понимаю.
3: Нет, неправда, вы этого не понимаете. А если впредь не поймет, то пеняйте на себя.
2: Я согласен, Владимир Ильич.
1: А, вот это другой разговор. И гоните вы ко всем чертям всех этих саботажников. Ну, до свидания, товарищ Поляков.
3: Рад, рад вас видеть, Алексей Максимович. Соскучился по вас, как вы живете?
2: Как живу? Живу в бесконечных и малополезных хлопотах.
3: Что вы говорите? А я вот как раз слышал, что вы ведете огромную и очень нужную работу.
2: Вы значительно преувеличиваете мои заслуги. Ну, это приятно.
1: Ну, обменявшись любезностями, перейдем к делу. Кушать хотите?
2: Покорно благодарю, обеду.
1: Да, вы в этом убеждены.
2: Есть свидетели, обеду.
1: Так, а почему у вас грустный вид? Есть ко мне дело?
2: Разумеется.
1: Ну, давайте.
2: Вот даже принес вот эту бумагу.
1: Давайте. Садитесь, Алексей Максимович.
2: Так, видите ли, Владимир Ильич, тут вопрос еды. Надо их кормить, а то помрут писатели и ученые помрут.
1: Хорошо, хорошо, Алексей Максимович, накормим.
2: Да, кстати, вчера академик Иван Петрович Павлов окончательно отказался переехать за границу. 16-й раз приглашали. Гениальный и приятно злой старик. Вот тут указаны нужды его лаборатории. Вот. Да, зачем очень важно вот это? Бумага, типография и уже, простите, обувь. Сносилась. Много ходят. Очевидно, в поисках хлеба насущного.
1: Так. Ладно. Наша наука вправе требовать в 1000 раз больше, чем здесь сказано. Но, к сожалению, мы не можем полностью удовлетворить даже этого списка.
3: Ладно.
1: Ладно, ладно, сделаем все, что в наших силах.
2: Хорошо, спасибо.
1: Еще что, Алексей Максимович?
2: Видите ли, Владимир Ильич, тут такой вопрос. Такое сказать.
1: Арестован, кто ли?
2: Да, да, вот именно.
1: Ну.
2: Владимир Ильич, арестован профессор Баташов. А, это хороший человек.
1: Что значит хороший? А какая у него политическая линия?
2: Баташов прятал наших.
1: А может быть, он вообще добренький. Раньше прятал наших, а теперь прячет наших врагов.
2: Это человек науки и только...
1: Не-не-не, Алексей Максимович, таких нет.
2: Владимир Ильич, я человек недобрый и недоверчивый. Тем не менее, я готов поручиться за Баташова.
1: Ну, ваше поручительство, вещь немалая. Зайдите к Феликсу Эдмундовичу, поговорите с ним.
4: У него необыкновенное чутье на правду.
5: Ну так. Но, Алексей Максимович, мне хотелось бы вам сказать вот что. Вы делаете огромное дело, а все эти бывшие только путаются у вас под ногами. Вот что я хотел вам сказать.
2: Не знаю, я, может быть, старею, но мне стало тяжело смотреть на страдания людей. Пусть даже это люди ненужные.
5: Алексей Максимович, дорогой мой Горький, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь. Она застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду. Прочь эту жалость.
6: Насилие необходимо, это я понимаю. Но где-то есть у нас суровость лишняя. Вот это не нужно. И вредно.
5: Алексей Максимович, вот дерутся два человека.
7: Ну-ка.
5: Как определить, какой удар необходимый, а какой лишний? Не позвольте, если драка не на жизнь, а на смерть.
7: Вы что, товарищ Куплев?
8: Горбов пришел.
5: А, зовите его сюда. Алексей Максимович, вы не уходите. Это старый питерский пролетарий. Серьезный и чудеснейший человек.
9: Добрый вечер, Степан Иванович.
10: Здравствуйте, Владимир Ильич.
9: Пожалуйста, к нам сюда. Знакомьтесь.
10: Товарищ Максим Горький, здравствуйте.
9: Очень рад.
2: А где мы с вами встречались?
10: К сожалению, мы с вами нигде не встречались. Я вас так узнал. Вас ведь далеко видать.
5: Да, садитесь.
10: Ну, расскажите нам что-нибудь интересное. Например, что нам делать с врагами?
9: С врагами? Вот я вот, Владимир Ильич, я побывал в деревне. Но положение, Владимир Ильич, скажу я вам, кулачета, остервенело. Ножи, топоры, винтовки, пулеметы даже. Все на нас двинули. Война! Вот какая
4: история. Да, война. А с хлебом как?
9: Хлеб есть. Хлеб есть, точно, вот, по вашим словам. Хлеб есть, но у кого? У тех же, у мироедов.
4: Ну, а как?
9: У кулаков.
4: Кулаков.
9: Но нам, понятно, ничего не дают. Владимир Ильич, если дело так дальше пойдет, вы меня извините, не бывать советской власти.
4: Да. Да, конечно. Они вам покажут кулаки-то.
9: Вам? Кому вам? А вам, думаете, не покажут, Владимир Ильич?
4: Да и мне тоже достанется на них.
9: Ну, без того.
4: Так, Степан Иванович, что же нам делать с врагами?
10: С врагами? Не знаю, как, Владимир Ильич, вы скажете. А я вот что думаю. Что если нам рабочий класс двинуть в деревню? Тыщами. Да с семьями. А там соберем бедноту, да вместе с нею на кулаков и нажмем. Вот какая история. А ведь уж если мы нажмем, так кулаку не устоять ведь.
4: Да, если средняка к себе перетянет, не устоять.
10: Средняка. Вот это верно. Это верно.
9: Тогда не устоять.
4: Не устоять.
9: Будет и хлеб, будет и советская власть.
4: И будет и советская власть. Я тебе хорошо разглядел все, а? А ваша мысль о массовом походе рабочих в деревне, это знаменитая мысль. Давайте действовать вместе.
9: Хорошо. Давайте нам оружие побольше. Да так кулаков трахнем, чтобы, как говорится, душа из них вон какая
4: история. Степан Иванович, одну секундочку.
5: Трахнем-то трахнем. Но ведь вот нам говорят, что мы наряду с необходимой суровостью часто проявляем излишнюю суровость. Ведь вот что нам говорят.
10: Это серьезно, Владимир Ильич?
4: Совершенно серьезно.
10: Не может быть.
11: Алексей Максимович, что это сегодня с Владимиром Ильичем?
10: Да сотни лет рекой лилась рабочая кровь. Под нами земля горит. Нас душат со всех сторон. А мы должны пожалеть какой-нибудь, ну, условно, дрянь там дядь, какую-нибудь, дядь. Чтобы все назад возвернулось. Излишняя жестокость. Да, я не знаю, ну что я вам буду, Владимир Ильич, объяснять это. Вот вы у товарища Горького спросите. Ведь да. Товарищ Горький тоже это хорошо знает.
8: Я сейчас спрошу. Спросите его. Вот я теперь у него спрошу.
10: Простите, я что-нибудь не так, что ли, сказал, Владимир?
8: Вы абсолютно все правильно говорите. Но у меня тут был один разговор. Вчера.
12: Да, Алексей Максимович, суровость наших дней, вынужденные условиями борьбы, такая суровость будет понята и оправдана. Все будет понято. Все. Извините.
13: Да, Владимир Ильич, вас в прямом проводе.
8: А! Ну, Степан Иванович, зайдите завтра удочком, мы с вами дотолкуем.
13: Слушаю.
8: Алексей Максимович, заходите.
2: И не просите, Владимир, все равно зайду.
8: Вы не сердитесь на меня, я ведь любя.
2: Вы умеете так обругать человека, кто над вас уходит довольный.
8: Да, значит, мало ругаю. Учтем.
10: Товарищ Бобылев.
8: Да?
10: Что случилось?
13: Симбирск взят белыми.
0: Симбирск пал. Но и в самой Москве контрреволюция готовила предательский удар. Уже разработан был чудовищный план. В один и тот же день падут от эсеровских пуль Ленин, Свердлов, Дзержинский, Урицкий. А в Кремль ворвутся офицерские дружины. Ворота им откроет сам комендант. Но враги не знали, что комендант Кремля Матвеев действует сведомо самого Дзержинского. По его заданию Матвеев встретился с представителем заговорщиков.
14: Ну?
10: Ну?
14: Вы решились?
10: Ой, начало мне не нравится. Прямо не знаю, что делать, что делать.
14: А что, собственно, вас смущает?
10: Ну, как вам сказать? Должность у меня хорошая. Почет, уважение.
14: Положение на фронтах, знаете?
10: Ну, вроде как знаю.
14: Но?
10: Ну?
14: Значит, должны понимать, что ваши почеты и уважение ненадолго.
10: Это как сказать?
14: Знаете, господин комендант, мы можем обойтись и без вас. Только вы смотрите, не прогадайте.
10: Я потому и волнуюсь, чтобы не прогадать. Большевики сидят крепко. А ваша власть, будем прямо говорить, черт ее знает. Опять же, не знаю, какие партии у вас. Кто в них? А может, вам державу какие помогают?
14: Интересуетесь?
10: А как же?
14: Возьмете деньги, дадите расписку.
10: Так.
14: Начнете с нами работать, вот тогда можете интересоваться. Понятно?
10: Да, это резонно.
14: Ну?
10: А навар какой за это будет?
14: Что?
10: Денег сколько?
14: Ассигновано 2 миллиона.
10: О, нет, за 2 миллиона не буду.
14: Что такое?
10: Ничего не буду, нет, ну что... Нет, это же не серьезный разговор. Нет, ты не делай.
14: Господин комендант, мы не на базаре.
10: Вот что, гражданин Константинов, вы меня не видели, я вас не слышал. И давайте очистим помещение. Давайте.
14: Ваша сумма.
10: Моя? 2,5.
14: Пишите расписку.
10: Пишите на миллион. А 1,5 когда?
14: По выполнении операции.
10: Считайте деньги. Ох, и наживаетесь вы на мне.
14: Один комендант.
10: Только тихо.
0: Коридор совнаркома. Владимир Ильич просматривает ленту, только что поступившую с телеграфного аппарата. Ленин хмурится, видимо, опять тревожные вести. какая-то женщина ведет к часовому упирающуюся девочку.
15: Давай, что это такое? Бегает по коридорам, заходит в кабинет и к безобразию. Ты откуда?
16: Отдай мне девочку.
14: Чья это девочка?
17: Приблудная, Владимир.
14: Ты чья девочка? Тебя как звать?
17: Наташа ее звать.
14: Наташа.

0: сегодня прямой провод. 10 часов Северный фронт. 10:30 Царицын со Сталиным.
1: Хорошо.
0: И сегодня же в любом часу с Фрунзе. Достаньте мне в румянской библиотеке завтра на ночь вот эти книги и скажите, что я утром в 10 часов их верну.
1: Хорошо, Владимир Ильич.
2: И изобретите способ покормить девочку.
3: Ну-ка, что у нас тут получилось?
4: Дом.
2: Дом. На небе лягушки ползают, видишь?
4: Какие лягушки? Птички.
2: Ах, птички. Да, деточка, птички не так рисуются. Вот как. Вот птички. Наташа, что ж тебе мама платье не зашьет?
4: У меня мамы нету.
2: А где она?
4: Она умерла с голоду.
2: А у тебя дома кто-нибудь еще есть?
4: Никого.
5: Ленин долго смотрит на девочку. Потом решительно поднимает телефонную трубку.
6: 7-й. Феликс Эдмунд. У вас там арестованы крупные спекулянты хлебом. Необходимо их немедленно предать суду. И широко оповестить об этом населению. Объявить, что и впредь будем преследовать каждого спекулянта как заклятого врага, как организатора голода. Вот, пожалуйста. И еще по слову. Необходимо бросить все силы на спасение детей. Как вы думаете, Феликс Эдмундович, если бы ВЧК взяла бы на себя заботу о беспризорных детях? Словом, я вижу, что вы неравнодушны к этому народу. И очень рад. Значит, отныне ВЧК берет ребят под свою крышу. Так, завтра мы этот вопрос с вами подробно обсудим.
5: ВЧК взяла на себя заботу о бездомных детях. ВЧК беспощадно боролась со спекулянтами. И ВЧК охраняла республику рабочих и крестьян от вражеских заговоров. В кабинет к председателю ВЧК Дзержинскому пришел комендант Кремля и принес деньги, полученные от заговорщиков.
6: Наговорили?
7: Продался, Феликс Эдмундович, за 2,5. Миллион задатку.
6: Щедро.
8: На этот раз держался определенно.
9: Назвался?
8: Константиновым. Так, я должен нейтрализовать охрану, открыть ворота Кремля и впустить какие-то части.
9: Не больше, не меньше?
8: Не больше, не меньше.
9: Как вы с ним условились?
8: 30-го в 5 часов вечера я должен явиться по адресу Малые Бронные, 2, квартира 8, во дворе второй этаж.
9: Пароль?
8: Кострома, отзыв Ярославль.
9: 30-го в 5 часов вечера явится туда.
8: Слушай.
9: Дом будет окружен. Помните, товарищ Матвеев, о заговоре мы с вами знаем еще не все. Он может быть гораздо шире, чем мы с вами думаем. И глубже. Смотрите, не спугните их преждевременно.
8: Понимаю.
6: Держитесь просто и правдоподобно.
7: Я, Феликс Эдмундович, изображаю такого вахлачка. Жадного.
6: Не чересчур?
7: Нет, в самый меру.
6: Ну, хорошо. До свидания.
7: До свидания.
5: Квартира Ленина. Владимир Ильич открывает дверь в кухню. Там хозяйничает пожилая женщина.
10: Геннадий Ивановна, не приходил тот товарищ, которого я жду с Урала?
11: Нет, Владимир Ильич, не приходил.
10: Если придет, поведите его ко мне. А вы, товарищ, не ко мне?
12: К вашей милости, товарищ Ленин.
11: Земля ко мне приехала, Владимир Ильич. 20 лет не видались, а тут пристал, покажи ему Ленина еще.
10: Земля, Тамбовский, значит. Здравствуйте, товарищ.
12: Здравствуйте, товарищ Ильич.
10: Садитесь, пожалуйста. Как там дела в ваших местах?
12: Да что ж дела, товарищ Ильич. Вот пришел к вам правду у вас искать. Мужицкую.
10: А...

0: Разве есть такая отдельная мужицкая правда?
1: Выходит, что есть.
0: Да?
1: Да.
0: Мужицкая отдельная и рабочая отдельная.
2: Это очень интересно. И в чем же она заключается?
1: Да ведь как же, товарищ Ленин? Ведь мужик за советской властью пошел. Пошел. Сказала советская власть, кончаю войну, мужик, штык в землю. Верно?
0: Ну?
1: Потом сказала советская власть, забирай барскую землю. Мужик забрал. Верно?
0: Ну-ну.
1: А потом собрал мужик с барской земли хлеб. И что же получилось? Пришли рабочие отряды, и хлебушка-то это тю-тю. А? Вот оно и выходит, что рабочие-то, правда, отдельно, а мужицкая отдельно, товарищ Ленин.
2: А у вас сколько отобрали хлеба?
1: Ай, я не про себя.
2: Нет, у вас лично сколько было хлеба?
1: А так, вот сколько было, столько и сплыло. Не обо мне речь.
2: Так, значит, вы не от себя пришли. Вас послал кто-нибудь?
1: Да, как сказать, мандатов не имею. А кой-какой народишко за мной стоит.
2: А кой-какой народишко за вами стоит.
1: Стоит.
2: Так, понятно. Но вы сказали не все, что думали. Я же. Евдокия Ивановна, можно вас попросить выйти на минуту?
3: У меня молоко на плече, Владимир.
2: Ничего, я посижу. Так что вы хотели мне сказать? Я вас слушаю. Вот видите, ищите правду, а до конца не говорите. Как же мы будем с вами разбираться?
1: Ну ладно. Хлебушка кушаете. А кто его сеял? Мужик. Кто его потом кровью полил? Мужик. Кто его жал? Кто молотил? Кто на горбу таскал? Обратно мужик.
2: Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно?
1: Нет, неверно. Есть мужик справный, хозяин. А есть лодырь.
2: Лодырь – это бедняк.
1: И так это по-вашему бедняк, а по-нашему лодырь.
2: По-вашему хозяин, а по-нашему кулак. Мироед, который эксплуатирует деревню, старается подорвать советскую власть. Власть рабочих и беднейших. И это у вас, у кулаков, не выйдет.
1: Ну вот что, гражданин Ленин. Россия – страна мужицкая. Мы без города проживем. Нам, если ситцу не дадите, мы в холстину оденемся. Если сапогов не дадите, в лаптях проходим. Да, но вот если мужик хлеба не посеет...
2: Измором, значит, возьмете?
1: А вы как думали? Возьмем.
2: Да, да. Отчаянную картину вы нарисовали. Нехорошую картинку нарисовали. Значит, выходит, вы пришли как бы объявить нам войну.
1: Ну, вы человек ученый, вам видней.
2: Ну, вот что. Запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть – штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы, кулаки, еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите, возьмем силой. Да-да-да-да. А пойдете войной, уничтожим. Вот вам и вся правда. Настоящая рабочая крестьянская правда. Запомните, пожалуйста.
1: Запомним. Ваше превосходительство.
2: Ну вот, как хорошо договорились.
4: В кухню вошли Бобылев и Свердлов.
2: Товарищ Бобылев, проводите гостя.
1: Прощенница просим.
2: Да уж, это как водится.
5: Проходи.
6: Слыхали, Яков Михайлович? Вот этот кулак.
2: Да, во всей своей неприглядности.
6: Как он сюда попал, Владимир Ильич?
2: Пришел поговорить по душам, прощупать, не пойдет ли советская власть на уступки. Это знаменательное явление.
6: Да, и заметьте, все лозунги эсеровские.
2: А как же, обязательно эсеровские. Бедняк, лодер, расист, она мужицкой деревне без города проживет. Прямо чернов какой-то приодетый.
7: Яков Михайлович, вы в молоке что-нибудь понимаете?
6: В молоке?
7: Да.
6: В молоке, да.
7: Сколько? Скоро оно закипит?
6: Нет, еще.
7: Ну как нет? А пузырьки?
6: Пузырьки, это не важно.
7: Ну как же, ну что вы мне говорите?
6: Не беспокойтесь, Владимир Ильич. Тут я могу уже консультировать.
7: А, ну-ну. Ну, на вашу ответственность. Вот говорят, что мы суровы. Абсурд! Ни в какой мере мы не суровы. Мы слишком мягкие.
6: И напрасно деликатничаем с эсерами.
7: Вот-вот-вот. Эти господа скоро нас стрелять начнут, а наша власть иногда больше похожа на молоко, чем на железо. Я, Михаил...
4: Молоко, о котором все забыли, бежало.
7: Вот вам и пузырьки. Евдокия Ивановна, молоко вскипело. Я, Михаил, пожалуйста.
3: Вань.
4: Кулаки закапывали хлеб в землю, а город голодал. Во все концы страны были посланы за продовольствием рабочие отряды. Одним из таких отрядов руководил Василий. Вернувшись в Москву, он сразу отправился в Кремль к Ленину.
7: Входите, входите, товарищ Василий!
5: Здравствуйте, голубчик! Здравствуйте, дорогой мой. Ну, идемте. Идемте, идемте.
7: Садитесь вот сюда, поудобнее. Ну-ка, ну-ка, дайте, я на вас посмотрю.
8: Нет, уж дайте мне на вас посмотреть, Владимир Ильич.
7: А, похудели. Что, крепко досталось? Сейчас, сейчас, сейчас. Ешьте. Ешьте обязательно все немедленно.
8: Владимир Ильич, я совершенно сыт. Я сыт.
7: Да? Да. Ну-ка, поглядите на меня. А! Ну, ладно. А хлеб довезли.
8: Да. Два эшелона. 90 вагонов.
7: Вот! Давайте, давайте. Ну, расскажите мне все по порядку, со всеми подробностями.
8: Ну, в Царицын я попал как раз, когда Ворошилов прорвал казачье крыльцо. И вышел прямо к дому. Сформировали отряд. Дали мне наши 80 тысяч пудов хлеба и отправили. Велели вам передать письмо.
7: Ну, вот все. Все. Ну, позвольте, ведь у вас же там было целое сражение. Вас обстреляли кулаки в дороге.
8: Не без этого, знаешь.
7: Коротко, но ясно. А вы похудели, товарищ Василий.
4: Владимир Ильич, улыбаясь, читает письмо. Затем подходит к висящей на стене карте Царицынского фронта.
7: Товарищ Василий, вы очень нужны Дзержинскому. Найдите время поедаться с ним сегодня. А как у вас дома? Ребятенок как поживает? Товарищ Василий.
4: Василий уронил голову на стол. Глаза его закрыты.
7: Товарищ Василий, что с вами? Скорее врача, сию же минуту врача. Слушаю. Позвоните через 15 минут. Ага, Андрей Федорович, очень хорошо.
9: Здравствуйте.
7: Пожалуйста, что с ним?
9: Ничего страшного, Владимир Ильич. Обычный голодный обморок.
7: Голодный? Я так и знал. Что надо делать?
9: Ничего, он сейчас придет в себя.
7: Можно дать ему есть.
9: Да-да, и хорошо бы горячего чаю.
7: Товарищ Бабулев, организуйте, пожалуйста, и горячего чаю непременно с сахаром.
9: Хорошо.
7: Этот человек, доктор, только что привез нам 80 тысяч пудов хлеба.
4: В кабинет входит Дзержинский.
7: Здравствуйте, Фельдшер Иванович.
10: Владимир Ильич, я еду в Петроград.
7: Так, что случилось?
10: Убит Урицкий.
4: Приближался час, когда должны были осуществиться злодейские планы контрреволюции. Урицкий убит. И уже заряжен отравленными пулями револьвер, из которого эсерка Фани Каплан будет стрелять в Ленина. Комендант Кремля Матвеев узнал о готовящемся покушении. Но слишком поздно. В те самые минуты, когда чекисты с боем брали штаб-квартиру заговорщиков, Владимир Ильич выступал перед рабочими на заводе Никитцов. Именно здесь предательский выстрел должен был сразить вождя революции.
11: Советская Россия окружена врагами. Бежит огоньком с одного конца России на другой голоса контрреволюционных восстаний. Эти восстания заведомо питаются денежками империалистов всех стран. И организуются они усилиями эсеров и меньшевиков. И вот вам доказательство. Вы уже знаете, что сегодня в Петрограде убит товарищ Улицкий. Это подлейшее убийство из-за угла, типичное и прямое дело эсеровских банд, как и кулацкие восстания, и чехословацкий мятеж. Все эти фронты, движущиеся на нас, с севера, с востока и с юга, все это, товарищи, одна война, нахлынувшая на Советскую Россию. Мы истекаем кровью от тяжелых ран. Мы переживаем неслыханные трудности. Мы голодаем. Мы отрезаны от нефти, от угля.
12: Хлеба нет, а за градиловки отбирают. Он у моего свояка.
11: Товарищ, относительно хлеба я вам отвечу потом. Товарищи, труднее удержать власть, чем ее взять. Наша революция идет вперед, растет и развивается, но вместе с нею развивается и растет наша борьба. И вот поступила записка. Послушайте, что здесь сказано. Власть вы все равно не удержите. Шкуры ваши натянем на барабаны. Спокойно, товарищи. Я знаю, что это писала нерабочая рука. И вряд ли написавший эту записку осмелится выступить здесь.
13: Пусть попробует.
11: Да, я думаю, товарищ, что он и попробует. Товарищ, когда происходит революция, то есть умирает целый класс, дело происходит не так, как со смертью отдельного человека, когда умершего можно вынести вон. Если гибнет старое общество, труп этого буржуазного общества нельзя, к сожалению, заколотить в гроб и закопать в могилу. Этот труп разлагается в нашей среде. Он гниет и заражает нас самих. Этот труп смердит. Убийством товарища Улицкого контрреволюция объявила нам белый террор. Товарищи! Спокойно, товарищи! Предатели, осужденные волею народа, будут беспощадно уничтожены.
4: Замешавшись в толпу, слушают эти слова террориста Каплана.
11: И пусть бешенствует буржуазия, пусть хнычут длинные душонки, наш ответ, товарищи рабочие, будет таков. Тройная бдительность, осторожность и выдержка. Все должны быть на своем посту. Помните, товарищи рабочие, у нас только один выход. Победа! Ибо другой выход – смерть не к лицу рабочему классу!

Ленин сходит с трибуны. Многотысячная толпа расступается, давая ему дорогу. Счастливые лица, радостные улыбки.

Владимир Ильич удивленно повернулся навстречу выстрелам и упал. Раиска пыталась бежать, но тут же была схвачена. Чекисты ведут ее, окружив плотным кольцом. Со всех сторон к убийце тянутся руки. Рабочие готовы растерзать ее на месте. Только минуту опоздал Василий. Опустившись на колено,

0: Валентин Ильич. Владимир Ильич. Владимир Ильич.
1: В коридоре совнаркома стучал ключ телеграфа. Яков Михайлович Свердлов диктовал.
2: Несколько часов тому назад было совершено злодейское покушение на жизнь товарища Ленина. На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил. Ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Теснее ряды. Председатель ЦИК Свердлов. 10:45.
1: В эту ночь Москва не спала. На Красной площади стекались толпы. Все ждали вестей из Кремля. Лучшие врачи собрались у постели больного.
3: Морфий, прыснут, пульс. Вот, входные, фрактура.
4: Больно. Руку крепче. Больно.
3: Вот. Первая. А вторая?
4: Шире.
3: Быстрее. Придется приподнять. Осторожненько. Выше.
4: Ничего. Так.
3: Мягче.
4: Сейчас. Потихоньку.
3: Больно. Вот и вторая. Картон для повязочки, шинку. Ну, Владимир Ильич, все в порядке. Пули под кожу, пустяки. Вытащим. Главное не волноваться.
5: Кислород.
3: Да?
5: Непременно.
6: Доктор, это конец. Что вы, Владимир Ильич, Андрей Федорович, мы с вами коммунисты и должны говорить ясно и просто. Если это конец, я должен сделать распоряжение.
3: Владимир Ильич, вы будете жить.
6: Смотрите же.
1: Но состояние больного было очень тяжелым. Вторая пуля задела легкое и прошла сквозь шею, вызвав кровоизлияние в плевру. Надежда Константиновна Крупская сутками не отходила от постели Ильича.
6: Вот фронт. Понесут сводки. Много сводок. Положение тяжелое. Да. Тяжело.
3: Не надо говорить на день всего.
6: Не надо оставить.
5: Нет. Феликс Эдмон.
3: Извольте беречь себя. Отойдите от крыльца. Они стрелять будут.
6: Ну вот видите. Надо брать Симбирск. Хлеб, шкут.
5: Приготовьте камфору.
1: бывали минуты, когда болезнь, казалось, отступала.
5: Хорошо. Так вот. Кто?
7: Приехал Горький.
5: Кто там? Горький приехал?
7: Лежи спокойно.
5: Зовите его сюда. Алексей Максимович. Надя. Позови, пожалуйста, Горького. Это он. Алексей Максимович. Войдите.
8: Здравствуйте, Алексей Максимович. Только с условием...
9: Хорошо, хорошо. Понимаю.
5: Ну где же Горько? Почему его нет?
8: Здравствуйте, Надежда Константиновна.
5: Вот-вот. Я слышу его голос. Да попустите ко мне Горького.
8: Здравствуйте, Владимир Ильич.
5: Алексей Максимович.
8: Владимир Ильич, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот вам и решение нашего спора. Алексей Максимович. Нет, мы не были суровы. Вот мне и досталось от интеллигенции пуля.
8: Да, Алексей Максимович. К сожалению, меня отпустили к вам с условием. Вам придется помолчать.
5: Быть вместе с вами и вдруг молчать. Обидно.
8: Ничего. Мы еще с вами наговоримся.
5: Ну, хорошо. Давайте помолчим. Алексей Максимович, посидите немножко. Я сейчас вернусь. Сейчас вернусь. Вот. Хорошо.
1: Снова консилиум врачей, снова шприцы с камфорой. Но лучшим из лекарств были для Владимира Ильича хорошие новости с фронта.
5: Товарищ Василий, я вас слушаю.
10: Телеграмма из Царицына.
5: Да? Ну-ка, ну-ка.
10: Наступление советских войск в Царицынском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову.
5: Что? Еще раз.
10: Наступление советских войск в Царицынском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову.
5: Так.
10: Отброшен Задон. Положение Царицына прочное. Горячий привет товарищу Ленину. Наступление продолжается.
1: Три раза в день страна, затаив дыхание, слушала сводку о здоровье Ильича.
11: Официальный бюллетень о состоянии здоровья председателя Совета народных комиссаров товарища Владимира Ильича Ульянова Ленина. Температура 38,2. Пульс 120. Хорошего наполнения.
12: Как?
11: Хорошего наполнения.
13: Не мешай.
11: Ну, наполнение хорошее.
10: Ну да.
11: Дыхание 24. Ночь спал сравнительно спокойно.
10: Спокойно.
13: Читай дальше.
11: Кашля не было.
12: не было так.
11: И чувствует себя бодрее.
13: Бодрее!
11: Глотание свободное и безболезненное!
1: Здоровье Владимира Ильича улучшалось, и с каждым днем все труднее было удержать больного в постели.
14: Подумайте, встал и вышел из комнаты.
15: Как же это могло случиться?
14: Вот вышел из комнаты. Вот встал и вышел.
15: Почему вы разрешили ему встать?
14: Я говорила, ему нельзя.
15: Ну?
14: А он ничего.
15: Ну?
14: Ну, не могу же я.
15: Что не могу?
14: Да не могу же я силы держать вождя мирового пролетариата.
15: Сейчас он для вас больной, а не вождь. Где он?
14: Не знаю.
15: Сейчас же разыскать.
1: А Владимир Ильич уже в своем кабинете.
16: Очень хорошо. И отсюда выгнали. И тоже выгнали. Вот эта картина мне уже нравится. Ну, а сюда мы еще вернемся.
17: Слушаю. Да, он поправляется. Чувствует себя хорошо. Температура нормальная. Нет, он не встает, лежит все время. Хорошо, передам. Большое спасибо. А кто это говорит? Ах, это вы, товарищ Куликов. Вот как раз вы-то мне, батенька, и нужны. Да-да-да-да-да, Владимир Ильич, представьте себе. Напрасно вы так буйно радуетесь. Я вам сейчас задам такую головомойку. Что значит согласны или будет? Я вас совершенно серьезно с вами говорю. Я вам объявляю строжайшие выгрузки. Ага. Ну, я вам потом договорю.
15: Это безобразие, Владимир Ильич. Сию же минуту в постель. Я на вас буду жаловаться.
18: Вот это нехорошо. Я ведь не доктор, это нехорошая черта.
15: Я очень серьезно говорю.
18: Я совершенно серьезно.
15: Доктор, вы не представляете себе, до какой степени воздух совнаркома для меня полезен.
1: В те дни газеты выходили с заголовками. Ленин будет жить. Такова воля пролетариата. И Ленин победил болезнь. Снова зажглись окна кремлевского кабинета, в котором работал для счастья человечества самый скромный, самый простой, самый великий из всех великих людей.

0: Вы не устали? Поднимемся на тот обрыв. С него так широко раскрывается море.
1: А вон первая звезда. И молодой месяц. И небо зеленое зеленое. Смотрите.
0: Первая звезда, молодой месяц, запах моря, зеленое небо. И синие глаза, и прекрасное счастливое лицо.
1: Да. Чудесный вечер. Или уже ночь?
0: Ночь. В такую ночь, когда зефир листву целуя нежно, ей не давал уснуть. В такую ночь.
1: Душой стремился к греческим шатрам, троил на стенах трое по креседе своей, томясь в ту ночь. Забыла, как там дальше?
0: Сейчас вспомнится. В такую ночь. А помните, Данте говорил о Беатриче? В ее глазах начало любви, а конец в устах.

0: В мои золотые времена Париж весной был прекрасней.
1: Потому что ты был молод.
0: Не только поэтому. Сам Париж был совсем другим. Подумай, ни одного автомобиля.
1: А мне почему-то вспомнилась одесская весна. Ну, ты как одессит еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть. Mm-hmm. Это смешение уже горячего солнца, еще зимней морской свежести.
0: Гарсон, две кружки пива. Представь себе, говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские. И Галю Ганскую. Помнишь ее?
1: Это что, дочь того художника? Помню, ты как-то возил меня к нему. Угощала на славу. Правда, и картинами замучил. Но Галя...
0: А ведь ты говорил, что никогда не встречал прелестней девочки. Ей было тогда лет 13-14. Мы все восхищались ею, до того мила, резва и грациозна.
1: Нет, знаешь, решительно не помню.
0: Неужели забыл? Ну, да все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз о ней и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. У каждого из нас есть какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот, Галя, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех. Хотя, видит Бог, невольный.
1: Ты что же, старый сатир, с этой девочкой...
0: А, не говори глупостей. Это уже много позже было. Я тогда провел 2 года в Париже. Вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, вернувшись в Одессу, ходил по шлейшим щеголю. Представляешь? Цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, удивительная тросточка. А к этому прибавь волнистые усы, тоже а-ля Мопассан. И обращение с женщинами подлое по безответственности. И вот иду однажды чудесным апрельским днем по Дерибасовской и встречаю вдруг Галю. И уже не подросток. Удивительно хорошенькая, тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером весеннем. Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза.
2: Как давно вы у нас не были? Совсем забыли папу?
0: Да-да, так давно, что вы успели вырасти. О, вот, кстати, цветочница. Это вам, прошу.
2: Спасибо. Какие прелестные фиалки. Ну что вы так смотрите на меня?
0: А, совсем взрослая стала, не узнать. Да, так что ваш отец?
2: Папа работает с утра до вечера. А вы много работаете? Или все парижанками увлекаете?
0: Нет, больше не увлекаюсь. Работаю. И написал несколько порядочных вещиц. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вы ведь дочь художника, вам можно. И живу я вот в 2 шагах отсюда.
2: Конечно, можно. И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной. Идемте.
0: Галя, ведь мне можно называть вас Галей?
2: Вам можно.
0: Галя, что с вами сделалось?
2: А что?
0: Вы всегда были прелестны, а теперь прелестны просто... Просто на удивление.
2: Это еще что? То ли будет потом. Ой, какая темная узкая лестница. Высоко же вы забрались.
0: Не так уж и высоко. Прошу.
2: Как у вас тут хорошо. Таинственно. А какой страшно большой диван! О, сколько картин вы написали! И все Париж.
0: Хотите рюмочку портвейна и печенье?
2: знаю.
0: А ручку можно поцеловать?
2: Ой, но я же в перчатке.
0: Ну, это дело поправимое. Вот так. Расстегнем.
2: Мне пора идти.
0: Нет, нет. Сперва посидим немного. Я вас еще не рассмотрел хорошенько.
2: Ну что, нравлюсь я вам?
0: А вам эти фиалки нравятся?
2: Я не понимаю.
0: Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки.
2: У нас в гимназии такие сравнения барышень с цветами называют писарскими.
0: Ну, пусть. Но как же сказать иначе?
2: Не знаю.
0: Я посадил ее к себе на колени. Знаешь, ту восхитительную женскую тяжесть даже легоньких. Поднял вуальку, отклонила головку, поцеловал, еще немного отклонила. Пошел по скользкому шелковому чулку вверх, до застежки на нем, до резинки отстегнул. Поцеловал теплое розовое тело начала бедра, а потом опять полуоткрытый ротик, стало чуть-чуть кусать мне губы.
1: Ах ты, Мопассан!
0: Знал бы ты, как мне больно это вспоминать. Если бы я мог тогда знать, чем все это кончится. Ну да что уж теперь, жалей, не жалей.
3: Гарсон, два пива.
4: Что же дальше?
0: Дальше было то, что я не видел ее целый год. Да. Однажды, тоже весной, пошел, наконец, в отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы. Я вру напропалую, чудесно, чудесно. А где дочка? Уехала в город. Вот не повезло, думаю. Я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть ее. Позавтракал с Ганским, наобещал быть непременно в следующее воскресенье. Вышел, а навстречу мне она.
2: Какими судьбами?
0: У батюшки вашего был.
2: У папы были. Ах, как я рада.
0: А я еще больше. Папа ваш сказал, что вас и узнать нельзя. Уже не тополек, а целый тополь. Так оно и есть.
2: Да, я ростом даже немного повыше вас.
0: Правда, правда. Ну, до чего удачно вышло, что я встретил вас. Пройдемся к морю.
2: Пройдемся.
0: Она пошла впереди. Стройно поводя плечами, и вижу, все время чувствует, что говорят, что попала, я не свожу с нее глаз. Вышли на обрыв, подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем. А море точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной, все в барашках, одним словом. Понте-Вксинский. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем. Она, очевидно, думает то же, что и я, как год назад. Она сидела у меня на коленях. Я взял ее за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась. Ловлю губы, старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдается, дает их мне. И все это молча, ни она, ни я, ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убежденно говорит.
2: Ах, какой же он негодяй! Какой негодяй!
0: Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла прочь.
1: Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет?
0: До конца не было. Целовались ужасно, ну и все прочее. Но тогда меня жалость взяла. Вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась. И вижу, не владеет уже собой, совсем по-детски. И страшно, и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся. Ну, не надо, не хотите, так не надо. Стал нежно целовать ручки, успокоилась.
1: Но как же после этого ты целый год не видал
0: ее? А черт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею.
1: Плохой же ты был, Мопассан.
0: Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видел я ее еще с полгода. Прошло лето. Стали все возвращаться с дач, вернулся и я. Иду раз опять там же, по Дерибасовской, и представь, опять навстречу она.
2: Вот роковое место.
0: Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видеть. Ну что с вами?
2: Не знаю. После моря все время ног под собой не чую, от удовольствия бегать по городу.
0: Загорела, еще вытянулась и похорошела.
2: Правда?
0: Правда. Да и вообще изменилась такая веселость и свобода. Да уж не вышли ли вы замуж, Галя?
2: А что, видно? Нет, не вышла. А у вас есть еще портвейное печенье?
0: Есть. Конечно, есть.
2: Я опять хочу осмотреть вашу мастерскую. Можно?
0: Господи, боже мой. Еще бы.
2: Ну так идемте. И быстро, быстро.
0: На лестнице я поймал ее. Она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я привел ее в мастерскую, целуя в закинутое лицо.
2: Ну, послушайте. Это же безумие. Я с ума сошла.
0: А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку, заколоты черепаховым гребнем, на лбу подвитая челка. Глаза глядят бессмысленно, радостно. Я стал как попало раздевать ее. Она торопливо помогала мне. Как сейчас все это вижу. Страстно она была необыкновенна.
4: А что же дальше?
0: Дальше. Недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает утром и прямо с порога.
2: Ты, говорят, на днях в Италию уезжаешь.
0: Да. Так что ж с того?
2: Почему же ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать.
0: Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.
2: При папе? Но почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь.
0: Нет, поеду.
2: Нет, не поедешь.
0: А я тебе говорю, что поеду.
2: Это твое последнее слово?
0: Последнее. Но пойми... Я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя...
2: Я вам не Галя. Я теперь поняла. Все поняла. И если бы вы сейчас стали клясться мне, что никогда и никуда не уедете, мне теперь уже все равно. Дело уж не в этом.
0: Распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и застучала каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался. Нет, пусть придет в себя вечером, отправлюсь в отраду. Скажу, что не хочу огорчать ее, в Италию не еду, и мы помиримся. На часов в пять... Входит ко мне с дикими глазами художник Синани и говорит: у Ганского дочь отравилась насмерть. я хотел застрелиться. Чуть с ума не сошел.

0: Луна блестит. В такую ночь, как эта.
1: В такую ночь? Это не луна, это месяц.
0: Какая разница?
1: Никакой. В такую ночь тревожно шла в траве росистая тисба. А кто эта тисба, я забыл.
0: Бог ее знает. Все равно дальше что-то чудесное.
1: Совершенно чудесное. И тень от льва, увидев прежде льва, вся ужасом объятая пустилась, стремительно бежать.
0: В такую ночь печальная Дидона стояла на пустынном берегу.
1: В такую ночь Медея шла в полях, сбирая травы волшебные. Господи, как хорошо! Тень от льва, какая-то Медея, какие-то травы волшебные. И никого-то нет, кто бы полюбил меня.
0: А я, как сладко спит сияние луны, здесь на скамье. То есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, Медея.
1: Посидим, Иисус.

0: Эй, кто там?
1: Добро пожаловать, ваше превосходительство. Покушать изволите или самовар прикажете?
0: Самовар. Хозяйка тут или служишь?
1: Хозяйка, ваше превосходительство.
0: А, сама, значит, держишь?
1: Так точно, сама.
0: А что ж так, вдова, что ли, что сама ведешь дело?
1: Не вдова, ваше превосходительство, а надо чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.
0: Так-так, это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.
1: И чистоту люблю. Ведь при господах росла, как не уметь себя прилично держать. Николай Алексеевич.
0: Надежда. Ты?
1: Я, Николай Алексеевич.
0: Боже мой. Боже мой. Кто бы мог подумать? Сколько лет мы не виделись? Лет 35.
1: 30, Николай Алексеевич. Мне сейчас 48, а вам под 60, думаю.
0: Вроде этого. Боже мой, как странно.
1: Что странно, сударь?
0: Ну, все, все. Как ты не понимаешь, ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала?
1: Долго рассказывать, сударь.
0: Замужем, говоришь, не была?
1: Нет, не была.
0: Почему? При такой красоте, которую ты имела?
1: Не могла я этого сделать.
0: А чего не могла? Что ты хочешь сказать?
1: Да что ж тут объяснять? Небось, помните, как я вас любила.
0: Все проходит, мой друг. Любовь, молодость, все-все. История пошлая, обыкновенная. Как это сказано в книге Иова, как о воде протекшей будешь вспоминать.
1: Что кому Бог дает, Николай Алексеевич? Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.
0: Ведь не могла же ты любить меня весь век.
1: Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Да поздно теперь укорять. А ведь правда. Очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды, от одной уж не говоря о всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня... Помните, как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи.
0: Ах, как хороша ты была! Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?
1: Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. Ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть?
0: Ой, все проходит, все забывается.
1: Все проходит, да не все забывается.
0: Уходи, уходи, пожалуйста. Лишь бы Бог меня простил, а ты, видно, простила.
1: Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо. Простить вас я никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого и простить мне вас.

0: чем я тебя. Сына обожал, пока рос. Каких только надежд на него не возлагал. А вышел негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести. Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни. Прикажи подавать.
1: Прощайте, сударь.

0: Она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?
1: Давно, Клим.
0: Баба ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.
1: Это ничего не значит.
0: Как не значит? Кому же не хочется получше пожить? Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута. Не отдал вовремя, пеняй на себя.
1: Да-да, пеняй на себя. Пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты жизни. И не лучшие, а истинно волшебные. Кругом шиповник алый цвел. Стояли темных лип полей. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Это самая надежда, не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей. Ах, какой вздор!
2: Погоняй, пожалуйста, Клим, как бы не опоздать нам к пароходу.

0: меня любишь?
1: С первого дня нашей встречи.
0: И я? Нет, я сначала ненавидела. Мне казалось, ты совсем не замечаешь меня. Нет, нет, погоди. Я сначала сама тебя поцелую. Только тихо, тихо. А ты обними меня. Что это?
1: Не бойся. Это, верно, волны перебирают гальку. Или ветка.
0: А если козерог?
1: Какой козерог?
0: Я не знаю. Но ты только подумай. Выходит на берег какой-то козерог. Стоит и смотрит. Мне так хорошо, что хочется болтать страшные глупости. Как ярок лунный свет. В такую ночь.

0: Побуду в Алупке, потом в Гагре.
1: Я вас сразу узнал.
0: Я вас узнал. И тоже сразу.
1: Собственно, я не то что узнал вас. У меня как будто было уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться. Так что и узнавать было не нужно.
0: То же самое испытал я.
1: Да?
0: Да.
1: Поразительно. Ведь мы с вами почти четверть века не встречались. Целую жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти кончены.
0: Да, да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончено?
1: Почти нет. А ведь через какие-нибудь 10 лет придется лежать в могиле. Вы только подумайте. Могиле. Не шуточная вещь.
0: Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире.
1: Ну, кто же этого не знает? А что ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно?
0: Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель.
1: Да-да. Две знаменитости. Так что вы хотели сказать?
0: А то, что знаю почти безошибочно, жить мне осталось даже и не 10 лет, а несколько месяцев. Ну, самое большее год. И уверяю вас, я все-таки живу, как ни в чем не бывало. Только усмехаюсь. Хотел, изволите ли видеть, всех перещеголять в знании всяческих причин смерти. И на свою голову добился. То бы меня дурачили, обманывали, а тут как соврешь. Не нам с вами хитрить, уважаемый коллега. Финита ля комедия.
1: Вы это серьезно?
0: Совершенно серьезно. Будущим летом вы вот так же будете плыть по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости. Ну и что же? А то, что я почти ничего не чувствую при мысли об этом... И вовсе не вследствие какого-то там мужества, которое видят во мне студенты, когда я расписываю им течение моей болезни как нечто интересное с клинической точки зрения, а просто так, по какому-то идиотическому бесчувствию. Да ничего не чувствуют и все окружающие меня, которым известна моя роковая тайна. Вот вы, например. Разве вам страшно за меня?
1: Мне? За вас? Нет. Сознаюсь, нисколько.
0: И, конечно, не жаль меня.
1: Нет, и не жаль.
0: Вот, извольте видеть. Впрочем, наш с вами случай особый. Какой, в сущности, ужас причинил я вам? Воображаю, что вы пережили.
1: Ну да. И даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. Это такой кошмар. Дни и ночи корчатся от мук самолюбия, ревнивых представлений о вашем счастье и безнадежной, безысходной нежности к ней. И так целые годы.
0: Неужели годы?
1: Не менее 3 лет, уверяю вас. Да и потом еще долго одна только мысль о вашей с ней близости обжигала точно каленым железом. Оно и понятно.
2: Ну, отбил человек невесту, это еще туда-сюда. Но любовницу или жену, как в моем случае, ту, с которой ты спал, все извилины тела и души, которые знаешь наизусть, невыносимо. Вы меня, говоря без всяких привлечений, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, но прежнего меня все равно уже не было и не могло быть. Да понимаете ли вы, в какую святая святых всего моего существа вы вторглись? Царевич Гаутами, выбирая невесту и увидав Ясадхару, натворил черт знает что в состязании с прочими юношами, а потом снял с себя жемчужное ожерелье, обвил им Ясадхару и сказал: «Потому я избрал ее, что мы играли с ней в давно прошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девой лесов. Вспомнила ее душа моя». Вы простите меня за эту всю поэзию, но в ней огромная страшная правда. Вдумайтесь, какой это ужас, когда эту
1: священнейшую в мире встречу нарушает посторонний.
0: Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь? Злобу? Отвращение? Жажду мести?
2: Представьте себе, ничего. Несмотря на всю выше приведенную тираду, ровно ничего. Ну, кроме, как вы выразились, идиотского бесчувствия. Ужас. Ужас. Вот тебе и вспомнила душа моя.
0: Да, ужас. А нам, извольте видеть, даже не страшно?
2: Не страшно.
0: Ну, скажите, что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?
2: Да почти ничего. Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию. Развернул утром газету, слегка ударило в глаза. Волею Божией такая-то. С непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме. Затем постарался загрустить. Да, мол, и это та самая, которая... Но даже грусти не вышло. Так только слабая жалость какая-то.
1: И ведь это из-за нее сходил я с ума буквально день и ночь, годы. Из-за нее плакал, покушался на самоубийство, пил, загонял лихачей в ярости, уничтожал свои лучшие, может быть, работы. Но прошло 20 лет, и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке. Тупо представляю себе ее в гробу. Представление неприятное, но и только. Да и вы теперь... Теперь, конечно, разве вы что-нибудь чувствуете?
0: Я? Да нет. Что ж скрывать? Конечно, почти ничего.
2: И где она теперь? Вот там, в этом прелестном небе?
0: Один Аллах ведает, друг мой. Скорее всего, нигде. Или вы верите в те блаженные места, где нет ни печали, ни воздыхания, а только райские ялочки?
2: Ну, какая там у нас с вами вера? Покойной ночи, друг мой.
0: Покойной ночи.

0: Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту твою юбку и на твои колени под ней, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.
1: Страшно подумать, что мы могли никогда не встретиться.
0: А может быть, мы уже встречались?
1: Такую ночь, как эта.
0: Помнишь, царевич Гаутама, выбирая себе невесту и увидев Ясодхару, снял с себя жемчужные ожерелье, обвил им Ясодхару и сказал: «Потому ее избрал я, что играли мы с ней в давно прошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девой лесов. Вспомнила ее душа моя». На ней было в тот день черно-золотое покрывало, и царевич взглянул и сказал: «Потому черно-золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником,

Вы слушали радиоспектакль «В такую ночь» по мотивам рассказов Ивана Бунина. Автор сценария Елена Злобина. Режиссер Евгений Бабич. Музыкальный редактор Татьяна Федорова. Оператор Любовь Гаврилина. Редактор Ольга Хмелева. В спектакле участвовали артисты Татьяна Аксюта, Нина Коновалова, Татьяна Веселкина, Герман Юшко, Александр Котов, Александр Галевский, Виталий Стримовский, Александр Бардуков, Олег Форостенко.

0: Прекрасное ищу повсюду развлечение. Пестреет и жужжит толпа передо мной, но сердце холодно и спит воображение. Они все чужды мне, и я им всем чужой. Вот нынешнее поколение, и то ли я был в его лета, как погляжу. Что, князь, не набрели еще на приключения?
1: Как быть, а целый час хожу.
0: А вы желаете, чтоб счастье вас ловило? Затея новая, пустить бы надо в свет.
1: Все маски глупые.
0: Да маски глупой нет. Молчит таинственно. Заговори так мило, вы можете придать ее словам улыбку, взор, какие вам угодно. Вот, например, взгляните там, как выступает благородно высокая турчанка, как полна, как дышит грудь ее и страстно, и свободно. Вы знаете ли, кто она? Быть может, гордая графиня или княжна. Диана в обществе, Венера в маскараде. И также может быть, что эта же краса к вам завтра вечером придет на полчаса. В обоих случаях вы право не в накладе.

0: рассказывать легко. Однако же я все еще зеваю. Ну вот идет одна, дай Господи.
1: Я знаю тебя.
0: И видно очень коротко.
1: О чем ты размышлял, и это мне известно.
0: А в этом случае ты счастлив, Витя. Но если не ошибся я, то ротик у нее прелестный.
1: Я нравлюсь тебе, тем хуже.
0: Для кого?
1: Для одного из нас.
0: Не вижу отчего. Ты предсказанием меня не испугаешь. И я хоть очень не хитер, но узнаю, кто ты.
1: Так стало быть, ты знаешь, чем кончится наш разговор?
0: Поговорим и разойдемся.
1: Справа?
0: Налево ты, а я направо.

0: я едва дышу. Он все бежал за мною. Что, если бы он сорвал маску? Нет, он не узнал меня. Да и какой судьбою подозревать, что женщина, которой свет девица завистью, в пылу самозабвенья к нему на шею кинется, моля дать ей два сладкие мгновенья, не требуя любви, но только сожаленья, и дерзко скажет: «Я твоя». Он этой тайны вечно не узнает. Пускай я не хочу, но он желает на память меня какой-нибудь предмет. Кольцо. Что делать? Риск ужасный. Вот счастье, боже мой! Потерянный браслет. С эмалью. Золотой. Отдам ему. Прекрасно. Пусть ищет с ним меня.
1: Так, точно. Вот она. Меж тысячи других теперь ее узнаю. О, ты не убежишь.
0: Я вас не убегаю. Чего хотите вы?
1: Вас видеть.
0: Вы не смешна, я перед вами.
1: Это шутка злая. Но цель моя шутить, а цель моя другая. Если мне небесные черты сейчас же не откроешь ты, я сорву коварную личину, я силою.
0: Поймите же, мужчину, вы недовольны. Мало вам того, что я люблю вас. Нет, вам надо всего. Вам надо честь мою напругание, чтоб, встретившись со мной на бале, на гулянье, могли бы вы со смехом рассказать друзьям смешное приключение и, разрешая их сомненье, промолвить: вот она, и пальцем указать.
1: Я вспомнил голос твой.
0: Пожалуй, вот уж чудо. 100 женщин говорят всем голосом таким. Вас пристыдят, лишь адресуйтесь к ним, и это было бы не худо.
1: Но счастье мое не полно.
0: А как знать? Быть может, вы должны судьбу благословлять за то, что маску не хочу я снять. Быть может, я стара, дурна. Какую мину вы сделали бы мне?
1: Ты хочешь испугать, но, зная прелести твоих лишь половину, как остальных не отгадать?
0: Прощай навеки.
1: О, еще мгновенье. Ты ничего на память не оставишь. Нет в тебе к безумцу сожаления.
0: Вы правы. Жаль мне вас.

0: я в дураках. Есть от чего рассудка лишиться. А, мне в пользу послужил ваш давешний урок.
1: Душевно радуюсь.
0: Но счастье налетело само собой.
1: Да счастье вечно так.
0: Лишь только я схватил и думал, кончил дело, как вдруг. Теперь себя могу уверить смело, что если все не сон, так я большой дурак.
1: Не знаю ничего и потому не спорю.
0: Да вы все шутите. Помочь нельзя ли горю? Я все вам расскажу. Как я был удивлен. Плутовка вырвалась, и вот, как будто сон, конец прижалобный.
1: А начали не худо. Ну, покажите-ка. Браслет довольно мил. И где-то я видал такой же, погодите. Да нет, не может быть. Забыл.
0: Где отыскать ее?
1: Любую подцепить. Здесь много их, искать недалеко.
0: Но если не она?
1: А может быть легко, но что же за беда? Вообразите.
0: Нет, я ее сыщу на дне морском. Браслет поможет мне.
1: Ну, сделаем два тура. Но ежели она не вовсе дура, то здесь ее давно простыл след.

0: Ну вот и вечер кончен. Как я рад. Пора хотя на миг забыться. И весь этот пестрый сброд, и весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал, не смешно ли? Давал любовнику советы, догадки поверял, свечал браслеты и за других мечтал, как делает поэт. Ей-богу, мне такая роль, уж не подлеты. Что, барыня, приехала домой?
1: Нет.
0: А когда же будет?
1: Обещалось в 12:00.
0: Теперь уж 2:00. Не ночевать же там она осталась?
1: Не знаю.
0: Будто бы. Иди. Свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу. Бог справедлив, я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало так, меня чужие жены ждали. Теперь я жду жены своей. В кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто, пламенно и страстно, и ни одной из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку, и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И тяжко стало мне и скучно жить. И кто-то подал мне тогда совет лукавый жениться, чтоб иметь святое право уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену. Покорное создание, она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на закланье, мной к алтарю она приведена. И вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю. И стыдно молвить, ужаснулся. Опять мечты, опять любовь в пустой груди бушуют на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь?

0: здравствуй, Нина, наконец. Давно пора.
1: Неужели так поздно?
0: Я жду тебя уж целый час.
1: Серьезно? Ах, как ты мил.
0: А думаешь, глупец, он ждет себе, а я...
1: Ах, мой творец, да ты всегда не в духе. Смотришь грозно, и на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мною розно, а встретимся, ворчишь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет. Я буду жить с тобой и для тебя. Зачем другой мужчина, какой-нибудь бездушный и пустой, бульварный франт, затянутый в корсете, с утра до вечера тебя встречает в свете, а я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова. Скажи мне это. Я готова. В деревне молодость свою я схороню, оставлю балы, пышность, моду и эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Но к чему меня воображение умчало? Положим, ты меня и любишь, но так мало, что даже не ревнуешь никому.
0: Как быть? Я жить привык беспечно, и ревновать смешно.
1: Конечно.
0: Ты сердишься?
1: Нет, я благодарю.
0: Ты опечалилась?
1: Я только говорю, что ты меня не любишь.
0: Нина.
1: Что вы?
0: Послушай. Нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, ни мне, ни тебе судить. Ты молода летами и душою. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и пред тобою открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай, вдали надежды много. А в прошлом жизнь твоя бела, ни сердца своего, ни моего не зная, ты отдалась мне и любишь, верю я, но безотчетно, чувствами играя и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все придирал я, то сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятия и холодно закрыл объятия для чувств и счастья земли. Так годы многие прошли. О днях, отравленных волнением порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный. Но скоро черствая кора с моей души слетела. Мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для жизни и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой, под грузом тяжких дум, я молчалив, суров, угрюм. Боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Когда ты говоришь, меня не любит он.
1: Ты странный человек. Когда красноречиво ты про любовь свою рассказываешь мне, и голова твоя в огне, и мысль твоя в глазах сияет живо, тогда всему я верю без труда. Но часто...
0: Часто?
1: Нет, но иногда.
0: Я сердцем слишком стар, ты слишком молода. Но чувствовать могли б мы ровно, и помниться в твои года, всему я верил безусловно.
1: Опять ты недоволен, Боже мой!
0: О нет, я счастлив, счастлив. Я жестокий, безумный клеветник. Далеко, далеко толпы, завистливый, злой, я счастлив, я с тобой. Оставим прежние забвенье тяжелой черной старине. Я вижу, что Творец тебя в вознаграждении своих небес послал ко мне.

0: Ты побледнел, дрожишь? О, Боже!
1: Я ничего. Где твой другой браслет?
0: Потерян.
1: Потерян?
0: Что же? Беды великой в этом нет. Он 25 рублей, конечно, не дороже.
1: Потерян. Отчего я этим так смущен? Такой странный мне шепчет подозрений. Ужели то было только сон? А это пробуждение.
0: Себя понять я право не могу.
1: Браслет потерян?
0: Нет, я лгу.
1: Но сходство, сходство.
0: Верно, уронила в карете я его. Велите обыскать. Конечно, б я его не смела взять, когда б вообразила...
1: Карету обыщите вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави Бог тебе вернуться без него. О чести, о счастье моем тут речь идет. Но если он и там браслета не найдет...
0: Так стало быть, в другом он месте?
1: В другом? И где ты знаешь?
0: В первый раз так скупывай... И так суровы. И чтоб скорее утешить вас, я завтра же закажу. Такой же точно новый.
1: Ну что, скорее отвечай.
2: Я перешарил всю карету.
1: И не нашел там?
2: Нету.
1: Я это знал. Ступай.
2: Конечно, в маскараде он потерян.
1: В маскараде? Так вы были там? Стоило бы вам сказать об этом прежде. Я уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвезть. Я бы вам не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы?
0: Спросите у людей. Они вам скажут все, и даже с прибавлением. Они по пунктам объяснят, кто был там, с кем я говорил, кому браслет на память подарила. И вы узнаете все лучше во 100 раз, чем если бы съездили вы сами в маскарад. Смешно, смешно, ей-богу. Не стыдно ли, не грех из пустяков поднять тревогу?
1: Дай бог, чтобы это был не твой последний смех.
0: О, если ваши продолжатся бредни, то это верно не последний.
1: Кто знает, может быть. Послушай, Нина... Я смешон, конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. Все, что осталось мне от жизни, это ты, создание слабое, но ангел красоты. Твоя любовь, улыбка, взор, дыхание, я человек, пока они мои. Без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут, если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отгадал и лаской усыплен, с другим осмеян я заочно. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучею, как лава, покуда не растопится, тверда она, как камень, но плоха забава с ее потоком встретиться. Тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову, но сам без слез и сожаления две наши жизни разорву.
0: Не подходи! О, как ты страшен!
1: Неужели я страшен? Нет, ты шутишь, Я смешон. Да, смейтесь, смейтесь же. Зачем, достигнув цели, бледнеть и трепетать? Скорее, где же он, любовник пламенный, игрушка маскарада? Пускай потешится придет. Вы дали мне вкусить почти все муки ада, и этой лишь не достает.
0: Так вот какое подозрение. И этому всему виной один браслет? Поверьте, ваше поведение не я одна, а смеет весь свет.
1: Да, смейтесь надо мной, вы все глупцы земные, беспечные, но жалкие мужья, которых некогда обманывал я, которые меж тем живете, как святые, в раю. Увы, но ты, мой рай, небесный земной, прощай, прощай, я знаю все. Прочь от меня, гиен! И думал я, глупец, что тронута с тоской, с раскаянием во всем передо мной, она откроется, упавши на колен. Да, я б смягчился, если б увидал одну слезу. Одну? Нет, смех был мне ответом.
0: Не знаю, кто меня оклеветал, но я прощаю вам. Я невиновна в этом. Жалею, хоть помочь вам не могу. И чтобы утешить вас, конечно, не солгу.
1: Замолчи, прошу тебя, довольно.
0: Но слушай, я невинна. Пусть меня накажет Бог. Послушай.
1: Наизусть я знаю все, что скажешь ты.
0: Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений.
1: Ну, по чести признание пор.
0: Выслушай, молю. О, Боже, ну чего ж ты хочешь?
1: Мести.
0: Кому ж ты хочешь мстить?
1: О, час придет, и право мне вы надивитесь.
0: Не мне ли? Что ж медлишь ты?
1: Геройство к вам не идет.
0: Кому ж?
1: Вы за кого боитесь?
0: Неужели много ждет меня таких минут? О, перестань. Ты ревностью своей меня убьешь. Я не умею просить, и ты не умолим. Но я и тут тебе прощаю.
1: Лишний труд.
0: Однако есть и Бог. Он не простит.
1: Жалею.
3: Вот женщина. О, знаю я давно вас всех, все ваши ласки и упреки. Но жалкое познание мне дано, и дорого плачу я за уроки. И то сказать, за что меня любить, за то ли, что у меня и вид, и голос грозный. Что делает она? Смеется, может быть. Плачет. Жаль, что поздно.
4: У баронессы Штраль.

0: Нет, не могу читать. Меня смутило все это размышление. Я боюсь его как недруга. И, вспомнив то, что было, сама себе еще дивлюсь.
1: Катаюсь я в санях, и мне пришла идея к тебе заехать, мон амур.
0: C'est une idée charmante, vous en avez toujours. Ты что-то прежнего бледнее сегодня, несмотря на ветер и мороз. И красные глаза, конечно, не от слез.
1: Я дурно ночь спала и нынче нездорова.
0: Твой доктор нехорош, возьми другого. Ах, князь!
2: Я был вчера у вас с известием, что наш пикник расстроен.
0: Прошу садиться, князь.
2: Я спорил лишь сейчас, что огорчитесь вы, но вид ваш так спокоен.
0: Мне право жаль.
2: А я так очень рад. Пикников 20 я отдам за маскарад.
1: Вчера вы были в маскараде?
2: Был.
0: А в каком наряде?
1: Там было много?
2: Да, и там под маской я узнал иных из наших дам. Конечно, вы охотница рядиться.
0: Я объявить вам, князь, должна, что эта клевета немало не смешна. Как женщине порядочной решиться отправиться туда, где всякий сброд, где всякий ветреник обидит, а смеет? Рискнуть быть узнанной, вам надо бы настыдиться, отречься от подобных слов.
2: Отречься не могу, стыдиться же готов.
3: Чиновник исправления.
4: Баронесса выходит.
2: Вот время объяснения. Я в магазине нынче видел вас.
1: В каком же?
2: В Англинском.
1: Давно?
2: Сейчас.
1: Мне удивительно, что вас я не узнала.
2: Вы были заняты.
1: Браслет я прибирала вот к этому.
2: Примиленький браслет. Но где же другой?
1: Потерян.
2: В самом деле?
1: Что ж странного?
2: И не секрет, когда?
1: Третьего дня, вчера, на той неделе. Зачем вам знать, когда?
2: Я мысль свою имел, довольно странную, быть может. Смущается она. Вопрос ее тревожит. Ох, эти скромницы. Я предложить хотел свои услуги вам. Он может отыскаться.
1: Пожалуйста, но где?
2: А где ж потерян он?
1: Не помню.
2: Как-нибудь на бале?
1: Может статься.
2: Или кому-нибудь на память подарен?
1: Откуда вывели такое заключение? И подарю его кому ж? Не мужу ли?
2: Будто в свете только муж. Приятельница у вас толпа. В том нет сомнения, но пусть потерян он, а тот, который вам его найдет, получит ли от вас какое награждение?
1: Смотря.
2: Но если он вас любит, если в вас потерянный свой сон он отыскал, и за улыбку вашу слово не пожалеет ничего земного, но если сами вы когда-нибудь ему решились намекнуть о будущем блаженстве, если сами не узнаны под маскою, его ласкали вы любви словами, но поймите же.
1: Из этого всего я то лишь поняла, что слишком вы забылись. И нынче в первый и в последний раз не говорить со мной, прошу покорного.
2: О, Боже, я мечтал, уже ли вы рассердились? Отвертелся. Добро, но будет час, и я своей достигну цели.
1: Адье, машер, до завтра, мне пора.
0: Ну, подожди, Муна, с тобой мы не успели сказать двух слов.
1: Я завтра жду тебя с утра.
0: Мне день покажется длиннее недели.
2: Я отомщу тебе. Вот скромница нашлась. Пожалуй, я дурак, пожалуй, отречется. Но я узнал браслет.
0: Задумались, князь?
2: Да, многое раздумать мне придется.
0: Мне кажется, ваш разговор был оживлен. О чем был спор?
2: Я утверждал, что встретил в маскараде...
0: Кого?
2: Ее.
0: Как, Нину?
2: Да, я доказал ей.
0: Без стыда, я вижу, вот глаза людей злословить рад.
2: И странности решаюсь иногда.
0: Так пощадить хоть заочно. К тому же доказательств нет.
2: Нет, только мне вчера был дан браслет, и у нее такой же точно.
0: Вот доказательство. Логический ответ. Такие же есть в каждом магазине.
2: Я ныне все изъездил их, и тут уверился, что только два таких.
0: Я завтра ждам совет полезной Нине не доверяться болтунам.
2: А мне совет какой?
0: А вам смелее продолжать с успехом начатое и дорожить побольше честью дам.
2: За два совета вам я благодарен вдвое.
0: Как честью женщины так ветрено шутить? Откройся я ему, со мной было бы тоже. Итак, прощайте, князь. Не мне вас выводить из заблуждения. О, нет, избави Боже. Одно лишь странно мне, как я найти могла ее браслет. Так, Нина там была. И вот разгадка всей шарады. Не знаю от чего, но я его люблю. Быть может, так, от скуки, от досады, от ревности томлюсь и горю. И нету мне ни в чем отрады. Мне будто слышится и смех толпы пустой, и шепот злобных сожалений. Нет, я себя спасу. Хотя б насчет другой от этого стыда. Хотя б ценой мучений пришлось выкупить проступок новый мой.

0: Кабинет Арбенина. Арбенин один.
1: Все ясно ревности, а доказательств нет. Боюсь ошибки, а терпеть нет силы. Оставить так, забыть минутный бред. Такая жизнь страшней могилы. Есть люди, я видал, с душой остылой, они блаженствуют и мирно спят в грозу. То жизнь завидная ждет человек внизу. Принес он барыне записку от княгини.
2: Да от какой?
1: Не разобрался.
2: Записка к ней.

благодарность. И давно ли я спас честь его и будущность, не зная почти, кто он таков? И что же, о змея, неслыханная низость, он, играя, как вор вторгается в мой дом, покрыл меня позором и стыдом. Я глазам не верил, забывая весь горький опыт многих дней. Я, как дитя, не знающий людей, не смел подозревать такого преступления. Я думал, вся вина ее. Не знает он, кто эта женщина. Как странный сон, забудет он свое ночное приключение. Он не забыл, он стал искать. Я отыскал, и тут не мог остановиться. Вот благодарность. Много я видал на свете, а пришлось еще девиться. Я вас нашел, но не хотели бы признаться. Скромность, кстати, чрезвычайна. Вы правы, что страшнее молвы. Подслушать нас могли бы случайно. Так не презрение, но страх прочел я в ваших пламенных глазах. Вы тайны любите, и это будет тайной. Но я скорее умру, чем откажусь от вас. О, искусный соблазнитель! Право, мне хочется послать ему ответ кровавый.

0: что мне возвратит вас, буйные надежды, вас, нестерпимые, но пламенные дни, за вас отдам я счастье невежды, беспечность и покой не для меня они. Мне ль быть супругом и отцом семейства? Мне ль, который испытал все сладости порока и злодейства и перед их лицом ни разу не дрожал? Прочь, добродетель, я тебя не знаю, я был обманут и тобой, и краткий наш союз отныне разрываю. Прощай, прощай.
1: У князя Звездича.
0: Князь дома?
2: Дома нет.
0: Неправда.
2: 5 минут тому назад уехал.
0: Лжешь, он тут и верно сладко спит. Прислушайся, как дышит, но скоро перестанет.
2: Он все слышит. Себя будить мне князь не приказал.
0: Он любит спать, тем лучше, приведется и вечно спать. Я, кажется, сказал, что буду ждать, покуда он проснется. Удобный миг настал. Теперь или никогда. Теперь я все свершу без страха и труда. Я докажу, что в нашем поколении есть хоть одна душа, в которой оскорбление, забав, приносит плод. О, я не их слуга, мне поздно перед ними гнуться. Когда крича пред них, я вызвал бы врага, они б смеялись. Теперь не засмеются, о нет, я не таков. Позора целый час на голове своей не потерплю я даром. Он спит. Что видит он во сне?

0: Я изменил себе. Я задрожал впервые во всю жизнь. Давно ли я трус? Трус! Кто это сказал? Я сам. И это правда. Стыдно. Стыдно. Беги, красней, презренный человек. Тебя, как и других, к земле прижал наш век. Любить ты не умел, а мщенья хотел. Пришел и не мог. Я слишком залетел высоко. Вернее, избрать я должен путь. И сам сел иной. Глубоко запал в мою измученную грудь. Он будет жить. Убийство уж не в моде. Убийц на площадях казнят. Так, в образованном я родился народе. Язык и золото. Вот наш кинжал и яд.
1: Ах, все погибло.
0: Это что?
1: Пустите.
0: Нет. Это не притворный крик продажный добродетель. Молчите, ни слова, или сей же миг. Какое подозрение. Отверните ваш вуаль, пока мы здесь одни.
1: Я не туда зашла, ошиблась.
0: Да, немного ошиблись, кажется, и мне. Но временем, не местом.
1: Ради бога, пустите, я не знаю вас.
0: Смущение странно, вы должны открыться. Он спит теперь и может встать сейчас. Все знаю я, но убедиться хочу.
1: Все знаете?
0: Благодарю, Творец, что ты позволил мне хоть нынче ошибиться.
1: О, что я сделала? Теперь всему конец.
0: Отчаяние теперь не кстати. Не весело, согласен, в час такой на место пламенных объятий с холодной встретиться рукой. И то минутный страх, а нет беды большой. Я скромен, рад молчать. Благодарите Бога, что это я, а не другой. Не то была бы в городе тревога.
1: Ах, он проснулся, говорит.
0: В бреду. Ну, успокойтесь. Я сейчас пойду. Лишь объясните мне, какою властью вот этот Купидон вас вдруг околдовал? Зачем, когда он сам бесчувствен, как металл, все женщины к нему пылают страстью? Зачем не он у ваших ног с тоской, с молением, клятвами, слезами, а вы... Вы здесь одни, вы женщина с душой, забывши стыд, пришли ему предаться сами. Зачем другая женщина, ничем не хуже вас, ему отдать готова все, счастье, жизнь, любовь, за взгляд один, за слово? Зачем? О, я глупец! Зачем? Зачем?
1: Я поняла, о чем вы говорите. Знаю, что вы пришли.
0: Как? Кто ж вам рассказал? А что вы знаете?
1: О, я вас умоляю, простите меня.
0: Я вас не обвинял, напротив. Радуюсь приятельскому счастью.
1: Ослеплена была я страстью. Во всем виновна я. Но слушайте...
0: Почему? Мне право все равно. Я враг морали строгой.
1: Но если бы не я, то не бывать письму ни...
0: А! Уж это слишком много. Письмо? Какое?
1: Так это вы тогда... Вы
0: их свели... Учили их. Давно ли взялись вы за такие роли? Что вас понудило? Сюда приводите вы ваших жертв невинных или молодежь приводите?

0: приходит к вам? Да, признаюсь, вы клад в гостиных. И я уж не дивлюсь разврату наших дам.
1: О, боже мой!
0: Я говорю без лести. А сколько платят вам все эти господа?
1: Но вы бесчеловечны.
0: Да, ошибся, виноват. Вы служите из чести.
1: О, я лишусь ума. Постойте. Он идет, не слушает. Я умру.
0: Что ж, продолжайте. Вас это к славе поведет. Теперь меня не бойтесь и прощайте. Но, Боже, сохрани нам встретиться вперед.

0: Не могу. Да, это свыше сил и воли. Я изменил себе. Я задрожал впервые во всю жизнь. Давно ли я трус? Трус! Кто это сказал? Я сам. И это правда. Стыдно. Стыдно. Беги, красней, презренный человек. Тебя, как и других, к земле прижал наш век. Любить ты не умел, а мщенья хотел. Пришел и не мог. Я слишком залетел высоко. Вернее, избрать я должен путь. И сам сел иной. Глубоко запал в мою измученную грудь. Так, он будет жить. Убийство уж не в моде. Убийц на площадях казнят. Так, в образованном я родился народе. Язык и золото, вот наш кинжал и яд.
1: Ах, все погибло.
0: Это что?
1: Пустите.
0: Нет, это не притворный крик продажный добродетель. Молчите, ни слова, или здесь же миг. Какое подозрение. Отверните ваш вуаль, пока мы здесь одни.
1: Я не туда зашла, ошиблась.
0: Да, немного ошиблись, кажется, и мне. Но временем, не местом.
1: Ради бога, пустите, я не знаю вас.
0: Смущение странно, вы должны открыться. Он спит теперь и может встать сейчас. Все знаю я, но убедиться хочу.
1: Все знаете?
2: Благодарю, Творец, что ты позволил мне хоть нынче ошибиться.
1: О, что я сделала? Теперь всему конец.
2: Отчаяние теперь не кстати. Не весело, согласен, в час такой на место пламенных объятий с холодной встретиться рукой. И то минутный страх, а нет беды большой. Я скромен, рад молчать. Благодарите Бога, что это я, а не другой. Не то была бы в городе тревога.
1: Ах, он проснулся, говорит.
2: В бреду. Ну, успокойтесь. Я сейчас пойду. Лишь объясните мне, какою властью вот этот Купидон вас вдруг околдовал? Зачем, когда он сам бесчувствен, как металл, все женщины к нему пылают страстью? Зачем не он у ваших ног с тоской, с молением, клятвами, слезами, а вы... Вы здесь одни, вы женщина с душой, забывши стыд, пришли ему предаться сами. Зачем другая женщина, ничем не хуже вас, ему отдать готова все, счастье, жизнь, любовь, за взгляд один, за слово? Зачем? О, я глупец! Зачем? Зачем?
1: Я поняла, о чем вы говорите. Знаю, что вы пришли.
2: Как? Кто ж вам рассказал? А что вы знаете?
1: О, я вас умоляю, простите меня.
2: Я вас не обвинял, напротив. Радуюсь приятельскому счастью.
1: Ослеплена была я страстью. Во всем виновна я. Но слушайте.
2: Почему? Мне право все равно. Я враг морали строгой.
1: Но если бы не я, то не бывать письму ни...
2: А! Уж это слишком много. Письмо? Какое?
0: Так это вы тогда. Вы их свели... Учили их. Давно ли взялись вы за такие роли? Что вас понудило? Сюда приводите вы ваших жертв невинных, или молодежь приходит к вам? Да, признаюсь, вы клад в гостиных, и я уж не дивлюсь разврату наших дам.
1: О, Боже мой!
0: Я говорю без лести. А сколько платят вам все эти господа?
1: Но вы бесчеловечны.
0: Да, ошибся, виноват. Вы служите из чести.
1: О, я лишусь ума. Постойте. Он идет, не слушает. Я умру.
2: Что ж, продолжайте. Вас это к славе поведет. Теперь меня не бойтесь и прощайте. Но, Боже, сохрани нам встретиться вперед. Вы взяли у меня все, все на свете. Я стану вас преследовать всегда, везде, на улице, в уединении, в свете. Если мы столкнемся... Я б вас убил, но смерть была б награда, которую сберечь я должен для другой. Вы видите, я добр. Взамен терзаний ада вам оставляю рай земной.
1: Послушайте, клянусь, то был обман. Она невинна. И браслет, все я одна. Ушел, не слышит, что мне делать.
3: Иван, кто там? Я слышал голоса. Какой народ, нельзя уснуть и полчаса. Ба, это что за посещение? Красавица! Я очень рад. Ах, баронесса? Нет, невероятно.
1: Что отскочили вы назад? Вы удивляетесь?
3: Конечно, мне приятно. Но счастья такого я не ждал.
1: И было бы странно, если бы ожидали.
3: О чем я думал? О, когда бы я знал...
1: Вы все бы знать могли. И ничего не знали.
3: Свою вину загладить я готов. С покорностью приму, какое наказание хотите. Я был слеп и нем. Мое незнание — проступок. И теперь не нахожу я слов. Но ваши руки — лед, в лице у вас страдание. Уже сомнительны для вас слова мои.
1: Вы ошибаетесь, не требовать любви и не выпрашивать признания. Решилась я приехать к вам, забыв и стыд, и страх все свойственное нам. Нет, то обязанность святая. Была и жизнь моя прошла, и жизнь уж ждет меня иная. Но я была причиной зла, и свет навеки покидая, теперь все прежнее загладить я пришла. Я перенесть свой стыд готова. Я не спасла себя, спасу другого.
3: Что это значит?
1: Не мешайте мне. Мне много стоило усилий, чтобы говорить, решиться. Вы одни, не ведая того, причиной были моих страданий. Несмотря на то, я вас должна спасти. Зачем? За что? Не знаю. Вы не заслужили всех этих жертв. Вы не могли любить, понять меня. И даже, может быть, я этого и не желала. Ну, слушайте, сегодня я узнала, как это все равно, что вы к жене Арбенина вчера неосторожно писали. По словам молвы, она вас любит. Это ложно, ложно. Не верьте ради неба. Эта мысль одна нас всех погубит, всех. Она не знает ничего. Но муж читал. Ужасен в любви и ненависть он. Он был уж здесь. Он вас убьет. Он приучен к злодейству. Вы так молоды.
3: Ваш страх напрасен. Арбенин в свете жил, и слишком он умен, чтобы решиться на огласку и сделать, наконец, без цели и нужды в пустой комедии кровавую развязку. А рассердился он, и в этом нет беды. Возьмут ли пажи пистолеты, отмерят 32 шага И право, эти эполеты я заслужил не бегством от врага.
1: Но если ваша жизнь кому-нибудь дороже, чем вам, и связь у ней есть с жизнью другой, но если вас убьют, о боже, и я всему виной.
3: Вы?
1: Пощадите.
3: Я обязан драться. Я виноват пред ним, его я тронул честь, хотя не знал того. Но оправдаться нет средства.
1: Средства есть.
3: Солгать? Не это ли? Другое мне найдите. Я лгать не стану, жизнь свою храня, и тотчас же пойду.
1: Минуту, не ходите и слушайте меня. Вы все обмануты. Та маска — это я.
3: Как? Вы? О, провидение!
1: Минутно это было заблуждение. Безумство странное. Теперь я каюсь в нем. Оно прошло, забудьте обо всем. Отдайте ей браслет, он был найден случайно, какой-то чудной судьбой. И обещайте мне, что это тайной останется. Мне будет Бог судьей. Вас он простит, меня простить не в вашей воле. Я удаляюсь. Думаю, что более мы не увидимся. Не следуйте за мной.
3: Я право думать, что не знаю. И только мог понять из этого всего, что случай счастливый, как школьник пропускаю, не сделав ничего.
1: Бал. Там жарко. Отдохнуть я сяду в стороне. Мой ангел, принеси мороженого мне.

0: смерть, помоги.
1: Мне что-то грустно, скучно. Конечно, ждет меня беда.
0: Причувствием я верю иногда. Возьми от скуки вот лекарство.
1: Да, это прохладит.
0: О, как не прохладить?
1: Здесь ныне скучно.
0: Как же быть? Чтоб не скучать с людьми, но надо приучить себя смотреть на глупость и коварство. Вот все, на чем вертится свет.
1: Ты прав, ужасно.
0: Да, ужасно.
1: Душ непорочных нет?
0: Нет. Я думал, что нашел одну, и то напрасно.
1: Что говоришь ты?
0: Я сказал, что в свете лишь одну такую отыскал я. Тебя.
1: Ты бледен.
0: Много танцевал.
1: Опомнись, Монами, ты с места не вставал.
0: Так верно, потому что мало танцевал я.
1: Возьми, поставь на стол.
0: Все. Все. Ни капли не оставить мне. Жестоко. Шаг сделан роковой. Назад идти далеко, но пусть никто не гибнет за нее.
1: Как ты неловок!
0: Ничего, я болен. Поедем поскорей домой.
1: Поедем? Но скажи мне, милый мой, ты нынче пасмурен. Ты мною недоволен?
0: Нет. Нынче я доволен был тобой.
2: В спальне Нины.

0: Сударыня, вы что-то бледны стали.
1: Я нездорова.
0: Вы устали.
1: Мой муж меня пугает. Отчего, не знаю. Он молчит, и странен взгляд его. Мне что-то душно. Верно, от корсета. Скажи, к лицу была сегодня я одета?
0: Ты права, я бледна, как смерть бледна.
1: Но в Петербурге кто не бледен, право? Одна лишь старая княжна, и то румяный, свет лукавый. Брось где-нибудь и дай мне шаль. Как новый вальс хорош. В каком-то упоении кружилась я быстрее, и чудные стремления меня и мысль мою невольно мчали вдаль. Сердце сжалось. Не то чтобы печаль, не то чтобы радость. Саша, дай мне книжку.
0: Прикажете убрать?
1: Оставь.
0: Прикажете идти?
2: Ступай. Иди же. Она тебе уж больше не нужна.
1: Ты здесь?
2: Я здесь.
1: Я, кажется, больна, и голова в огне. Пойди сюда поближе, дай руку. Чувствуешь, как вся горит она? Зачем я там мороженое ела? Я, верно, простудилась, а тогда не правда ли?
2: Мороженое? Да.
1: Мой милый, я с тобой поговорить хотела. Ты изменился с некоторых пор. Уж прежних ласк я от тебя не вижу. Отрывист голос твой, и холоден твой взор. И все за маскарад. О, я их ненавижу. Я заклялась в них не ездить никогда.
2: Не мудрено. Теперь без них уж можно.
1: Что значит поступить хоть раз неосторожно?
2: Неосторожно.
1: И в этом вся беда.
2: Обдумать все заранее надо было.
1: О, если бы я нрав заранее знала твой, то верно б не была твоей женой. Терзать тебя, страдать самой, как это весело и мило.
2: И то, к чему тебе моя любовь?
1: Какая тут любовь? На что мне жизнь такая?
2: Ты права. Что такое жизнь? Жизнь — вещь пустая. Покуда в сердце быстро льется кровь, все в мире нам и радость, и отрада. Пройдут года желаний и страстей, и все вокруг темнее, темнее.
1: Здесь что-то жжет.
2: Пройдет пустое. Но в юных летах лучше с ней проститься, пока душа привычка не сроднится с ее бездушной пустотой. Мгновенно в мир перелететь другой, покуда ум был им еще не тяготиться, покуда смертью легка еще борьба. Но это счастье не всем дает судьба.
1: О, нет, я жить хочу.
2: К чему?
1: Евгений, я мучусь, я больна.
2: А мало ли мучений, которые сильней, ужаснее твоих?
1: Пошли за доктором.
2: Жизнь, вечность, смерть лишь миг.
1: Но я жить хочу.
2: И сколько утешений там мучеников ждет.
1: Но я молю, пошли за доктором скорее.
2: Не пошлю.
1: Конечно, Шутишь ты, но так шутить безбожно. Я умереть могу, пошли скорей.
2: Что ж, разве умереть вам невозможно без доктора?
1: Ну ты злодей, Евгений, я жена твоя.
2: Да, знаю, знаю.
1: О, жалься, пламень разлился в моей груди, я умираю.
2: Так скоро? Нет еще, осталось полчаса.
1: О, ты меня не любишь.
2: А за что же тебя любить? За то, что целый ад мне в грудь ты бросила. О, нет, я рад твоим страданиям, Боже, Боже, и ты смеешь требовать любви, а мало я любил тебя, скажи. А этой нежности ты знала ли цену? А много ли хотел я от любви твоей, улыбку нежную, приветный взгляд очей? И что ж нашел? Коварство и измену.
1: Если бы вину свою сама я знала, то...
2: Молчи, или я сойду с ума. Когда же эти муки перестанут?
1: Браслет мой князь нашел. Потом каким-нибудь клеветником ты был обманут.
2: Так, я был обманут. Довольно. Я ошибся. Возмечтал, что я могу быть счастлив. Думал снова любить и веровать. Но час судьбы настал, и все прошло, как бред больного. Быть может, я успел небесные мечты осуществить, предавшись надежде. И в сердце поживил все, что цвело в нем прежде. Ты не хотела, ты.
1: Творец небесный, пощади. Не слышит он, но ты все слышишь. Ты все знаешь. И ты меня всесильный оправдай.
2: Остановись, хоть перед ним не лги.
1: Нет, я не лгу. Я не нарушу его святыни ложной мольбой. Ему я предаю страдальческую душу. Он твой судья, защитник будет мой.
2: Теперь молиться время, Нина. Ты умереть должна через несколько минут. И тайной для людей останется кончина твоя. И нас рассудит только Божий суд.
1: Как умереть теперь? Сейчас? Нет, быть не может.
2: Я знал заранее, что это вас тревожит.
1: Смерть, он прав. В груди огонь, весь ад.
2: Да, я тебе на бале подал яд.

Невозможно. Нет, ты надо мною смеешься. Ты не изверг, нет. В душе твоей есть искра доброты. С холодностью такой у меня ты не погубишь в свете дней. Не отворачивайся так, Евгений. Не продолжай моих мучений. Спаси меня, рассей мой страх.

навсегда. Ты умрешь, и я останусь тут один, один. Года пройдут, умру и буду все один. Ужасно. Но ты не бойся. Мир прекрасный тебе откроется, и ангелы возьмут тебя в небесный свой приют. Да, я тебя люблю, люблю. Я все забвению, что было, предал. Есть граница мщению. И вот она, смотри, убийца твой. Здесь, как дитя, рыдает над тобой.

0: нужен никого. Не идут. Но помни, есть небесный суд. И я тебя, убийца, проклинаю.
1: Проклятие. Что пользы проклинать? Я проклят Богом. Бедное создание, ей не по силам наказанье. Бледна, но все черты спокойны. Не видать в них ни раскаяния, ни угрызения.

0: Прощай, Евгений. Я умираю, но невинно. Ты злодей.
1: Нет, нет, не говори. Тебе уж не поможет ни ложь, ни хитрость. Говори скорей, я был обманут. Так шутить не может сам ад любовью моей. Молчишь. Мести, да, достойно. Но это не поможет. Ты умрешь, и будет для людей все тайно. Будь спокойна.
0: Теперь мне все равно. Я все ж невинна перед Богом.

0: «Маскарад» – радиоспектакль по пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова.
1: Режиссер Анатолий Дарменко.
0: В ролях: Арбенин – Михаил Астангов, Нина – Мария Бабанова, Звездич – Александр Лукьянов, баронесса Штраль – Цицилия Мансурова.
2: Небо. Что может быть на свете проще, чем небо? Синь его чиста, в просветах облетевшей рощи, в пролетах старого моста. Его безмерные высоты пригодны разве для орлов? В него смотрели звездочеты, и шапки падали с голов. Мучительны его загадки, века решать их суждено. Хотя под водостоком в катке лежит до вечера оно. То самое, что нет бездонней, что изучаемо людьми. А ну-ка, ковшиком ладоней, его попробуй-ка возьми. Потеря неба. В самом деле, она страшнее других утрат. Как жадно узник в цитадели ждет утром голубой квадрат. Как чают небо в амбразуре, из дыма танк рванет, и вот полоска узкой лазури, как будто бритва полоснет. Я знаю, нет дороже вещи, чем небо. Синь его кратка, но молнии его зловещи, как трещины вдоль потолка. И кажется, что скоро, скоро оно вдруг рухнет, но пробел прорезался за кромкой бора, и вот уж край заголубел. Пускают в небо шарик дети, в нем самолет теряет след. В отличие от всего на свете, ему конца и края нет.
3: Звезда Нессина взошла на литературном горизонте Турции в 1944 году. В ту пору он, молодой офицер, сапер по военной специальности, демобилизовавшись, стал помещать в стамбульской газете «Тан» иногда веселые, иногда грустные по смыслу, иногда просто очень смешные и беспечные, но всегда жизненно верные рассказы и фельетоны. Год спустя «Тан» по подстрекательству властей была разгромлена толпой реакционеров, и Нессин лишился заработка. Он долго не мог найти работы. Рассказы, подписанные именем Азиз Нессин, никто не брал. Нессин писал тогда под псевдонимом. Когда же владельцы газет узнавали его, он придумывал себе новое имя. В перерыве между сочинениями рассказов, чтобы как-то прожить, был бакалейщиком, лоточником, счетоводом, фотографом, но, по собственному признанию, ни на одном из этих поприщ не преуспел. В 1956 году на международном конкурсе писателей-юмористов Нессин был удостоен первой премии и медали «Золотая пальмовая ветвь». Газеты и журналы, которые ранее не публиковали рассказов Нессина, стали наперебой предлагать ему свои страницы. Ныне Азиз Нессин – известный во всем мире писатель-юморист и сатирик. Многих, рассказывает Нессин, удивляет количество написанных мною рассказов – свыше 2000. Но чему здесь удивляться? Если бы семья, которую я содержу, состояла не из 10, а из 20 человек, я вынужден был бы написать в 2 раза больше. От окружающих мне удалось скрыть лишь 2 вещи – мою усталость и мой возраст. Кроме этого, все у меня на виду и открыто. Говорят, что я выгляжу моложе своих лет. Вероятно, я не успел состариться, потому что всегда по горло был занят, не имея для себя свободного времени. Я не уверен, что повторю вслед за некоторыми, если бы я родился еще раз, то сделал бы то же самое. Родись я еще раз, я сделал бы гораздо больше, чем сейчас, и гораздо лучше. Я очень люблю детей и жизнь, и нередко сержусь на это. Вот неоконченный рассказ о моей жизни. По опыту я знаю, что длинные истории читателям не нравятся. Они скорее хотят добраться до конца. Постараюсь им в этом помочь и перейти к делу.
4: Зеркала чуда. В доме Давуда Саювара, поставщика импортных запасных частей, давали званый обед. Среди приглашенных были управляющий банком, его молоденькая жена и дородная свояченица, политический деятель Хамза Ятмас из наших твердолобых со своей бездетной супругой, владелец крупных имений и рантье Медини Бей, его секретарша с миндалевидными глазами, госпожа Ипек, коммерсант Хаджи Осман Баюр из наших аданских торговцев и его любовница Фестыка Ханым. Из радиоприемника доносился голос диктора. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем наш вечерний концерт турецкой классической музыки. А сейчас слушайте передачу из цикла «Последнее открытие». С лекцией выступит крупный специалист, инженер Мекки Макинеджи. Молоденькая жена, управляющая банком, поморщилась. Фу, какой противный голос у этого типа. Аданец Хаджи Осман стал упрашивать. Умоляю вас, позвольте нам послушать. На прошлой неделе он рассказывал, как из бумаги изготовляют вату. Инженер Мекки Макинеджи начал свою лекцию так.
5: Уважаемые слушатели, сейчас, когда мы начинаем нашу еженедельную передачу «Последнее открытие», в американском городе Атом-Йорке вступает в строй новая атомная станция. Она сооружена в осуществлении принципа «атом на службу человеку». Из этой станции во все концы мира будет распространяться атомное излучение. Новое открытие в области атомной энергии явится чудом, которое потрясет все человечество. Под воздействием атомного излучения в любой точке земного шара на всех зеркалах пройдут одно за другим отражения, которые когда-либо появлялись с момента изготовления зеркала и по сей день. Вот, например, у вас дома есть зеркало. Вы им пользовались 20 лет. Как только начнется атомное излучение, все, кто отражался в этом зеркале за 20 лет, пройдут в нем длинной вереницей. Проведенные до настоящего времени опыты закончились полным успехом. Итак, необыкновенное открытие поможет воскресить ваше детство, молодость, воспоминания о днях любви. Завтра утром, после 9 часов, будьте у ваших зеркал. Молоденькая жена управляющего банком захлопала в ладоши. Боже, как интересно, как интересно. У меня есть зеркало, в которое я смотрю с детства. О, я увижу в нем, Господи, всю мою жизнь. Гости встали из-за стола и, разбившись на группы, принялись обсуждать в салоне новое атомное чудо. Хамза Ятмас, политикан из наших твердолобых, говорил шепотом почтенному рантье Мединебею. Моншер! Это новое открытие — подлинное чудо. Оно поможет восстановить множество забытых фактов. Однажды в управлении безопасности меня, извините за грубое выражение, отдубасили за милую душу. Вырвался я оттуда и тут же взял справку в судебной экспертизе о том, что было избит, и обратился в суд. Но суд не стал устанавливать, кто именно меня избил, и было вынесено такое решение, будто избил себя я сам. Медини Бей спросил, Хамза Бей, но какая же связь между зеркалами и этим избиением? Самая прямая. На стене в управлении безопасности висело зеркало. Теперь все откроется. Жена Давуда Саювара, поставщика запасных частей, тихо беседовала с любовницей Хаджи Османа Баюра. Фестыкой Ханым, я никак не могу выбросить из головы этого юношу.
6: Каплана?
5: Да, Каплана. Как быстро он меня забыл. Но завтра я встану перед зеркалом и заново переживу те сладкие мгновения. А я тоже отомщу моему, покажу ему в зеркале, какой я была хорошенькой, когда мы с ним встретились впервые. Теперь, видите ли, я ему уже не нравлюсь. Все они таковы. Эти мужчины.
4: Находившиеся в салоне гости говорили о новом открытии с радостным возбуждением. Фестыка Ханым беспрерывно твердила, скорее бы наступило завтра, скорее бы наступило завтра. Ей вторила дородная свояченица, управляющая банком.
5: Да, скорее бы.
6: Ой, и мне не терпится, ах, эти воспоминания о прошлом, ах, молодость!
4: Кому-то хотелось увидеть в чудесных зеркалах покойную мать, кому-то картины детства. Неожиданно послышался звонок. Вошел новый гость, известный гинеколог-хирург, доктор Шахаб Джанабеддин. Он был бледен, как смерть. «Что случилось, доктор? Ты не заболел?» — участливо спросил хозяин дома. «Вы ничего не слыхали? Ничего не знаете?» — простонал доктор. «Что именно, Шахаб? Дурные известия?» «По радио. Только что сообщили, на зеркалах будут восстанавливаться все прежние отражения. И это сделает атом. А вы тут себя посиживаете и знать ничего не знаете?» Гости удивленно посмеивались. «Но ведь это же прекрасно, доктор!» Доктор Шахаб Джанабеддин с отчаянием воскликнул. «Да вы все, оказывается, рехнулись!» Он отозвал мужчин в сторону. «Это новое открытие, моя погибель. В моей операционной напротив стола висит большое зеркало». Мужчины переглянулись. «Черт побери! Да, это нам и в голову не пришло. А, весь наш позор и даже преступление, которое, извините, я не то хотел сказать». Услышав перешептывание мужчин, женщины всполошились. Жена Давуда Саювара проговорила со стоном: «Конец моему семейному счастью! 20-летней супружеской жизни! Боже мой, завтра мой муж все узнает! Сначала с одним его шофером, потом с другим шофером, боже!» Фестыка Ханым произнесла: «И кто бы мог подумать, что в один прекрасный день зеркала выдадут все тайны!»
5: «А я каждое утро из его кармана, из его кошелька, боже, каждое утро, когда он спит. До сих пор он ничего не замечал, а завтра все узнает».
4: Хаджи Осман Баюр бормотал: «Не надо было мне связываться со служанкой. Не надо было мне связываться со служанкой. Шайтан попутал, шайтан попутал». Все громче раздавались ахи и охи. Потом в салоне воцарилась мертвая тишина. Эту тишину прервал густой бас Шахаба Джанабеддина. «Уважаемые дамы и господа, вы все еще сомневаетесь в том, что новое открытие, эти чудо-зеркала разобьют наше счастье?»
6: «Нет, нет, не сомневаемся! Эти зеркала нас погубят! Эти зеркала нас погубят!»
4: Доктор сказал, отчеканивая каждое слово. «Все ясно! Зеркала, подвергшиеся атомному излучению, угрожают нарушить социальный порядок!» Отовсюду послышались голоса. «Верно, верно, но что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Что предпринять? Есть ли какой-нибудь способ спастись?» Доктор Шахаб Джанабеддин объявил: «Единственный путь к спасению — разбить все зеркала на куски!» «Менанибей подхватил, этого мало! Мы должны разбить их в дребезги!»
6: Секретарша с миндалевидными глазами, госпожа Ипек, воскликнула своим нежным чистым голоском: «Мы истолчем эти зеркала в ступе, превратим их в порошок!»
4: Гости разошлись по домам. В ту ночь в городе во всех домах до самого утра стоял страшный шум. Повсюду толкли стекло. На утро все мусорщики были необычайно удивлены. Кругом валялись груды разбитых зеркал. Улицы были усыпаны зеркальной пылью. Ровно в 10 часов утра под звуки музыки раздался голос диктора: «Граждане, лучшие зеркала в мире! Зеркала марки «Чудо». Они показывают ваше отражение только тогда, когда вы в них смотритесь. Обратите внимание на марку. Зеркала «Чудо». Зеркала «Чудо». Владелец фабрики зеркал «Чудо» за один день стал миллионером.
7: В этом наше несчастье. Мы стояли перед деревенским магазином. Хозяин наливал в бутыль керосин для какой-то крестьянки. Заметив нас, оба засмеялись. Вначале женщина, а за ней бакалейщик. «Решит ага ждет вас», — сказал бакалейщик. «Как подниметесь на холм, так справа увидите кофейню, там он и сидит». «Кто этот решит ага?» — спросил я. «Идите, идите, он ждет вас, потом узнаете, кто он». Мы поднялись на небольшой холмик и сразу заметили кофейню. Навстречу нам бежал мальчик. «Дядюшка Решит ждет вас!» — крикнул он и тут же исчез. Мы спустились вниз, еще более заинтригованные. В кофейне было полным-полно народу. «Добрый день, господа», — сказали мы. При виде нас люди многозначительно переглянулись, и губы у них скривились в ироническую усмешку. «Кто здесь решит ага?» «Вот он!» На скамье, поджав под себя ноги, сидел симпатичный старик с круглой бородкой. Когда мы подошли, он встал. «Добро пожаловать!» «Рады приветствовать вас!» «Вы решит ага?» «Да, я!» «Вы, говорят, ждете нас?» «Садитесь, пожалуйста. Да, мы ждем, но не вас. Ваша городская одежда ввела наших людей в заблуждение. Что будете пить?» Мы заказали кислого молока. Затем объяснили, что у нас сломалась машина, и мы вынуждены остановиться в этой деревне. Обращаясь к крестьянам, сидевшим за кофе, решит ага сказал: «Это не те, кого мы ждем. Разве вы не помните гостей, что приезжали в прошлом году?» «Как же, помним!» — отозвалось несколько голосов. «Кого же вы все-таки ждете, решит ага?» — полюбопытствовал я. Старик положил перед нами белый вышитый платок и осторожно его развернул. В платке оказались 4 пустые папиросные коробки. 2 марки Эниджи, 3 марки Геленджик и 4 Богазичи. «Мы ждем хозяев этих коробок», — объяснил решит ага. Он протянул нам коробки. Мне досталась коробка Геленджик, на ней были нацарапаны какие-то зигзаги, неясные рисунки, цифры. «Что это такое, решит ага?» — спросил я. «Наша беда», — ответил он. «Беда?» — переспросил я. «Есть такой обычай. Каждый год перед выборами высокие начальники... Спасибо им. Разъезжают из округа в округ, из деревни в деревню и выслушивают жалобы населения. В прошлом году к нам явилось сразу 4. Велели собрать людей. Пусть, дескать, выскажут свои пожелания. Выходят они из автомобиля, мы кричим: «Добро пожаловать!» Они так вежливо поздоровались, а потом один и говорит: «Господа, до сих пор мы ни разу не выслушивали ваших жалоб. А ведь при демократическом строе руководители обязаны прислушиваться к голосу народа. Вот мы и приехали к вам. У кого есть какие просьбы, говорите». Ну, тут мы и начали рассказывать про свою жизнь, изливать горе. Мы говорим, а они записывают наши слова на папиросных коробках. «Эфенди», первым делом сказали мы, «лихорадка нас замучила, просто спасу нет, помогите нам». Они записали. Наш учитель пожаловался: «Я один веду все 5 классов, очень тяжело, умоляю, пришлите еще одного учителя». Смотрим, все 4 быстрехонько строчат на коробках. На любую жалобу отвечают: «Ладно, примем меры, ни в чем нет отказу». Я наклонился к учителю и шепнул на ухо: «Послушай, я им не верю. Наобещают золотые горы, а потом их и не увидишь». «Спасибо вам, — говорю, — вы все записали. Но у нас к вам есть еще одна просьба. Хотелось бы, чтобы нам провели железную дорогу. И это пожелание было записано на папиросной коробке. Наступил вечер. Смотрю, двое приезжих выбросили свои папиросные коробки. Я подобрал эти коробки и сунул их в карман. Выходя из кофейни, и третий выбросил свою коробку, я взял и ее. Все четверо сели в автомобиль и поехали. Мы махали руками им вслед. Из окошка машины вылетела еще одна коробка. Я поднял ее. Вот они, четыре коробки. Понятно? На них записаны все наши жалобы. Недавно нам сообщили, что те же начальники приезжают снова. Мы ждем их с минуты на минуту. Я внимательно рассмотрел коробки. На коробке с маркой «Эниджи» 6 раз повторялось женское имя Шукран. И 1 раз было выведено «Щук». Ниже были в беспорядке разбросаны 3 звездочки, лодка, треугольники, 4-угольники. На коробке с маркой «Багазичи» можно было прочесть следующие надписи и пометки. «Походатайствовать за Шурина». Подыскать теплое местечко в Офибею. Включить зятя в состав делегации, которая едет в Италию. В случае неудачи распространить слух о подставке. Дело о 300 тысячах повторялось 2 раза прописью и 4 раза цифрами. Танцовщица, танцовщица, 5 раз. А внизу красовались 6 рисунков, изображавших сердце. На коробке из-под сигарет марки «Геленджик» был нарисован огромный глаз и игральная кость. Ниже было выведено «Ладно, хорошо, можно, будет сделано, хорошо». Вдруг раздались голоса. «Едут! Едут!» Подъехал автомобиль. Из него вышли 3. «Здравствуйте, господа!»

0: Айте, господа, благополучно ли прошел год? Спросил один из приезжих. Спасибо, благополучно, за всех ответил Решитака. А как вы поживаете? У нас тоже все хорошо, даже лучше, чем в прошлом году. Мы видим, и вы стали жить лучше, на ваших лицах радостные улыбки. И пусть же Аллах всегда посылает вам счастье. Господа, обратился к крестьянам самый старший из приезжих. При демократическом строе руководители обязаны прислушиваться к голосу народа. Он вытащил из кармана пачку сигарет Геленджик. Хозяин кофейни тут же подал ему щипцами горящий уголек. Воодушевленные прошлогодней встречей с вами, мы неустанно трудимся, продолжал гость. Сегодня мы снова приехали к вам. Не стесняйтесь и смело высказывайте ваши пожелания. Выслушивать вас — наша обязанность. Говорите, какие у вас жалобы, какие трудности. Крестьяне молчали, затем стали перешептываться. Крестьянин, стоявший рядом со мной, сказал: «Первонаперво надо осушить болото. Лихорадка одолела. Опрыскиваниями с ней не сладить. Все трое что-то писали на своих коробках». Решитага наклонился к одному из приезжих, который держал в руках богазичи.
1: «Простите, бей, но вы неверно записали», — сказал он.
0: Тот зачеркнул все написанное им прежде и снова начал что-то строчить. «Почему неверно?» — спросил другой приезжий. «Этот делал записи на коробке Геленджик. Ведь речь идет об осушении болота».
2: «Да, а мне показалось, что тут ошибка».
0: Решит Бей осторожно развернул вышитый платок, лежавший у него на коленях, и показал всем коробку Геленджик.
2: «В прошлом году, когда шел разговор о лихорадке, вы нарисовали вот это».
0: Раздался дружный смех. Приезжие тоже смеялись. Кто-то из крестьян сказал: «Мы просили учителя, в школе 5 классов, один учитель не справляется». «Да, конечно», — ответил один из депутатов, тот, что делал пометки на коробке Эниджи.
2: «Неправильно записали», — сказал Решитага и достал коробку Эниджи. «Когда в прошлом году говорили об учителе, вы написали «Щукран», «Щукран», «Щук».
0: Гости, как по команде, засунули папиросные коробки в карманы.
2: «Тут все записано», — сказал Решитага. «Посмотрите, вот эти рисунки означают фабрику, а эти 6 сердец — железную дорогу. А вот коробка Бея, который был в прошлом году, сегодня его нет». «Что это такое?» — вздернув подбородок, раздраженно спросил депутат.
0: «Как что?»
2: «Ничего. Это наши жалобы, наши беды. Никак я не соображу, чьи это беды, наши или ваши».
0: Все встали. Гости заторопились с отъездом.
2: «Не забудьте дело Шукран, а также насчет 300 тысяч, — сказал Решитага. Затем добавил: «Если лодки и звезды тоже что-нибудь обозначают, не забудьте и их».
0: Гости, сопровождаемые крестьянами, направились к автомобилю. Мы шли рядом с Решидом Ага. Один из приезжих, кашлянув, заметил:

0: бросить курить. Да, табак стал слишком крепок, добавил другой.
1: Да, надо бы, сказал третий. Табак оказывает слишком сильное возбуждающее действие.
0: Автомобиль тронулся. Крестьяне проводили его веселым смехом.

0: Добрый вечер. Сегодня я расскажу тебе о твоих игрушках.
1: Да-да.
0: О тех самых игрушках, с которыми ты играешь каждый день. А вот знаешь ли ты, что делают игрушки ночью, когда ты спишь? Что они тогда делают? Так вот, слушай. Жил-был мальчик, который любил брать на ночь к себе в постель игрушки. То оловянного солдатика, то резинового клоуна, то плюшевого мишку. И жили-были игрушки, которые не любили, когда мальчик брал их на ночь к себе в кроватку.
1: «Надо же нам и свои дела делать», — говорили они. «И когда еще мы можем их делать, если не ночью, когда наш мальчик спит?»
0: А дела у игрушек были совсем не игрушечные. И так как игрушечный слон был во много раз меньше настоящего, игрушечный мишка во много-много раз меньше обыкновенного медведя, а оловянный солдатик во много раз меньше живого солдата, то и время тянулось для них гораздо дольше. Одна наша ночь была для них целым годом, и чего только они не успевали за одну ночь сделать. Слон, например, успевал побывать в Индии, солдатик пострелять на маневрах, а мишка проведать своих друзей-медведей где-нибудь в далеком дремучем лесу. Отправлялись игрушки по своим делам, когда мальчик засыпал, а возвращались к утру. Самое трудное было запомнить каждому, в каком положении его с вечера оставил мальчик. Но у игрушек хорошая память. И когда мальчик просыпался, он находил все точно так, как оставил перед сном. Если мишка с вечера сидел с протянутой лапой, он так и сидел утром. Оловянный солдатик также лежал на правом боку. А у резиновой кошки также была вдавлена одна щека, и надо было нажать на вторую щеку, чтобы первая выровнялась. Но какие бы важные дела ни были по ночам у игрушек, они к утру непременно возвращались, потому что они любили своего мальчика. Он их никогда не обижал, и когда они встречались по ночам с другими игрушками, те завидовали часто тому, как хорошо они выглядят. Случалось, конечно, что у солдатика на груди виднелись царапины, что на клоуне плохо держался колпачок, или же у мишки была стерта пятка, но это все мелочи. А вот той игрушке, которую мальчик брал на ночь в кроватку, приходилось плохо, ведь она уже не могла отправиться в ночное путешествие. А теперь послушай, что однажды случилось, когда мальчик взял на ночь к себе в кроватку своего любимого матроса. Пробила полночь. Все игрушки разбрелись кто куда, а матрос лежит на подушке рядом со спящим мальчиком и думает, как ему быть. Мальчик крепко держит его за ленточки без козырки, а матросу хочется к морю. Ой, как хочется! Хоть одним глазом посмотреть на море, на корабли. И вот матрос решается. Он оставляет у мальчика свою бескозырку, а сам тихонько скатывается с кроватки, переступает через порог и... Больше он не игрушка. По улицам широким шагом идет матрос. Он спешит к морю. Добравшись до моря, он взбирается на самый большой, самый красивый корабль, на котором в это время драют палубу. Вода весело хлещет из шланга. Швабры ловко работают в руках матросов. И наш матрос, недолго думая, берется за дело. Он вместе со всеми драет палубу, но вдруг строгий голос окликает его: — «Матрос, где твоя бескозырка?» А ведь верно, без бескозырки матросу никак нельзя. И вот матрос пускается в обратный путь за своей бескозыркой. А путь этот очень длинный. Сначала матрос плывет на шлюпке к берегу, потом идет пешком по пристани, потом он едет на трамвае по городу к вокзалу, потом он едет на поезде в тот город, где живет мальчик, его мальчик. В том городе он опять едет на трамвае и идет пешком. И когда матрос добирается до кроватки мальчика, уже наступает утро. Он еле успевает сделаться с новой игрушкой, как мальчик просыпается и, взглянув на бескозырку, которую он прижимает к груди, кричит: «Где мой любимый матрос?» А любимый матрос, вот он. Он лежит рядом с кроваткой, такой тихий, такой смирный, даже виду не подает, что он всю ночь отсутствовал. Мальчик думает, что это он во сне уронил его. Он поднимает матроса, надевает ему бескозырку и правильно делает. Сегодня же ночью матрос снова отправится в далекое путешествие. И где он только за свой игрушечный год не побывает, и чего только не увидит, он уплывет на большом красивом корабле в далекие страны. По пути он увидит коралловые острова. Он встретит другие корабли и помашет своим старым знакомым, бывшим игрушкам, а теперь девочкам с пышными бантами. Девочкам, которые утром снова станут куклами, но все еще будут улыбаться, вспоминая веселое путешествие.

0: Демьян бедный. Снежинки. Читает Дмитрий Журавлев.
1: Засыпала звериные тропинки вчерашняя разгульная метель, и падают снежинки на тихую задумчивую ель. Закована тоскою ледяною безмолвие убогих деревень, и снова он встает передо мною, смертельною тоской пронзенный день. Забуду ли народный плач у горок, и проводы вождя, и скорбь, и жуть, и тысячи лаптишек и опорок, за Лениным утаптывавших путь. Шли лентою с пригорка до ложбинки, со снежного сугроба на сугроб, и падали снежинки на Ленинский от снега белый гроб.
2: Из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» Сельская ярмарка. Пришли на площадь странники. Товару много всякого и, видимо, невидимо народу. Не потехали, кажись, нет ходу крестного, а словно пред иконами без шапок мужики. Такая уж сторонушка, гляди, куда деваются крестьянские шлыки. Помимо складу винного, харчевни, ресторации, десятка штофных лавочек, трех постоялых двориков, да ринскового погреба, да пары кабаков, 11 кабачников для праздника поставили палатки на селе. Гляди, что протянулося крестьянских рук со шляпами, с платками, с рукавицами. Ой, жажда православная, куда ты велика! По пьяным поголовушкам играет солнце вешнее. Мельно, горласто, празднично, пестро, красно кругом. Поконные потолкались по взгорью, где навалены косули, грабли, бороны, багры, станки тележные, ободья, топоры. Там шла торговля бойкая, с борьбою, с прибаутками, с здоровым громким хохотом. Пошли по лавкам странники, любуются платочками, ивановскими ситцами, шлеями, новой обувью, изделием тимряков. Тут башмачки козловые дед внучки торговал. 5 раз про цену спрашивал, вертел в руках, оглядывал. «Ну, дядя, 2 двугривенных плати, не то проваливай», — сказал ему купец. «А ты постой, любует что старик ботинкой крохотной такую держит речь. Мне зять плевать, и дочь молчит, жена плевать пускай ворчит, а внучку жаль. Повесилась на шею ягоза, купи гостинчик, дедушка, купи». Головкой шелковое лицо щекочет, ластится, целует старика. «Постой, ползунья босая, постой, юла, козловые ботиночки куплю». Расхвастался Вавилушка и старому, и малому подарков насулил, а пропился до грошика. «Как я глаза бесстыжие домашним покажу!» Была тут также лавочка с картинами и книгами, а фени запасались своим товаром в ней. «А генералов надо бы на?» — спросил их купчик Выжига. «И генералов дай, да только ты по совести, чтоб были настоящие, потолще, погрозней. Чудные, как вы смотрите, тут дело не в комплекции, а в чем же? Шутишь, друг? Дрянь, что ли, сбыть желательно? Шалишь, перед крестьянином все генералы равные, как шишки на ели. Давай больших, осанистых, грудь с гору, глаз на выкате, да чтобы больше звезд. остатских не желаете? Ну вот, еще с остатками. Однако взяли дешево какого-то сановника за брюхо с бочку винную и за 17 звезд. Купец со всем почтением, что любо тем и почует, спустил по сотне Блюхера, архимандрита Фотия, разбойника Сипко, сбыл книги Шут Балакирев и английской милорд. Легли в коробку книжечки, пошли гулять портретики по царству всероссийскому, пока мест не пристроится в крестьянской летней горенке на невысокой стеночке, черт знает для чего. Эх, эх, придет ли времечко, когда приди желанное, дадут понять крестьянину, что рось портрет портретику, что книга книги рось, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Ой, люди, люди русские, крестьяне православные, слыхали ли когда-нибудь вы эти имена? То имена великие, носили их, прославили заступники народные. Вот вам бы их портретики повесить в ваших горенках, их книги прочитать.
3: Беппо. Фрагменты из поэмы. Известен всем, невежд мы обойдем, веселый католический обычай гулять вовсю перед святым постом, рискуя стать лукавому добычей. Греши смелей, чтоб каяться потом. Без ранговых различий и приличий все испытать спешат и стар, и млад. Любовь, обжорство, пьянство, маскарад. Когда сгустится ночь под небосклоном, чем гуще тьма, тем лучше, господа. Когда скучней супругам, чем влюбленным, и нет у целомудрия стыда, тогда своим жрецам неугомонным веселье отдается без труда. Виск, хохот, пенье, скрипки и гитары и нежный вздох целующейся пары. Итак, пред нами праздник, карнавал. Прощай, мясное, смысл его названия. Предмет забавно с именем совпал. Теперь надолго рыба — гвоздь питания. Чем объяснить, я прежде сам не знал, перед постом такие возлияния? Но так друзья, прощаясь, пьют вино, пока свистка к отплытью не дано. На 40 дней прости-прощай мясное. О, где рагу, бифштекс или паштет? Все рыбное, да и притом сухое. И тот, кто соус любит с детских лет, подчас со зла загнет словцо такое, каких от музы век не слышал свет. Хотя и склонен к ним британец бравый, привыкший рыбу уснащать приправой. Из городов, справлявших карнавал, где в блеске расточительном мелькали мистерия, веселый танец, бал, орликинады, мимы, пасторали и многое, чего я не назвал, прекраснейшим Венецию считали. Тот шумный век, что мною здесь воспет, еще застал ее былой расцвет. Венецианка хороша до ныне, глаза как ночь, крылатый взлет бровей, прекрасный облик эллинской богини, дразнящий кисть мазилки наших дней. У Тициана на любой картине вы можете найти подобных ей, и, увидав такую на балконе, узнаете, с кого писал Джорджоне, соединивший правду с красотой. В дворце Манфрини есть его творение. Картин прекрасных много в зале той, но равных нет по силе вдохновения. Я не боюсь увлечься похвалой. Я убежден, что вы того же мнения. На полотне художник, сын, жена. И в ней сама любовь воплощена. Любовь не идеальная, земная. Не образ отвлеченной красоты, но близкой нам. Такой была живая, такими были все ее черты. Когда бы мог, ее не рассуждая, купил, украл, забрал бы силой ты. Она ль тебе пригрезилась когда-то, мелькнула и пропала без возврата. Она была из тех, чей образ нам является неведомый, нежданный, когда мы страстным преданы мечтам, и каждая нам кажется желанной. И вдруг, воспламеняясь по пятам, мы следуем за нимфой безымянной, пока она не скрылась навсегда, как меж плеяд погасшая звезда. Я говорю, таких писал Джорджоне, и прежняя порода в них видна. Они всего милее на балконе, для красоты дистанция нужна. Они прелестны, вспомните Гольдони, и за нескромным жалюзи окна. Красоток тьма, без мужа или при муже, и чем они кокетливей, тем хуже. Добра не будет, взгляд рождает вздох, ответный вздох — надежду и желание. Потом Меркурий, безработный бог, за медный скудо ей несет послание. Потом сошлись, потом застал врасплох отец или муж, проведав про свидание. Крик, шум, побег, и вот любви тропа, разбиты и сердца, и черепа. Замечу, кстати, я питаю сам к девицам и любовь, и уважение, но в тет-а-тет ценю я больше дам, да и во всем отдам им предпочтение. Причем ко всем народам и краям относится равно мое суждение. И знают жизнь, и держатся смелей, а нам всегда естественность милей. Хоть мисс, как роза, свежестью сверкает, но не ловка, дрожит за каждый шаг, пугливо строгим видом вас пугает, хихикает, краснеет точно рак, чуть что смутясь к мамаше убегает, мол, я или вы, или он ступил не так. Все отдает в ней нянькиным уходом, она и пахнет как-то бутербродом. Но пусть грешит Италия по моде. Прощаю все пленительной стране, где солнце каждый день на небосводе, где виноград не лепится к стене, но пышно, буйно вьется на свободе, как в мелодрамах верных старине, где в первом акте есть балет и задник изображает сельский виноградник. Люблю в осенних сумерках верхом скакать, не зная, где мой плащ дорожный, забыт или угрюмо под ремнем, ведь в Англии погоды нет надежной. Люблю я встретить на пути своем медлительный, скрипучий, осторожный, доверху полный сочных гроздей воз. У нас то был бы мусор или навоз. Люблю я винно-ягодника птицу, люблю закат у моря, где восход ни в мути, ни в тумане возгорится, ни мокрым глазом пьяницы блеснет, но где заря, как юная царица, взойдет, сияя, в синий небосвод, где дню не нужен свет свечи заемной, как там, где высь коптит наш Лондон темный. Люблю язык, латыни гордый внук, Как нежен он в признаниях сладострастных, как дышит в нем благоуханный юг, как сладок звон его певучих гласных. Не то что наш, рожденный в царстве вьюг и полный звуков тусклых и неясных, такой язык, что, говоря на нем, мы харкаем, свистим или плюем. Люблю их женщин, всех, к чему таится. Люблю крестьянок, бронзу смуглых щек, глаза, откуда брызжет и струится живых лучей сияющий поток. Синьор люблю, как часто взор мне снится, чей влажный блеск так нежен и глубок. Их сердце на устах, душа во взоре, их солнце в нем, их небеса и море. Италия, не ты ли Эдем земной? И не твоей ли Евой вдохновленной нам Рафаэль открыл предел иной? Не на груди ль прекрасной, упоенной скончался он? Недаром даже твой, да, твой язык, богами сотворенный, и он бессилен передать черты, доступные лишь канове красоты. Дон Жуан, фрагмент песни первой. Ищу героя. Нынче, что ни год, являются герои, как ни странно. Им пресса щедро славу воздает, но эта лесть, увы, не постоянна. Сезон прошел, герой уже не тот. А посему я выбрал Дон Жуана. Ведь он наш старый друг, в расцвете сил, со сцены прямо к черту угодил. В Севилье он родился, город славный, гранатами и женщинами. Тот бедняк, кто не был в нем, бедняк подавно. Севилья лучшим городом слывет. Родители Жуана благонравно и неизменно жили круглый год над речкою, воспетой целым миром и называемой Гвадалкивиром. Его отец Хосе, понятно, Дон, и дальго чистокровный, без следа презренной маврской крови, был рожден от грандов, не робевших никогда. Не всякий граф, маркиз или барон был на коне так ловок, господа, как Дон Хосе, зачавший Дон Жуана, зачавшего об этом, впрочем, рано. Его мамаша столь была умна, такими отличалась дарованиями, что повсеместно славилась она и всех ученых затмевала знаниями. Их честь была весьма уязвлена, и затаенной зависти стенаньями отметили они наперебой Инессы превосходство над собой. Она имела ум математический, держалась величаво до жеманности, шутила редко, но всегда оттически, была высокопарна до туманности, чудила и морально, и физически, и даже одевалась не без странности, в какой-то канифас и кисию. Я, впрочем, этих штук не признаю. Она настолько нравственной была и, к слову, искушение непреклонной, что ангела-хранителя могла освободить от службы гарнизонной. Точнее были все ее дела хронометров завода Гаррисона. Она была вот тем-то и страшна, что всех пороков женских лишена. Она была бесспорно совершенна, но к совершенству свет и глух, и нем. Недаром прародители вселенной хранительной покинули Эдем. Они в раю, скажу вам откровенно, и целоваться не могли совсем. А Дон Хосе, прямой потомок Евы, любил срывать плоды с любого древа. Хосе, беспечный смертный, не любил речей мудреных и людей ученых. Куда хотел и с кем хотел, ходил, не замечая взоров возмущенных. Но за его поступками следил Синклит Ханжей, клеймить пороки склонных, и двух его любовниц называл, хотя одна и то уже скандал. Инесса, несомненно, знала цену своим высоким и моральным качеством, но и святая не снесет измены и даже может отказаться начисто бороться с чертом. Кротости на смену тогда приходят разные чудачества. А коль святая станет ревновать, то тут супругу уж не сдобровать. Она вела старательно учет его проступкам. Все его записки цитировать могла наперечет. К шпионству души любящие близки. Все жители Севильи круглый год Инессе помогали в этом сыске. Уж бабушка на что стара была, а ведь и та чего-то наплела. Совсем нетрудно справиться с мужчиной, коль он неосторожен и неправ. Он хочет ускользнуть с невинной миной, но тут его хватают за рукав. Он следует за гневной половиной, а наш, в утверждение дамских прав, берет свой веер, а в руке прелестный он хуже всякой плетки, как известно. Мне очень-очень жаль, что за повес выходят замуж умные девицы. Но что же делать, если бедный бес ученым разговором тяготится? Я ближних соблюдаю интерес. Со мной такой ошибки не случится. Я человек простой и холостой, и не гонюсь за светской суетой. Итак, я не могу не пожалеть. Супруги жили плохо и уныло, мечтая каждый рано овдоветь. Со стороны, однако, трудно было их внутреннюю распрю разглядеть. Они держались вежливо и мило. Но вот огонь прорвался, запылал, и явно обнаружился скандал. Сперва друзья пытались их мирить, и родственники думали вмешаться. А я уж, если правду говорить, советовал бы вам не обращаться ни к тем и ни к другим. Большую прыть явили и законники, признаться, в надежде гонораров. Только вдруг скончался неожиданно супруг. Да, умер. Вместе с ним погребены и сплетни, и доходы адвоката. Любовницы пошли за полцены, одна ростовщику, одна аббату. Дом продан, слуги все разочтены. И как не принял свет сию утрату, оставил он разумную жену, его грехи обдумывать одну. Он умер, не оставив завещания, и стал Жуан наследником всего, и сплетен, и долгов, и состояния, а маменька почтенная его опекуном. Такое сочетание ролей не удивило никого. Единственная мать уже по чину, надежный друг единственному сыну. Умнейшая из вдов немало сил Инесса приложила и старания, чтоб сын ее семьи не посрамил, которую гордилась вся Испания. Жуан, как подобает, изучил езду верхом, стрельбу и фехтование, чтоб ловко проникать, святая цель, и в женский монастырь, и в цитадель. Инесса постоянно хлопотала и очень беспокоилась о том, чтобы воспитание сына протекало отменно добродетельным путем. Руководила и во все вникала с большим педагогическим чутьем. Жуан отлично знал предметы многие, но, Боже, сохрани, не биологию. Все мертвые постиг он языки, и самые туманные науки, которые от жизни далеки, как всякий бред схоластики и скуки. Но книжек про житейские грешки ему, конечно, не давали в руки. И размножение, каверзный закон, был от его внимания утаен. Трудненько было с классиками им, ведь боги и богини резво жили. И не в пример испанцам молодым ни панталон, ни юбок не носили. Педантов простодушием своим смущали и Гомер, и сам Вергилий. Инесса, что совсем не мудрено, боялась мифологии давно. Жуан, конечно, классиков зубрил, читая только школьные издания, из коих мудрый ментор удалил все грубые слова и описания, но, не имея смелости и сил их выбросить из книги, в примечания их вынес, чтоб учащиеся вмиг их находили, не листая книг. Фамильный требник их украшен был картинками, какими украшали такие книжки. Но излишний пыл художники при этом допускали. Не раз глазком молящийся косил на многие занятные детали. Инесса этот требник берегла, но Дон Жуану в руки не дала. И Августина пламенный рассказ был запрещен Жуану. Этим чарам поддаться может юноша не раз. Инесса, осторожная недаром, обычно с сына не спускала глаз, служанкам доверяла только старым, что и при муже делала она. Сия метода женская умна. Я сплетничать не буду, но сказать хочу со всею честностью моею. Когда б хотел я сына воспитать, а я его, по счастью, не имею, не согласился б я его отдать в Инессин монастырь. Всего скорее послал бы я мальчишку в пансион, где попросту учиться мог бы он. Там все-таки, скажу без хвастовства я, как следует учили нас, ребят. Я греческие буквы забываю, но многое я помню, вербум сад, и многое отлично понимаю. Я, в сущности, конечно, не женат, но сыновей возможных воспитания обдумать все же предпочел заранее. И, признаюсь, доселе склонен я не доверять теориям Инессы. С ее супругом были мы друзья. Я знаю, очень сложные эксцессы рождает неудачная семья, когда отец характером повеса, а маменька ханжа. Не без причин в отца выходит склонностями сын. Фрагмент из песни первой. Отрадно в полночь под луною полной внимать октав торкватовых размер, когда адриатические волны веслом и песней будет гондольер. Отраден первых звезд узор безмолвный, отрадно после бури, например, следить, как выступает из тумана мост радуги на сваях океана. Отраден честный лай большого пса, приветствующий нас у двери дома, где просветлеют лица и сердца навстречу нам улыбкою знакомой. Отрадны утром птичьи голоса, а вечером ручья живая дрема. Отраден запах трав и тень ветвей, и первый лепет наших малышей. Отраден сбор обильный винограда, вакхического буйства благодать, отрадно из ликующего града в обитель сельской лени убегать, скупому груды золота отрада, отцу отрада первенца обнять, грабеж солдату моряку награда, а мщенье сердцу женскому отрада. отрадно неожиданно узнать о смерти старца, чье существование нас, молодежь, заставило вздыхать о преизрядной сумме завещания. Иные тянут лет по 25, а мы в долгах, в надеждах, в ожидании даем под их кончину векселя ростовщиков процентом веселя. Весьма отрадно славу заслужить, чернилами или кровью все едино. Отрадно ссорой дружбу завершить, когда к тому имеется причина. Отрадно добродетель защитить, отрадно пить изысканные вина, отраден нам родного неба свет, уроки и забавы детских лет. Но выше всех отрад, скажу вам прямо, пленительная первая любовь, как первый грех невинного Адама, увы, не повторяющийся вновь. Как Прометей, бунтующий упрямо, украв огонь небесный у богов, мы познаем блаженство, пусть однажды, впервые утолив святую жажду.

0: Это случилось в начале нынешнего века в небольшом польском городке. Но прежде чем начать наш рассказ, мы познакомим вас с лицами, действующими в нем. Вот пани Дульская, почтенная домовладелица.
1: На то у нас и четыре стены, чтобы ссоры за сбы не выносить. Тащить к людям свою домашнюю грязь – это непорядочно и неморально. Я всегда жила так, чтобы обо мне никто не мог сказать, что я была причиной скандала. Женщина должна пройти через жизнь тихо и спокойно. Это уже так заведено, и этого надо держаться.
0: А вот пан Фелициан Дульский, ее супруг.
2: Ах, чтоб вас всех черт побрал.
0: А это их дети, Хеся.
3: Кто порядочный после этого станет свататься ко мне или к Меле? Ну, положим, Меле это не касается, она собирается остаться старой девой, но я...
0: Меля?
4: У меня есть отец, мамочка, брат с сестрой. Я хожу в школу, не калека. Обо мне все заботятся, пичкают меня железом, растирают мокрыми полотенцами. И все-таки мне кажется, что надо мной творится какая-то неправда, что я в тюрьме.
0: Збышка, наследник фамилии Дульских.
5: Наступит час, когда я стану продульским, обердульским. Буду родить целые легионы Дульских. Буду драть с жильцов квартирную плату и много говорить о Боге. И не буду я зеленый, а весь нальюсь жиром и спасительными теориями.
0: Юлия Севичева, родственница Дульских.
3: Я примирилась с жизнью и беру то, что в ней поприятнее. Вот верх мудрости. Бороться? Смешно. Дон Кихот. Впрочем, как говорится, все мы протянем копытца.
0: Ганка, служанка в доме Дульских.
6: Ох, беда. Ох, беда. Лучше бы мне на свет не родиться. Лучше бы я калекой стала, чем в этот дом нанялась.
0: И, наконец, Тадрахова, крестная мать Ганки.
7: Ой, время же настало, и время. Не корму скотины, непорядочности у людей.
0: Вот мы и познакомили вас со всеми, кто будет участвовать в нашей истории. Начнем.

0: Раннее осеннее утро. Дом, принадлежащий почтенной пани Дульской, погружен в сонную тишину. Спят жильцы, спит прислуга, спит сама пани Дульская и ее семейство. На окнах гостиной опущены шторы. В комнате темно. Впрочем, если бы и приподнять эти шторы, в гостиной не стало бы светлее. За окнами еще только занимается, словно нехотя, холодный рассвет. Из супружеской спальни появляется сама пани Дульская. На ней ночная кофточка и нижняя юбка. Голова в папильотках. В руках у нее свеча.
1: Еся, Меля, вставайте. Кухарка, Ганка, вставайте. Что, еще рано? Принцессы, потише там, кухарка, не рассуждать. Затапливай плиту. А ты, Ганка, марш топить печку в гостиной, да поживее. Еся, Меля, вставайте. Уроки повторять, гаммы играть, живее. Будет вам валяться в постелях.
0: Пани Дульская заглядывает в комнату своего старшего сына и, убедившись, что она пуста, в отчаянии заламывает руки. Входит Ганка, молодая служанка, одетая по-крестьянски.
2: Вельможная пани, дворник пришел насчет подписки новых жильцов.
1: Иду.
2: Простите, вельможная пани, я хотела просить вас. Мне бы с первого числа уйти от вас.
1: Что? Как?
2: Уйти бы мне.
1: И думать не смей. Я за тебя в конторе заплатила, и ты обязана служить. Вот это мне нравится.
2: Я подыщу другое на свое место.
1: Смотрите, как огрызается. Да ты с ума спятила. Город на нее действует. Не приглашают ли вас, вельможная пани, на перебой другие дома?
2: Простите, вельможная пани, я из-за молодого пана.
1: А?
2: Да, я не хочу, ведь это...
1: Опять?
2: Он и не переставал. А это... Это я...
1: Ну, ладно, я ему скажу.
2: Простите, вельможная пани, это ни к чему. Вы, вельможная пани, не раз и не два говорили. Да и ксёнц велел мне уйти.
1: А ты у кого служишь, у ксёнца или у меня? Живёт, отапливай печь. Меля, Хеся, Фелициан, ну что за сонная семейка? Ну и ну, не будь меня, все бы по миру пошли.
3: Почему новую метлу оставил во дворе? Дождь льет.
4: Какая метла?
3: Ты что, не видишь, в углу стоит хозяйская метла?
0: Пока пани Дульская бронится с дворником, Ганка растопила в гостиной печь и ушла. Из своей комнаты выбежали две девочки, Хеся и Меля, в одинаковых коротеньких ночных юбочках и белых кофточках. Ёжась от холода, они жмутся к печке.
5: Хорошо, хоть чуточку согреться.
6: Ну, пусти, я ведь тоже... Ну, погоди, угли помешаю.
5: А теперь давай греми, я тебя причешу.
6: Оставь, увидит нас тут мама, поднимет крик.
5: Ну, пускай кричит, я не боюсь.
6: А я боюсь, уж очень неприятно, когда кто-нибудь громко кричит.
5: Ты слишком чувствительна, вся в отца рокля.
6: Ну, откуда ты знаешь, какой наш отец, ведь он всегда молчит.
5: Это я уже знаю. И нос у тебя совсем как у него.
6: Удивительно мне.
5: Что это?
6: А то, что дети всегда похожи на отца или на мать, отчего это?
5: А я знаю, а я знаю!
6: Скажи, скажи!
5: Нашла дуру, знаю, да не скажу.
6: Кто тебе сказал?
5: Кухарка.
6: О, когда же это?
5: Вчера вечером, когда мама с папой пошли в театр, нас не взяли, потому что ставили безнравственную пьесу. Я пошла на кухню, и мне кухарка там все рассказала. Ой. Ох, Меля, ох, Меля!
6: Хеся?
5: Что?
6: А мне кажется, это грешно.
5: Что?
6: Ну, разговаривать об этом с кухаркой.
5: Ну, ведь все же это правда, все же на самом деле так.
6: А если б только мама узнала?
5: Ну, и что, раскричалась бы, она и вечно кричит.
6: Хеся.
5: Что тебе?
6: А мне ты не скажешь?
5: О, не хочу брать грех на душу. Ведь в Писании сказано, не искушай младенцев.
0: Хеся на цыпочках подкрадывается к двери, ведущей в комнату старшего брата, подглядывает в щелку.
5: А знаешь... Мышка снова пошел болезничать.
6: Его нет.
5: Нет. Я могла бы тебе кое-что рассказать. Но только ты побожись, что ты никому не передашь.
6: Никому?
5: Вспышка бегает за рамкой.
6: Это почему же?
5: Да ты что с тобой разговаривать? Нет, ну скажи сама, разве можно с тобой разговаривать?
6: Ну ведь ты же сама говоришь, что бегает.
5: Ну бегает, ну не дает ей проходу. Ну влюблен, понимаешь?
6: Ой, Еся, Спыша,
5: что? Разве ты не была на опере «Галька»? Не знаешь, как это происходит? Молодой пан соблазняет несчастную Гальку.
6: Но ведь это же на сцене. И было это, когда носили вон какие контуши. Но Сбышка, ой, Еся.
0: Входит Ганка и становится на колени возле печки.
5: О, Ганка, хочешь, я спрошу у нее, увидишь, наврала я или нет?
6: Еся, пожалуйста, не спрашивай.
5: Ну, почему? Это мое дело, и мама не слышит.
2: Еся, мне почему-то стыдно перед Ганкой.
5: Ладно, не буду. Хотела бы я знать, где этот Сбышка пропадает ночами.
6: Может быть, в парке гуляет? Теперь так хорошо?
5: Как ты глупа. Ганка, ты не знаешь, где молодые господа пропадают по ночам?
2: Откуда же мне?
5: Ну, вот как пан Сбышка, например, до утра и почти каждую ночь.
2: А надо быть где-нибудь.
5: Я у него спрашивала, он говорит, хожу повеселиться. А кухарка смеялась и уверяла, что он таскается по ресторанам. О, боже мой, когда же я, наконец, все узнаю? Когда же я, наконец, стану взрослой, и передо мной откроются все тайны?
6: А, по-моему, так лучше.
5: Как?
6: Ничего не знать, это так приятно. Нет, лучше ничего не знать.
5: Вздор.
0: Мимо девочек ураганом проносится пани Дульская.
4: Вы чего здесь? Что это такое? Идите одеваться, Меля Гаммы! Ганка, убирайся в комнате! Филиппан!
0: Испуганная Меля порывается уйти.
5: Не уходи, вихрь промчался. Филиппан!
6: Филиппан!
5: Что, непочтение к родителям и предрассудки?
0: Появление Сбышка прервало разговор девочек. После бурно проведенной ночи у Сбышка был весьма помятый вид. Он попытался незаметно проскользнуть к себе в комнату, но пани Дульская, узнав о приходе сына, влетела в комнату. Отослав девочек, она набросилась на Сбышка.
4: Где ты был? Где ты был до этих пор?
7: Если я скажу, то вы, мамуся, подпрыгнете на месте.
4: О!
7: А потому и не спрашивайте.
4: Я мать.
7: Ну, именно поэтому.
4: И я должна знать, где ты тратишь свое время и здоровье.
7: А видите, мамочка, что у меня такое здесь под носом? Усы, а не молоко, значит.
4: Как ты выглядишь.
7: Ай.
4: Ты весь зеленый.
7: Это модный цвет. Приказали же вам, мамочка, выкрасить в зеленые балконы окна.
4: Ни одна девушка не пойдет за такого.
7: Ну, выходит, и за худших. А все-таки нет ли кофе в этом заведении?
4: Прошу тебя выражаться поприличнее. Тебе кажется, что ты еще в обществе кокоток?
7: Это общество не хуже всякого другого. И дались же вам, мамочка, эти кокотки. Будто в нашем собственном доме не сдаются им комнаты. Вы сами же, мамочка, сдали кокотки наш бель-этаж.
4: Да, но я с ней не раскланиваюсь.
7: А денежки-то берете, да еще какие.
4: Извини, пожалуйста, на денег таких я себе не беру.
7: А куда же вы их деваете?
4: Уплачиваю ими налоги.
7: Пойду спать.
4: Перестанешь ты повесничать?
7: Никогда.
4: Ну, смотри же, долгов твоих я платить не буду.
7: Ну, а об этом в другой раз.
4: Сбышка! Сбышка! Ну, для того ли я кормила тебя своим материнским молоком? Чтобы ты, почтенное, незапятнанное имя Дульских позорил по кафе шантанам и притонам?
7: Что ж, надо было кормить детской мукой Нестле. Говорят, замечательное. Ну, не сердитесь, пани Дульская. Ну, что мне делать в нашем доме? Никто у нас не бывает, живем какими-то нелюдимыми.
4: Тяжелые времена, не до приема.
7: Ну, человек общественное животное. Надо же ему кое-когда обменяться мыслями с себе подобными. Вы понимаете, мамочка, мысль – это великое слово.
4: У меня нет времени думать.
7: Ну, это верно. А потому я вон из дому. Наш дом – настоящее кладбище. Кладбище чего? Мысли... Широкой и свободной мысли.
4: Ой, так потому ты в кафе Шантана или...
7: Да, да. А что вы, мамочка, знаете о путях человеческой мысли даже у такого обывателя, как я?
4: Ты глуп. А. Ты и твой отец два сапога пара. Он каждый день в кондитерской, ты вовсе бог знает где.
0: Из спальни выходит Дульский, прилично одетый чиновник.
4: Ну, наконец-то.
7: Доброе утро, отец.
0: Дульский жестом отвечает на приветствие сына.
1: Сегодня жалование?
0: Дульский утвердительно кивает головой.
1: Смотри, денег не потеряй. Чего ты ждешь? А, сигару. Збышка подает всю сигару вон там на печке.
0: Дульский берет сигару из рук Збышка и пробует ее.
1: А ты знаешь, в котором часу вернулся твой сынок домой?
0: Дульский равнодушно пожимает плечами и уходит в переднюю.
1: С ума можно сойти с этим человеком.
7: Так вы его, мамочка, выдрессировали.
1: Ну, это уже чересчур.
7: Спокойной ночи, пойду вздремнуть.
1: А служба?
7: Не убежит.
1: Збышка, ну поклянись мне, что ты исправишься.
7: Ну уж нет, лучше...

0: Ну, подойди сюда, покажи свою рожицу. Ну, чё ты злишься? Ну и не идет же к тебе, когда ты злая.
1: Да, те панны, от которых пан возвращается, конечно, красивее меня.
0: Ах, вот оно что. Вот что тебя задело за живое.
1: Мне все равно, только бы пан ко мне не приставал.
0: Ну, если ты станешь добрее, то я не буду уходить из дому.
1: Мне ничего не нужно. Можете отправляться к ним.
0: О-о-о-о. Так я этому и поверил. Да ты сохнешь по мне.
1: Уходите, пан Збышка. Не то еще пани войдет.
0: Ну, поцелуй пану руку за то, что ты его рассердила.
1: Вот еще.
0: Ах ты шельма.
2: Збышка обнял Ганку, и в этот момент в комнату вошла Меля. Ганка убежала на кухню, Збышка ушел к себе, а Меля, смущенная, покрасневшая, села играть гаммы.

0: Меля встает и подходит к дверям комнаты Збышка.
1: Збышка! Збышка!
2: Чего тебе?
1: Вобу, не бойтесь меня, я маме ничего не скажу.
2: Ты с ума сошла?
1: Но вы же не виноваты.
2: Что?
1: Ну ты, Ганка, если вы...
2: Я тебе задам! Не смей говорить об этом! Стыдись, от земли не видать, уж такая развращенная.
1: Я? Да нет, Збышка, я ж совсем наоборот.
2: Отстань!
0: Миля так и не поняла, почему рассердился Збышка и огорчилась. Но раздумывать было некогда, надо было спешить в школу. Девочки ушли. А у пани Дульской в это время произошел очень неприятный разговор с одной из квартиранток. И когда пришла родственница Дульских, Юлия Севичева, она застала пани вне себя от ярости.
3: Ох, нет, это такое, такое...
4: Тетя, успокойтесь.
3: О, если так будет продолжаться дальше, то я вынуждена буду ехать на воды в Карлсбад.
4: И я с вами поеду, тетя.
3: Обойдется и без тебя.
4: А что случилось? Уж не квартирантка ли это с первого этажа, та, что травилась?
3: Она самая. Только что выписалась из больницы. Но после такого скандала держать в своем доме не могу. Ты помнишь, ее выносили, она была почти голая. Какой ужас! Ну, я и предложила подыскать себе другую квартиру.
4: Ах так? Отлично! Нам как раз прибавили эту квартиру, мы охотно возьмем.
3: Обойдется и без вас.
4: Ну, право же, тетя, вам это следовало бы сделать для нас, как для родственников.
3: Не по нынешним временам такая роскошь.
4: А, понимаю. Вы, тетя, думаете, что мы не будем платить?
3: Ничего я не думаю, но знаю, что вы живете непосредственно.
4: Ну, например, ну.
3: Ходите в театры, притом на самые пустые пьесы.
4: Нельзя же.
3: Выписываете газеты.
4: Простите, тетя, но это...
3: Я всегда беру газеты у знакомых, и с меня этого достаточно. Они дадут, да цвет не перевернется кверху дном от того, что я не прочитаю столбца каких-то печатных бредней. Наконец, устраивайте званые ужины.
4: Простите, тетя, но это необходимо.
3: Если это необходимо, тогда не жалуйся, что тебе не хватает.
4: Но мы не можем жить как...
3: Как мы. Посмотрим, что вы запоете под старость. У меня с Фелицианом на этот счет другие правила.
4: Мой муж не умеет копить. Я тоже.
3: При таких наклонностях тебе бы нужно выходить замуж за того аптекаря, который долго добивался твоей руки. Я уговаривала тебя.
4: Так он же умер год тому назад от чахотки.
3: Вот-вот. Ты бы была сейчас вдовой и собственницей каменного дома.
4: О.
3: Нечего окать, о. Обеспеченное существование — это основа жизни. Ну, а что до твоего мужа, так и его можно прибрать к рукам. Получать за него жалование, если начнет транжирить. Выдавать ему по 12 грошей на кофе. Покупать самой сигары и сушить их на печке. Иначе такой господин тебя разорит.
0: Из своей комнаты выходит Збышка.
2: Такая трескотня, что невозможно уснуть.
3: Тем лучше, ступай на службу.
2: А, как поживаешь, старая?
4: А ты как, чучело?
2: Да, я действительно... зеленый. Так вы, мамуся, в самом деле выкидываете?

0: выйти вон квартирантку, которая травилась.
1: А что тебе?
0: Кое-что доносилось до моих ушей. Весьма назидательный для меня поступок. Впрочем, она и не очень симпатична, эта женщина.
1: Конечно, скандалистка.
0: Она так поступила из любви к мужу. Ведь это в мамином вкусе супружеская любовь.
1: Я в ее супружескую любовь не верю. Знай себе, шурши шелковыми нижними юбками.
2: Ну так что же?
1: Порядочная не станет наряжаться для мужа, да еще и под платьем.
0: Нет, клянусь честью, квартиранка с первого этажа порядочная женщина.
1: Откуда это тебе известно?
0: Я было приволокнулся за нею и получил по носу.
1: Ты хотя бы моих квартиранток оставил в покое. Подвинься, долго будешь торчать у печки. Нет, Збышка, как погляжу я на тебя, так право же не верится, что ты мой сын.
0: Ну, мамочка, если вы сомневаетесь...
1: Нет, Збышка, ты не мой сын, ты выродок.
0: На беду, мамочка, ваш, и в этом вся моя трагедия.
1: Ты слышала? Он сказал на беду.
0: Еще бы, быть Дульским, да это ж катастрофа.
2: Послушай, Збышка, ты чересчур много себе позволяешь.
0: Не приставай.
1: Никакой морали, никаких принципов.
0: Никакой маски, мамочка, не то что у вас.
1: Чего хорошего, он еще к социалистам пристанет.
0: О, для этого я слишком глуп.
2: Но для того, чтобы стать социалистом, не нужно держать экзамены.
0: Вот именно нужно, и труднее экзамена нет.
2: Но перед кем?
0: Перед своей душой, перед своей совестью, милый ангел.
1: Да чтобы стать социалистом, надо прежде всего перестать верить в Бога.
0: Так, давно не говорили о Боге в нашем доме.
3: Возвращается Ханка, провожавшая панянок в школу.
4: Вельможная пани, вот зонтик.
1: Поставь его в передний, а потом прибери в комнате молодого пана. Кухарка вернулась?
4: Да, пани.
1: Я на минутку.
3: Пани Дульская убегает. Уходит и Ганка. Збышка провожает ее глазами.
2: Чего ты так уставился на Ганку?
0: Она мне нравится.
2: Служанка.
0: А почему бы и нет? Что, она не женщина? Уверяю тебя, что даже очень...
2: Кое-что я уже слыхала.
0: А тебе что?
2: Ну, я думала, что вкус у тебя более утонченный.
0: Ой, ты глупа со своей мещанской эстетикой. Как спать хочется.
2: И чего ты таскаешься по кабакам?
0: А где же мне таскаться? Где-нибудь-то надо.
2: На твоем месте я завела бы знакомство солидное. Ну, ведь столько кругом замужних женщин, которые... Да что об этом?
0: Спасибо. Довольно с меня мещанство у нас в доме и во мне самом.
2: Почему же ты мещанин?
0: Да потому что я родился мещанином, ангел ты мой. Потому что я им был уже в чреве матери. И даже если с меня содрать шкуру, то и там, при толстый слой мещанства, искоренить которое невозможно. И кто-то новый, иной, борется с этой моей первоосновой. Тормошит, давит, но это пройдет. И тот наш потомственный мещанин возьмет верх. Наступит час, когда я стану филицианом. Буду драть с жильцов квартирную плату и буду, ну, Дульским, прадульским, обер-дульским. Буду родить Дульских, целые легионы Дульских. И отпраздную серебряную свадьбу. И на моей могиле поставят приличный памятник, подальше от самоубийц. Да. И не буду я зеленый, а весь нальюсь жиром и спасительными теориями. Буду очень много говорить о Боге.
2: От мещанства ведь можно освободиться.
0: Неправда. Тебе кажется, что ты от него свободна, потому что ты приобрела кое-какой внешний лоск. Но ты накладного красного дерева, что ли, как твоя стильная мебель, как твои крашеные волосы. Нет, госпожа советница, это клеймо. Клеймо. Знаешь, а ты весьма, весьма...
3: Збышка обнимает Елисевичеву.
2: Отстань.
3: Возвращается Дульская.
1: Ты еще здесь? Ну, как тебе не стыдно? Отец твой трудится, я тружусь, сестры учатся.
0: Мамочка, мамочка, Трудимся мы или не трудимся, итог у всех один.
1: Неправда. Мы люди труда, а бездельники это те, которые...
0: И вы, и они.
1: Что-что?
0: Протянем копытца и капут. Так-то. Так-то, моя куколка.
3: Збышка одел пальто и ушел. Дульская и Велисевичева усели завтракать. Подав на стол, Ганка уходит. Юльисевичева провожает ее глазами.
2: Вы, тетя, довольны Ганкой?
1: Да, ничего.
2: Увольте ее, тетя.
1: Это почему же, как?
2: Я кое-что приметила.
1: Ворует?
2: Нет, хуже.
1: Ну-ну.
2: Мне кажется, Збышка приволокнулся за нею.
5: Пустяки.
2: Да уж я знаю, что говорю, увольте ее, тетя, пока не поздно.
5: Моя дорогая, это тебе показалось. Ну, а если разобраться во всем, то словом пиво еще не перебродило. Ты меня понимаешь.
2: Лучше у себя дома.
5: Я не говорю, но...
2: А знаете, тетя, вы, пожалуй, правы. Ганка. Ну и вкус у мужчин.
1: Да что об этом? Только бы не таскался по притонам и не губил своего здоровья. Надо быть матерью, чтобы понимать, какую боль испытываешь, когда видишь, что твой сын чахнет. Еще сыру.
2: Спасибо. Но смотрите, как бы она потом...
5: Будет и она довольна. Все они без совести и веры. За твое.
2: Спасибо, тетя.
3: Прошло несколько месяцев. Вечер. Хесси и Мели собираются на урок танцев. Они в коротеньких воздушных платьицах, бальных туфельках. Хесси прекрасно понимает, что в этом наряде она особенно хорошенькая и потому возбуждена больше обычного. Меля, напротив, унылая, вялая, ей не здоровится. И у Ганки больной вид. За эти месяцы она осунулась, побледнела. Даже Хеся заметила, что со служанкой что-то неладно. Меля чувствовала себя хранительницей тайны.
6: Я знаю, почему Ганка так изменилась.
7: Знаешь? Скажи. Не могу, Хеся, это ее тайна, я пока не вправе ее говорить.
6: Ну и не надо, тоже мне еще тайны. Ну-ну, давай лапу, как танцуется это шоссе. Раз и два, раз и два, раз и два. Ну а теперь вальс, моя дорогая. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три,
7: раз, два, три. Ну зачем ты меня так прижимаешь?
6: Потому что я за мужчину. Раз, два, три, раз, два, три.
7: Ну меня дух захватило.
6: Так и надо. А если за женщину, то вот так. О, пьякинцы, томно-томно в глаза. В глаза, в глаза, ля-ля-ля-ля. В глаза, в глаза, в глаза, ля-ля. Я всегда так делаю.
7: Ты?
6: Да, и уверяю тебя, что студенты становятся красными, как свекла. Ля-ля-ля-ля.
7: Пусти!
6: Глаза. Что с тобой?
7: Не знаю, но мне как-то...
6: Ну тогда сыграй, но только тихо, чтоб мама не слышала. Вальс.

0: ella. Get walk.
1: Хесси выделывает Паки Куака. Ходит вспышка.
2: Что это?
0: Кек-вок! Кек-вок! Ну как? Есть у меня данные для шансонетки?
2: Не для одной, для целых двух.
0: А что?
2: Где ты этому выучилась?
0: Игнани меня выучила. Ну, Игнани Альбжицкая, знаешь? Ее брат всегда в кабаре, он выучил ее, а она меня.
2: А я думал, тебя твоя кухарка выучила.
0: Кухарка?
2: Да, ведь это она восполняет пробелы твоего воспитания.
0: Ну, ты опять за свое. Ей-богу, нет.
2: Эй, как ты лжешь. Ах, и как все здесь лгут. Ты бы хоть бога-то оставила в покое.
0: Ну, ты опять злишься. Но ведь стал было добрее. Мель, еще немножечко. Бышка, ну, принц мой, посмотри, так хорошо.
2: Да нет, нет, нет, нет.
0: Как?
2: Перегнись еще немножечко.
0: Так?
2: Вот так.
0: О, Збышка! Меля!
1: Збышка показывает Хесе, как надо танцевать, и, увлекшись, танцует вместе с ней.

0: вас наколосишься, правда?
1: Да.
2: В гостиную врывается пани Дульская.
3: Так, еще.
4: Что здесь творится? Что это за балет?
3: Я восполняю пробел в воспитании моей сестры.
4: Кеся, как тебе не стыдно? Ой, наказание Боже, мне с тобой-то волком смотрит, а вдруг начинает дурачиться и девочек в лодчик соблазнить.
3: Ну ладно, ладно, к чему столько слов? Фу. Куда это несет вас, таких расфуфуренных?
4: Во-первых, не несет.
3: Ноги вас не несут?
4: Неприлично так выражаться.
3: А прилично, по-вашему, одевать девочек, словно танцовщиц? Ох, какие ажуры.
4: Они дети, им можно.
3: Хорошие дети. Девицы уже, будьте уверены.
4: Все дети из порядочных домов ходят так на танцы.
3: Пусть привыкает, пусть привыкает.
0: К чему, к чему?
3: Вырастешь, будешь декольтироваться сверху, а сейчас в роли наивного дитяти снизу.
4: Пышка, замолчи, не смей!
0: Пышка.
4: Отчего ты такая бледная?
3: Неудивительно, застыла от холода.
0: У меня голова разболелась. Мамусе, можно я останусь дома?
4: Опять что-нибудь съела? Ну-ка, покажи язык. А?
5: А?
4: Белый. Нигде не колет?
0: Вот здесь болит.
4: Под левой лопаткой. Ой, наказание, Боже, мне с тобой. Иди поставь горчичники, возьмешь там у нас в спальне. Отец только раз прикладывал. Ты разденься.
3: Зачем она и так раздета? Пусть оденется.
4: Кеся, накидку, перчатки.
3: Вы что, пешком пойдете в таком виде? Да вас арестуют.
4: Ой, Иисус Мария, терпения моего нет. Лампу зажигать не надо. Ты уходишь?
3: Нет.
4: Посмотри за печкой. Через час мы вернемся.
2: Все ушли. Збышка, задумавшись, сидит перед печкой, глядя в огонь. К Збышке робко подходит Меля. Она уже переоделась по-домашнему.
0: Збышка.
3: Ты не легла?
0: Не могу, мне еще хуже. Я не помешаю?
3: Нет. Изо всей семьи только ты одна еще сносная. Вероятно, потому что болезненно. В тебе есть что-то такое милое иное, чем у остальных.
0: Збышка, отчего ты нас так не любишь?
3: Слишком мягко сказано, не любишь. Я вас всех ненавижу. И себя вместе с вами.
0: И себя ненавидишь? А я тут была, Збышка. Можно мне с тобой поговорить, а? Когда наступают сумерки, я много дала бы за то, чтобы с кем-нибудь тихо, спокойно поговорить. Но у нас нельзя, живем как на толкучем рынке. Ну вот мамочка говорит, что нужно трудиться. Ну ведь, ну можно же и мыслью потрудиться. Не так ли, Збышка?
3: Говори, говори.
0: Ну вот, ты себя ненавидишь, а мне себя очень жаль. Никто не делает мне ничего дурного. У меня есть отец, мамочка, ты с сестрой. Я хожу в школу, не калека. Обо мне все заботятся, пичкают меня железом, растирают мокрыми полотенцами. И все-таки, все-таки, Збышка, мне кажется, что надо мной творится какая-то неправда. Что я в тюрьме. Я не могу тебе всего объяснить.
3: Ну, нехорошо, Миля, что ты все это чувствуешь. Нехорошо. Ну, постарайся избавиться от этих переживаний. Скоро ты вырастешь, станешь взрослой, удачно выйдешь замуж и начнешь расталкивать людей локтями.
0: Нет, я уйду в монастырь.
3: О, пустое. Победит первооснова, будешь как мама.
0: Но ведь отец не расталкивает людей локтями.
3: А отец избрал благую часть. За него мама толкается, а он идет следом.
0: Грустно все это.
3: Лошадь и та заплакала бы.
0: Ты надо всем насмехаешься.
3: Это смех висельника.
0: Збышка.
3: Ну, чего тебе?
0: Я еще хотела сказать, но ты не накричишь на меня, как в прошлый раз.
3: Ты о чем?
0: О тебе, Иганке. Ты накричал на меня, я, видишь ли...
3: Ну, зачем ты об этом?
0: Ну, мне жаль тебя и Ганку. Я научу Ганку правильно говорить, пользоваться столовым прибором. Я научу ее всему-всему, что сама умею. Ну, пока она не станет совсем как мы. Я вам помогу.
3: Чудная ты.
0: Одно меня огорчает. Не знаю, сказать ли.
3: Ну уж выкладывай.
0: Но только ты ничего не говори Ганке, дай слово. В деревне у Ганки есть жених. Да-да, ну ты не огорчайся, она его не любит. Он таможенный стражник. Мне нечаянно попалась на глаза его открытка к Ганке. И там было так красиво написано. Панна Ганна, уважаемая панна, пусть голубем летит к ножкам панны эта открытка. Интересно знать, почему панна так редко пишет. О, голубем! Это красиво! И хотя на открытке не было голубя, а была нарисована только свинка с четырьмя поросятками, но ведь это же не важно. Ведь слова шли от сердца, и он, конечно, любит ее. Но она не отвечает на его письма, а он там пишет.
3: Прошу тебя об одном, не суйся ты в эти дела. У тебя голова болит, так пойди ляг в постель.
0: Я от всего сердца.
3: Знаю, знаю.
0: И ты не сердишься?
3: Нет. Ну, подойди. Поцелуй меня.
0: Что же, ты и меня ненавидишь?
3: Нет, теперь нет.
0: Спасибо тебе, Збышка. Так хорошо, когда с тобой ласково по-хорошему поговорят. Спасибо тебе.
2: Миля тихонько уходит в свою комнату. Збышка сидит, задумавшись. Вбегает Ганка.
1: Пан Збышка!
3: Ну что, как?
1: Все так, как я говорила.
3: Вот так история.
1: Что же мне делать?
3: Поезжай домой.
1: Ну нет, отец шкуру с меня спустит. Не поеду.
3: И перестань реветь. Еще не скоро, может быть, что-нибудь да переменится.
1: Как же? Таким, как я, ветер всегда в глазах. Вечно не та, так другая беда. Ой, угораздило же меня, Боже! Боже, теперь хоть в омут.
3: Очень тебе это поможет.
1: Смерть от всего лекарства.
3: Ай, глупая ты.
1: Еще бы!
3: Но тише.
1: Что же мне делать, пан Збышка, что делать? Ой, беда. Ой, беда! Ой, лучше бы мне на свет не родиться. Лучше бы я калекой стала, чем в этот дом наняла.
2: Расстроенный Збышка скрылся в своей комнате. На плач Ганки выбежала Меля и принялась утешать ее. Так и застала их неожиданно пришедшая Юлисевичева. Ганка тотчас же убежала, а Юлисевичева стала расспрашивать Мелю.
5: Меля? Меля, что у тебя за тайны с прислугой?
0: Никаких тайн нет. Совсем другой, Ганка очень несчастная, я ее утешаю.
5: Ну-ка, зажги лампу. А чего же эта Ганка так несчастна?
0: Ой, это страшная история, тетя.
5: А ты расскажи мне ее.
0: Не могу, тетя, не могу, но это ужасно, это добром не кончится, вот увидите, тетя.
5: А ты расскажи мне ее, Меля, может быть, я что-нибудь придумаю.
0: И правда, тетя, вы такая умная, вы лучше всех сможете договориться с мамой.
5: А какая роль тут отведена маме?
0: О, какая, да самое главное. Тетя, тетенька, я вам все расскажу, вот как на исповеди. Но если вы меня выдадите, то я и не знаю, что я. Тетя, тетя, случилось большое несчастье. Збышка влюбился в Ганку.
5: Только и всего.
0: Не смейтесь, тетя. Из этого бог знает, что может выйти, ведь мама не позволит им жениться. Вот увидите, тетя, мама проклянет Збышка.
5: Не бойся, теленочек мой. За это мама его не проклянет.
0: Но это не все, нет. Тут все так запутано. Есть какой-то стражник в деревне. И не знаю, как и что, но есть чужой ребенок.
5: Чужой ребенок?
0: Ну да, Ханка сама говорила.
5: Ну, и что же она говорила?
0: Ну, я говорю ей, пойдешь замуж, это у меня все в голове, она да Збышка. А она не плачет, а прямо-таки воет и говорит, а кто же меня теперь возьмет с чужим ребенком?
5: Она так сказала?
0: Тетя, я никогда не лгу. Ну, я ничего не понимаю. А вы, тетя, что-нибудь понимаете?
5: Понимаю, понимаю.
0: Вы поможете им, тетя?
5: Пожалуй.
2: Юлия Севичева сразу же взялась за дело. Она попыталась было поговорить со Збышкой, но тот раздраженный нагрубил ей и ушел из дому. В это время как раз вернулась с урока танцев пани Дульская с Хесей.
6: Ох, как я счастлива, что я снова дома. Все-таки для женщины главное на свете это дом. Я люблю это повторять.
4: Позовите Збышка.
0: Он ушел.
4: Ушел?
5: Снова загуляет.
4: А ты не суйся.
0: Он, наверное, скоро вернется.
5: А вы, тетя, говорили, что Збышка исправился.
4: Ну да. Он убедился, что главное на свете это дом и семья. Видно, по делу вышел.
5: Вовсе нет. Он говорил, что ему осточертели и дом, и семья.
4: Не понимаю, но где же может быть ему лучше, как не в семейном кругу? Меля, ты что переглядываешься с теткой?
5: Со мной, да это вам показалось. А что до семейного круга?
4: Да что ты в этом смыслишь? Ты ведь все порхаешь. Признаюсь, о тебе начинает поговаривать.
5: Ну, о ком только не говорят.
4: Да, ну, о тебе говорят то, на что ты сама напрашиваешься.
5: По правде говоря, это странное у вас представление о гостеприимстве.
4: У меня, моя дорогая, на первом плане мораль. Будь это у себя в доме или...
5: Значит, по-вашему, я живу противно морали?
4: Внешне, да. Тебя вечно видят на улице.
5: Ну, не ходить же мне по крышам.
4: И ты выкрасила волосы в рыжий цвет. Ну, где ты видела порядочную женщину с рыжими волосами?
5: Нет, это уже чересчур.
4: Вчера, например, Кренбова говорила...
5: Довольно! Мне нет дела того, что творится у вас в доме. А должно быть, немало можно было бы рассказать.
4: Ну, говори, говори, не стесняйся.
5: Да как-то неудобно при детях.
4: Хеся, Меля, выйдите.
2: Хеси и Меля уходят в свою комнату.
4: Ну вот мы и одни. Выкладывай.
5: И правда, тетя, вы заслужили. Уж если вас так интересует мой дом, то сначала свой очистите от грязи.
4: У меня никакой грязи нет, и о моем доме не трещат на всех перекрестках.
5: Ну так будут, будут, и еще как.
4: Что это за намеки?
5: Обо всем я вам расскажу, когда вы, тетя, позовете меня на крестины.
4: Безвкусные шутки, пани. Мы с Фелицианом давно выбросили из головы эти глупости.
5: О, я и не говорю, что вы будете матерью, но бабушкой.
4: Что?
5: Об этом Збышка уж позаботился.
4: Збышка?
5: Да, и Ганка.
4: Иисус Мария, какой ужас! Ты лжешь! Ты лжешь! Ты на месте меня убить хочешь? Мало того, что люди переманили у меня дворника, они еще вон что выдумывают.
5: Я лгу. Спросите у Ганки, тетя.
4: Да это же скандал.
7: Ганка! Ганка, тебе минуту сюда.
5: О, лучше мне этого не слушать. Пойду к девочкам. Но когда вы, тетя, убедитесь, что я права, то вы еще попросите у меня прощения.
7: Как? Ганка!
2: Юлисевичева поспешно уходит. Вбегает Ганка с бельем в руках.
8: Вы меня звали, вельможная пани? Я собралась катать белье.
4: Ганка! Отвечай, но как на исповеди. Правда, что ты уже... Отвечай.
8: Да, вельможная пани.
4: А ты не лжешь? Может, ты мне надуть хочешь?
8: Нет, не лгу.
4: Правду говоришь, как перед смертью.
8: Как перед смертью?
4: Я тебе отдам документы... Уплачу по первое, и вон.
8: Лучше я уйду сейчас.
4: Да, так будет лучше. Я не могу у себя держать девиц, которые не заботятся о своей доброй славе. Убирайся сейчас же. Иду за документами.
2: Дульская уходит в спальню. Ганка стоит, не двигаясь. Затем вытирает слезы и направляется к кухне. Из комнаты девочек выходит Юлисевичева.
5: Ганка. Что случилось?
8: Вельможная пани выгнала меня вон.
5: Повидайся с паном Збышко.
8: Да нет, что уж там. Чтоб им за все зло.
2: Ганка убегает на кухню. Из своей комнаты выглядывает Меля.
0: Тетя, тетя, ну что, что? Боже мой, как мне страшно.
5: Ступай к себе и не показывайся.
0: Ой,
5: тут.
0: Не бросайте их, тетя.
5: Не брошу.
2: Меля скрывается. В гостиную входит Збышко.
9: Ты здесь? Удивительно. Там у ворот прохаживается твой офицер. Ждет не дождется.
5: А тебе что? Остерегайся, как бы ты сам не получил по заслугам.
9: Это что еще за тон?
5: Перемени ты свой. Через минуту не то запоешь. Узнали про твои шашни с Ганкой.
9: Ай, черт побери.
5: Ругайся, ругайся. Очень тебе это поможет. Мать выгнала Ганку, а любопытно знать, что твоя честь обольстителя подскажет сделать тебе для твоей жертвы.
9: Змея.
5: О, так я и знала. Схватить шляпу и Чего лучше?
3: Молчи, не доводи меня до бешенства.
2: Входит Дульская, в руках у нее документы Ганки.
7: Ганка!
0: А ты погоди, Спышка, я с тобой поговорю.
3: Ну ладно, ладно, я уже все знаю. Вы бы, мама, проявили больше такта, если бы помолчали об этом.
0: Так-то, так-то, ты смеешь говорить о такте? Бесстыдник, довести до такого скандала, чтоб мне бог весь то глаза колол.
5: Ну уж извините, тетя, по-вашему, я бог весть кто? А вы знаете, что мне достаточно сказать несколько слов, как вся эта история предстанет совсем в ином свете?
0: Что б ты ни сказала, все ложь, такой, как ты, никто не поверит.
5: Какова есть вся тут, но я ни за что не допустила бы до того, чему потворствовали здесь. Ты послушай, тетя с самого начала знала про твои шашни с Ганкой.
0: Неправда!
5: Как же неправда? Сквозь пальцы смотрели, сквозь пальцы. А теперь, когда дело дошло до скандала, вся вина сваливается то на Збышка, то на Ганку.
3: Любопытно. А с какой это делала с целью?
5: Да чтобы ты сидел дома.
3: А, понимаю.
0: Она лжет.
3: Она говорит правду, это очень похоже на вашу мораль.
0: Она лжет.
5: Нет, не лгу.
3: Она правду сказала. Я это чувствую, знаю. Так вот, что тут поощряется. Что тут ползает и только бы за порог не выползало.
10: Но кто сеет ветер, пожнет бурю.
3: Ганка!
2: Мели и Хеси появляются на пороге своей комнаты.
0: Збышка!
10: А вы хотите, мама, знать, что я сейчас сделаю? Хотите? Я женюсь на Ганке!
0: Иисус Мария, да со мной удар случится!
11: Мамочка, прости, благослови!
0: Отстань!
10: Ганка, сбрось эти лохмотья, ты остаешься тут навсегда.
8: Но мне отказано.
10: Нет, остаешься. Я на тебе женюсь.
8: Господи Иисусе!
0: Я не позволю! Фелициан!
10: А, обойдется и без вашего позволения.
2: Входит Дульской.
0: Фелициан, вот, полюбуйся. Вот какой невесткой порадовал нас твой сын. Ты, отец, прокляни его, может опомниться.
3: А, это ни к чему. Все будет по-моему. Я посрамлю чудовище.
0: О, раны Иисусовы! А если меня спросят, из какого вы дома взяли себе жену для сына?
3: То вы, мамочка, скажете, что не из дома, а из хаты. Это наихудшее для вас наказание. Ганка, становись на колени, проси благословения.
8: Простите, вельможная пани, ведь я...
0: Убирайся вон, Фелициан! Да отзовись же ты!
3: Папа, не скажи,
0: скажи что-нибудь.
3: Скажи
12: что-нибудь. Чтоб вас всех черт побрал!
2: Дульский уходит.
0: О, не вынесу этого, клянусь, не вынесу.
10: Ганка, садись сюда, рядом с мамой.
0: О.
10: Вот где теперь твое место.
0: Збышка.
2: Ганка срывается с места и хочет бежать в переднюю.
3: Сиди, не шевелись.
8: Я отворю.
11: Кто-то идет.
10: Отворите, кухарка. И скажите, что обе пани Дульские принимают.
0: Мамочка, волнуйся.
2: Так закончился этот безумный день. Прошла ночь. Но и утро не принесло успокоения. Весь распорядок жизни дома Дульских был нарушен. Девочки не пошли в школу. Меля мечтала о счастье Ганки, считая ее уже женой Збышка. Хеся насмехалась над служанкой. Сама пани чувствовала себя совершенно больной. Забыв о вчерашней ссоре, она призвала на помощь Юлисевичеву, чтобы вместе придумать, как помешать Збышка осуществить свою нелепую затею. Посоветовавшись, они решили вызвать родственницу Ганки, прачку Тадрахову, и выведать у нее о прошлом девушки. Быть может, удастся опорочить Ганку перед Збышка. Тадрахова не замедлила явиться.
13: Да светится имя Господне.
14: А, это вы?
15: Это прачка.
13: Целую ручки вельможной пани хозяйки. Ручки целую. Что, опять будет стирка?
5: Тетя, позвольте я поговорю. Нет, моя дорогая, мы вас вызвали вовсе не за этим.
13: Целую ручки.
5: Дело касается Ганки. Послушайте, у нас для Ганки есть на примете отличный жених.
3: Да что ты?
5: Тетя, погодите. Он честный труженик, воспитанник тети. Но нам хотелось бы убедиться вначале в порядочности самой Ганки. Сами понимаете, пани Тадрахова в таком маленьком городишке мало ли что.
13: Ну да, понятно. Дело обыкновенное.
5: Так вот, о Ганке. Как она вела себя дома? Но говорить это Тадрахову как под присягой, как на исповеди, это очень важное дело.
13: Так значит, насчет Ганки?
5: Да.
13: Вельможная пани, девушка была стеклышко. Царапинки и той не было.
5: И вы поклянетесь в этом?
13: Хоть святыми дарами. За нее, как за себя.
5: Ну, а тот, как его, таможенный стражник?
13: Ой, это совсем другое дело. Что до него-то... О, там только денег на хозяйство не было, что ли? А так там все было и честно, и порядочно. Сам Ксен смог бы это подтвердить.
5: Ну, а здесь, в городе?
13: Ну, а здесь вельможной пани хозяйки, я думаю, лучше знать. Здесь девушка была как бы под ее опекой.
5: Не выпьете ли рюмочку водки, пани Тадрахова?
13: Целую ручки. Я зареклась пить водку.
5: Ну, а наливки?
13: Ну, пожалуй.
5: Дай, Анели, чего-нибудь сладкого.
2: Дульская наливает рюмку наливки и ставит ее перед Тадраховой.
5: Пейте.
13: Целую ручки.
5: Хороша?
13: Чего лучше?
5: Значит...
2: Входит Збышка.
13: Целую ручки вельможному пану, молодому хозяину. Ручки целую.
9: Погодите, погодите. Вы родственница Ганки?
13: Ее крестная мать.
9: Да чего же это, кстати, получается? Так знаете же, я женюсь на Ганке.
13: Что?
5: Тетя.
13: Вы смеетесь надо мной, вельможный пан.
9: Женюсь. Женюсь и притом очень скоро. Я ходил справляться насчет формальностей. Где Ганку крестили, надо поскорее достать ее метрику. Слышите? Словом, приходите завтра, все уладится.
2: Избышка уходит в свою комнату.
13: Во имя отца и сына. Либо молодой вельможный хозяин свихнулся, либо он уж очень благородный человек.
5: То есть как это?
13: Извините, вельможная пани, я не слепая. Я все знала. Достаточно было видеть, как Ганка осунулась. Она и ко мне прибегала, и по темным углам ревела. Но я говорила ей, пан человек благородный. Родители его прямо-таки святые люди, пан тебя обеспечит. Но чтобы он женился...
10: А вы думаете, так я и позволила ему жениться?
13: Боже упаси! Без благословения мамуси к алтарю не пойдем. Но вы, вельможная пани хозяйка, вы не встанете на дыбы. Не будете против такого хорошего дела. Молодой пан хочет жениться. Значит, Бог его настаивал не делать кривды сироте. Пани, ведь все ее приданное была ее чистота. А теперь кто возьмет девушку, когда она не прикроет свой позор богатством? В наше время разве что еще деньгами можно отвести людям глаза.
5: Да, вы правы, деньгами. Тетя, не пожертвует ли какой-нибудь суммой?
13: Иисус, мать, все денег.
5: А иначе трудно.
13: Ты, моя дорогая, поговори еще со Спышкой.
10: Может, он тебя послушается. Побойся Бога платить. Если он скажет, что не хочет, то все уладится. Поговори ты с ним.
5: Но знаете, тетя, это нелегкое дело.
2: Объявив, что они с пани хозяйкой еще посоветуются, Юлия Севичева отослала к Тадрахову на кухню. Дульская, чтобы не мешать своей ловкой родственнице, ушла к себе, а Юлия Севичева постучалась в дверь к Збышка.
5: Збышка! Збышка, выйди ко мне на минутку.
14: В чем дело?
5: Ну, выйди же. Мне входить к тебе неудобно. Для этого я уже слишком стара. И слишком еще молода.
9: Что тебе надо?
5: Ну, прежде всего, не смотри на меня как на врага. Вопреки твоему обращению со мной, я тебе совсем не враг. По-моему, тебе было бы даже приятно поговорить с кем-нибудь, у кого здравый рассудок, и кто со стороны смотрит на твои действия. Ну, подойди же. Перестань метаться, ведь можно обо всем спорить.
3: Если о Ганке, то спорить тут нечего. Так будет и все.
13: Конечно. И не воображай, что я против твоего намерения. Если ты решил исправлять сделанное, то ты заслуживаешь только поощрения. Ну, разумеется, ни о каких сношениях с обществом не может быть и речи.
3: Наплевать мне на общество.
13: Правильно. И мне тоже наплевать. Но жить-то приходится в постоянном контакте с ним.
3: Наплевать мне и на контакт.
13: Конечно. Но только тогда вы будете предоставлены самим себе. Я не знаю ее, но, вероятно, в ней много врожденной интеллигентности. Ты, конечно, будешь Ганку развивать. Значит, в духовном отношении можно ничего не опасаться. Остается материальная сторона.
3: А это в моих руках.
5: О, это только так говорится. А жалование-то у тебя всего 60 злотых. И много долгов. Платить их нечем. Вас двое. Значит, нужда? Ганка ведь ничего не сможет заработать, разве что только обслуживая свою семью. Да и это... Ну, а ты ведь привык швыряться деньгами своими и чужими.
3: Все будет так, как я сказал.
13: Пусть. Но главное — это деньги. А без них как прожить? Ну, вечерами ты сможешь подрабатывать перепиской. Мой муж будет давать тебе переписывать бумаги на дом. И все же...
3: Отстань.
13: Будем логичны. Квартира, хотя бы только одна комната с кухней, это уже 25, а то и 30 злотых. На питание гульден. Это нужда. Но раз вы любите друг друга, вот жалований и нет. А где же взять на все остальное?
3: Буду делать долги.
5: Мать всем объявит, никто и гроша не даст. А родители чего доброго проживут еще лет 30. Будешь нищенствовать долго, очень долго. Но раз вы...
3: Отстань ты!
5: Боже милостивый! Если бы можно было сказать жизни, отстань. Но она обвивает тебя и душит, словно удав.
13: Вспышка, посмотри мне в глаза.
5: Ты жалеешь о том, что натворил?
3: Пусти меня.
13: Нет, не пущу. Здесь дело не только в сумасбродном поступке на зло матери.
3: Да это не на зло. Я хотел стереть в порошок все то подлое, то черное, что представляется мне душою всех злых дел в этих стенах. Хотел схватиться с чем-то неуловимым.
5: Ну, ты и схватился. Показал клыки. А теперь приходится сдаться.
3: Нет, не сдамся.
5: И у тебя хватит сил для постоянной борьбы? Ты даже не отвечаешь. Ты уже весь опустошен. Тебя обессилила одна ночь. А что же говорить о всей жизни?
3: Чтоб тебя, чтоб тебя...
13: Что?
5: Тетя сказала, будто у меня воровская смекалка.
13: Да.
5: Я примирилась с жизнью. И беру то, что в ней поприятнее. Вот верх мудрости. Бороться? Смешно. Дон Кихот. Впрочем, ты и сам сказал, протянем копытца.
3: А, ты умеешь будить во мне мещанина.
5: А он ни на минуту в тебе не засыпал. И ты с ним не тягайся. Это ни к чему.
13: Нет-нет, в таких делах нужно решать с одного маху. Увидишь, ты испытаешь огромное облегчение, когда покончишь со всем этим.
3: Но как?
5: Уж мы постараемся все это уладить.
3: Будет скандал.
5: Вот видишь, а говорил, что тебе наплевать на общество. Ну, так ты не женишься? и попросишь у матери прощения.
9: За что?
5: Ну, сделай это. Ты так ее оскорбил, она бедная, больная.
9: Ну, ничего с ней не станется.
5: Сбышка, ну, пожалуйста, я все это сейчас устрою. Тетя! Тетя!
2: Входит Дульская.
5: Тетя, Сбышка берет свои слова назад. Он образумился и просит у вас прощения.
16: Ой, боже.
9: Мам.
16: Сбышка.
9: Простите меня за то, что...
16: Ой, прощай.
9: Ох, черт, побери.
17: Ты видишь, он опять бронится.
5: А, это пустяки, это не имеет значения.
9: Нет, имеет значение, имеет, имеет.
17: Ты отступаешь?
9: Нет, не отступаю. Буду тем, кем я был. Но как я теперь буду распутничать? Ой. Распутничать.
5: Пока не женишься. Пока не женишься на порядочной девушке из хорошего дома.
9: Пока не женюсь на девушке с приданным, с каменным домом. С чертом! С дьяволом!
2: Сбышка убегает в свою комнату.
16: Боже, боже!
5: Тетя, пусть она отбушует. Главное сделано. Ну, теперь примемся за нее. Вы мне, тетя, даете карт-бланш?
16: Не понимаю.
5: Тадрахова!
2: Входит Тадрахова.
18: Целую ручки. Ручки целую. Ваша, ваша.
5: Послушайте, Тадрахова, у нас большая перемена. Молодой пан не хочет жениться на Ганке.
18: Как же так? Ведь он сам благородно так сказал мне, что женится.
5: Он раздумал.
18: Так значит, без всяких церемоний.
10: С благословения матери?
18: Это великое слово. Но это крито для Ганки. Я принимал ее от ксенза при святом крещении, и в обиду ее не дам.
5: А никто и не собирается обижать ее. Пани хозяйка почтенная особа, и я думаю, что она немного, ну, даст Ганке какое-то возмещение.
17: Полегче, слышишь?
5: Уж я там не знаю, сколько.
18: Простите, велиможная пани, свят супружеский союз. А деньги — это совсем другое.
5: Да вы же сами сказали, что деньги все покроют. Когда у Ганки будут деньги, никто и не подумает справляться об остальном.
18: Пожалуй, что и так.
5: Ну, а как вы думаете, сколько?
18: Простите, вельможная пани, это уж дело Ганки. Мне надо с ней поговорить.
5: Ну, разумеется. Мы вам пришлем Ганку. Тетя, пойдемте.
18: Целую вам ручки, вельможные пани.
2: Дульская уходит.
5: И знайте меру. Ведь пани Дульская делает это по доброте сердца, а не по принуждению. Понимаете?
18: Да. Но...
2: Юлия Севичева уходит.
18: Ганка, поди, поди сюда.
16: Здравствуйте.
18: А, ну и дела, ну и дела.
16: Вы уже знаете, ну.
18: Но как же, ведь хотел жениться. А теперь не хочет.
16: Чтоб ему с его женитьбой. Какая мне в ней радость. Разве такой мне надобен муж? Глумятся надо мной со вчерашнего дня, думает он, бог весть, какое сокровище.
18: Но все-таки это почетно. И была бы ты пани-домовладелец. Но признайся, это же лучше твоего стражника. Ведь право лучше.
16: Это мое дело. Только бы мной никто не помыкал. Каждому своя честь дорога.
18: Так ты не стоишь на том, чтобы пан на тебе женился?
16: Я уже сказала. На что мне такой бездельник? Обидели меня и пусть.
18: А теперь они не хотят тебя обижать. И даже кое-что дать обещают.
16: Что? Оставьте меня, крестная, в покое.
18: Дура ты, дура. По молодости лет не знаешь, что такое жизнь. С деньгами ты будешь сильна. Ну... Ну, чего ты ревешь, чего ты ревешь? Ведь то пропало. А теперь смотри, как бы тебя на кривой не объехали.
16: Крестная, оставьте меня в покое.
2: Возвращаются Дульская и Юлия Севичева.
5: Ну как, вы посоветовались? Поскорее, это уж время идти на рынок.
18: Извините, вельможная пани, вот что. Ганка говорит, что вельможный пан обещал на ней жениться.
5: О женитьбе теперь не может быть и речи. Пан пошутил. Ганка отлично знала, на что она идет.
18: Я за нее, как за себя.
5: А если тетя из милости хочет кое-что для нее сделать, то вы должны быть благодарны. И я думаю...
17: Не торопись.
5: Ну, несколько десятков крон.
16: Я буду говорить.
17: А Луся, погоди, я.
16: Оставьте меня, крестные, в покое. Если они думают, что со мной можно расплатиться за все зло, пусть платят.
17: Смотрите, как она обнаглела.
16: Ах так? Тогда платите. Платите. А нет, пойдем, крестные, они и без того заплатят. Есть еще суды, и я присягну.
17: Иисус Мария, этого еще не доставала.
5: Постой. Где у тебя совесть?
16: О. А где совесть у тех, кто со мной так поступил? А не было совести, пусть платят.
17: Да ты не кричи, Ганка.
16: Не мешайте, крестные, я сама за себя заступлюсь. А Ягуся Войдувна, разве не выиграла дело в суде? Что? Если со мной обошлись без совести, то и я совеститься перестану.
17: Ради бога, дай ей сколько захочет, но не доводи до скандала.
5: Сколько ты хочешь?
16: Давайте... 1000 крон.
17: Что?
16: 1000 крон.
5: Тетя, дайте, не то будет скандал.
17: Боже милосердный, что же ты шкуру с меня задрать хочешь?
16: А меня в этом доме не лишили моего доброго имени. Я просила отпустить меня. Пойдемте, крестная.
17: Погодите.
4: О. Но вам придется дать подписку, что вы не имеете к нам никаких претензий, что вы удовлетворены.
16: Я дам подписку.
4: И больше ты никогда не будешь приставать к нам.
16: Я никогда. Но как поступит ребенок, когда вырастет? Это дело его и Божье.
4: О, до этого времени я, слава Богу, не доживу. Пойдемте.
2: Дульская идет в спальню. Тадрахова и Ганка за ней. Показывается Меля.
0: Тетя, чего тебе? Тетя, что здесь происходит? Хеся все время подсматривает и так смеется. Что тут?
5: Ничего, все в порядке.
0: Слава Богу!
2: Юлия Севичева уходит в спальню. Вбегает Хеся и начинает подглядывать, что делается в спальне. Меля, перекрестившись, присоединяется к ней. Вдруг она бросается к двери Збышки и начинает стучать.
0: Збышка! Збышка! Ганка уходит от нас!
2: На пороге появляется Збышка. Не глядя на Мелю, он быстро уходит. Меля бросается за ним.
0: Збышка, мама выбрасывает ее вон! Куда она пойдет?
19: А я знаю!
16: Тише, Хеся, не смейся, тут случилось что-то очень страшное. Она еще утопится.
19: Она не утопится, получила свою 1000 крон и выйдет за таможенного стражника. Она не утопится.
16: Не смейся, Хеся.
19: Получила 1000 крон и выйдет за таможенного стражника.
2: Из спальни вышли Дульская, Тадрахова, Юльисевичева и Ганка. Хеся убежала.
0: Ануся, Ануся, ты куда? Ты совсем уходишь?
16: Низко вам кланяюсь, Паненко. Только вы одна здесь хорошая. Желаю вам счастья. А остальных пусть...
4: Забирай свои вещи вон сию же минуту.
0: Мамочка! Я...
2: И Меля покорно ушла к себе.
19: Уходим, пани, уходим. Целуем урочки.
16: Идите, крестная. Чего вы все кланяетесь?
2: Ганка и Тадрахова уходят.
4: Иисус Мария, какой день! Я еле жива. 1000 крон!
5: Сами вы, тетя, видели, нож был приставлен к горлу.
4: Да, да.
5: До свидания, тетя.
4: До свидания.
5: Я ухожу домой. От всего этого и у меня разболелась голова. Но, тетя, теперь вы не сдадите нам квартиру?
4: Ни за что. Навряд ли вы будете платить, а мне теперь нужно вернуть с лихвой все, что меня вырвали из рук.
5: Ничто вас тетя не научит.
4: Кто же-то меня будет учить и чему? Я сама знаю, что мне делать.
2: Юлия Севичева, разгневанная, уходит. Пани Дульская жила. К ней вернулась ее прежняя энергия. Она снова засуетилась.
4: Збышка, на службу! Хеся, сотри пыль! Меля, гаммы! Филица, в контору! Живей, Меля, открывай рояль!
2: Появились девочки. Меля, всхлипывая, начинает играть. Кейся стирает пыль

0: из своей спальни выходит пан Тульский. Он идет на службу.
1: Ну, слава Богу, снова можно будет зажить по-божески.

Ты в пустыню меня послала. Никаких дорог впереди. Ты оставила и сказала: проверяю тебя, иди. Что ж, я шла, как умела. Было горько и страшно, прости. Оборвалась и обгорела, истомилась к концу пути. Я не знала, зачем ты это испытание мне дала. Я не спрашивала ответа, задыхалась, мужала, шла. Вот стою пред тобою снова, прямо в сердце мое гляди, повтори, дорогое слово, доверяю тебе, иди.

Богатство мелодии Шуберта останется на все времена. И музыканты, которые еще не родились, будут пользоваться добычей из этого богатого клада. Шуберт написал 600 песен, из которых ни одна не похожа на другую. Так богат он был мелодиями. Он был благожелательным, великодушным и добрым человеком. Искренняя благодарность ему за то, что он своими произведениями украсил жизнь своих друзей. Так пишет в воспоминаниях о Шуберте Иозеф Шпаун, его друг, один из тех, кому посчастливилось первым слушать многие его сочинения. Люди по-разному относятся к великим художникам. Они преклоняются перед мудростью и глубиной Иоганна Себастьяна Баха, восхищаются блеском и изяществом Россини. Рихард Вагнер поражает их мощью и живописностью своей музыки. Что же касается Шуберта, то о нем даже теперь, через 100 с лишним лет после его смерти, всегда думают с нежностью и улыбкой, как о близком друге. И как стихи хранят в душе его мелодии, льющиеся от сердца к сердцу.

сыном венского школьного учителя. Отец и старший брат учили его в детстве играть на скрипке и фортепиано. Органист Михаил Хольцер занимался с ним теорией музыки. Способности Шуберта были такими выдающимися, что Хольцер только еще собирался объяснить ему что-либо новое, как оказывалось, что все это он каким-то образом уже знает сам. В 11 лет Шуберта приняли в хор мальчиков придворной певческой капеллы. Это было в том же самом 1808 году, когда здесь же, в Вене, Бетховен закончил свою пятую симфонию, воспевающую борьбу человечества с враждебной судьбой. Эту бетховенскую симфонию Шуберт особенно любил. И когда впоследствии друзья хвалили его первые юношеские сочинения, он говорил: «Вы действительно думаете, что из меня что-нибудь выйдет? Но кто же может еще что-нибудь после Бетховена?» Однако именно Шуберт сумел открыть новый романтический мир в музыке после Бетховена. Так же, как имя Бетховена неотделимо от симфонии, полной героической напряженной борьбы, имя Шуберта неотделимо от песни, раскрывающей внутренний лирический мир человеческой души. Уже в 18 лет он написал гениальное произведение, балладу «Лесной царь» на стихи Гёте. Йозеф Шпаун вспоминает, как он вместе с товарищем пришел однажды к Шуберту и застал его с книгой стихов Гёте. Франц был очень возбужден и громко читал вслух «Лесного царя». «Кто скачет, кто мчится под хладную мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик». И дальше он читал о том, как больному ребенку чудятся в темной глубине леса какие-то странные видения. Ему кажется, что сам лесной царь, его прекрасные дочери зовут его к себе. Он слышит их голоса, ему страшно, и он кричит. И тогда мягко и нежно успокаивает его отец: «О нет, мой сын, ослышался ты, то ветер, проснувшись, колыхнул листы». Но голоса слышатся снова и снова, и вот конец баллады. Ездок оробелый не скачет, летит, младенец тоскует, младенец кричит, ездок погоняет, ездок доскакал, в руках его мертвый младенец лежал. Шуберт, потрясенный этой картиной, создал музыку в одном порыве, буквально на глазах у изумленных друзей. В партии фортепиано возник ритм бешеной скачки сквозь ночь и ветер. В вокальной партии зазвучали тревожные и нежные, испуганные и таинственные голоса. Певец, исполняющий «Лесного царя», должен быть одновременно рассказчиком и действующим лицом, вернее, сразу несколькими действующими лицами. Вы услышите сейчас эту балладу Гёте и Шуберта в исполнении замечательной негритянской певицы Мариан Андерсон. Она поет ее на немецком языке.

Вас захватила музыка. Она тревожна и трагична. Она рвется вдаль. Представьте же теперь, какое впечатление она произвела на друзей Шуберта. Это были их чувства, их страдания и мечты. Они жили в городе, где была запрещена всякая смелая мысль, где насчитывалось в то время 10 000 тайных шпионов, подслушивавших каждое вольное слово. Такой была Вена времен князя Меттерниха, который сам метко называл себя пауком Европы. Венцы говорили: на слова наложен запрет. Какое счастье, что звуки еще свободны. Вокруг Шуберта образовался целый кружок молодых художников, поэтов, музыкантов-любителей. Они собирались в доме то одного, то у другого. Эти вечера, посвященные музыке, они назвали шубертиадами. Здесь звучали песни Шуберта, приносившие им радость и утешение.

Здесь же, на этих незабываемых вечерах, Шуберт впервые играл свои новые фортепианные сочинения, сонаты и вариации, экспромты и музыкальные моменты. И снова звучали прекрасные мелодии, вылившиеся из глубины сердца. Почти все, кто присутствовал на шубертиадах, были очень молоды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, в конце концов, от музыки они переходили к танцам. И тогда опять Франц садился за фортепиано и импровизировал лендлеры и вальсы, полные изящества и поэзии.

0: Шуберт говорил: «Я так люблю, когда танцуют под мою музыку». Впрочем, вы можете не только услышать музыку, но и увидеть одну из шубертиад. Художники, которые там были, оставили нам свои зарисовки. Одна из них принадлежит талантливому Морицу фон Швинду, которого называли рисующим Шубертом. Перед нами комната с портретами на стенах. В центре фортепиано, а вокруг слушатели. На переднем плане величественный Фогель, знаменитый певец, первый исполнитель песен Шуберта. Ему аккомпанирует маленький скромный человек в очках. Это сам Шуберт. На лицах слушателей внимание и улыбка. Один из них, самый крайний справа, поэт Йоганн Майерхофер. О чем он думает в этот момент? Быть может, о том, что напишет в своем стихотворении, посвященном Францу Шуберту. «Скажи нам, где подслушал ты песен голоса? Как из унылых будин ты создал небеса? Лежал весь мир в тумане, кругом снега и лед, но ты поешь, и снова в наш край весна идет».
1: В движении мельник жизнь идет, движение. В движении мельник жизнь идет, движение. Благой тот мельник должен быть.

Радостный голос этой песни Шуберт подслушал в природе, в шуме весеннего ручья и еще в народных песнях. Может быть, в песнях странствующих подмастерьев, которых так много бродило в свое время по австрийской и немецкой землям. Собственно говоря, в этой песне и рассказывается о молодом подмастерье, который отправился однажды утром вдоль ручья искать счастье. Она открывает вокальный цикл «Прекрасная мельничиха», состоящий из 20 песен. Шуберт написал их на стихи современного ему немецкого поэта Вильгельма Мюллера. Вот еще одна песня из этого цикла. В ней продолжается путь по ручью, только неизвестно, куда он приведет и что там впереди.

Ручей приводит юношу к мельнице. Здесь живет мельник со своей дочерью. Любовь, короткое счастье, измена и разочарование. Странник снова сидит на берегу ручья и в тихой мелодии изливает свою печаль.

Когда Шуберт писал эти полные чувства песни, он, вероятно, думал о Каролине, своей прекрасной ученице, которую глубоко и нежно любил. Но повторилась старая, как мир, история. Она была дочерью графа, он бедным музыкантом. Ни о какой женитьбе нельзя было и думать. Да, Шуберт был очень беден. У него даже не было собственного фортепиано. Если бы не друзья, ему пришлось бы совсем плохо. Солидные и почтенные господа, венские издатели, которые впоследствии разбогатели на его сочинениях, при жизни композитора не хотели печатать эти, как они выражались, пустячки, или же давали за них гроши. Шуберт иногда говорил: «Что будет со мной, бедным музыкантом? В старости я, вероятно, как гётовский орфист, буду вынужден прокрадываться к дверям и выпрашивать хлеб». В минуты отчаяния он писал самые трагические свои песни. О зимнем пути человека, лишенного крова и счастья, о холодных слезах, стынущих на ветру.

0: Такие песни сам Шуберт называл ужасными. Но вот что замечательно. Даже в этой музыке, выражающей его самые глубокие внутренние переживания, композитор говорит не только о себе. Здесь нет замкнутости и отчужденности от мира. Шуберт обращается к людям, и то, что чувствовал он сам, было близко и понятно многим. Ему не пришлось дожить до старости. Он умер, когда ему исполнился всего 31 год, через несколько месяцев после своего первого публичного концерта, принесшего первый большой успех. В наследство будущим поколениям Шуберт оставил музыку, полную сердечного тепла и красоты, потому что он считал, что искусство должно указывать человечеству светлые дали и наполнять людей надеждой.
1: Живут они как-то помимо тебя. Могу сказать, что начала писать рано. Еще писать не умела, а стихи сочиняла. 18 лет написала стихотворение, с которого я начну сегодня чтение своих стихов. Я открыла весну и плакучую осень, и в глазах твоих добрую силу открыла, и тревожные песни тоскующих сосен. Я открыла все то, что давно уже было, что другие давно до меня открывали, что другие потом в суете забывали, что веками земля щедро людям дарила. Я опять все нашла, я опять все открыла. Человек, который пишет стихи, пишет одно длинное стихотворение своей жизни. Но в него входят и другие люди, и черты времени, и характеры предыдущих эпох. В нем отражаются поэты, которых он любит и даже не любит, они тоже отражаются в его жизни и в его стихах. И, конечно, в жизни каждого пишущего стихи человека живут естественные чувства живого существа этой земли. Он любит и чтит своих предков, всю свою нежность отдает ребенку и душою улетает в небо в поисках того, что могло бы быть и могло с ним случиться. Вот мне бы и хотелось прочитать стихи, которые связаны с сыном. Я шла, угрюмо сознавая, что нет любви, и счастья нет. Шла никого, не узнавая, не оставляя даже след на еле видимой тропинке, вчера казавшейся тропой. Шла побежденной в поединке между любовью и судьбой. Трель соловья, как грай вороний, река подернута литком, и встречный был не посторонним, а посторонний чужаком. Но вот на повороте резком, ружьем игрушечным шутя, очей слепя отважным блеском, мне встретилось мое дитя. Он был как ветер, неожидан, и как звезда, необъясним. Всем огорчением и обидам вдруг стыдно стало перед ним. А он сказал: «Войну играй, тебя спасаю от врагов». Посторонилась, замирая, пред истиною детских слов, вспорхнули беды воробьями и разлетелись от меня. Вороны стали соловьями, а люди вновь моя родня. И снова вся земля открыта, и светил бег ее стремнин. И взавтра шла я под защитой, единственно надежный сын. Что такое поэзия? Должна сказать, что я этого не знаю. А если бы знала, то, наверное, не писала бы стихи, а занималась исследованиями в области физики, астрономии или химии. Вот это сочетание слов, от которого другой человек волнуется и сопереживает, трудно объяснимо. Искренне верю в то, что вдохновение – это именно есть то самое, о чем говорил Пушкин, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Он очень точно выразил это состояние. И совершенно не зависит от того, какова мера таланта у того или иного человека, пишущего стихи, но он испытывает то же самое чувство, какое испытывал великий поэт, говоря о состоянии вдохновения. Другое дело, что выходит из-под пера этого вдохновения. А вдохновение для всех одинаковое. Я очень люблю это состояние. Мне непонятна фраза «работать над стихом». Это не значит, что я целиком отрицаю черновую работу поэтическую. Потом, когда стихи отлежатся, возвращаешься к ним и таким уже холодным глазом смотришь их. Но когда вдохновение тебя посещает, работать над стихом нельзя. Мне кажется так. Правда, я не думаю, что все поэты со мной согласны. Когда вдохновение есть, нужно отдаться его воле. Куда оно тебя выведет, неизвестно. Но в любом случае ты принадлежала ему и имеешь право с него спросить, как говорится. Вот я очень люблю это состояние, и когда его долго нет, волнуюсь. У меня нет ощущения, что стихам можно научить, несмотря на то, что я преподаю в литературном институте на кафедре творчества, и у меня есть студенты. Научить человека может жизнь, всему чему угодно, а писать стихи этому научить трудно. Теперь стихи о любви. Люблю. И все на свете смею, люблю, и больше нет меня. Ты есть, скажи, в огонь сумею, живая, выйду из огня. Мир отступает суетливо, под каблуком земля горит. А мама смотрит сиротливо и ничего не говорит. Пока полистаю, поищу. Все было, полет и падение. Слепая попытка прозреть, и горькое это умение от всякого счастья стареть. Всегда мне беду приносило желание все сердцем познать. О, это проклятая сила, что слабостью принято звать. Восходят над туманами года, и звон в ушах от гуда перегуда, и я иду, и ведаю куда, чтоб возвратиться, ведая откуда, а мне еще метаться и гореть, и обжигаться прошлогодним снегом, и женщиной родившись, умереть испытанным, суровым человеком.
2: Константин Паустовский. «Желтый свет». Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. Странный свет. Ни яркий, ни подвижный, был не похож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную долгую ночь сад сбросил сухую листву. Она лежала шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто покрылись слоем воска. Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До тех пор я ее почти не замечал. В саду еще не было запаха прелой листвы, вода в озерах не зеленела, и жгучий иней еще не лежал по утрам на дощатой крыше. Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей, от далекого пароходного гудка на оке или от случайной улыбки. Осень пришла врасплох и завладела землей, садами и реками, лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним. В саду суетились синицы, крик их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клёна. Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клёкот, карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо. Беспокойные птицы улетали на юг. Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетавшие листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей. Тогда же старик Прохор рыболов и корзинщик. Здесь почти все старики делаются с возрастом корзинщиками. Рассказал мне сказку об Усине. До тех пор я эту сказку никогда не слышал. Должно быть, Прохор ее выдумал сам. «Ты гляди кругом», — говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть. «Ты присматривайся, милый человек, чем каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит. Глядь и объясняй. А то, скажут, зря учился. Вот, к примеру, лист осенью слетает, а людям невдомек, что человек в этом деле главный ответчик. Человек, скажем, выдумал порох. В Ирак его разорви вместе с тем порохом. Сам я тоже порохом баловался. В давние времена сковали деревенские кузнецы первый ружьишко, набили порохом. И попало то ружьишко дураку. Шел дурак лесом, увидел, как иволги летят под небесами. Летят желтые веселые птицы и пересвистываются, зазывают гостей. Дурак ударил по ним из обоих стволов. И полетел золотой пух на землю и упал на леса. И леса посохли, пожухли в одночасье, опали. А иные деревья, куда попала птичья кровь, покраснели, тоже осыпались. Небось, видел, в лесу есть лист желтый, есть лист красный. До того времени вся птица зимовала у нас. Даже журавль и тот никуда не подавался. А лес в лето зиму стоял. И в листьях, цветах, и грибах, и снега не было. Не было зимы, говорю. Не было. Да на кой наляд сдалась нам зима-то, скажи на милость? Какой с ее интерес? Убил дурак первую птицу. И загрустила земля, и начались с той поры листопады, и мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы. И птица испугалась. От нас отлетает, обиделась на человека. Вот так-то, милый, выходит, что мы себе навредили. И надобно нам ничего не портить, а крепко беречь. Что беречь? Ну, скажем, птицу разную, или лес, или воду, чтобы прозрачность была. Все, брат, береги. А то пусть землей швыряться, и дошвыряйся до погибели. Я изучал осень упорно и долго. Для того, чтобы увидеть по-настоящему, надо убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни. Так было и с осенью. Я уверил себя, что это осень, первая и последняя в моей жизни. Это помогло мне пристальнее всмотреться в нее, увидеть многое, чего я не видел раньше. Когда осени проходили, не оставляя никакого следа, кроме памяти о слякоти и мокрых московских крышах, я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как на холст, на далекие пространства земли и неба. Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, черную, серую и почти белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском. Небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары. В сосновых чащах дрожали от холода березы, осыпанные сусальной позолотой. Эхо от ударов топора, далекое ауканье баб и ветер от крыльев пролетавшей птицы встряхивали эту листву. Вокруг стволов лежали широкие круги от палых листьев. Деревья начинали желтеть снизу. Я видел осины красные внизу и совсем еще зеленые на верхушках. Однажды осенью я ехал на лодке по прорви. Был полдень, низкое солнце висело на юге. Его косой свет падал на темную воду и отражался от нее. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно бежали по берегам, поднимаясь от воды и потухая в вершинах деревьев. Полосы света проникали в гущу трав и кустарников, и на одно мгновение берега вспыхивали сотнями красок. Будто солнечный луч ударял в россыпи разноцветной руды. Свет открывал то черные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом, то слитки слежавшихся дубовых листьев и красные спинки божьих коровок. Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки, начинает падать на землю. Но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава. Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли. Как-то поздним вечером я вышел в сад к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь, летучую мышь, и достал воды. В ведре плавали листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги. А по дорожкам сада было трудно ходить, приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах, всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом. Бывают осенние ночи, оглохшие, немые, когда безветрие стоит над черным лесистым краем, и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы. Была как раз такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и растрепанный ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе. Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул. На мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услыхал шелест падающего листа. Неясный звук, похожий на детский шепот. Ночь стояла над притихшей землей. Разлив звездного блеска был ярок, почти нестерпим. Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же напряженной силой, как и на небе. Созвездия Персея и Ориона проходили над землей свой медлительный путь. Дрожали в воде озер, тускнели в зарослях, где дремали волки, и отражались на чешуе рыб, спавших на отмелях в старице и прорви. К рассвету загорался зеленый сириус. Его низкий огонь всегда запутывался в листве ив. Юпитер закатывался в лугах над черными стогами и сырыми дорогами, а Сатурн поднимался с другого края неба, из лесов, забытых и брошенных по осени человеком. Днем паутина летала по воздуху, запутывалась в нескошенной траве, пряжей налипала на весла, на лица, на удилище, на рога коров, Она тянулась с одного берега прорвы на другой и медленно заплетала реку легкими липкими сетями. По утрам на паутине оседала роса. Покрытые паутиной и росами ивы стояли под солнцем, как сказочные деревья, пересаженные в наши земли из далеких стран. На каждой паутине сидел маленький паук. Он ткал паутину в то время, когда ветер нес его над землей. Он пролетал на паутине десятки километров. Это был перелет пауков, очень похожий на осенний перелет птиц. Но до сих пор никто не знает, зачем каждую осень летят пауки, покрывая землю своей тончайшей пряжей. Дома я отмыл паутину с лица и затопил печь. Запах березового дыма смешивался с запахом можжевельника. Пел старый сверчок, и под полом ворошились мыши. Они стаскивали в свои норы богатые запасы, забытые сухари и огарки, сахар и окаменелые куски сыра. Глубокой ночью я проснулся. Кричали вторые петухи. Неподвижные звезды горели на привычных местах. И ветер осторожно шумел над садом, терпеливо дожидаясь рассвета.
3: Примерная это была чета, чета Банделей, хотя и немного воинственная. Муж и жена часто ссорились по пустякам, но потом снова мирились. В прошлом Бондель был коммерсантом. Скопив достаточно, чтобы жить согласно своим скромным вкусам, он покончил с делами, снял в Сен-Жермене маленький домик и поселился там вместе с женой. Бондель был среднего роста, с легкой проседью, почтенной внешности. Жена его, обладая прекрасными качествами, не была лишена и некоторых недостатков. При вспыльчивом характере, прямоте в обращении, граничившей с деспотизмом и непреодолимом упрямстве, она была непримирима и злопамятна. Когда-то очень хорошенькая, она потом располнела и стала слишком румяна, но в своем квартале Сен-Жермен все еще считалась очень красивой женщиной, пышущей здоровьем и надменной. Однажды утром, в июне месяце, садясь завтракать, Бондель спросил: «Ты знаешь ту семью, что живет в маленьком красном домике в конце улицы Берсо?» Госпожа Бондель, очевидно, встала с левой ноги. Она отвечала: «И да, и нет, знаю, да знать не хочу». «Почему же? Они производят очень приятное впечатление». «А уж потому. Сегодня на террасе я встретил мужа, и мы прошли вместе с ним два круга». И, почуяв в воздухе опасность, Бондель добавил: «Он первый подошел ко мне и заговорил». Жена недовольно взглянула на него и сказала: «Ты хорошо сделаешь, если впредь будешь избегать таких встреч». «Это почему?» «Потому что об этих людях ходят сплетни». «Какие сплетни? Какие сплетни, бог мой? Ну, самые обыкновенные». Госпожа Бондель упорно не желала сказать, какие именно сплетни ходили о соседях. Она намекала, что это нечто очень скверное, но пояснить не хотела. Бондель пожимал плечами и посмеивался, чем еще больше раздражал жену. Кончилось тем, что она закричала: «Ну, хорошо, этому самому господину наставили рога, вот что!» Муж спокойно возразил: «Не вижу, почему это может уронить достоинство человека». Она пришла в ярость. «Измена позорит и мужа, и жену. Это бесчестье для того и другого. Это публичный скандал». Бондель спросил с полным спокойствием: «Прежде всего, правда ли это? Кто может это утверждать, если любовники не пойманы на месте преступления?» Госпожа Бондель заерзала на стуле. «Что? Кто может утверждать? Да решительно все, все кругом. Такие вещи видны как на ладони. Все это знают, все об этом говорят. Никаких сомнений тут нет. Это ясно, как божий день». Бондель усмехнулся. Люди очень долго думали, что солнце вращается вокруг Земли, и верили множеству подобных басен, которые были не менее известны, но ошибочны. Этот человек просто обожает жену. Он говорит о ней с такой нежностью, с таким уважением. Все это вздор. Госпожой Бондель внезапно овладел приступ лихорадочной веселости, раздражающий действовавший на нервы мужа. Все мужья одинаковые, все-все. Хоть бы один на свете заметил подобную штуку, пока его не ткнешь носом. Спор отклонился от темы. Теперь перешли к вопросу о слепоте обманутых мужей. Бондель сомневался в ней, а госпожа Бондель настаивала, и ее презрение носило настолько личный характер, что под конец супруг рассердился. Тогда закипел отчаянный спор. Жена стояла на стороне женщин, муж брал под защиту мужчин. Он имел дерзость заявить: «Ну уж, если бы ты вздумала меня обмануть, то, клянусь, я бы сразу заметил. И я бы у тебя отбил охоту, да так, что ни один врач не поднял бы тебя на ноги». Она вспыхнула от ярости и закричала ему прямо в лицо: «Ты! Ты! Да ты так же глуп, как и прочие! Понял?» Он снова подтвердил: «Клянусь тебе, что нет!» Она расхохоталась с такой наглостью, что у него забилось сердце, и по коже побежали мурашки. Он сказал в третий раз: «Уж я бы заметил!» Она встала, продолжая все так же смеяться. «Нет, это уж слишком!» — сказала она и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Бондель остался один и в очень дурном настроении. Этот дерзкий, вызывающий смех подействовал на него, как укус ядовитой мухи, в первый момент незаметный, а затем вызывающий жгучую боль, которая вскоре становится невыносимой. Он вышел из дому и зашагал в задумчивости. Он стал перебирать события своей жизни с женой, всех старых знакомых, стараясь припомнить, не вела ли она себя когда-нибудь и с кем-нибудь непринужденнее и доверчивее, чем с ним. Он был всегда так спокоен, так уверен в ней, что никогда никого не подозревал. Но нет, у нее был один друг, задушевный друг, почти целый год приходивший к ним обедать 3 раза в неделю, Танкре. Этот милый Танкре, славный Танкре, которого Бондель любил как брата и с которым продолжал встречаться украдкой с тех пор, как жена рассорилась с этим прекрасным человеком, неизвестно из-за чего. Внезапно ему пришла в голову одна идея, дерзкая, такая дерзкая, что он сначала усомнился, сможет ли осуществить ее. Всякий раз, как он встречал Танкре, тот спрашивал его о госпоже Бондель, на что Бондель отвечал: «Она все еще сердится, и больше ничего». Боже! Неужели он сам тоже ослепленный муж? Быть может. Итак, он сядет в парижский поезд, отправится к Танкре, уверит его, что непонятный гнев жены утих, и сегодня же вечером привезет его с собой. Да, но какое лицо сделает госпожа Бондель? Какую сцену, в какой она будет ярости, какой устроит скандал. Ну что ж, так ей надо. Он отомстит этим за ее смех. А увидев их встречу, для нее совершенно неожиданную, прочтет на лицах обоих отражение истинных чувств. Он сейчас же пошел на станцию, взял билет и сел в вагон. Но когда поезд тронулся и стал спускаться по склону Пека, у него даже голова закружилась от страха перед своей затеей. Чтобы не сдаться, не отступить, не вернуться одному, он силился не думать о том, что затеял, заняться другими мыслями и выполнить свое намерение со слепой решимостью. До самого Парижа он напевал шансонетки и опереточные арии, чтобы отвлечься. Танкре был дома один и читал. Он удивился, вскочил и закричал: «А, Бондель, как приятно!» Смущенный Бондель отвечал: «Да, мой друг, у меня были в Париже кое-какие дела, и я забежал повидать вас. Это очень-очень мило, тем более, что вы как будто утратили привычку заходить ко мне. Что поделаешь, человек, знаете ли, невольно поддается влиянию, а так как жена моя, кажется, немного сердилась на вас...» «Черт возьми, кажется, она больше, чем сердилась, она выставила меня за дверь». «Но из-за чего? Я так до сих пор и не знаю». «А, пустяки, глупости. Мы поспорили, я с ней не согласился». «О чем же вы спорили?» «Да об одной даме, вы, может быть, слышали о ней, госпожа Бутен, одна из моих приятельниц». «Ах, вот что! Ну, отлично! Мне кажется, что жена уже перестала на вас сердиться. Нынче утром она говорила о вас в очень дружеских выражениях». Танкре вздрогнул и, казалось, был так поражен, что несколько секунд не знал, что сказать. Наконец он спросил: «Говорила обо мне в дружеских выражениях?» «Да. У меня даже явилась мысль, довольно оригинальная мысль, а именно привести вас к нам обедать». При таком предложении осторожный от природы Танкре как будто обеспокоился. «О, вы думаете, но возможно ли, не будет ли неприятностей?» «Да нет же, нет. Дело в том, что, вы ведь знаете, госпожа Бондель довольно злопамятна». «Да, но, уверяю вас, она больше не сердится. Я убежден, что ей будет очень приятно увидеть вас так неожиданно». «В самом деле? О, конечно! Ну что ж, едем, дорогой, я прямо в восторге. Видите ли, меня эта ссора очень огорчала». И они пошли под руку на вокзал Сен-Лазар. Ехали они молча. Оба, казалось, были поглощены своими мыслями. Они сидели в вагоне, один против другого, не говоря ни слова, но каждый видел, что его спутник бледен. Выйдя на станции, они снова взялись под руку, как бы объединяясь против общей опасности, и после нескольких минут ходьбы, немного запыхавшись, остановились перед домом Банделей. Бондель пропустил приятеля вперед, прошел за ним в гостиную, позвал служанку и спросил: «Барыня дома?» «Дома, сударь. Попросите ее, пожалуйста, немедля спуститься вниз». «Сейчас, сударь». Усевшись в кресло, они стали ждать, хотя обоим им только и хотелось убежать отсюда, пока на пороге не появилась грозная особа. Знакомые шаги, тяжелые шаги застучали по ступенькам лестницы, и мужчины увидели, как поворачивается медная ручка. Дверь распахнулась, и госпожа Бондель остановилась, чтобы осмотреться, прежде чем войти. Она взглянула, вздрогнула, покраснела, отступила на полшага, потом замерла на месте, держась руками за дверные косяки. Щеки ее пылали. Танкре, который был теперь бледен, словно собираясь упасть в обморок, вскочил, уронив шляпу. Она покатилась по полу. «Боже мой, сударыня, это я! Я полагал, я осмелился, мне было так тяжело», — бормотал он. Она не отвечала, и он продолжал: «Вы прощаете меня теперь?» И вдруг Она, словно ее что-то толкнуло, подошла к нему, протянув обе руки, и когда Танкрес схватил эти руки, сжал их и задержал в своих, она проговорила тихим голосом, взволнованным, срывающимся, замирающим, какого муж у нее не знал: «Ах, дорогой мой друг, я так рада!» И Бондель, наблюдавший за ними, весь похолодел, словно его окунули в ледяную воду.

0: на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники.
1: Продолжал он, обращаясь к Чичикову. Краденый ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменил у Хвостырева. Чичиков, впрочем, отроду не видел ни кауры кобылы, ни Хвостырева.
2: «А, давай его сюда!» — закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке, стеганом на вате, но несколько позамасленней. «Давай его, клади сюда, на пол!» Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю. «Вот щенок!» — сказал Ноздрев, взявший его за спинку и приподнявший рукой. Щенок испустил довольно жалобный вой.
1: «Ты так ж не сделал того, что я тебе говорил?» — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка. «И не подумал вычесать его?»
2: «Нет, я его вычесывал».
1: «А чё ж блохи?»
2: «Не могу знать. Статься, может, как-нибудь из брички поналезли».
1: «Врешь! Врешь и не воображал чесать! Я думаю, дурак еще своих напустил».
0: «Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши! На-ка, пощупай рукою». «Да зачем? Я и так вижу. Доброй породы», — отвечал Чичиков. «Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши». Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивший:
1: «Да, хорошая будет собака, а нос, чувствуешь, какой холодный. Возьми-ка рукою».
0: Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавший: «Хорошее чутье».
1: «Настоящий мордаш!» — продолжал Ноздрев. «Я, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его».
0: Порфирий, взявший щенка под брюхо, унес его в бричку.
1: «Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне. 5 верст всего, духом домчимся, там, пожалуй, можешь и к Собакевичу».
0: «А что ж», — подумал про себя Чичиков, — «заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем он хуже других? Такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все. Стало быть, у него даром можно кое-что выпросить».
1: «Изволь, едем», — сказал он, — «но чур не задержать, мне время дорого». «Ну, душа, вот это так, вот это хорошо! Постой же, я тебя поцелую за это». Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. «И славно, втроем и покатим!»
0: «Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти», — говорил Белокурый. «Мне нужно домой».
1: «Пустяки, пустяки, брат, не пущу».
0: «Право, жена будет сердиться. Теперь ты можешь пересесть вон в ихнюю бричку».
1: «Не-не-не-не-не-не, и не думай».
0: Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мысли, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке. А кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупые назовут умным, и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку. Словом, начнут гладью, а кончат гадью.
1: «Вздор!» — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление Белокурова. Надел ему на голову картуз,
0: и Белокурый отправился вслед за ними. Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидел Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собой разговаривать в продолжении дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колещенка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком. Так как разговор, который путешественники вели между собой, был не очень интересен, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть,

0: придется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей, и при всем том бывает весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек, но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в 35 лет был таков же совершенно, каким был в 18 и в 20. Охотник погулять. Женить бы его ничуть не переменило, тем более, что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако же, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами. Он уже в одно мгновение ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила. Или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены, бывает, вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет. Или нарежется в буфете таким образом, что только смеется. Или проврется самым жестоким образом, так что, наконец, самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды. Вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху. Так что слушающие, наконец, все отходят, произнесшие: «Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить». Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех и насаливал. Распускал небылицу глупей, которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем. Напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все, что не есть, на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены. Но вовсе не с тем, чтобы выиграть. Это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Вот какой был Ноздрев. Может быть, назовут его характер избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы, несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане. Но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком. Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню. Пол весь был обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеление. Гости слышали, как он заказывал повару обед. Сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше 5 часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в 2 часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. «Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков такая гибель, что земли не видно. Я сам своими руками поймал одного за задние ноги».
1: «Ну, русака ты не поймаешь, — рукою заметил зять.
0: — А вот же поймал, нарочно поймал, — отвечал Ноздрев. — Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля.
1: Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбраненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидев, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедшие порядочное расстояние увидели точно границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.
0: — Вот граница, — сказал Ноздрев. — Все, что не видишь по эту сторону и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое.
1: — Да когда же этот лес... — Сделался твоим, — спросил зять. — Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой.
0: — Да, я купил его недавно, — ответил Ноздрев.
1: — Когда же ты успел его так скоро купить?
0: — Ну как же, я еще 3-го дня купил, и дорого, черт возьми, дал.
1: — Да ведь ты был в то время на ярмарке.
0: «Эх ты, Сафрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке, и купить землю?» «Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил».
1: «Да, ну разве приказчик?» — сказал зять, но и тут усомнился и покачал головою. Гости воротились той уже гадкую дорогой к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги. Висели только сабли и 2 ружья. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятностей, но в середине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею «Мальбрук в поход поехал», а «Мальбрук в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться. И долго еще потом свистела она одна. Закусивши былыком, они сели за стол близ 5 часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни. Блюда не играли большой роли. Кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, повар руководствовался более каким-то вдохновением и клал первое, что попадалось под руку. Стоял ли возле него перец, он сыпал перец. Капуста ли попалась, совал капусту. Пичкал молоко, ветчину, горох. Словом, катай, валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь верно выйдет. Зато Ноздрев налег на вина. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости все еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал, наконец, отпрашиваться домой. Но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.
0: — не пущу, — сказал Ноздрев.
1: — Не обижай меня, друг мой, право поеду, — говорил зять. — Ты меня очень обидишь.
0: — Пустяки, мы соорудим сию минуту банчишку.
1: «Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу. Жена будет в большой претензии. Право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня,
0: да ну ее жену!»
1: «Нет, брат, она такая почтенная и верная, услуги оказывает такие. Поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня, как честный человек поеду. Я тебе в этом уверяю по истинной совести. Пусть его едет. Что в нем проку, — сказал тихо Чичиков Ноздрев.
0: — А и вправду, — сказал Ноздрев, — смерть не люблю таких растепелей, — и прибавил слух. — Ну, черт с тобой, поезжай бабиться с женою, Фитюк.
1: — Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться. Этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь. Она такая милая.
0: Ну, так и убирайся к ней скорее.
1: Да, брат, поеду. Извини, что не могу остаться. Душой рад был бы, но не могу.
2: Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота, и перед ним давно были одни пустые поля. Должны думать, что жена немного слышала подробностей о ярмарке.
0: «Такая дрянь!» — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. «Он как потащился! Фитюк! Просто Фитюк!»
2: Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.
0: «А что, брат?»
2: — говорил Ноздрев, прижавший бока колоды пальцами и несколько погнувший ее, так что треснула и отскочила бумажка.
0: «Ну, для препровождения времени держу 300 рублей банку!»
2: Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив.
1: «А, чтоб не позабыть!» «У меня к тебе просьба».
0: «Какая?»
1: «Дай прежде слово, что исполнишь».
0: «Да какая просьба?»
1: «Ну да уж дай слово».
0: «Изволь».
1: «Честное слово».
0: «Честное слово».
1: «Вот какая просьба. У тебя есть чай много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?»
0: «Ну есть. А что?»
1: «Переведи их на меня, на мое имя».
0: «А на что тебе?»
1: «Ну да мне нужно».
0: «Да на что?»
1: «Ну да уж нужно. Уж это мое дело. Словом, нужно».
0: «Ну уж верно, что-нибудь затеял, а? Признайся, что?» Да что ж затеял? Из этого пустяка и затеять ничего нельзя.
1: Да зачем же они тебе?
0: Ох, какой любопытный! Ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать.
1: Так чему же ты не хочешь сказать?
0: Да что ж тебе за прибыль знать? Ну, просто так, пришла фантазия.
1: Ну, так вот же, до сих пор, пока не скажешь, не сделаю.
0: Ну, вот видишь, вот же нечестно с твоей стороны. Слово дал и на попятный двор.
1: Ну, как ты себе хочешь, а я не сделаю, пока не скажешь, на что.
0: Что бы такое сказать ему, подумал Чичиков, и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместья в больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.
1: О, врешь! Врешь! Сказал Ноздрев, не давший окончить. Врешь, брат!
0: Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб. «Ну так я ж тебе скажу прямее», — сказал он, поправившись. «Только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться, но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая правокомиссия, не рад, что связался. Хотят непременно, чтоб у жениха было никак не меньше 300 душ. А так как у меня целых почти 150 крестьян не достает...
1: Ну, врешь! Врешь! — закричал опять Ноздрев.
0: Ну, вот уж здесь, — сказал Чичиков, — не вот настолько не солгал и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.
1: Изуит! Изуит! Голову ставлю, что врешь!
0: Однако ж это обидно. Что ж я такое в самом деле? Почему я непременно лгу?
1: Ну да ведь я знаю тебя. Ведь ты большой мошенник. Позволь мне это сказать тебе по дружбе. Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.
0: Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения. Разве только если особа была слишком высокого звания.
1: И потому теперь он совершенно обиделся. «Ей-богу, повесил бы!» — повторил Ноздрев. «Я тебе говорю это откровенно». Не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.
0: «Всему есть границы», — сказал Чичиков с чувством достоинства. «Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы». И потом присовокупил. «Не хочешь подарить? Так продай».
1: «Продать? Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец». Ведь ты дорого не дашь за них?
0: Эх, да ты ведь тоже хорош. Смотри ты, что они у тебя, бриллиантовые, что ли?
1: Ну, так и есть, я уж тебя знал.
0: Помилуй, брат, ты бы должен просто отдать мне их.
1: Ну, послушай, чтобы доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, и я тебе дам их в придачу.
0: Помилуй, на что же мне жеребец, сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.
1: Как на что? Да ведь я за него заплатил 10 тысяч, а тебе даю за 4.
0: Да на что мне жеребец? Завода я не держу.
1: Да послушай, ты не понимаешь. Ведь я с тебя возьму теперь всего только 3 тысячи. А остальную 1000 ты можешь заплатить мне после.
0: Да не нужен мне жеребец, бог с ним.
1: Ну, купи кауру и кобылу.
0: Кобылы не нужно.
1: За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только 2000.
0: Да не нужны мне лошади.
1: Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.
0: Так лучше ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь трое.
3: А я знаю, что выиграю. Да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду.
2: Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от кауры кобылы.
0: Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару. Просто мороз по коже подирает.
3: Брудастая, с усами. Шерсть стоит вверх, как щетина. Бычковат с ребер, уму непостижимая. Лап вся в комке, земли не заденет.
0: Да зачем же мне собаки? Я не охотник. Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки.
3: Послушай, если уж не хочешь собак, то купи у меня шарманку. Чудная шарманка. Самому, как честный человек, обошлась 1500. Тебе отдаю за 900 рублей.
0: Да зачем же мне шарманка?
3: Да ведь это орган. Посмотри нарочно, вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще.
2: Здесь Ноздрев, схвативший за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату. И как тот не упирался ногами в пол и не уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбрук.
3: Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай, я тебе дам шарманку, и все, сколько ни есть у меня мертвые души, а ты мне дай свою бричку и 300 рублей придачи.
0: Ну вот еще, а я-то в чем поеду?
3: Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее. Ты ее только перекрасишь, и будет чудо-бричка.
2: Эк, его неугомонный бес, как обуял, подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребер и комкость лап.
0: Да ведь бричка, шарманка и мертвые души все вместе.
2: «Не хочу», — сказал еще раз Чичиков.
3: «А чего же ты не хочешь?»
2: «От того, что просто не хочу, да и полно».
3: «Эх, и ты право такой! С тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами. Такой право! Сейчас видно, что двуличный человек!»
0: «Да что же я, дурак, что ли? Ты сам посуди, зачем же мне приобретать вещь, решительно для меня не нужна? Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалия.
3: Ну, послушай, хочешь, метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.
0: Ну, решаться в банк. «Значит, подвергаться неизвестности», — говорил Чичиков, и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты.
2: Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый краб глядел весьма подозрительно.
3: «А чего ж неизвестности?» — сказал Ноздрев. «Никакой неизвестности. Будь только на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она! Экое счастье!» — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. «Экое счастье! Экое счастье! Вон так и колотит! Ха-ха! Вот та проклятая девятка, на которой я все просадил! Чувствовал, что продаст! Да уже зажмурив глаза, думаю себе, черт тебя побери! Продавай, проклятая!»
2: Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.
0: «Отчего ж ты не хочешь играть?» — сказал Ноздрев.
2: «Ну, от того, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть».
3: «Отчего ж не охотник?»
2: Чичиков пожал плечами и прибавил.
3: потому что не охотник.
4: Дрянь же ты!
3: Что ж делать? Так Бог создал.
4: Фитюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек. А ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, ни искренности. Совершенный Собакевич, такой подлец.
3: Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздора.
4: Черта лысого получишь! Хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же. Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник, печник гадкий. С этих пор и с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай, скажи конюху, чтоб не давал овса лошадям его. Пусть хотят одно сено.
3: Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.
4: Лучше б ты мне просто на глаза не показывался, сказал Ноздрев.
2: Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятиной во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичкову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель.
4: Вот тебе твоя постель. Не хочу и доброй ночи желать тебе.
1: Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренно досадовал на себя, бронил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время, но еще более бронил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак, ибо дело совсем не такого рода, чтобы быть вверену Ноздреву. Ноздрев человек дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что. Выйдут еще какие-нибудь сплетни. Нехорошо, нехорошо. Просто дурак я, говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие прибойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню, приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате с трубкой в зубах. Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось. «Так себе», — отвечал Чичиков весьма сухо.
3: «А я, брат, такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать. И во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь, снилось, что меня высекли. Ей-ей! И вообрази, кто! Вот ни за что не угадаешь. Штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым!»
1: «Да, — подумал про себя Чичиков, — хорошо бы, если б тебя отодрали наяву.
3: Ей-богу, да прибольно! Проснулся, черт возьми, в самом деле что-то почесывается. Верно, ведьмы-блохи. Ну, ты ступай теперь, одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика».
1: Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкой рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина. Кажется, половая щетка не притрагивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин
3: не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирульным вывескам, или выстриженных под гребенку.
4: «Ну так как же думаешь?» — сказал Ноздрев, немного помолчавши. «Не хочешь играть на душе?»
3: «Я уже сказал тебе, брат, что не играю. Купить? Изволь, куплю».
4: «Продать я не хочу. Это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В банчик другое дело. Прокинем хоть талию».
3: «Я уж сказал, что нет».
4: «А меняться не хочешь?»
3: «Не хочу».
4: «Ну, послушай, сыграй в шашки. Выиграешь — твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси сюда шашницу».
3: «Напрасен труд. Я не буду играть».
4: «Да ведь это не в банк. Тут никакого не может быть счастья или фальши. Все ведь это искусство. Я даже тебе предваряю, что я совсем не умею играть. Разве что-нибудь мне дашь вперед».
3: «Семка я, — подумал про себя Чичков, — сыграю с ним в шашки. В шашки играл я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться. Изволь, так и быть, в шашки сыграю».
4: «Сколько же ты мне дашь вперед?» — сказал Ноздрев.
3: «Это с какой стати? Конечно, ничего.
4: По крайней мере, пусть будут мои два хода».
3: «Не хочу. Я сам плохо играю». «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой. «Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку. «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой. «Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая шашку. «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку. «Давненько не брал я в руки...»
4: «Эй, это, брат, что? Отсади-ка ее назад», — говорил Чичиков.
3: «Кого?»
4: «Да шашку-то», — сказал Чичиков, и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки. Откуда она взялась, это один только Бог знал.
3: «Нет, — сказал Чичиков, вставший из-за стола, — с тобой нет никакой возможности играть. Этак не ходит по три шашки вдруг.
4: Отчего ж по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я и отодвинулась, боль.
3: А другая-то откуда взялась?»
4: «Какая другая?»
3: «А вот эта, что пробирается в дамки».
4: «Вот она, будто не помнишь».
3: «Нет, брат, я все ходы считал и все помню. Ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где».
4: «Как где место?» — сказал Ноздрев, покрасневший. «Да ты, брат, как я вижу, сочинитель».
3: «Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно».
4: «За кого ж ты меня почитаешь? Стану я разве плутовать?»
3: «Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду».
4: «Нет, ты не можешь отказаться», — говорил Ноздрев, горячась. «Игра начата».
3: «Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку».
4: «Нет, врешь, ты этого не можешь сказать.
0: Нет, брат, сам ты врешь.
4: Я не плутовал. А ты отказаться не можешь. Ты должен кончить партию.
0: Этого ты меня не заставишь сделать, сказал Чичиков хладнокровно и, подошедший к доске, смешал шашки. Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.
3: Я тебя заставлю играть. Это ничего, что ты смешал шашки. Я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.
0: Нет, брат, дело кончено. Я с тобою не стану играть.
3: Так ты не хочешь играть.
0: Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.
3: Нет, скажи напрямик. Ты не хочешь играть,
0: говорил Ноздрев, подступая еще ближе. Не хочу, сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта предосторожность была весьма уместна, потому что Ноздрев размахнулся рукой, и очень помогло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием, но, счастливо ответший удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.
4: «Порфирий! Павлушка!» — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.
0: Услыши эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены, и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.
4: «Так ты не хочешь оканчивать партии? Отвечай мне напрямик!»
0: «Партии нет возможности оканчивать», — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо. Но из комнаты не было никакой возможности выбраться. В дверях стояли два дюжих крепостных дурака.
4: «Так ты не хочешь доканчивать партии», — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.
0: «Если бы ты играл, как прилично честному человеку, но теперь не могу».
4: «А, так ты не можешь, подлец! Когда увидел, что не твоя берет, так ты не можешь!»
3: «Бейте его!» — кричал он иступленно, обратившись к Порфирию Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук.
0: Чичиков стал бледен, как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.
3: «Бейте его!» — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость.
0: Уже стул, которым Чичиков вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его. Уже зажмурив глаза, ни жив, ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает, чего бы ни случилось с ним. Но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес, подлетевших к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно. Кто-то с усами в полувоенном сюртуке вылезал из телеги. Осведомившись передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.
5: Позвольте узнать, кто здесь господин

0: сказал Ноздрев.
1: Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде.
2: Вы врете, я и в глаза не видал помещика Максимова.
1: Милостивый государь, позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне.
0: Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку, да поза спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

20 век в легком жанре. Ленинград, годы 1932-1933. У советских композиторов старшего поколения было такое насмешливое, ироническое определение для музыкальных произведений особого свойства. Это датская оратория, симфония, песня. Никакого отношения к датскому королевству это не имело. Подразумевалось другое. Симфонии или песни были сочинены к какой-нибудь красной дате советского календаря. Самыми расхожими датами для такого сочинительства считались, конечно, такие праздники, как Первомай, годовщина Октябрьской революции, дни рождения Красной армии, комсомола. Случалось, что среди датских сочинений попадались и замечательные, вошедшие в историю отечественной легкой музыки. Киностудия «Ленфильм» получила задание сделать к 15-летию октября картину о встречном плане, дополнительном плане, который вдобавок к государственному якобы принимали сами рабочие. Хотя этот почин, как и остальные, был организован партийными органами. Ставили фильм молодые кинорежиссеры Фридрих Эрмлер и Сергей Юткевич. Музыку писал Дмитрий Шостакович. Своеобразным продюсером фильма выступал тогдашний художественный руководитель Ленфильма, блестящий переводчик с греческого и сам драматург Адриан Петровский. Можно сказать, что он один из первых предугадал роль песни, которую она должна сыграть в советском кино. Правда, на эту мысль его навели музыкальные фильмы Голливуда. У Петровского родилась идея создать песню о встречном плане. Композитор уже был, надо было найти поэта. Свой выбор Петровский остановил на Борисе Корнилове, уже хорошо известном в Ленинграде. Одно время он был мужем Ольги Бергольц. В годы сталинского террора его арестовали, и он погиб. После его реабилитации, в предисловии к сборнику его стихов, Ольга Федоровна писала: «Корнилов возвращается к нам таким, каким был, ничуть не постаревшим, азартным, озорным, часто сумбурным, всегда тревожно влюбленным, умеющим безоглядно грустить и взахлеб хохотать, прямо и дерзко глядящим в будущее в наши дни». Стихи, которые принес Корнилов на студию «Ленфильм», отличало бодрое, ликующее настроение, столь созвучное его поэтическому дару. И это всем понравилось. Долго не получался припев. Знаменитые строчки «Страна встает со славою навстречу дня» предложил Петровский. Нехотя Корнилов с ними согласился. Это была действительно первая советская песня, которая обрела мировую известность. Шостакович потом писал: «Ее подхватили, запели и пели долго. Теперь она уже перелетела далеко за океаном на

стало гимном прогрессивных людей, а в Швейцарии, например, свадебные песни. В конце концов, эта мелодия потеряла автора, и это тот случай, которым автор может гордиться. Гордился ею и Борис Корнилов. Но наполнено сердце спесью, и в зрачках моих торжество, потому что я слышу песню сочинения моего.

1945 году, когда рождалась Организация Объединенных Наций, решено было сделать мелодию песни о встречном гимном этой организации. Вслед за 15-летием Октябрьской революции через год пышно праздновалось 15-летие комсомола. К этой дате молодой композитор Лев Книппер написал симфонию номер 4 для оркестра, хора и солистов. Симфонию исполнил оркестр Всесоюзного радиокомитета. И в одной из ее частей прозвучала распевная песенная тема. Музыканты сказали композитору: «Какую великолепную народную песню вы отыскали для своей симфонии!» Но Книппер смущенно ответил: «Это не народная, это я сам написал». Он рассказывал: «Как-то в самом начале зимы ходил я с друзьями на лыжах. Сделали 20 км, промерзли, вернулись на дачу. Меня усадили за расстроенное пианино услаждать слух. И вот тут-то, как импровизация, и родилась эта, ставшая столь популярной, тема песни вместе с текстом».

Это молодые партизаны. Не помню реакции моих уставших от лыж друзей. Не помню того, понял ли я, что нашел жемчужное зерно. Вероятно, нет. Еще до окончания работы я попросил поэта Виктора Гусева подтекстовать уже готовые разделы. В феврале 1933 года в концерте, посвященном 15-й годовщине Красной Армии, песня была впервые исполнена в зале радиокомитета. Успех был необычайным. Песню повторили еще дважды. Но я, честно говоря, по-прежнему не понимал цены находки. Благодаря радио песня быстро разнеслась по всей стране. Первым исполнителем «Полюшка Поле» был хор Всесоюзного радио под руководством Александра Свешникова. Потом песню запели и Леонид Утесов, и Поль Робсон, и многие другие. С ней триумфально гастролировал во многих странах Европы в 1937 году краснознаменный ансамбль песни и пляски Красной Армии, оставшийся непревзойденным ее исполнителем.

1933 году новую жизнь обрела старая и довольно известная песня «Авиамарш», написанная еще в 1920 году композитором Юлием Хайтом и поэтом Павлом Германом. Тогда какой-то романтик авиации из политуправления Красной Армии в Киеве заказал им именно «Авиамарш», хотя вся киевская авиация насчитывала несколько старых потрепанных машин. Авторов будущего «Авиамарша» даже повезли на аэродром, где показали, как выглядит летательный аппарат. Слова «Авиамарша» потом стали лозунгами, причем разных эпох. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Тогда, в 20-х годах, на песню обрушились пролеткультовские ревнители. Кто-то даже откопал, что текст этот – не что иное, как переделка старой песенки-шансонетки «Все выше и выше и выше, стремимся мы юбки поднять». «Авиамарш» потребовали запретить. Прошло 10 лет, а журнал «За пролетарскую музыку» все не мог успокоиться. В фокстротно-шансонеточном «Авиамарше» явно чувствуется издевательство над советской тематикой. Откуда этот образ «сердце-пламенный мотор»? Из опереток типа «Мотор любви», в которых моторами называют соответствующие вещи? И вдруг, как гром среди ясного неба, отзыв Константина Эдуардовича Циолковского: прекрасная музыка, хорошие и замечательные, правдивые слова. И еще один удар грома. Приказом Реввоенсовета СССР от 7 августа 1933 года «Авиамарш» был объявлен маршем военно-воздушных сил страны. С тех пор он сопровождает все воздушные

1933 году авторы «Авиамарша» могли торжествовать вдвойне. Их марш не только получил официальное признание, но вот уже год как не стало их злейших врагов Российской ассоциации пролетарских музыкантов, которая была ликвидирована, как и другие пролеткуртовские организации. «Авиамарш» стал образцом для других маршей в массовой советской песне 30-х годов. Исчезновение пролеткультовских неспровергателей облегчило жизнь и тех, кто был заклеймен цыганщиной. Тамара Церетели вновь пела романсы Бориса Прозоровского «Газовая косынка» и

1933 году Вадим Козин стал солистом Ленгосэстрады. Теперь он выступал под псевдонимом «Холодный», в память о Вере Холодной. На его афишах, которые он сам расклеивал по всему Ленинграду, было напечатано «Известный исполнитель цыганских романсов Вадим Холодный». Он пел русские народные песни и им самим сочиненные современные песенки. С ним в концертах выступали исполнительницы цыганских романсов Мария Наровская и Раиса Морозова, а также его двоюродная сестра Зоя Ильинская, танцевавшая, среди прочего, и цыганскую польку. В советских маршах торжествовало «Мы». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», а в старых романсах по-прежнему царствовало «Я». «Я люблю вас так безумно».

0: время приумолкли и вечные критики тэд-джаза Леонида Утесова. А он задумал новое джазовое обозрение спектакль «Музыкальный магазин». Пьесу писали Николай Эрдман и Владимир Масс, музыку Исаак Дунаевский. Сам Утесов играл несколько ролей. «Во-первых, я продавец Костя Потехин, простой парень, насмешливый и с хитрецой, под видом шутки, изрекающий не совсем абсурдные музыкальные истины. Во-вторых, я крестьянин-единоличник с лошаденкой». Обманувшись сверканием медных труб, он принимает музыкальный магазин за Торгсин. Магазин торговли с иностранцами, где за золото можно было купить дефицитные товары. И привозят сдавать навоз. В-третьих, я американский дирижер, интерпретирующий русскую оперную музыку на американский джазовый лад. И, наконец, я молодой лиричный Утесов. Я играл, чуть пародируя самого себя. Мне предлагают послушать записи бандитских романтических песен в исполнении Утесова. Я с возмущением заявляю, что таких низкопробных песен никогда не пел. Меня уличают пластинкой. У других музыкантов тоже были свои роли. Директора магазина, настройщика роялей, девушки-покупательницы. Ее, конечно, играл мужчина. И даже самоубийцы плохого музыканта. Веселые сценки перемежались с музыкальными номерами, среди которых были и забавные переложения на джазовый лад оперных фрагментов, мелодии из Евгения Онегина, песни индийского гостя из оперы «Садко», арии «Сердце красавицы» из оперы «Риголетто».
1: Опера «Риголетто» трех национальных вариантов. Первый вариант интернациональный. «Сердце красавицы», склонность к измене. Это факт.

Кавказский вариант. В том замке высокомедесном. Стариха Тамара жила. На нитрих угольная шляпа. И в Сирии по охотнице дают.

0: приватлись, не очень интересно. Сенчик, один.
1: Музыкальный магазин стал новым триумфом Утесова и его оркестра. Сам Леонид Осипович много лет спустя напишет, что это была самая большая и принципиальная удача нашего оркестра за все 42 года его существования. Только в Ленинграде состоялось 100 представлений. Но музыкальный магазин видели во многих других городах Советского Союза. Давно уже Утесов не слышал такого согласного хора похвал. «Вы крепкий и выносливый парень, и вы можете быть хорошим вожаком нашего музыкального отряда на пути к высотам советской эстрады. Счастливый же путь», выражаясь словами вашей финальной песни, «Счастливый путь».
0: И вот твой час, труду и наслаждению ждет завтра вас. Серьезных дел гора, моя игра подходит к завершению.

счастливый путь, уже небо потемнело, счастливый путь, синее мосто, счастливый путь, конец печали дева, счастливый путь, вас ждут под перетон, счастливый путь, спасибо за внимание, счастливый путь, устали вы и я, счастливый путь.

0: счастливый путь. Спасибо за внимание. Счастливый путь, уставивый я. Счастливый путь, до скорого свидания. Счастливый путь, счастливый путь, друзья.
1: И в самом деле, счастливый путь музыкального магазина вскоре продолжился. Тогдашний руководитель кино Борис Шумяцкий предложил сделать из спектакля музыкальную кинокомедию. Против авторов сценария Эрдмана и Масса он не возражал. Дунаевский вызвал у него сомнения, а справится ли. Но под напором Утесова Шумяцкий согласился. А в режиссеры предложил недавно вернувшегося из Америки ученика Эйзенштейна Григория Александрова. Уж в Америке-то он насмотрелся, как нужно делать такое кино. На то мы порешили. По ходу дела и герои, и сюжет начали стремительно меняться. Костя Потехин из продавца превращался в пастуха, пасущего свое стадо где-то у теплого моря. Разумеется, в фильме нельзя было обойтись без героини. Она появилась. Ее должна была сыграть молодая жена режиссера, еще недавно работавшая в оперетте, Любовь Орлова. Поэты, рекомендованные Шумяцким, сочиняли стихи, которые не нравились ни Утесову, ни Александрову. Утесов рискнул втайне от других, пригласил для сочинения текстов песен Василия Лебедева-Кумача. Работа над фильмом шла то в Ленинграде, то в Москве. Уже в 1932 году начались съемки в Гаграх. Неожиданно в разгар съемок прямо в Гаграх был арестован Николай Эрдман. Подспудно созрел и конфликт Утесова с Александровым. Режиссеру показалось, что Утесов задвигает в тень его жену Любовь Орлову. То, что он пел, не устраивало Александрова. Он решил сменить Утесова. Но тут забастовал его оркестр. Утесова пришлось оставить. И вот тут-то он и предложил новые стихи для песен, которые уже написал Лебедев-Кумач, и сам спел песни с новым текстом. Теперь оставалось доозвучить фильм и ждать премьеры. В 1932 году Ленинградское радио стало первым в стране, начавшим регулярные беседы о джазе. Их вел писатель и энтузиаст джаза Сергей Колбасев, собравший по тем временам замечательную коллекцию джазовых пластинок, более 500. 3-4 раза в месяц он рассказывал о таких музыкантах, как Луи Армстронг или Дюк Эллингтон, сопровождая рассказ музыкальными записями. Другие передачи посвящались инструментам в джазе или джазовой импровизации. Резонанс этих бесед был огромным. Колбасев стали приглашать во дворцы культуры, институты, дома отдыха, в другие города и, прежде всего, в Москву. На квартире у Колбасева на Маховой улице в Ленинграде возник своеобразный джаз-клуб, где собирались исполнители и любители джаза. Здесь Генрих Терпиловский вместе с другими музыкантами впервые исполнил посвященный Колбасеву «Блюз Маховой улицы». В годы сталинского «Большого террора» и Колбасев, и Терпиловский были репрессированы. Колбасева расстреляли, Терпиловский остался в живых. Через много-много лет, в середине 80-х годов, Ленинградское радио получило от Генриха Романовича Терпиловского ноты его «Блюза Маховой улицы». И оркестр под управлением Станислава Горковенко записал этот блюз в студии «Дома радио».

Олег Терпиловский в 1932 году по предложению комсомола организовал молодежный концертный джаз, который стал выступать в Краме, кинотеатре рабочей молодежи, ныне молодежном, на Садовой улице. Он играл не только произведения самого Терпиловского, но и модные «Тайгер», «Рэг» и «Старая река», «Миссисипи». В 1933 году радио заказало Терпиловскому цикл песен на стихи Лэнгстона Хьюза. Он многое делал для популяризации джазовой музыки среди молодежи. И если бы не арест уже в 1935 году. В первой половине 30-х Ленинград был такой же джазовой столицей, как и Москва. Оркестр Скоморовского играл в европейской гостинице. Солистом был Иван Миловидов. Джаз-капелла с 1933 года стала штатным джазом радиокомитета. Любопытно, что в ее программах больше всего было произведений молодых ленинградских композиторов Николая Минха, Симона Кагана, Александра Владимирцева. До Ленинграда дошли слухи из Москвы, что там появился удивительный коллектив, хор, который поет в джазовом стиле с одним единственным пианистом. При этом вокалисты подражают звучанию джазовых инструментов. Это был польский вокальный ансамбль под управлением Дана Данилевского. К сожалению, в Ленинград хор не заехал, но вот предприимчивый артист музыкального театра имени Немировича Данченко Владимир Канделаки решил повторить успех хора Дана и организовал из своих поющих товарищей по театру мужской октет. Первое выступление октета состоялось 3 мая 1933 года в Москве. Выступает оригинальный, исключительно вокальный и исключительно голосовой джаз, сокращенно джаз-гол. Пели они популярные песни наших композиторов и тоже подражали звучанию джазовых инструментов. При этом очень любили музыкальные шутки и пародии, потому и стали украшением всех театральных капустников. И уже в 1934 году их первые пластинки в считанные дни разойдутся и в Ленинграде.

болтаю вновь из бедности. И повторять всю жизнь до самой смерти.

20 век в легком жанре. Ленинград, годы 1932-1933. Программу подготовили Лев Мархасев и Ирена Степанова. Вел программу я, Игорь.

0: 02. Слышишь меня, Коля?
1: Слышу, товарищ Лунин.
0: Туман сгущается. Больше снижаться нельзя.
1: Еще одно судно показалось. Надо посмотреть поближе. Отсюда не видно.
0: Поворачивай назад. Слышишь, Николай? Поворачивай. Серов, что с тобой? Прыгай! Прыгай! Коля!
2: Летчик Коля Серов был сбит зенитным снарядом в один из последних дней войны. Летчик Лунин, всегда летавший вместе с Серовым, видел это. Они вдвоем кружили над морем, следя за движением вражеских кораблей, удиравших из Либавы. Оба они знали, что война вот-вот кончится, и что эта разведка, быть может, последнее боевое задание, которое им поручили. Чувство торжества и счастья не покидало их в полете ни на мгновение. А между тем разведка казалась трудной, потому что ветер гнал по морю длинные полосы тумана. Коля Серов только оттого и попал под снаряд, что слишком близко подошел к удиравшему суденышку. Серов выпрыгнул из самолета. Метров 800 пролетел он, не раскрывая парашюта. Наконец парашют раскрылся, и падение резко замедлилось. Лунин успел, снижаясь, два раза облететь вокруг Серова, прежде чем тот коснулся гребня волны.
0: Раскроется у Серова резиновая лодка или не раскроется? Раскрылась, наконец! Неважная лодчонка, как байдарка или как каяк эскимоса. Заметил меня Коля, рукой машет. А чем я сейчас могу ему помочь? Ох, какие высокие волны! А сверху море кажется не таким бурным. Серов в своей лодочке так и подпрыгивает на белых гребнях. Волосы так и развиваются по ветру. Видно, потерял шлемофон. А я ничем сейчас не могу ему помочь. Фашистского судна, что Серова сбило, не видно. До берега 8 км. Так, горючего у меня осталось на 3 минуты.
2: Медлить было больше невозможно. Он взмыл и помчался. О себе он не беспокоился. Он был уже не молод. 20 лет проработал в авиации. Обучил несколько поколений летчиков, служа инструктором в летной школе. Провоевал всю войну с первого дня. И управлял самолетом как собственным телом, почти без размышлений, твердо и уверенно. Он думал только о Серове.
0: Ах, Коля, Коля, молодой еще, совсем почти ребенок. Последние 3 года мы не разлучались. Спали вместе, ели вместе, во всех полетах и боях были вместе. Сколько раз спасали друг друга от смерти. И вот надо же...
2: 3 минуты кончились, когда Лунин находился как раз над береговой чертой. Мотор замолк, наступила странная, непривычная тишина. В этой тишине самолет продолжал двигаться вперед, медленно снижаясь. Вражеская зенитка 3 раза выстрелила по Лунину и замолчала. Слишком еще высоко он находился, чтобы надеяться в него попасть. Ветер дул с моря, попутный, и очень помогал Лунину. Однако над линией фронта он прошел уже так низко, что мог различить пулеметчиков, лежавших у пулеметов. Теперь до самого аэродрома было только лес. Ни одной поляны, где можно было бы сесть. Лунин медленно плыл на беззвучном самолете над щетинкой елок, которые, казалось, поджидали его. Прямо перед собой он увидел бугор, поросший лесом, и в течение нескольких секунд был почти уверен, что этого бугра ему не преодолеть. Но порыв ветра перетащил его через верхушку бугра. Отсюда уже виден был аэродром. Самолет Лунина выпустил шасси. Почти касаясь колесами острых еловых вершин, он пролетел последнюю сотню метров и опустился на самый край аэродрома. Приказав своему технику заправить самолет горючим, Лунин побежал к землянке, где помещался командный пункт полка.
0: Товарищ командир! Товарищ командир! Во время разведывательных действий самолет моего ведомого Серова подбит.
3: А чё?
0: Серов жив! Держится на резиновой лодке. У меня кончилось горючее, сейчас заправят. Разрешите лететь на помощь Серову?
3: Лейтенант Иванов.
4: Есть.
3: Позвоните в дивизию, попросите на помощь Серова выслать гидросамолет и катер.
4: Есть.
3: А ты, Лунин, давай, пойди отдохни.
0: Нет, гидросамолет могут подбить Фоке-Вульфы.
3: Ну, не волнуйся, я вышлю кого-нибудь из наших сопровождать гидросамолет.
0: Да нет, они не найдут, а я знаю это место наизусть. Разрешите мне.
3: Хорошо. Приказываю держать со мной полную связь.
0: Есть держать связь!
2: Лунин выскочил из землянки командного пункта и побежал к своему самолету.

0: С гидросамолетом он встретился в условленном месте над морем. Гидросамолет, громоздкий, неуклюжий, с трудом преодолевал ветер, который стал еще сильнее. В безветренную погоду гидросамолет, конечно, имел бесспорные достоинства, так как был силен и мог поднять много груза, но при ветре летать на нем было трудно. Лунин кружился перед ним, то залетал далеко вперед, то возвращался, чтобы не потерять его из виду. Эта необходимость возвращаться раздражала и тревожила Лунина. Он чувствовал, что приближаются сумерки.
1: Еще чуть-чуть стемнеет, и нелегко будет отыскать Серова, его крохотную лодчонку. Море, море! Надо найти Колю, пока еще видно.
0: И вдруг Лунин заметил над морем хорошо знакомый ему силуэт Фокке-Вульфа. Он взлетал с речки вверх, потом переворачивался и почти отвесно шел к воде, стреляя из пулемета. Вода кипела под ним от пули.
1: Это же он Серова!
0: Круто повернув, Лунин помчался к Фокке-Вульфу. Но тот, заметив советский истребитель, бросил свое занятие и на предельной скорости понесся к берегу. Лунин не стал его преследовать. Он домчался до того места, где только что вода кипела под пулями, и увидел маленькую лодочку, которая качалась на волнах. Серов не сидел в лодочке, а лежал ничком. Лунин видел только его спину.
1: Застрелил Фокке-Вульф Серова. Нет? Поднялся Коля. Сел, рукой машет, улыбается. Держись, Коля!
0: Лодочка Серова с необыкновенной легкостью взлетала на гребень волны, а потом скользила вниз, в провал между волнами. Надутая воздухом, она оказалась удивительно устойчивой. Серов сидел на ней и греб руками, как веслами. Он греб, направив нос лодочки в сторону открытого моря, стараясь уйти от захваченного фашистами берега, которому его несло ветром.
1: Да, расстояние между Серовым и берегом сильно уменьшается. Гребя ладонями, трудно держаться против такого сильного ветра. Да и долго ли можно так грести? Ветер принесет его к берегу. А я ничем не могу помочь ему. Не могу сказать даже слова.
0: Промчавшись мимо, он увидел приближающийся гидросамолет. Гидросамолет шел низко над водой, почти касаясь верхушек волн своими длинными поплавками. Лунин ждал, что гидросамолет вот-вот сядет на воду и подберет Серова, но случилось не так. Долетев до Серова, гидросамолет вместо того, чтобы сесть, понесся дальше, слегка набирая высоту. Отойдя метров на 200, он сделал круг и полетел обратно. Но опять не сел возле Серова, а пронесся мимо.
1: Гидросамолет! Вы слышите меня?
2: Слышу. Слышу вас, товарищ Лунин.
1: Почему вы не сели?
2: Сесть при таком ветре нельзя.
1: Садитесь. Вы слышите?
2: Да нас перевернет. Садиться нельзя.
1: Не перевернет.
2: Перевернет наверняка. С юга идут три катера на помощь Серову.
1: Иду навстречу катерам.
0: Быстро темнело. И катера он заметил только по белым бурунчикам. Он подлетел к ним ближе. Они стремительно шли к кильваторной колонной. С катеров заметили его самолет, и он повел их прямо к Серову, то залетая вперед, то возвращаясь. До Серова оставалось не больше 2 километра, как вдруг катера замедлили ход. Они перестроились, слегка отступили и начали медленно обходить Серова по большой дуге. Эта непонятная задержка вывела Лунина из себя. Темнота сгущалась каждое мгновение. Через несколько минут он уже и сам не найдет Серова. Не имея возможности разговаривать по радио с командиром катеров, он связался с командным пунктом своего полка.
1: Товарищ командир! Товарищ командир!
3: Я слушаю, слушаю, Лунин.
1: Гидросамолету сесть не удалось. Сильный ветер.
3: Знаю. Катера пришли?
1: Катера я вел к Серову, но они вдруг повернули и пошли в открытое море. Темнеет, скоро пропадет видимость.
3: Лунин! Лунин, ты меня слышишь?
1: Слышу, товарищ командир. Что с катерами?
3: Катера обнаружили мины, поэтому повернули обратно.
1: Какие мины?
3: Серов находится в самой середине минного поля. Катера подойти к нему не могут. Вот если бы не так темно.
1: Ух, колдовство какое-то.
3: Ты видишь Серова?
1: Видел. Сидит в своей лодочке и пытается руками грести от берега. Ему мешают волны. Сейчас не вижу, темно.
3: Возвращайся, Лунин. До утра там нечего делать. Вражеских самолетов нет?
1: Нет. Но они в темноте все равно его не увидят.
3: Возвращайся.
1: Но его может перевернуть волной или вынести на вражеский берег.
3: Все равно ты ему ничем не можешь помочь. Все. Жду.
0: Сдав самолет технику, Лунин, не ужиная, побрел по темному пустынному аэродрому к Кубрику. В Кубрике, где жил Лунин, горела яркая электрическая лампа, озарявшая 9 коек. Летчики уже поужинали и только что пришли из столовой. В столовой они слушали московскую радиопередачу «Сводку информбюро» и обсуждали ее, рассаживаясь на своих койках.
4: Скоро конец войне.
5: С прожекторами, это здорово.
0: Да. А слушай, а сколько там стволов-то на километр было? А?
4: 1000.
6: Здорово, ребята.
7: Здорово.
4: Ну, ничего, Лунин. Ничего, пока Серов жив, еще не все пропало.
5: Ты пойди поужинай.
6: Не.
7: Смотри-ка. Сам-то как осунулся. Устал. Даже постарел за этот день, а жалко мужика, жалко.
4: Ну, Лунин, завтра выручим Серова.
0: Не раздеваясь, он лег на свою койку. Койка Серова была пуста. Лунин всегда спал рядом с Серовым. Между их койками стояла только небольшая тумбочка, вроде шкафчика, служившая им обоим.
6: Не могу спать. Привык я к Коле. Даже дыхание его привык слышать. Не могу спать.
0: Дверца тумбочки была выломана, и там внутри на виду у всех лежали

0: смех Серова, его веселые, смелые, добрые глаза. Толстой пачкой лежали в тумбочке письма, которые Серов получил из дома за 3 года войны. У Серова были отец и мать, и 2 сестры, обе моложе его, младшая совсем маленькая. У Лунина не было родных. Родители давно умерли, а своей семьей он не обзавелся. Родных Серова он никогда не видел, но знал о них все, словно прожил вместе с ними много лет. Серов всегда рассказывал про них, показывал все письма из дому. И Лунину было хорошо известно каждое письмо в этой пачке. Все уже спали, и один только Лунин бессонными глазами глядел в потолок, когда в кубрик вошел командир полка.
1: Не спишь?
2: Нет, товарищ командир.
1: Ну-ну-ну, лежи. Я вот что думаю. Тебе следует вылететь на помощь Серову при первых проблесках зари, чтобы найти его раньше, чем найдут Фоки Вольфы.
2: Хорошо. А прогноз погоды?
1: Прогноз погоды на завтра хороший. Через час ветер уляжется, и волны станут меньше.
2: Хорошо. А кто еще пойдет?
1: Опять пойдут катера и гидросамолет. Ну, ничего другого придумать нельзя.
2: Хорошо.
1: Ну, до рассвета осталось 2 часа. Отдыхай. Разбудить?
2: Не надо.
1: Ну-ну-ну.
2: Я спать не буду.
1: Ну-ну, отдыхай.
0: 2 часа пролежал Лунин, не двигаясь. Потом вышел из кубрика. Ночь еще не кончилась, но как все изменилось. Тучи исчезли, и большие звезды сияли на высоком небе, начавшем уже слегка бледнеть. Очертания деревьев неподвижно чернели в холодном воздухе. Ветра не было. На востоке за лесом чуть-чуть розовело.
3: Пора.

0: Он был уже далеко над морем, когда сзади из-за берега встало солнце. Оно сначала позолотило легкие облачка в вышине, потом озарило самолет. Лучи его сверкали так ослепительно, что в сторону берега было нестерпимо смотреть. И только до моря они еще не добрались. Над морем все еще клубился синий сумрак. И вот, наконец, озарилось и море. Волны все еще были велики, но катились как-то лениво. Ветер не рябил их, как вчера, не срывал с них верхушки, не пенил. Ни клочка тумана над волнами. Весь огромный простор был отчетливо виден от горизонта до горизонта.
1: Как пустыня, ни дымка, ни паруса. И нигде ни малейшего признака маленькой лодочки Серова.
0: Лунин несся то вверх, чтобы видеть подальше, то над самыми волнами, чтобы не пропустить ни одного метра поверхности. Он то приближался к берегу, то уходил в открытое море. Он сворачивал все чаще, кидаясь то в одну, то в другую сторону.
1: Нет Серова.
0: Лунин в отчаянии готов был уже сообщить на командный пункт, что ночью Серов погиб, и дальше искать его бесполезно. Как вдруг на поверхности моря, в стороне берега, заметил несколько всплесков. Словно большая рыба, разыгравшись на солнце, пыталась выскочить из воды. Лунин отлично знал, что это такое. Такими с высоты кажутся разрывы артиллерийских снарядов, упавших в воду. Вражеские береговые батареи обстреливали море. Там, где разрывы снарядов были гуще всего, Лунин увидел лодочку Серова.

0: Как она близко от берега. Ближе, чем я предполагал. Солнце мешает смотреть. До берега не больше 2 километров.
1: Снаряды разрывались то справа от него, то слева, то перед ним, то за ним. В такую маленькую цель попасть нелегко. Но все же некоторые снаряды разрывались так близко, что лодочку подкидывало. Среди всех этих взрывов Серов неподвижно сидел в своей лодочке ко всему равнодушный. Казалось, он дремал.
0: Что же он не гребет? Вероятно, у него нет уже сил. Может быть, он умер? Нет, поднял голову, смотрит на меня.
1: Наконец появился гидросамолет. Лунин помчался к нему навстречу. Гидросамолет сел на воду в полукилометре от Серова и, как большая белая водяная птица, поплыл к нему. И сразу же фашистские артиллеристы, обрадовавшись, что перед ними такая крупная мишень, оставили Серова в покое и перенесли весь огонь на плывущий гидросамолет. По Серову стреляла 1 батарея, по гидросамолету било по крайней мере 5. Гидросамолет несколько замедлил ход, свернул сперва вправо, потом влево. Некоторое время он, плывя широкими зигзагами, все еще пытался двигаться в сторону Серова, но скоро взрывы окончательно преградили ему путь, и он только метался, стараясь увернуться. Лунин понял, что гидросамолет погибнет, если сейчас же не взлетит. И гидросамолет взлетел. Лунин низко носился большими кругами над Серовым, мучаясь от своей беспомощности.
2: Лунин! Лунин! Докладывай положение дел!
0: По гидросамолету бьют все батареи. Он не может подойти к Серову.
2: Серов жив?
0: Кажется, жив.
2: Командующий флотом приказал сделать все возможное, чтобы его спасти. Не теряй надежды, Лунин!
0: Вижу катера. 2 катера идут вглубь минного поля. Медленно, но идут. Пошли быстрее. Батареи пока молчат. Катера вышли на свободную воду. Начался обстрел. Над первым катером облако дыму.
2: Попадание?
0: Кажется, попал снаряд. Нет! Дымовая завеса. Ничего не вижу. Нет видимости. Вижу лодку Серова. Она пустая. Катера направляются в открытое море.
2: Возвращайся домой. Лунин! Лунин! Возвращайся домой! Все,

0: Час спустя Лунин сидел в землянке командного пункта полка и звонил по телефону на базу катеров.
1: Алло! Алло! База катеров?
2: База катеров слушает.
1: Серова привезли?
2: Привезли.
1: Ну как он? Здоров?
2: Здоров, здоров.
1: А что делает?
2: Спит.
0: Лунин и сам очень хотел спать. От бессонной ночи, от длинного полета, от пережитого волнения он весь был полон счастливой усталости. Он пошел в кубрик, разделся и лег. «Серов спасен!» — думал он, засыпая. Спал он спокойно и очень долго, много часов. «Серов спасен!» — подумал он, проснувшись. Он пошел в землянку командного пункта и опять позвонил на базу катеров.
1: База катеров!
2: База катеров!
1: Как Серов?
2: Спит.
1: Еще не просыпался?
2: Не просыпался.
0: В этот день ему так и не удалось поговорить с Серовым. Серов спал. Только на следующее утро Серов наконец подошел к телефону.
2: Алло, Серов слушает.
1: Коля, ну как, выспался?
2: Выспался.
1: Очень было трудно на лодке.
2: Очень. Ночью меня чайки измучили, кружились надо мной, садились на голову, на плечи. Я только и делал, что гонял их. Я знал, что меня выручат.
1: Знал?
2: Не сомневался. А ты слышал новость? Только что сообщили, фашисты капитулировали.
0: Война кончилась. Это был первый день мира.

0: Великое Отечественное. События, люди, документы.
1: Снова и снова вглядываясь в прошлое, задумываемся о истоках и причинах той чудовищной войны. Можно ли было избежать катастрофы? Как развивались события? Каков был путь к победе? Какую цену пришлось заплатить за нее?
0: Трагическое начало.
2: Летним вечером 21 июня 1941 года начальнику генштаба Жукову позвонил генерал Киевского военного округа Пуркаев и сообщил о немецком перебежчике. Это был 30-летний ефрейтор Лесков Альфред Германович, столяр мебельной фабрики в Баварии. Он был призван из запасов гитлеровские войска в 1939 году, дома оставил жену, ребенка, мать и отца. На допросе немецкий ефрейтор рассказал. Командир роты заявил им о том, что ночью после артиллерийской подготовки их часть начнет переход советской границы. Сразу после получения этого приказа ефрейтор решил бежать к российским пограничникам, чтобы сообщить им о готовящемся нападении.
0: Жуков немедленно доложил о перебежчике Сталину. В Кремле собралось совещание. Впоследствии Георгий Константинович вспоминал. Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен. А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт? Спросил он. Нет, ответил нарком обороны Тимошенко. Считаем, что перебежчик говорит правду. Тем временем в кабинет Сталина вошли члены Политбюро. «Что будем делать?» — спросил Сталин. «Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск приграничных округов в полную боевую готовность», — сказал нарком Тимошенко. «Читайте», — ответил Сталин. «Я прочитал проект директивы». Сталин заметил. «Такую директиву сейчас давать преждевременно. Может быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений. Не теряя времени, мы вышли в другую комнату и быстро составили проект директивы. Вернувшись в кабинет, попросили разрешения доложить. Сталин внес некоторые поправки и передал наркому для подписи.
2: В принятой директиве говорилось... В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев. Нападение может начаться с провокационных действий. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. В 0 часов 30 минут, за 3 часа до нападения Германии на Советский Союз, директива была передана в военные округа. Она ввела в недоумение многих военных. Так что же им делать на случай, если немцы откроют огонь? Маршал Малиновский вспоминает.
0: На уточняющий вопрос, можно ли открывать огонь в случае, если противник вторгнется на нашу территорию, следовал ответ. На провокации не поддаваться и огня не открывать.
2: В это время на другой стороне границы немецкие войска заканчивали последние приготовления к вторжению в СССР. Везде царило напряженное волнение. Удастся ли застать русских врасплох?
0: О первом дне войны вспоминает генерал вермахта Гюнтер Блюментрит. Напряжение в немецких войсках непрерывно нарастало. Как мы предполагали, к вечеру 21 июня русские должны были понять, что происходит. Но на другом берегу Буга все было тихо. Пограничная охрана русских вела себя как обычно. Вскоре после полуночи вся артиллерия пехотных дивизий 1-го и 2-го эшелонов готова была открыть огонь. Через 3 часа немецкие боевые самолеты поднялись в воздух, и вскоре только их бортовые огни виднелись далеко на востоке. К 3 часам 30 минутам, это был час Ч, начало светать. Небо становилось каким-то удивительно желтым. А вокруг по-прежнему было тихо. В 3 часа 30 минут вся наша артиллерия открыла огонь. И затем случилось то, что показалось чудом. Русская артиллерия не ответила. Только изредка какое-нибудь орудие с того берега открывало огонь. Через несколько часов дивизии первого эшелона были на том берегу. Переправлялись танки, наводились понтонные мосты, и все это почти без сопротивления со стороны противника. Не было никакого сомнения, что 4-я армия и 2-я танковая группа застали русских врасплох. Прорыв был осуществлен успешно. Наши танки почти сразу же прорвали полосу пограничных укреплений русских и по ровной местности устремились на восток.
2: В 3 часа 30 минут вся мощь фашистской армии обрушилась на многокилометровую советскую границу. В эти первые минуты войны немецким радистам удалось перехватить тревожные запросы советских пограничников. Нас обстреливают, что нам делать? После первой растерянности пограничники вступили в неравный бой и сражались до последнего. После ожесточенных схваток фашистские войска захватили переправы, и немецкие танки устремились в глубину советской обороны.
0: Заместитель командующего Западного военного округа генерал Болдин позвонил в Москву и доложил о нападении немецких войск на советскую границу. Выслушав его, нарком обороны Тимошенко сказал: «Товарищ Болдин, учтите, никаких действий против немцев без нашего ведома не предпринимать. Ставлю в известность вас и прошу передать Павлову, что товарищ Сталин не разрешает открывать артиллерийский огонь по немцам».
3: «Как же так? Ведь наши войска вынуждены отступать. Горят города, гибнут люди», — закричал Болдин в трубку. В ответ он услышал:
0: «Никаких иных мер не предпринимать, кроме разведки вглубь территории противника на 60 километров».
2: Значит, в Кремле еще не верили в начало большой войны. Лишь в 7.15 по московскому времени, после 3 часов активных наступательных действий фашистских танковых групп и авиации, советские войска получили приказ всеми силами обрушиться на врага и уничтожить его там, где он перешел советскую границу. Теперь нужно было сообщить советскому народу о начале войны.
0: Вспоминает Анастас Иванович Микоян. Решили, что надо сделать выступление по радио в связи с началом войны. Конечно, предложили, чтобы это сделал Сталин. Но Сталин отказался. Пусть Молотов выступит. Мы все возражали против этого. Народ не поймет, почему в такой ответственный исторический момент услышит обращение к народу не Сталина, первого секретаря ЦК партии, председателя правительства, а его заместителя. Нам важно сейчас, чтобы авторитетный голос раздался с призывом к народу всем подняться на оборону страны. Однако наши уговоры ни к чему не привели. Сталин говорил, что не может выступить сейчас, в другой раз это сделает, а Молотов сейчас выступит. Сталин был в таком подавленном состоянии, что не знал, что сказать народу. Ведь воспитывали народ в духе того, что войны не будет, а если и начнется война, то враг будет разбит на его же территории и так далее. А теперь надо признавать, что в первые дни войны терпим поражение.
2: 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут воскресное радиовещание прервалось для важного правительственного сообщения. Советские люди услышали голос Молотова.
4: 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более 200 человек. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняла все условия этого договора. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армии и флот и смелые соколы советской авиации.
0: В этот момент миллионы советских граждан, затаив дыхание, слушали слова Молотова. Неожиданное известие глубоко их потрясло. Оно прервало мирное течение их жизни, разрушило планы на будущее, вызвало тревогу за жизнь родных и близких, за судьбу своей страны.
4: В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. И Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть плотен и един, как никогда. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

0: Великое Отечественное. Люди, события, документы.
1: Битва под Москвой. Гитлеровское командование было полно решимости нанести последний сокрушительный удар советским войскам и до наступления холодов занять Москву. 16 сентября была утверждена директива о подготовке немецких войск к операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». В ней говорилось, 4-я и 9-я армии с подчиненными им 4-й и 3-й танковыми группами, которые к моменту наступления должны быть усилены, приводятся в готовность с таким расчетом, чтобы каждая из армий при помощи сильной ударной группы, состоящей из моторизованных танковых и пехотных соединений, смогла бы осуществить прорыв обороны противника по обе стороны дороги Рославля-Москва и севернее автодороги и уничтожить войска противника, зажатые между внутренними флангами.
2: Операция тщательно готовилась. Особое внимание обращалось на скрытость ее подготовки. Перегруппировка сил производилась только в ночное время. Замысел операции заключался в нанесении трех мощных ударов с севера и северо-востока с целью прорыва обороны советских войск и их окружения в районе Вязьмы и Брянска. Для осуществления мощных ударов группа армий «Центр» была усилена за счет переброски войск с других направлений. Так удалось создать значительное превосходство вермахта над советскими войсками на московском направлении. 30 сентября 1941 года немцы приступили к осуществлению операции «Тайфун». 2 октября во всех подразделениях и штабах было зачитано воодушевляющее обращение Гитлера.
1: За 3,5 месяца созданы, наконец, предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить противника еще до наступления зимы. Вся подготовка, насколько это было в человеческих силах, закончена. Сегодня начинается последняя решающая битва этого года. Этот момент готовился по плану, шаг за шагом, чтобы завести противника в то положение, в котором мы сможем нанести ему смертельный удар.
2: Советскому командованию не удалось угадать направление главных ударов вермахта и вовремя усилить соответствующие участки фронта. Ударные группы немцев превосходили оборонявшиеся войска Красной Армии по живой силе в 5 раз, по танкам в 14 раз, по артиллерии в 13. Такого таранного удара советские войска не могли выдержать, в обороне образовалась огромная брешь. Нанося удары по сходящимся направлениям, немецкие войска к 7 октября окружили под Вязьмой 4 советские армии. Главнокомандующим вермахта казалось, что уже ничто не может им помешать овладеть Москвой. 12 октября Гитлер издал директиву о порядке захвата Москвы и обращении с ее населением. Но немецкие солдаты и их командиры, измотанные за 4 месяца непрерывных изнурительных боев, уже не разделяли оптимизма своих вождей.
1: Прославленный генерал танковой армии вермахта Гейнс Гудериан безрадостно вспоминал о тяжелых октябрьских днях 1941 года. 2 октября наступление продолжалось со всей силой. Фронт был полностью прорван. Войска получили небольшое пополнение, однако у новых солдат было только желание воевать. Они не имели того боевого опыта и той закалки, которыми обладали наши старые солдаты. В ночь с 6 на 7 октября выпал первый снег. Он быстро растаял, дороги превратились в сплошное месиво, и наши танки двигались по ним с черепашьей скоростью. Мы повторно обратились с просьбой о доставке зимнего обмундирования, но нам ответили, что оно будет получено своевременно, и нечего об этом излишне напоминать. После этого я неоднократно напоминал о необходимости прислать зимнее обмундирование, но в этом году оно так и не было мне доставлено. Тяжесть боев постепенно оказывала свое влияние на наших офицеров и солдат. Причем чувствовалось, что это не физическая усталость, а душевное потрясение. Приводил в смущение тот факт, что последние бои подействовали на наших лучших офицеров. Но зато в главном командовании сухопутных войск и в штабе группы армий царило приподнятое настроение. Именно в этом проявилась пропасть между взглядами высшего командования и нашими.
2: Осень превратилась в раннюю зиму. Затяжные дожди сменились снегопадными метелями. Немецкие солдаты, не имевшие зимнего обмундирования, вынуждены были вести ожесточенные наступательные бои в условиях суровых холодов. Окруженные под Вязьмой советские войска сражались героически в тяжелейших условиях.
1: Впоследствии генерал Лукин, командовавший окруженной группировкой под Вязьмой, вспоминал: положение окруженных войск резко ухудшилось. Снарядов мало, патроны на исходе, продовольствия нет. Питались только тем, что могло дать местное население и кониной. Кончились медикаменты и перевязочные материалы. Все палатки и дома были переполнены ранеными.
2: Окруженные сражались до последнего, но им так и не удалось выйти из окружения. Зато немцы были вынуждены в течение почти 3 недель сосредоточить нарвавшихся из окружения советских войсках большинство дивизий группы армий «Центр». В это время на московском направлении для прикрытия столицы были брошены дивизии народного ополчения и курсантов военных училищ. Перед ними стояла задача помешать крупной группировке вермахта сходу захватить Москву. Они были слабо вооружены, но сражались героически. Из книги Евгения Воробьева «Москва близко к сердцу» о героизме подольских курсантов на Малоярославском направлении.
1: Пехотное и артиллерийское подольские училища стали плечом к плечу на огневом рубеже, перекрывавшем дорогу на Москву. Курсант Яков Гаврилов ослеп от контузии, но остался на огневой позиции. Он на ощупь продолжал набивать патронами пулеметные диски. С каждым днем увеличивался накал сражения. Завязывались яростные рукопашные схватки. Фашисты несли большой урон.
2: Октября после очередной бомбардировки над самыми вершинами деревьев пролетел самолет и разбросал листовки. «Доблестные красные юнкера, вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе наше почти до самой Москвы. Через день-два мы войдем в нее. Вы настоящие солдаты. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эта листовка будет служить вам пропуском».
1: Но курсанты и не думали сдаваться. Враг был задержан не на 5-7 дней, как было приказано, а более чем на 2 недели. Это дало возможность советскому командованию организовать оборону на Можайской линии, перебросив на фронт сибирские и дальневосточные дивизии. Десятки тысяч москвичей и жителей Подмосковья были мобилизованы на

0: 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Георгий Константинович Жуков. Работа этого энергичного, талантливого организатора и полководца быстро дала положительные результаты. Разорванный фронт обороны был восстановлен. Наладилось оперативное управление различными его частями. К концу октября наступление немцев было остановлено на линии Сележарово-Калинин-Наро-Фоминск-Тула.
1: Огромное политическое и военное значение имел военный парад в Москве на Красной площади, который, вопреки всему, состоялся 7 ноября 1941 года. Сталин запретил отменять парад, даже если отдельные немецкие самолеты проникнут в московское небо. На парад были выведены курсанты военных училищ, стрелковые части, военные моряки, отряды вооруженных московских рабочих, эскадроны кавалерии, артиллерийские и танковые части. Дул холодный пронизывающий ветер. Красную площадь припорошил снег. От исторического музея до Москворецкого моста выстроились войска. С речью выступил Сталин.
2: Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры контрразведчиков, рабочие и рабочие, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подставшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, с тяжелым числом приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко рассчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивали атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. Вывод этой войны освободительный, справедливый. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ленина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!
1: Слова вождя воодушевили воинов. Советские войска, прошедшие парадом по Красной площади, отправлялись на фронт. Они были полны решимости сорвать наступательные планы фашистов и нанести им сокрушительное поражение.
3: Великая Отечественная.
4: Люди, события, документы.
0: Битва под Москвой. Продолжение. После отдыха и пополнения группа армий «Центр» возобновила наступление на Москву. В связи с приближавшейся зимой Гитлер требовал в ближайшее время любой ценой завершить захват Москвы. Немецкое командование планировало ударами танковых соединений по Северному и Южному фронтам прорвать оборону советских войск, зажав Москву в своеобразные клещи с севера и юга.
1: Накануне этого решающего наступления руководитель группы армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок обратился к немецким войскам со словами: «Солдаты, перед вами Москва. За 2 года войны все столицы континента склонились перед вами. Вы прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте ее склониться. Покажите ей силу вашего оружия. Пройдите по ее площадям. Москва – это конец войны. Москва – это отдых. Вперед!
5: Советское Верховное Главнокомандование верно определило намерения противника. Районы Волоколамска и Серпухова, главные участки ударов танковых групп, были срочно укреплены.

Большой урон войскам вермахта в канун решающего наступления на Москву нанесли партизаны. Они подрывали железные дороги, нарушая снабжение, наносили неожиданные удары по немецким гарнизонам, взрывали склады с горючим и боеприпасами.

0: Из-за разрушения железных дорог и уничтожения многих складов с боеприпасами и горючим, немцам не удалось нанести одновременный удар. Войска вермахта были вынуждены переходить в наступление в течение 5 суток на разных участках фронта.
1: Первой нанесла удар 9-я армия с северо-востока от столицы. На Москву двинулись танковые группы по 15, а то и 30 машин. Их сопровождали автоматчики. Мороз сковал лужи и болота, и немецкие танки получили свободу для маневра. Начались упорные бои. Большую роль в отражении ударов фашистских танковых групп сыграла 316-я стрелковая дивизия генерала Ивана Васильевича Панфилова. 16 ноября у разъезда Дубосекова путь немецким танкам перегородили 28 истребителей танков дивизии Панфилова под командованием политрука Василия Клочкова. В тяжелом 4-часовом бою воины уничтожили 18 танков, не пропустив врага через свои позиции. Почти все участники легендарного боя погибли смертью храбрых.
0: На следующий день, 17 ноября 1941 года, у деревни Строково такой же подвиг совершили 11 саперов Панфиловской дивизии под командованием младшего лейтенанта Фирстова. Ценой собственной жизни они уничтожили до 20 наступающих немецких танков и сорвали атаку врага. 18 ноября смертью храбрых погиб сам Иван Васильевич Панфилов. Этот 49-летний генерал не любил отсиживаться в тылу и лично принимал командование на наиболее опасных участках фронта, воодушевляя бойцов своей смелостью и решимостью. В своих последних письмах в дни суровых ноябрьских боев под Москвой он писал жене Марии Ивановне.
1: «Немцев бьем. Скоро фашистской гадине будет конец. Пощады ему не будет. За слезы отцов, матерей, жен и детей настал жестокий час расплаты. Хотя враг и имеет кое-где успех, но эта Мурочка — последние его силы и издыхание. А ведь наступает зима, суровая русская зима. И проклятому врагу смерть, беспощадная смерть. Бойцы дерутся, как львы, ни одной капли пощады. То доверие, которое оказано мне, защита нашей родной столицы, оно оправдывается. Ты, Мурочка, себе представить не можешь, какие у меня хорошие бойцы и командиры. Это истинные патриоты. Бьются, как львы. В сердце каждого одно. Не допускать врага к родной столице. Беспощадно уничтожать гадов.
0: Считаясь с потерями, немцы пытались любой ценой прорваться к Москве своими танковыми клинами. 23 ноября немцы овладели Клином и Солнечногорском, а 30 ноября уже были в Красной Поляне, всего в 26 километрах от Кремля. Но оказавшись на подступах к Москве, немцы были настолько измотаны изнурительными боями, что не имели никакой возможности продвигаться дальше. К концу ноября накал борьбы достиг своей кульминации. Силы вермахта были на пределе.
1: 27 ноября начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер записал в своем дневнике. Генерал Вагнер доложил об итогах совещания оберквартирмейстеров. Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил. Мы стоим перед угрозой суровой зимы. Войска не хотят оборудоваться на зиму. Состояние автопарка очень тяжелое.
0: Командующий группы армии «Центр» Федор фон Бок задумал нанести решающий удар в центр советской обороны. Рассчитывая на то, что основные силы русских задействованы на отражении наступлений на северных и южных флангах, Бок надеялся разорвать оборону в районах Звенигорода и Наро-Фоминска, а затем развернуть наступление на Москву вдоль Минской автострады и Киевского шоссе.
1: Накануне этого решающего наступления Бок направил Верховному командованию сухопутных сил телеграмму. Сражения последних 14 дней показали, что полное уничтожение противостоящей нам русской армии является не более чем фантазией. Но даже если невозможное станет возможным, и нам в ходе наступления удастся поначалу захватить новые территории вокруг Москвы, у меня все равно не хватит войск, чтобы окружить город и плотно запечатать его с юго-востока, востока и северо-востока. Таким образом, проводящееся сейчас наступление является атакой без смысла и цели, особенно учитывая тот факт, что время приближается к роковой черте, когда силы наступающих войск будут исчерпаны полностью.
0: Даже командующий наступающими на Москву немецкими армиями к концу ноября потерял надежду имеющимися силами овладеть Москвой. Что говорить о настроениях рядовых солдат и офицеров, измотанных изнурительными боями в условиях суровой зимы? Но Гитлер и слышать не хотел об остановке наступления.
1: Утром 1 декабря немцы перешли в решительную атаку на западном направлении. Прорвав оборону севернее Наро-Фоминска, они достигли деревни Алабин. Но вскоре в ходе ожесточенных боев немцы были остановлены, а 4 декабря отброшены назад за реку Нар. Наступление было сорвано. Прорыв обороны был полностью ликвидирован.

0: результате упорных боев. За 20 дней немцы продвинулись где-то на 80, а где-то и на 110 километров. Передовые части вермахта оказались всего в нескольких километрах от Кремля. Но сопротивление советских солдат было настолько ожесточенным, что обессиленные передовые немецкие дивизии оказались не в силах продолжать наступление. 5 декабря генерал-фельдмаршал Бок отдал приказ о переходе к обороне. Германское командование планировало закрепиться на выгодных рубежах, отдохнуть, получить подкрепление, а затем продолжить наступление. Но в тот же день, 5 декабря 1941 года, советские войска внезапно для противника перешли в контрнаступление. Начался новый этап битвы под Москвой, в результате которого советские войска нанесли истощенному противнику серьезное поражение.
1: Великая Отечественная.
2: Люди, события, документы. Новые испытания.

0: В мае 1942 года относительное затишье на фронтах сменилось ожесточенными боями под Ленинградом, в Крыму и под Харьковом.
1: Первая крупная наступательная операция советских войск была проведена на севере. Сталин ставил перед второй ударной армией под командованием генерала Власова задачу прорвать блокаду Ленинграда. Но верховный главнокомандующий не учитывал невыгодное для наступления стратегическое положение советских войск на этом направлении и превосходство в силах противника. В результате немцам удалось окружить вторую ударную армию. Гитлер ликовал. Немецкое радио активно обсуждало тему уничтожения крупной группировки войск Красной Армии. Сталин был вынужден сделать по радио специальное опровержение, из которого советские люди косвенно узнали о произошедшей трагедии. 28 июня ставка Гитлера выпустила в свет еще одну очередную фальшивку. На этот раз фашистские барзапицы уничтожили на бумаге ни много ни мало три наших армии. При этом гитлеровские писаки приводят астрономическую цифру в 30 тысяч якобы захваченных пленных, а также о том, что число убитых превышает число пленных во много раз. Разумеется, эта очередная гитлеровская фальшивка не соответствует фактам. В феврале текущего года наша вторая ударная армия глубоко вклинилась в немецкую оборону, отвлекла на себя большие силы немецко-фашистских войск и в течение зимы и весны вела упорные бои с противником и нанесла ему крупные потери. Много раз противник делал попытки перерезать коммуникации второй ударной армии и каждый раз после понесенных больших потерь вынужден был отступать. В первых числах июня немецким войскам удалось в одном месте прорваться на коммуникации второй ударной армии. Совместными ударами 59-й и 52-й армии с востока и второй ударной армии с запада, части противника, прорвавшиеся на коммуникации второй ударной армии, были большей части уничтожены, а остатки их отброшены в исходное положение. Наши потери в этих боях до 10 тысяч человек убитыми, около 10 тысяч человек пропавшими без вести.
0: Такова официальная картина трагедии. По немецким данным, в плену оказалось 33 тысячи советских военнослужащих, в том числе и командующий второй ударной армией генерал Власов.
1: Вторая крупная наступательная операция советских войск готовилась на юге. Ставка возлагала на это наступление большие надежды, поскольку войска Красной Армии имели здесь значительное превосходство над противником. Целью наступления было помочь осажденному Севастополю и создать предпосылки для разгрома немцев в Крыму. Но при подготовке наступления командование Крымского фронта допустило целый ряд серьезных ошибок при организации обороны. Командующим группой армии Дон генерал Эрих фон Манштейн поспешил воспользоваться этими ошибками. Он сосредоточил свои войска в несколько ударных групп и 8 мая 1942 года неожиданно для советского командования прорвал линию фронта, окружив две советские армии. В результате немецкого наступления в считанные дни Крымский фронт потерял более 170 тысяч человек. Противник оккупировал Керченский полуостров.
0: Поражение Крымского фронта поставило в исключительно тяжелое положение защитников Севастополя. Вот уже более полугода Севастополь обороняла Приморская армия под командованием генерала Ивана Ефимовича Петрова, сосредоточившая на себе крупные силы противника. Теперь в конце мая, когда Крымский фронт перестал существовать, на Севастополь были направлены все силы 11-й армии. Шквал огня обрушился на осажденных, но оборона держалась.
1: Из сообщения немецкого офицера эскадрильи пикирующих бомбардировщиков о защитниках Севастополя. Их бомбили снова и снова. Один ядовитый гриб от взрыва накрывал другой. Весь полуостров был в пламени и дыму, а ведь тысячи были заперты там. Их стойкости можно только удивляться. Это поистине невероятно. Так они по всей линии обороняли Севастополь все время, и это был очень крепкий орешек. Для того, чтобы оттеснить их на самое короткое расстояние, всю землю пришлось в буквальном смысле перепахивать бомбами.
0: За героической обороной Севастополя следили во всем мире. В английских и американских газетах выражалось восхищение мужеством защитников города. Даже турецкая печать, несмотря на антисоветскую политику своего правительства, высоко оценила героизм севастопольцев. 2 июля 1942 года турецкая газета «Истикляль» писала:
2: «Все имеет свои пределы, в том числе и человеческие возможности. Этот предел защитники Севастополя подняли до небывалой высоты. Бельгия не устояла 5 дней, Голландия 4 дней. Огромная Франция была разгромлена за 16 суток, а небольшая группа советских войск в Севастополе продолжала оказывать сопротивление в течение долгих месяцев. История знает много примеров самоотверженной обороны, но ничто нельзя сравнить с обороной Севастополя. Севастополь оборонялся, несмотря на то, что небо над ним покрывалось тучами вражеских самолетов. Севастополь устоял, несмотря на то, что земля вокруг него кишела вражескими солдатами, как муравьями. Урок, который извлекут из этой обороны народы, исключительно велик. Пример Севастополя учит: Там, где люди полны решимости бороться, враг не пройдет. Но для этого нужно походить на тех, кто отдал сердце и любовь своей стране.
0: 30 июня оборонявшие Севастополь войска получили приказ оставить город. Вечером началась эвакуация советских войск.

полностью эвакуировать войска из города не удалось. Оставшиеся на берегу советские воины дрались до тех пор, пока не иссякли боеприпасы, продовольствие и питьевая вода. Многим защитникам Севастополя удалось пробиться в горы и соединиться с партизанами. Лишь 7 июля 1942 года последний

0: освобождения Харькова. 12 мая войска Юго-Западного фронта перешли в наступление, прорвали оборону противника южнее Харькова и за три дня продвинулись вперед на 25 километров. Однако противнику удалось перебросить к участникам прорыва значительные подкрепления и организовать прочную оборону на участке прорыва. В то же время 17 мая немцы неожиданно перешли в контрнаступление на двух участках фронта по сходящимся направлениям с целью окружения наступающих советских войск. Необходимо было срочно прекратить наступление и принять меры по ликвидации прорывов.
1: Из воспоминаний Александра Михайловича Василевского. Получив первые сообщения о тревожных событиях, я вечером 17 мая связался по телефону с начальником штаба 57-й армии, моим давним сослуживцем, генерал-майором Анисовым, чтобы выяснить истинное положение вещей. Поняв, что обстановка там критическая, я тут же доложил об этом Сталину. Я внес предложение прекратить наступление Юго-Западного фронта. Верховный главнокомандующий решил переговорить сначала с главкомом Юго-Западного направления маршалом Тимошенко. Точное содержание телефонных переговоров Сталина с Тимошенко мне неизвестно. Только через некоторое время меня вызвали в Ставку, где я снова изложил свои опасения за Южный фронт и повторил предложение прекратить наступление. В ответ мне было заявлено, что мер, принимаемых командованием направления, вполне достаточно, чтобы отразить удар врага против Южного фронта, а потому Юго-Западный фронт будет продолжать наступление.
0: Командование фронтом вовремя не увидело в создавшейся обстановке опасности и продолжало наступление. 23 мая пути отхода советским войскам были окончательно отрезаны. В кольце оказались соединения четырех армий. Командующий Юго-Западным фронтом маршал Тимошенко попытался прорвать фронт окружения извне. Это позволило вывести из окружения около 27 тысяч бойцов и командиров. Но большего достичь не удалось. Это была настоящая катастрофа. По советским источникам, в мае 1942 года под Харьковом юго-западные и южные фронты потеряли свыше 270 тысяч человек. Десятки тысяч советских солдат и офицеров оказались в плену.
1: Генерал танковой армии Вермахта Эвальд фон Клейст после завершения боев под Харьковом в одном из донесений сообщал: «О жестокости боев свидетельствует поле битвы. Там, где шли главные бои, вся земля, куда ни бросили взгляд, так плотно усеяна трупами людей и лошадей, что легковому автомобилю удается проехать тут лишь с большим трудом».
0: Крупные весенние поражения Красной армии привели к катастрофическим последствиям. Враг вновь завладел стратегической инициативой. Пользуясь успехом, немецкие войска стали стремительно развивать наступление на южном направлении. Положение на фронте вновь стало критическим.
2: Великая Отечественная.
1: Люди, события, документы. Сталинградская битва.
3: Такие, как ваши песни, другие места писал. И девушек чудесней нигде я не встречал. Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подруг мы родину любим свою, что как подруг мы родину любим свою.
0: Со второй половины сентября 1942 года в Сталинграде шли жестокие уличные бои. Советские войска сражались за каждую улицу и каждый дом. Немцы несли тяжелые потери. К началу ноября борьба достигла максимального напряжения. Изо дня в день силы вермахта таяли. Сталинград стал своего рода гигантской огненной топкой, в которой сгорали отборные фашистские войска. Тот, кто выходил живым из этого пекла, терял остатки боевого духа и уже не верил в победу.
1: Из воспоминаний адъютанта генерала Паулюса, Вильгельма Акна. Начались кровопролитные бои за город, за каждый дом. Начались рукопашные бои. Непрерывно прибывали раненые в санитарных машинах, в грузовиках и повозках, запряженных лошадьми. В довольно большом помещении хирурги и их помощники работали за двумя операционными столами. Когда мы стояли у двери, мимо нас прошел санитар. Он нес ведро с окровавленными бинтами, клочьями белья и форменной одежды. Из ведра торчал восковой с черно-синими прожилками обрубок.

0: нам подошел старшина санитарной роты и повел нас в соседнее помещение. Ужасающая картина человеческого страдания. Молодые крепкие мужчины превратились в коллег. У самой двери лежал человек с фирменной ногой, пехотинец. Ему во время уличных боев ручной гранатой раздробило левую голень. Мы сели подле него. Сначала мы раздали все свои сигареты. Потом, когда раненые закурили, мы завели беседу.
1: На переднем крае сущий ад. Ничего подобного я еще не видел на этой войне. А я ведь с самого начала в ней участвовал. Иван не отступает ни на шаг. Они держатся за каждую развалину, за каждый камень. Нас всюду подстерегает смерть.
0: Да, сказал его сосед по койке, унтер-офицер с железным крестом первой степени. Этому надо учиться у русских. Они мастера уличного боя, умеют использовать каждую груду камней, каждый выступ на стене, каждый подвал. Этого я от них не ожидал.
1: В разговор вмешался еще один солдат. Я могу только подтвердить то, что они оба сказали, господин полковник. Ведь просто смешно становится, когда солдатские газеты пишут, будто русский совсем потерял силы, не способен к сопротивлению. Надо было бы господам редакторам погостить у нас денек-другой. Тогда бы они перестали пороть чушь.
0: До сих пор мы посмеивались над русскими. Снова заговорил унтер-офицер. Но теперь это в прошлом. В Сталинграде многие из нас разучились смеяться. Самое худшее — это ночные бои. Если нам днем удается захватить какие-нибудь развалины или одну сторону улицы, то уж ночью противник непременно нас атакует. Если мы не на чеку, он нас снова выгоняет. Боюсь, нам понадобится месяцы, пока весь город будет у нас в руках. Если вообще это нам удастся.
1: «Наша рота, — сказал солдат, — понесла такие большие потери, каких я за всю войну не видел ни в одной из моих частей. Когда меня ранили, нас было еще 21 человек, но и они были утомлены и измотаны. Так что мы и на шаг вряд ли продвинемся. В конце концов, вообще никто не останется в живых».
0: Мы оглядели палату. Все кивали головами в знак согласия.
1: До сих пор историки спорят, почему Гитлер, вопреки всем требованиям военной стратегии, не прекратил бои в Сталинграде и не отвел свои войска на выгодные оборонительные рубежи. Кажется, прав немецкий историк Брент Вегнер в том, что развернутая с сентября пропагандистская кампания, посвященная немецкой борьбе на Волге, практически не давала фюреру возможности в последующие дни и недели отдать приказ о прекращении боев в Сталинграде. Это было бы понято так, что он потертел поражение. 8 ноября 1942 года, когда ежедневно тысячи немецких солдат гибли в Сталинграде, Гитлер выступил перед ветеранами нацистской партии.
0: Я хотел выйти к Волге в определенном месте возле определенного города. Я хотел взять этот город. Не делая преувеличенных заявлений, я могу сказать вам, что мы его уже захватили. Только небольшая его часть пока еще не в наших руках.
1: В это время весь мир с восхищением следил за героической обороной Сталинграда. 11 октября 1942 года лондонское радио сообщало:
2: «Это сражение не за местности, а за перекрестки улиц и дома. Сталинград разбит армией Гитлера. За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую».
1: Документы тех дней свидетельствуют о том, что уже тогда, в сентябре и октябре 1942 года, в глазах всей мировой общественности Сталинград стал символом противостояния фашистской Германии и Советского Союза. Народы всего мира с нетерпением ожидали развязки этой великой драмы. Выстоит Сталинград или нет? Именно поэтому взятие Сталинграда стало для фюрера делом чести, превосходящим все разумные аргументы.
0: Из дневника адъютанта Гитлера Энгеля. 2 октября 1942 года. Цейцлер, а также Йодль поднимает вопрос о том, не отложить ли взятие Сталинграда на вторую очередь, чтобы высвободить силы. Ссылаются на уличные бои, требующие больших жертв. Фюрер резко возражает и подчеркивает, что взятие Сталинграда крайне необходимо не только по оперативным, но и по психологическим соображениям для воздействия на мировую общественность и настроение союзников.
1: В то время, когда в сталинградском пекле с каждым днем таяли лучшие немецкие дивизии, их фланги с севера и юга прикрывали менее боеспособные итальянские и румынские соединения. Этим и воспользовалось русское командование при подготовке контрнаступления.
0: План контрнаступления под кодовым названием «Уран» готовился с середины сентября в строжайшей тайне. Он предусматривал прорвать оборону противника на 7 участках с севера и юга от Сталинграда, а затем, сковывая его в центре встречными ударами по сходящимся направлениям на города Калач и Советский, окружить 6-ю немецкую армию, сосредоточенную под Сталинградом.
1: Чтобы такой смелый план удался, нужно было в строжайшей тайне сосредоточить на ударных участках фронта крупные силы. Переписка, даже шифрованная, а также телефонные переговоры, касающиеся предстоящей операции, категорически запрещались. Все приказы и распоряжения отдавались только устно. Сосредоточение войск на ударных участках фронта производилось под покровом ночи. Впоследствии маршал Василевский вспоминал.
0: Решающую роль в операции отводилось танковым и механизированным войскам. В связи с этим предусматривалось передать из резерва вставки в район Сталинграда 4 танковых и 2 механизированных корпуса. Решено было также значительно усилить эти фронты артиллерией и авиацией. В результате такого быстрого наращивания сил и накопления стратегических резервов, а также с учетом серьезных потерь, которые наносили противнику наши войска в ходе стратегической обороны, на ряде участков сталинградского направления наметилось наше преимущество перед врагом. И хотя в целом по войскам сталинградских фронтов преимущества над врагом не было, на направлениях же предстоящих ударов удалось создать мощные ударные группировки с таким превосходством в силах над врагом, которое позволяло, безусловно, рассчитывать на успех.
1: В результате искусно проведенных перегруппировок советские войска, сосредоточенные на ударных участках, достигали превосходства над противником в людях в 2.5 раза, в артиллерии и танках в 5 раз. Умело был определен и момент перехода в контрнаступление. Немецкие войска, исчерпав наступательные возможности, еще не успели создать прочных оборонительных рубежей. Накануне операции, вечером 18 ноября, в войсках был зачитан приказ о переходе советской армии в контрнаступление. Впоследствии Василий Иванович Чуйков, командующий героически сражавшейся в Сталинграде 62-й армией, вспоминал.
0: Вечером 18 ноября у меня в блиндаже собрались товарищи Буров, Крылов, Пожарский, Вайнруб, Васильев. Мы обсуждали наши возможности для дальнейших активных действий. Силы наши были на исходе. В этот час позвонили из штаба фронта и предупредили о скором получении приказа. Мы все переглянулись. О чем может быть этот приказ, подумал каждый из нас. Около 12 часов ночи наконец дождались. Побежали буквы, слагаясь в строчки. Строчки отбивали слова приказа пункт за пунктом. Сердце дрогнуло. Приказ фронта. Из него проступали контуры всего замысла советского верховного главнокомандования. Мы стояли и еще никак сразу не могли охватить значение надвигающихся событий. Речь в приказе шла о контрнаступлении, об окружении всех сил противника, сосредоточенных под Сталинградом, и об их уничтожении. Это операция не местного значения. В наступление переходили 3 фронта. Стало быть, Верховное главнокомандование сумело накопить, собрать и сосредоточить для удара огромные силы. Наша борьба за город, наше ожесточенное сопротивление противнику в Сталинграде приобрело свой законченный смысл.
3: пока враг увязал все глубже и глубже в уличных боях, пока в Сталинград втягивались новые и новые немецкие части, на его флангах вырастала грозная сила. Стало быть, не напрасно лилась кровь русских воинов, не напрасно сталинградцы из последних сил и возможностей держали оборону, когда казалось, что уже все рухнуло и враг нас раздавит.
0: Чтобы как можно быстрее довести этот приказ до каждого сталинградца, мы немедленно собрали группу штаба и политотдела армии, предупредили штабы дивизий. Можно себе представить радости воинов, получивших этот приказ. В успехе никто не сомневался. «Скоро будем жить на большой земле», — говорили солдаты. Нашей радости не было границ. Шли глухие часы последней ночи. Последний в целом этапе войны. С рассветом должно было все начаться.

0: Великая Отечественная.
1: Люди, события, документы.
2: Автор идеи и продюсер проекта Марина Багдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссер Владимир Шведов. Актеры Василий Бочкарев и Илья Ильин.
3: Дилижанс только что миновал на полном ходу Лора-Лорен. Облако пыли еще долго висело над землей, когда дилижанс уже скрылся из виду, а затем постепенно рассеялось, оставив красный осадок на раскаленной платформе почтовой конторы в Лорел-Рейне. Из этого облака возникла стройная фигурка почтмейстерши, стоявшей рядом с почтовым мешком, который был ловко сброшен на ходу к ее ногам с крыши дилижанса. Несколько зевак с готовностью протянули руки, чтобы помочь молодой женщине, но кто-то из публики сказал: «Нет, это против правил, ребята. Кроме нее никто не должен трогать мешок». А сама почтмейстерша кокетливо покачала головой. Мешок был не очень тяжелый. Лорел-Рен был совсем новый поселок и не мог еще привлекать много корреспонденции. И молодая женщина внесла его в контору за перегородку и заперла за собой дверь. Она вытерла красноватую пыль с почтового мешка, запертого на висячий замок, и отцепила какой-то добавочный пакет, привязанный проволокой. Вскрыв его, она обнаружила изящный флакончик духов. Очевидно, подарок кондуктора. Слегка улыбнувшись, она отложила его в сторону и пробормотала: «Вот еще глупости». Но когда она отперла мешок, оказалось, что даже его священное нутро осквернено секретной посылкой от соседнего почтмейстера. В ней были золотая брошка и билеты в цирк. Всего прибыло 17 писем, из них 5 ей лично. 2 конверта с пометкой «служебная» она быстро, чисто по-женски отложила в сторону. Затем она открыла окошко, и началась выдача корреспонденции. Выдача сопровождалась своеобразной церемонией, которая к этому времени прочно укоренилась в Лорел-Рейне. Выдавая письма мужчинам, которые терпеливо выстроились в ряд, молодая женщина пользовалась этой простой почтовой операцией для кратких личных бесед. Легко понять, что со стороны мужчин разговор почти всегда носил характер комплиментов, но при этом неизменно соблюдалась тонкая сдержанность. Разговор никогда не переходил границ вежливости и деликатного уважения. В результате выдача писем более или менее затягивалась, хотя каждый, воспользовавшись своими 3-4 минутами для разговора с миловидной почтмейстершей, безропотно уступал место следующему. Это был настоящий прием, смягченный деревенской простотой и добродушием. Все это было весьма характерно для места действия и для того времени, и, разумеется, истинной подоплекой этого была история жизни почтмейстерши миссис Бейкер. Она была вдовой Джона Бейкера, десятника на прииске «Последний шанс». Год назад ее муж был погребен под слоем обрушившейся породы в туннеле длиной в 0,5 мили. Однажды в ясный знойный полдень из-под земли послышался внезапный крик, и Джон еле вырвался из своей хижины. Молодая, легкомысленная и кокетливая жена цеплялась за него. Там был еще один выход на поверхность, известный только ему, и оставалась какая-то надежда, что удастся вывести через него людей из лабиринта рушащихся стен и шатающихся деревянных креплений. Лишь мгновение этот сильный человек колебался между мольбами жены и отчаянными криками своих собратьев. Но вдруг она сама отступила и сказала ему, побледнев: «Иди, Джон, я буду ждать тебя». Он пошел. Люди люди были спасены. Но она не дождалась мужа. И однако, перенеся этот страшный удар, и потом под гнетом нужды в разоренном лагере, она почти не изменилась. Зато переменились мужчины. Казалось, что она все та же легкомысленная, хорошенькая Бетси Бейкер, которая так сильно волновала сердца молодых старателей. Но, по-видимому, они стали смотреть на нее другими глазами. Все испытывали к ней какое-то тайное благоговение и уважение. Затаив дыхание, смотрели они, когда мимо проходила эта красивая женщина, сохранившая после недолгого траура и веселость, и живость ума. Единственная женщина среди 40 мужчин, она не покинула своей хижины и лагеря в самое тяжелое время. Она помогала им стирать и готовить, входила во все их домашние нужды, причем неприкосновенность ее хижины свято соблюдалась. Даже те двое или трое, которые не стеснялись ухаживать за Бетси Бейкер при жизни Джона Бейкера, теперь избегали и намека на какую-либо фамильярность в отношении женщины, которая сказала: «Я буду ждать тебя». Когда наступили более радостные дни и поселок увеличился, специально для нее в Лорел-Рене была учреждена почтовая контора. Каждый принимал участие в постройке красивого и вместе с тем прочного дома, единственного общественного здания в Лорел-Рене. Оно стояло возле пыльной большой дороги на расстоянии полумили от поселка. Здесь она находилась лишь в известные часы дня. Ее так и не уговорили покинуть хижину Джона Бейкера. Чтобы доказать властям необходимость почтовой конторы в Лорел-Рене и обеспечить почтмейстерше постоянную штатную должность, люди совершали сумасбродные поступки. В течение первой недели продажа марок в почтовой конторе превзошла все цифры, что значились в аналах почтового ведомства. Марки покупались все время, безрассудно, без нужды, по всякому поводу. Комплименты у маленького окошка почти неизменно заканчивались словами: «И еще на доллар марок, миссис Бейкер». Каждый писал письма, и в результате отправляемая корреспонденция самым нелепым и подозрительным образом превышала по количеству корреспонденцию получаемую. Чтобы выправить положение, избранные специально для этой цели отряды совершали форсированные переходы в Хикори-Хилл, в ближайшую почтовую контору, и отправляли сами себе письма и рекламные проспекты. Кто знает, как долго продолжались бы эти сумасбродства, но они сразу утихли, когда прошел слух, будто Министерство почты решило, что при таком размахе операций для Лорел-Рена больше подойдет почтмейстер мужчина. В конце концов был достигнут компромисс с главной почтовой конторой. Почтмейстерши назначили постоянный оклад. Такова была история миссис Бейкер, которая только что закончила дневной прием, с улыбкой попрощалась с последним клиентом и снова закрыла окошко. Оставшись одна, она взяла было свои личные письма, но прежде чем прочесть их, бросила взгляд на два официальных конверта. Обычно она находила в них кучу новых правил, либо уведомления, либо нелепые вопросы, не имеющие никакого отношения к Лорел-Рену. Все это она отсылала своему коллеге в Хикори-Хилл, чтобы получить от него разъяснение. А тот обычно возвращал ей эти материалы с краткими замечаниями на обороте, вроде «не стоит внимания», «не беспокойтесь» или «чепуха, пусть себе лежит». Сейчас она вспомнила, что два последних письма он ей не вернул. Нахмурив брови и слегка надув губки, она отложила в сторону свои частные письма и вскрыла одно из служебных. С официальной лаконичностью ей указывали, что она не ответила на сообщение, посланное ей на прошлой неделе, и напоминали о параграфе 47. Опять эти гадкие параграфы. Она вскрыла другой служебный конверт, и брови ее снова нахмурились. Это был перечень каких-то денежных писем, пропавших в пути и о которых, оказывается, ей уже сообщалось. У нее вспыхнули щеки. Да как они смеют? Что они хотят сказать?
4: Ее накладные реестры всегда были в порядке. Она знала по фамилии каждого мужчину, каждую женщину и ребенка в своем районе. В Лорел-Рейне никогда не было тех фамилий, какие значились на пропавших письмах. Из Лорел-Рейна никогда не отправлялись письма по этим адресам. Что за низкая клевета? Да она сейчас же подаст в отставку. Но куда же в самом деле девалось это уведомление? Она вспомнила, что отослала его своему поклоннику в Хикари-Хилл. Странно, что он не ответил. Ну, конечно же, он узнал об этой низости. Неужели он осмелился ее подозревать? Ведь он, Стентон Грин, был старый Лорел-Рейнец, друг Джона Бейкера, пусть чуточку легкомысленный, самонадеянный, но все же старый верный пионер их лагеря. Так почему же он не высказался откровенно? С дороги донесся мягкий, приглушенный густой пылью стук копыт, звон шпор, потом твердые шаги по платформе. Наверное, кто-нибудь из ребят вернулся, чтобы сказать ей еще несколько слов под сомнительным предлогом, будто бы он забыл взять марки. Так случалось и раньше. Дверь распахнулась, и вошел какой-то незнакомец. То был человек лет 50, плотного крепкого сложения. Одет он был удобно и просто, как любой путешествующий верхом калифорниец, но ее женский глаз сразу же подметил тщательно завязанный узел галстука. Жители Сьерры предпочитали держать шею открытой. «Здравствуйте, миссис Бейкер», — сказал он, улыбаясь и снимая шляпу. «Я Гарри Хоум из Сан-Франциско». При этом незнакомец одобрительно оглядывал перегородку, разложенные в порядке бумаги, аккуратные гнезда для корреспонденции, цветочный горшок на письменном столе и кокетливую соломенную шляпку с лентами, висевшую на стене. Затем он перевел взгляд на ее румяное разгоревшееся лицо, ясные голубые глаза и тщательно приглаженные волосы, и, наконец, заметил кожаный почтовый мешок, все еще лежавший на столе. Он так и впился глазами в злополучную проволоку, прицепленную влюбленным кондуктором. Она все еще висела на медных петлях замка. Незнакомец протянул к ней руку, но маленькая миссис Бейкер опередила его и схватила мешок. — Как вы смели войти сюда? — воскликнула она с возмущением. — Кто вы, собственно, такой? Сейчас же выйдите вон! Незнакомец отступил и рассмеялся. «Боюсь, что вы так-таки и не узнали меня», — сказал он весело. «Я Гарри Хоум, почтовый инспектор из Сан-Франциской конторы. Мое уведомление номер 201 с моей фамилией на конверте, должно быть, тоже пропало». Несмотря на испуг и удивление, миссис Бейкер мигом сообразила, что и это уведомление... Она отослала в Хикари-Хилл. «Я должен был все объяснить сразу», — продолжал он, улыбаясь. «И вы совершенно правы, миссис Бейкер», — прибавил он. «Раз вы меня не знаете, я не имел права касаться мешка. Рад видеть, что вы умеете защищать имущество дядюшки Сэма. Я только заинтересовался», — он указал на проволоку, «была ли на мешке эта штука, когда вам его доставили?» Миссис Бейкер не видела надобности скрывать правду. В конце концов, этот чиновник такой же мужчина, как все прочие. «Все это глупости кондуктора», — сказала она, вздернув не без кокетства головку. «Он считает, что очень шикарно привязывать к почтовому мешку всякую чепуху». «Должно быть, мистер Хоум нашел подобное безрассудство вполне понятной простительной человеческой слабостью. Ну, раз этот кондуктор не заглядывает в содержимое мешка, то, мне кажется, вам придется примириться с этим», — заметил он со смехом. Она вздрогнула, припомнив, что почмейстер из Хикари-Хилла использовал для пересылки своих глупостей и внутренность почтовой сумки. Но сейчас в этом никак нельзя было признаваться. Вероятно, на ее лице отразилось волнение, так как чиновник продолжал успокоительным, почти отеческим тоном. «Хватит об этом. Теперь, миссис Бейкер, перейдем к делу. Так вот, вкратце. Это дело вас совершенно не касается, я только хочу снять с вас, как и с некоторых других служащих, тоже хорошо знакомых министерству, известную ответственность и, быть может, рассеять ваши же опасения. Мы прекрасно осведомлены обо всем, что касается Лора Лорена, и я думаю, тут он слегка поклонился, достаточно знаем о вас и о Джонни Бейкере. Все, что мне нужно, это занять ваше место сегодня вечером для встречи дилижанса, который приходит, как вы знаете, в 9:30.
5: «Да, сэр», — поспешил ответить миссис Бейкер, — «но этот дилижанс нам никогда ничего не привозит». Она запнулась, вспомнив некоторые подношения своего вздыхателя Грина, кроме накладной из почтовой конторы в Хикори-Хилле. «Дилижанс отходит оттуда», — продолжала она с подчеркнутой точностью, — «ровно в половине девятого и идет около часу. 7 миль пути».
4: «Правильно», — ответил мистер Хоум. «Так вот я приму мешок, проверю его и отправлю дальше. А вы можете отдыхать, если вам угодно».
5: «Но как же быть?» — возразила миссис Бейкер, вспомнив, что в Лорел-Рене особенно ценят ее вечерний прием, когда она всего свободнее. «Ведь люди придут за письмами».
4: «Мне кажется, вы сами сказали, что в это время писем не бывает», — быстро откликнулся мистер Хоум.
5: «Нет, но ребята все равно приходят».
4: «Вот как», — сухо сказал мистер Хоум. «Кстати, я хотел бы взглянуть на первое уведомление, которое я вам послал. Оно у вас под рукой?»
5: Лицо миссис Бейкер вытянулось. «Нет. Я отослала его мистеру Грину в Хикори-Хилл для сведения».
4: «Что такое?»
5: Напуганная внезапной серьезностью мистера Хоума, она еле-еле вымолвила, что обычно не читает служебных писем, а сразу отсылает их своему более опытному коллеге, чтобы получить совет. Тут она покраснела, вспомнив обычный стиль его примечаний на обороте.
4: — Так что же он ответил?
5: — Ничего. Он их не вернул.
4: — Понятно, — заметил мистер Хоум с какой-то странной интонацией. Некоторое время он молча поглаживал свою бородку, а потом посмотрел на испуганную женщину. — «Вы вынуждаете меня, миссис Бейкер, говорить более откровенно, чем я собирался. Без умысла, как я надеюсь, вы дали сведения человеку, которого власти подозревают в казнократстве. Короче говоря, мы установили путь пропавших ценных писем вплоть до пункта где-то между вашими двумя почтовыми конторами. Скажу вам без колебаний, что мы не подозреваем Лорен Рен и никогда его не подозревали. Даже этот ваш необдуманный поступок подтверждает наши подозрения на его счет. Однако предупреждение на него не подействовало. Видно, он утратил всякую осторожность. С тех пор пропало еще одно ценное письмо. Во всяком случае, сегодняшний вечер разрешит все сомнения. Если я при проверке почтового мешка в этой конторе не найду в нем одного ценного письма, я буду знать, что оно осталось у Грина в Хикори-Хилле».
5: Без кровинки в лице, чуть дыша, она сидела, откинувшись на спинку стула. Хоум добродушно взглянул на нее и взялся за шляпу.
4: — Не волнуйтесь, миссис Бейкер, ведь я вам сказал с самого начала, вам нечего опасаться.
3: Кроме вас, ни одна душа не знает об истинной цели моего приезда. Вечером вы, как всегда, придете и встретитесь со своими друзьями. Я буду здесь только к приходу дилижанса, чтобы открыть мешок. До свидания, миссис Бейкер. Неприятное это дело, конечно, но такая уж наша служба.
5: Она осталась одна. Конторские часы пробили 7. В наступившей тишине дятел принялся за свою прерванную работу на крыше, и казалось, что это он монотонно вдалбливает ей в ухо последние слова незнакомца. Стентон Грин — вор. Стентон Грин — один из тех ребят, которым Джон Бейкер помог выбраться при обвале шахты. Стентон Грин, чья старая мать, живущая в Восточных Штатах, все еще присылает ему письма в Лорел-Рен, через несколько часов будет опозорен и навеки погублен. Теперь она вдруг вспомнила разговоры о его безрассудствах и широкой жизни, которую она раньше оставляла без внимания. Мысль о подарках, явно бывших, как она теперь видела, ему непосредством, наполняла ее стыдом. Что скажут ее ребята? Что сказал бы Джон? Нет, что сделал бы Джон? Внезапно она встала на ноги, бледная и похолодевшая, как в тот день, когда рассталась с Джоном возле шахты. Надев шляпку и накидку, она подошла к стоявшему в углу железному сейфу, отперла его и вынула все золото и серебро, что там было. Затем бросила беглый взгляд на часы, на дорогу перед платформой и словно растаяла в лесу. Миссис Бейкер шла лесом, пока не оставила далеко вправо маленький поселок Лорел-Рен и не вышла на открытый косогор Бернт-Риджа, где, как она знала, мирно пасся мустанг Джо Симмонса по прозванию «Синяя молния». Она часто ездила на этом коне, и сейчас, когда она отвязала его, мустанг разрешил ей привычную фамильярность, запустив пальцы в синеватую гриву, она взобралась на его спину. Миссис Бейкер издала веселое восклицание, и через мгновение конь несся вверх к перевалу. Тропинка крутая, тяжелая, а местами и опасная, позволяла выгадать добрых 2 мили по сравнению с большой дорогой. Здесь было меньше шансов встретить кого-нибудь. Нижний край Бернт-Риджа еще не был захвачен надвигающейся тенью горы. Она могла без часов, с точностью до минуты определять время по этому знакомому, медленно меняющемуся циферблату, который раскинулся перед ней. Вот холм Хэвитри. Вершина пониже уже стерта теневой указательной стрелкой. 7:30. А дилижанс придет в Хикори-Хилл ровно в 9:30. Она должна по возможности добраться туда раньше. Дилижанс простоит 10 минут, пока сменят лошадей, и надо поспеть до его отхода. До ближайшего подъема оставалось 2 мили ровного пути. Ну, синяя молния, покажи себя. Еще несколько птичьих взлетов и спусков на неровностях, и вот начинается длинный мучительный подъем на перевал. Весь в поту, облепленный пылью, синяя молния, непобедимый конь, вымахнул, торжествуя, на вершину. Вечерняя звезда только что блеснула сквозь золотистую дымку на горизонте. 8:00. Теперь она успеет. Но тут внезапно на нее нашло сомнение. Да, она знает эту лошадь, знает тропинку, знает себя. Но знает ли она человека, к которому едет? Холод охватил ее. Она вздрогнула от неожиданного дуновения ветра. Ночь спустилась, наконец, с невидимой уже Сьерры и окутала все, к чему прикасалась. Но до Хикори-Хила оставался теперь один лишь длинный спуск. Половина девятого. Прямо перед ней были огни поселка, и среди них два фонаря дилижанса, ожидающего перед почтовой конторой и гостиницей. По счастью, праздная толпа собралась возле гостиницы, и она незаметно проскользнула в контору через задний ход. Когда она вошла за перегородку, там был только один почмейстер. Красивый молодой парень с рыжеватыми усиками. Он повернулся к ней в порыве радостного удивления. Она смотрела мимо него на большой, широко раскрытый почтовый мешок у его конторки. «Где транзитное денежное письмо, которое пришло с этой почтой?» — быстро спросила она. «Что? Что вы хотите сказать?» — пробормотал он. «А то, что это ловушка, и что мистер Хоум из Сан-Франциско ожидает сейчас в моей конторе, чтобы узнать, взяли ли вы его?» Повинуясь ее суровому и правдивому взгляду, он почти машинально повернулся к конторке и достал пакет. «Боже мой, вы его уже вскрыли!» — крикнула она, показывая на взломанную печать. Не столько слова, сколько ее вид убедил его, что она знает все. И под влиянием тревоги и отчаяния, прозвучавшего в ее голосе, он заговорил, заикаясь. «Да, я был должен по счетам. Инкассатор ждал здесь денег, и я вынул кое-что из пакета. Но я собирался пополнить это со следующей почтой, клянусь вам. Сколько вы взяли?» «Только чуточку, я...» «Сколько?» $100. Она вытащила из кармана деньги, которые захватила с собой из Лорен-Рена, отсчитала нужную сумму и вложила ее в пакет. Он кинулся за сургучом, но она остановила его и бросила пакет в почтовый мешок. «Не надо. Раз деньги окажутся в мешке, значит, пакет мог разорваться и случайно. Надорвите слегка еще один или два пакета, вот так». Затем она закрыла и заперла мешок. Грин пытался помочь ей, но она опять отстранила его. «Отнесите мешок кондуктору», — сказала она отрывисто. Едва затих стук колес дилижанса, миссис Бейкер в изнеможении бросилась в кресло и в первый раз дала волю слезам. Вдруг она почувствовала, что ее схватили за руку. Перед ней на коленях стоял Грин. Она вскочила. «Не уходите!» — воскликнул он. «Выслушайте меня. Ради Бога! Я погиб, я знаю. Хотя вы только что спасли меня от разоблачения и позора, я был безумцем. Я знаю, как глупо то, что я делал. Но вы не знаете всего. Вы не знаете, для чего я это делал. Послушайте, миссис Бейкер, я старался добыть денег любым путем, только бы понравиться вам, только бы стать достойным вас, только бы разбогатеть, чтобы иметь возможность предложить вам свой дом и увезти вас отсюда. Все это было для вас, все ради моей любви к вам, моя Бетси, моя дорогая. Выслушайте меня». Разгневанная и оскорбленная, она должна была бы выглядеть благородной, величественной и властной богиней. Но она могла, только съежившись по-детски, вырвать у него свою руку. «Оставьте меня, сумасшедший! Не то я закричу!» Вот и все, что она смогла вымолвить. Он встал с колен и еле-еле заставил себя неловко рассмеяться. «Тогда для чего вы прискакали сюда? Для чего вы бросились делить мой позор? Теперь вы замешаны не меньше, чем я, если не собирались делить со мной
3: и все остальное. Для чего вы приехали сюда, если не ради меня?
5: Для чего я приехала? Отвечала миссис Бейкер, и, казалось, вся кровь отхлынула у нее от губ и щек. Для чего я приехала? Хорошо, я отвечу. Я приехала ради Джона Бейкера. Того Джона Бейкера, который спас вас от смерти, мистер Грин. Да, да, ради Джона Бейкера. Он для меня значит больше, чем любой мужчина, который ползает по земле. Для чего я приехала? Я приехала как жена Джона Бейкера, чтобы продолжать дело покойного Джона Бейкера. Да, на этот раз выпала, кажется, довольно-таки грязная работа, мистер Грин, но это его работа. И ради него одного я готова ее делать всегда. Вот для чего я здесь, вот для чего я живу. Я хочу быть достойной его памяти. Такая уж я. Бетси Бейкер. Она быстро расхаживала взад и вперед, на ходу завязывая ленты шляпки. Затем остановилась, достала из кармана замшевый кошелек и резким движением положила его на стол. Не будьте дураком, Стэнтон Грин. Вылезайте из этой истории и снова станьте человеком. Возьмите из кошелька то, что вы должны правительству, и пошлите просьбу об увольнении. А остальное возьмите себе, чтобы начать честную жизнь в другом месте. Но убирайтесь из Хикори-Хилла, чтобы завтра вас здесь не было. Она сняла со стены накидку и отворила дверь. Вы уходите, сказал он с горечью. Да. Но то ли не умея долго сохранять серьезность в своих причудах, то ли желая с чисто женским тактом сделать для него расставание менее тягостным, она улыбнулась. Да. Я соревнуюсь на синей молнии с дилижансом. Дистанция до Лорен-Рен. Хочу побить рекорд. И, говорят, она его побила. Быть может, потому что на обратном пути в Лорен-Рен ей почти все время пришлось скакать под уклон, тогда как дилижанс должен был преодолевать длинный извилистый подъем на вершину хребта, но она вошла в свою контору, когда почтовые лошади еще спускались с холма. Мистер Холм уже стоял на платформе. Когда мешок был развязан, миссис Бейкер наконец перевела дух. Бросив на нее быстрый взгляд, Холм вывалил содержимое на пол и схватил порванный, наполовину пустой денежный пакет. Потом собрал рассыпанные монеты и сосчитал их. «Все в порядке, миссис Бейкер», — сказал он серьезно. «На этот раз ему ничего не угрожает». «Как я рада», — ответила маленькая миссис Бейкер с лицемерным вздохом. «И я тоже», — продолжал Холм еще серьезнее и взял в руки одну из монет. «Судя по тому, что я здесь сегодня узнал, он, видимо, один из пионеров Лорен-Рена, друг вашего мужа и, кажется, скорее дурак, чем жулик». Он помолчал с минуту, позвякивая монетами, а потом небрежно спросил: «Так он
3: убрался отсюда, миссис Бейкер?
5: «Право, я не знаю, о чем вы говорите», — сказала миссис Бейкер с видом гордого достоинства, но все же слегка покраснев. «Не понимаю, откуда мне знать об этом и зачем ему вообще уезжать?»
3: «Ладно», — заметил мистер Холм, ласково кладя руку ей на плечо. «Видите ли, его друзья могли догадаться, что все монеты были мечены. Вот почему он должен последовать их доброму совету и немедленно уехать. Но, как я уже говорил вам, миссис Бейкер, с вами все в полном порядке».
6: «Ты думаешь, это не страшно было? Решить, что Бога на свете нет, что в нашей вселенной иная сила заведует ходом звезд и планет? А это не просто ночью проснуться и, видя падение звезд с высоты, познать бесконечность и не ужаснуться тому, что в мире пылинка ты. Не просто познать беспощадно ясно, что смерть придет, и судьба твоя, и все, что в мире было прекрасно, угаснет с твоим беспокойным я, что можно прожить без Аллаха и Спаса, без райских приманок и адских мук, и страх пересилив до смертного часа не выпустить душу из собственных рук, лишь смело покончив с последней химерой сердца леденящей, как холод ночной, ты плечи расправишь и полной мерой познаешь все радости жизни земной. Слова человеческой песни слыша, почувствуешь зову природы в ответ, люди, хозяева мира, и выше идеи и силы на свете нет.
7: Исполнять ее смешные бытовые сценки любят большие мастера этого жанра Мария Миронова и Владимир Минакер. Послушайте одну из этих сценок, друзья.
8: Это было лето.
7: Ну что ты так сидишь?
8: Как сижу?
7: Ну такой скучный. Ну, ты же слышал по радио, как люди чувствуют. Как это лирично, как это поэтично. Правда?
8: Угу.
7: Что угу? Меня поражает. Ну, неужели ты ничего не почувствовал? Ну, неужели ты не вспомнил, например, ну как объяснялся мне в любви? Между прочим, в вечной любви.
8: Угу.
7: Опять угу. Раньше в моем обществе ты не читал газет.
8: Слушай, с тех пор, как мы поженились, я постоянно в твоем обществе. А ведь когда-то надо прочитать газету.
7: Тебе что же, тебе не нравится, что мы поженились, да? Раньше ты меня уверял, что это счастье.
8: Ну, слушай, ну, помилуй, я и не говорил, что мне не нравится. Что ты хочешь?
7: Раньше ты бы меня не обвинял во лжи.
8: Так я же тебя не обвиняю. Ну, что тебе от меня надо?
7: Ничего не надо. Ну? Ничего не надо. Я только хочу, чтобы ты относился ко мне так, как раньше.
8: Хорошо, я постараюсь.
7: Постараешься. Почему-то раньше тебе не нужно было стараться.
8: Слушай, миленькая, оставь меня в покое.
7: Я тебя оставлю. Мне только интересно, сказал ли бы ты это мне раньше? Ты даже не желаешь отвечать мне. Ну, конечно. А раньше каждый разговор со мной доставлял тебе удовольствие. Может быть, скажешь нет, да? Ну скажи, нет, да?
8: Да.
7: Наконец-то ты признался.
8: В чем признался?
7: Как в чем? В том, что ты стал иначе ко мне относиться.
8: Слушай, ну о чем ты говоришь?
7: А к счастью, ты сам во всем признался. Да только почему? Ну скажи мне откровенно, почему ты стал другим, чем раньше?
8: Слушай, во-первых, перестань ко мне придираться. А во-вторых, чего ты от меня хочешь?
7: Только того, чтобы ты был таким, как раньше. Ну ясно. Значит, ты уже не можешь быть для меня таким, как раньше. Ну хорошо. Только смотри, не говори потом, что это я. Ты сам этого хотел.
8: Чего я хотел? Ну что ты болтаешь?
7: Ну ты же сам минуту тому он опять сказал, что больше меня не любит.
8: Да ничего я не говорю.
7: Нет, сказал. И я очень рада, что ты сам начал этот разговор. По крайней мере, теперь я все знаю. И я уже не стану себя обманывать, что когда-нибудь ты снова будешь таким, как раньше.
8: Послушай, ты несешь такую чепуху, что меня всего трясет. Во-первых, перестань молоть вздор, и черт подери, дай мне прочесть газету.
7: Ну хорошо, хорошо.
8: Это просто не мысль.
7: Ну хорошо, тихо, тихо, тихо, тихо. Это меня еще любишь? Ну скажи, ну так как раньше, да? И ты опять для меня тот же, что и раньше, да? И ты попросишь у меня прощения за все, что сказал мне, не подумав. Бедняжечка, тебе же стыдно, что ты довел меня до того, что мне показалось, будто бы ты не такой, как раньше.
8: Слушай, я тебе еще раз говорю.
7: Хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Я же уже не сижу. Ну что ты так сидишь?
8: Опять? Ну что, опять все сначала, да?
7: Что все сначала?
8: Сказка про белого бычка.
7: А почему же это сказка? Это совсем не сказка, это быль.
8: Она писала эту маленькую сценку польская писательница Стефания Градзенская.
9: Земля, поросшая травой, какое это чудо! И запах мяты луговой неведомо откуда. Эти низкие дома, по-южно-русски хаты, эти нивы у холма, просторные покаты, и этот рокот спелой ржи, звенящие косилки, эти вечные стрижи над нивой у развилки. Какой рассвет моей судьбы летит со мною вместе туда, где старые дубы, такие же, как в детстве, где трактора стучат во мгле, и на осеннем склоне все гнутся гривами к земле колосья, словно кони. Земля, поросшая травой, какое это чудо! И запах мяты луговой неведомо откуда. Приехала мать из Воронежа, из милой моей стороны, и мысли притихли тревожные, и вспомнились детские сны. Сидим, говорим про забытую, седую почти старину, про давние годы несытые, про дом, про родню, про войну. И теплым дыханием родины согрет мой нерадостный быт. Да, много нелегкого пройдено, и много еще предстоит. Но все же какие хорошие нам в жизни минуты даны. Приехала мать из Воронежа, из милой моей стороны. -40 показывал градусник Цельсия. На откосах смолисто пылали костры. Становились молочными черные рельсы. Все в примерзших чешуйках сосновой коры. Мы их брали на плечи, тяжелые, длинные, и несли к полотну, где стучат молотки. Солнце мерзло от стужи над нашими спинами, над седыми вершинами спящей тайги. С каждым часом работы они тяжелели, синеватую сталь в наши плечи вдавив, и сочувственно хмурились темные ели, наше дружное взяли.

когда-нибудь в этих местах? Приходилось ли бревна грузить с эстакады вам, засыпать на снегу, выбиваясь из сил? Я не циркулем тонким маршруты прокладывал. Я таежную топь сапогами месил. Не на ват мне строил я фермы бетонные, но своей работой горжусь я вдвойне. Я пронес на плечах магистраль многотонную, вот на этих плечах позавидуйте мне.

0: Мороз лютует 3 дня подряд. На трассе Колымской костры горят. Шумно греется у огня чумазая шоферня. О, Колыма! Край жестоких вьюг! Здесь легче шагать, если рядом друг. Когда в непогоду не видно вех и стынет заглохший мотор, здесь, говорят, костер человек, если греет костер. Здесь никогда не скажут «подлец», здесь скажут, как в сердце нож, слова беспощаднее, чем свинец, лишних 5 лет живешь. Усталые люди на пламя глядят, могучие татры надрывно гудят, вцепились корнями в гранитный утес младшие сестры российских берез. Владей моим сердцем, навеки владей, край жил золотых и железных людей. Сдирая с ушанки намерзший снег, гляжу сквозь пламя на гребни гор и повторяю: костер человек. Жарче пылай костер. Еще немножко. Уж очень я люблю Анатолия Владимировича и как человека глубоко уважаю. И как поэта. Ценю необыкновенно. Много поэзий, много поэтов, но вот так иногда ляжет на сердце тебе один поэт, и ты с ним не расстаешься. И не случайно с этой книжкой. А вот еще немножко. Вот, например.
1: Сползла машина с перевала, и в падях, что всегда пусты, нас будто всех околдовало. Мы вдруг увидели цветы. И разом ахнули ребята, нажал водитель на педаль, была светла и розовата от тех цветов глухая даль. И через каменные глыбы, по чахлым ивовым кустам, не в силах потушить улыбок, мы побежали к тем кустам. Студент-геолог, умный парень, заспорить с кем-то был готов, что, дескать, только в Заполярье известен этот вид цветов. Но порешили, кто постарше, на спор поставив сразу крест, что те цветы, конечно, наши, из тульских и рязанских мест, что просто здесь, в сторонке дальней, в просторах вечной мерзлоты они немножечко печальней и чуть суровее те цветы. И под нависшим серым небом, с колымским талым ветерком, дохнуло вдруг соломой, хлебом, коровьим теплым молоком. Цветы, цветы, они как люди, им легче, если много их. Где мы еще теперь побудем? Каких путей хлебнем земных? Уж 5-й час трясется кузов, и склоны гор опять пусты.

0: в ладонях заскорузлых. Все держим, нежные цветы.
1: Беляево Богородское! Беляево Богородское! Ветер со всех концов! Нерадостная сиротская судьба у твоих скворцов. Бульдозер в красной рубахе равняет твои бугры и корчатся, как на плахе, сарайчики и дворы. Потом по всему порядку, рыча, как голодный зверь, срезает ножом посадку, рябину, березу, ель. А ветер над бурой глиной качает сухой бурьян. Старик у палатки винной с утра почему-то пьян. Обидели нас, обидели, в слезах причитает он. Ведь мы коренные жители, и нас-то в другой район. И площадь дают хорошую, живи и не помирай. А я не хочу жилплощади, ты родину мне отдай. А вдалеке за кранами, грибами вокруг холма, панельные все, слухмяные, растут близнецы дома. И черт бы с нею, с деревней, с грядками огурцов. Но все-таки жаль деревьев, все-таки жаль скворцов.
2: Спасибо.
1: Спасибо.

Алло, Склифосовская? Скажите, как мне о здоровье узнать Шанина Николая? Шанина. Да, операцию сегодня. Да-да, Шанин, 29 лет. Хорошо, подожду. Да, я слушаю. Здравствуйте. Я родственница. Я его мать. Да-да, только что операцию сделали. Вот домой пришла. Как что? Все-таки уж очень сложная операция была. Ну, теперь-то, конечно. А все-таки вот к нему не пустили. Да знаю, сразу нельзя, волнуюсь. Спасибо. Да, еще один вопрос, девушка. Я вот домой сейчас пришла, хочу Николаю, ну, сыну, компот сварить из свежих ягод. Как можно компот принести? Ага, понятно, спасибо. Значит, каждые полчаса. Спасибо, спасибо. Еще одну минутку, девушка. Вы же сами медсестра. Как вы-то считаете, а? Ах, профессор. Ясно. Значит, позвоните. Спасибо, спасибо, я буду ждать.

0: Да, это я. Я у телефона. А кто это? Ах, Люба. Ты что ли не узнала тебя? 20 лет дружим и не узнала тебя. Да нет, нет, я спокойна.
1: Известно.
0: И на фабрике тоже знают. Понятно. Операцию сделали, операцию. Профессор делал деловой такой. Да пока кто знает, но говорят, будет исход хорош. Очень, очень была трудная. И долго, долго делали операцию. Один раз даже остановилось у Николая сердце, а потом ничего. Вот так, Люба. Мне ведь, Люба, тогда сказали, все от операции зависит. Мол, удастся, будет Коля жить, а если не получится? Ну вот получилось.
1: Что?
0: Почему сейчас не там? Ну, не пускают к нему после операции. Вот домой зашла, хочу компот ему сварить своего домашнего. Пить, небось, хочет, жажда, а потом... Да зачем я там ему сейчас? Помочь ему в данный момент не в силах. Сестра телефон дала. Если говорит, что, позвоните. Она милая такая, успокаивает все. Такая милая девушка. Подробности? Да нет, могу. Только я сама эти подробности щемал знаю. Из милиции позвонили. Ну, Николай мой с работы возвращался, из метро вышел, а там рядом, помнишь, скверик такой около метро? А, ну, к нашему трамваю как раз через него пройти надо. А там парни на скамеечке молодые совсем, ну, знаешь, как теперь ходят, лохматые такие, выпившие. Начали они к девчонкам прохожим приставать, те вроде как от них. Тогда один из парней подошел, да по лицу одну девчонку и ударил. А ты моего Николай знаешь, он не стерпел, конечно, вступился. Ну, этот парень его ножом. Вот и все подробности. Конечно, заходи, Люб. После смены прямо заходи. Да нет, нет, ничего не надо. Я спокойная.
1: Кого этого-то поймали? А как же? Куда он убежать-то мог?
0: Ну, это все потом, Люба. Потом. Спасибо. Спасибо.

0: Алло, алло, слушаю.
1: Простите, Шанина Марья Максимовна здесь живет?
2: Это я, Шанина.
1: Ой, здравствуйте. А я к вам.
2: Ко мне?
1: Можно?
2: Проходите, только я...
1: Конечно, конечно, я понимаю. Я вас совсем недолго задержу.
2: Вы по какому делу?
1: Я Грачева.
2: Грачева?
1: Ну да, Нина Сергеевна Грачева.
2: Нина Сергеевна, садитесь. Только я...
1: Я знаю, знаю. Вы меня ненавидите.
2: Я вас ненавижу?
1: Ну, ничего удивительного, к сожалению. Я, наверное, на вашем месте...
2: Да вы про что говорите-то? Не пойму.
1: Как не поймете? Ведь я Грачева.
2: Грачева, Грачева.
1: Я знаю. Я все понимаю. Но только вы. От вас все зависит. Мне соседи посоветовали. Пойди к матери его, попроси. Марья Максимовна, он же еще у меня глупый. Ему на будущий год в армию идти. Его там воспитают, он исправится, научится. Он же не нарочно, я знаю. Он...
2: Кто это он-то?
1: Да Валера мой сын. Скажите, скажите следователю. Может, тогда и не посадят. Вы можете, от вас все зависит.
2: Значит... Его фамилия Грачев.
1: Да, Валерий Грачев.
2: Это он ударил ножом моего сына.
1: Он не нарочно, он глупый еще. Я же ему всегда говорила, смотри, смотри, Валера. И вот, но только он никакой там не бандит, не хулиган.
2: А нож в кармане носит.
1: Да разве это нож? Обыкновенный перочинный ножичек.
2: Перочинный. Значит, вы его мать.
1: Да. Грачева Нина Сергеевна.
2: Зачем вы пришли?
1: Как зачем? Я же говорила, мне соседи посоветовали. Иди, сказали. Я так и знала.
2: Зачем вы пришли?
1: Зачем? Зачем? А что же делать-то? Как же? Вы мать ему, но этому товарищу, гражданину, которого Валера. Вот я и пришла.
2: Зачем?
1: Я вас, конечно, понимаю, только... А как его здоровье? Но его...
2: Его Николаем зовут.
1: Да? А как же его здоровье? Не скажете?
2: Пришла узнать, не помер ли.
1: Не помер? Как это не помер?
2: А думаешь, когда в сердце бьют ножом, люди не помирают?
1: В сердце? Ножом? Да ведь перочинный он! Ой, ой, я это думала! Валера, Валерочка мой!
2: Ты что ко мне, о своем сыне пришла плакаться?
1: Да нет, что вы, я сейчас...
2: Твой-то, небось, жив, здоров, а мой? Валерка своего пожалела. Да будь я, да будь воля моя, я бы его вот этими руками...
1: Бейте, бейте, убейте меня, только простите Валерика, простите,
2: да
1: Валерика!
2: Постой, постой, не ори.
1: Ой. Чего это со мной? Голова ж закружилась. Марья Максимовна, Марья Максимовна, я на все согласна. Я вынесу, честно. А вот сын, Валера, у него, можно сказать, начало жизни. Я прошу, ради Бога, скажите следователю.
2: Вот что, Нина, как тебя там?
1: Просто Нина.
2: Операцию сыну моему сделали. Жив будет, будет жив, ясно? А теперь уходи отсюда. Уходи!
1: Живой будет. Живой, значит, будет. Это дело-то совсем другое. Я же говорила, он не нарочно. Валера никакой там. Он же тихонечко.
2: Ну, сколько говорить-то можно? Иди отсюда!
1: Ну, а как же? Посодействуйте, а?
2: Сказала, уходи. Говорить нам с тобой не о чем.
1: Значит, не хотите. Я понимаю. Понимаю. Ну что ж, если так, ничего не поделаешь. Вы меня извините. Значит, выходит, все вроде в порядке с ним.
2: В порядке.
0: Операция только что кончилась. А вот что дальше-то будет?
1: Сейчас медицина очень развита. Такие ужасные болезни бывают. И то спасают.
0: Сколько тебе лет?
1: Я понимаю, вам чудно. Выгляжу я молодо. А сыну уж 17 лет. Чудно, да?
0: 17 лет.
1: Да просто я Валеру очень рано родила. Мне только-только 18 исполнилось. От одного морячка. Парень с нашего двора, Борька Евсеев, из армии на побывку приезжал. Ну и товарища с собой привез, морячка. Я с ним бы познакомилась. Дурочка, конечно, была молодая. Он жениться обещал, даже 6 писем прислал. Ну и потом все. А Валерка родился.
0: Значит, мужа у тебя нет.
1: Да. Только я вот так честно и не очень сожалею об этом морячке. Да вряд ли бы у нас совместная жизнь сложилась.
0: Почему же?
1: Почему? Да очень просто. Я ведь его не любила. Я же говорю, дурой была. Морячок, форма, тамаха, море, море. Но все в таком духе. Несерьезно.
0: А ребенка родила несерьезная. Ребенка это что же, развлечение какое? Игрушка?
1: Нет, что вы. Я это понимаю. Я даже очень рада, что ребенок у меня. Что вы. Вот некоторые замужем, а детей нету. А Валера для меня это...
3: Вот я, Марья Максимовна, и пришла к вам, Марья Максимовна.
0: Помолчи об этом. Соседи, видишь ли, посоветовали. Больше ничего они тебе не посоветовали?
3: Больше ничего.
0: Вот и помолчи об этом.
3: Совесть-то у тебя есть? Да я так ведь просто.
0: Твои часы правильные?
1: Точные.
0: Который час, а то мои что-то остановились.
1: 19:28. У меня точные. Можете спокойно ставить. Я, Марья Максимовна, вот чего хотела спросить. Про вашего сына. А врачи что говорят?
0: Врачи? А чего? Ничего они пока не говорят.
1: Значит, возможен такой исход. А это он? Вот на фотографии. Николай?
0: Нет. Это его отец, мой муж, Петр Григорьевич.
1: А, просто он молодой такой здесь, я и подумала.
0: Как раз в мае 41-го снимался на партбилет. А вообще-то не любил он эти фотографирования. Я потом карточку увеличила, вот и получился портрет. А Николай вон около серванта.
1: В военном?
0: Это он, когда еще в армии служил, прислал мне.
1: Красивый он у вас. Женатый?
0: Да нет. Я ему: Коль, тебе же 30 скоро. Чего тянешь, мол? А он смеется: успею.
1: Ну, а чего действительно ему торопиться? Он вон какой интересный. Вполне еще может погулять. А то как женится и начнется.
0: Да вовсе не поэтому. Просто он к этому вопросу важно относится.
1: А, ну ничего, еще полюбит. Он все-таки очень на мужа вашего похож.
0: Как-никак отец.
1: А он, то есть, муж ваш, он где сейчас? Если, конечно, не секрет.
0: Почему же секрет? Петр Григорьевич в 44-м погиб в марте при форсировании реки Днестр.
1: Знаю. Днестр это в Молдавии.
0: В Молдавии. Я к нему туда в 64-м ездил. Там и памятник над братской могилой, и фамилия наша. Ребятишки из местной школы ухаживают.
1: Да, значит, тоже без мужа растили.
0: Ну, ты меня с собой не равняй.
1: Да я и не равняю. Просто говорю, что без мужа.
0: Петр Григорьевич был очень хороший человек, и на работе его уважали.
1: Только ведь все равно трудно одной.
0: Ой, нелегко.
1: А я вот как раз никаких материальных трудностей, между прочим, и не испытывала. Ну, у меня же 10-летка была. Ну, а с 10-леткой очень легко можно было на хорошую должность устроиться.
0: Куда ж ты устроилась?
1: Продавщицей пошла. В Даниловский универмаг. Знаете, на Люсиновке?
0: Знаю.
1: Ну, сначала, конечно, ученицей, а потом я сейчас уж старший продавец в отделе женской обуви. Марья Максимовна, если вам там из обуви импортная, там или какая, я это запросто.
0: Да не надо мне никакой обуви.
1: Ну, я заметила, знаете, сейчас пожилые женщины тоже за модой следят.
0: Ну и пусть тебе следят.
1: Я, конечно, понимаю, не каждый себе позволить может. Вот я и хотела бы, Марья Максимовна, только вы ничего не подумайте. Ну, просто помочь, что ли?
2: Помочь? Мне?
1: Вот. Вот.
2: Это что? Деньги?
1: Здесь 300 рублей. Я потом еще принесу. Честное слово, я еще принесу. Прямо завтра и принесу.
2: А где ж ты столько взяла?
1: Накопила сбережения.
2: Врешь. Не такая ты, чтоб копить. Вижу.
1: Ну, может, одолжила. Вам-то что?
2: Да чем отдавать-то будешь?
1: О, да это не забота. Я первую премию получу. И еще там. Так что до меня, Марья Максимовна, не беспокойтесь. Берите.
2: Хорошо, я возьму твои деньги. А что дальше?
1: А чего же дальше? Вам сейчас деньги очень нужны. Сыну вашему фрукты потребуются, витамины разные. Да и вам, он же на больничном пока будет.
2: А, значит, ты заботу проявляешь.
1: А как же? Все по справедливости. Ведь верно? По справедливости. Понимаете, Марья Максимовна, ну, конечно, это вы как хотите. Только, ну, посадят моего Валерку. Ну, вам-то что? Какая выгода? А так-таки все-таки сумма. А завтра я еще принесу. Просто я сегодня не успела. А завтра... Да ради мне за Валерку, чего жалко, Марья Максимовна?
0: Выходит, ты мне за сына моего вроде предлагаешь взятку.
1: Взятку? Какую взятку? Да что вы? Да это я так, чтобы по справедливости. Я же ведь...
2: Спрячь обратно свои деньги. А теперь уходи отсюда. Сейчас же вон уходи.
1: Да чего вы обижаетесь? Это же я по-человечески помочь хотела.
2: Руки
1: вам.
2: У меня пока что целы, ноги тоже. На фабрике мне зарплату хорошую платят, так что кому другому помощь оказывай. Уходи!
1: Ну, простите, если что не так. Просто хотела. Еще раз простите. Глупо, конечно, но я пойду. Ой! Ой!
2: А ну-ка, постой! Ой! Ой! Ты чего это такая бледная-то?
1: Ай, да ничего, ничего.
2: Садись. Тебе говорю, садись. А то сама, глядишь, помрешь тут. На-ка вот. Ну, выпей, выпей.
1: Спасибо. Что-то голова закружилась. Это у меня бывало раньше. Просто разволновался я из-за этих денег.
0: Эх ты, молодая еще, а все уж на деньги меряешь. Вот ты мне сейчас какие тут деньги суешь, а у меня сын, понимаешь, сын в больнице.

0: Нет. Не понимаешь. Не понимаешь ты просто. Ты войны-то, верно, не помнишь.
1: Почему не помню? Я в начале войны в первый класс пошла.
0: А вот моему Николаю в 41-м всего год исполнилось. Ну как, полегчало?
1: Да, совсем прошло. Спасибо.
0: Да сиди, сиди. Мест не жалко. А то еще на улице грохнешься.
1: Я...
0: И помолчи. Чего сил зря тратишь?

0: Ох, о чем это я говорил-то? Да. А, ты деньги, значит, мне. Нет. Ах, о войне. Ну вот в войну меня с Колей, конечно, в эвакуацию. Вселили нас в деревне. Я, конечно, в колхоз работать пошла, а Николай маленький. Летом-то еще ничего, я его с собой на прополку брала, и когда косили, а вот зимой 42-го он заболел, очень серьезно заболел крупозным воспалением легких. Помню, подхожу я к нему, а он такой тихий лежит, только очень красный и жаркий. Градусник поставил, смотрю, у него температура к 40 подкрадывается. Что делать-то, не знаю, тоже ведь молодая была. Растерялась, он же совсем маленький, никаких врачей кругом нет. Думаю, ну вот сейчас помрет, чего делать-то надо? Одел я Николая потеплее, укутал, как могла. На санки положила и повезла в Чебоксары в больницу. Правда, хоть и зима, но, слава богу, тогда еще не очень морозно было. Вот только метели ветер, а идти все-таки 20 километров. Тащусь еле-еле. А у самой глаза мокрые от слез, ничего не вижу. То лет ветер мне слезу вышиб, и лет я от волнения. Нет, думаю, довезу. Молодая была, сильная, темно кругом. А я как про страх и не думала. И вдруг гудит сзади что-то, машина меня нагоняет, грузовая. Я как кинулась на середину дороги, свет от фар бьет, в глаза ничего не видно. Машина в метре от меня притормозила. Выскочил шофер, солдат, совсем еще молоденький. Я как давай кричать, родненький мой, возьми все, что есть у меня. Только до больницы довези, вот деньги, деньги, пихаю, даю ему в руки. А он поначалу растерялся, а потом как закричит на меня. Да ж ты что, мамаш, ты меня совсем за человека не считаешь, спрячь деньги твои, я тебя так довезу. Да еще на обратном пути заезжал, спрашивал, может, надо что, а ты все, деньги, деньги. Ну уж, а потом-то страшно вспомнить. У Николая головка не держится, сил у него нет. Слышу, врачи между собой говорят, не выживет мальчонка. И какое тогда упрямство во мне поднялось, сижу около его кровати, только нет, врете, думаю, выживет. Обязательно выживет, и выжил.
1: Ой, все-таки какая я дура, господи, и почему я вся такая дура? Не гоните меня сейчас, Марья Максимовна, я уйду, сама уйду. Еще немножко посижу и уйду, ладно?
0: Сиди, сиди, если хочешь.
1: Это у меня характер идиотский, 35 лет уже, и никак не пойму, что у меня за характер. И у Валеры, главное, то же самое.
0: Что же там твой Валер девушку-то ударил?
1: Да даже и придумать не могу, он всегда очень женщин уважал.
0: Господи,
1: и почему у меня все так паршиво получается? И про войну вы сейчас вспомнили, и про трудности различные. Конечно, у меня теперь какие трудности? Да в общем. А вот когда ты из роддома с ребеночком выходишь, и никто тебя не встречает, это что ж не трудности, думаете? Кругом цветы, тюльпаны там разные, мужья детей смотрят, такси, а я одна вышла, и никого ко мне. Народу в помещении много, кто передачи принес, кто встречает, и все на меня уставились. Одни с жалостью глядят, а другие есть осуждают. А вот с ребенком на руках через них до двери пройти, думаете, легче было? Знаете, как обидно, даже не обидно, горько. Я, наверное, вот тогда и решила, выращу моего Валерку. Всем назло выращу. Одна. И будет он у меня таким человеком. Меня около метро уж Катька Сизова догнала, подружка. Она меня встретить захотела, только опоздала. А потом, думаете, легко было? Люди ведь разные попадаются. Были, что и пальцем тыкали, а я на все плевала, на все ихние разговорчики. Я одно знала, должен быть Валера лучше всех. Я его, знаете, как одевала, все новенькое. Он у меня и фрукты кушал всегда, я ему икру доставала, и красную, и черную. Вот, у меня все, все было. Я ему велосипед купила, мне что? Мне самой ничего не надо. Я его вырастить решила и вырастила. Вот вы же его не видели. Он же такой симпатичный, современный. Катька говорит, что он на этого, ну как его? Ну, в общем, на одного французского киноартиста похож. На гитаре играет, не курит, не пьет. Ну, иногда там красненького. Я так старалась, я думала, ну еще немного. А теперь? Ну что ж, значит, все зря получается. И вся моя жизнь к чертовой матери покатилась. Ну что ж ты наделал, Валера? Марья Максимовна, честно, я до сих пор не могу понять, ну почему он там? Ну как же это получилось? Ну почему?
0: Почему? Да чего я тебе ответить-то могу? Не ученый я, не учительница, просто женщина, работница обыкновенная. А вот ты сказала, всем назло сына выращу. Только разве можно человека растить назло? Вот тебе и почему.
1: Да я ведь его хорошему учила. Я ему всегда говорила...
0: Не отказывала ему ни в чем. Хотела, чтобы самым лучшим твой Валера, конечно, стал.
1: А что, разве это плохо? Разве вы про своего сына так не думаете?
0: Думала. Плохая мать, если так про сына не думает. Только, как бы это сказать, не я одна его таким сделать должна была. Главное, он сам себя должен сделать. И не в одежде, и не во фруктах тут дело.
1: Ну, если есть возможность, почему же нельзя?
0: Ну, как ты понять-то не можешь. Конечно, когда одет, обут ребенок и фрукты есть, это все, как говорится, слава богу. Но разве человека вещи делают? Ведь после войны в первые годы особых фруктов ведь не было. Одежду тоже из старого перешивали, понятное дело, страну восстанавливали. А ведь вот ребят хорошие выросли.
1: По-вашему, может получиться война вроде положительного фактора?
0: Эх, девка, ничего себе положительный. Я же говорю не потому, что трудности были, а несмотря на них. Вот ведь товарищик Николай приходит, одногодки его, веселые такие, культурные, почти все на заочном учатся, работают. У матери Нина одна задача. Что у сына в голове? Куда сердце, ум его направить? А тебя, гляжу, еще самой учить надо.
1: Да куда уж мне? И не пьянствует он у вас, Николай.
0: Это в каком же смысле-то? Ну, на праздник, на день рождения, это как полагается, а так, чтобы... Нет, Николай мой не исключение. И никакой он не ангел вовсе, идеал я из него не делаю, он обыкновенный человеческий.
1: Человеческий? А мой какой выходит тогда, а? Да бросьте вы, Марья Максимовна, я этих слов во как наслушалась. Вы что, слепая, что ли? Один разве Валера мой такой? Да сколько таких, посмотрите! И волосы, и брюки на гитарах играют, танцы, ну там шейк, твист. Выпивают, конечно. Это, по-вашему, кто?
0: Да ты не ори только. Правильно, на гитарах играют, танцы разные вытанцовывают. Молодые они есть и молодые. Только неужели ты думаешь, каждый из них, как Валера твой, человека сможет ударить? Нет, Нина.
1: А может, он его вынудил? Может, ваш сын вынудил Валеру его ударить? У Валеры характер вспыльчивый, а тут и девочки рядом. Чего Николай-то ваш полез? Больше всех нужно, да? Взрослый, можно сказать, мужчина. А тут мальчики с девчонками повздорили, а он полез. Тоже мне герой нашелся.
0: Вот слушай, я тебя и думаю. Меньше на твоем Валере вина. Главное-то ведь ты во всем виновата. Ты мать.
1: Ах, я, значит, и виновата.
0: Да.
1: Смешно просто, а? Да уж если по справедливости, то он, Николай ваш, и виноват во всем. Чего он ввязался? Ничего и не было бы, и он здоровым бы сейчас оказался, и Валера мой дома находился бы. А ему везде надо было. Мол, какой я девушек защищаю. Только для себя стараются, для своей выгоды. Ваш-то выживет! В газетке про него напишут, а вот моего... Ну, гоните меня, гоните! Что же вы меня не гоните?
0: Ой, батюшки, всю краску с глаз по щекам размазала. Садись, садись, тебе говорю. Вот ты про выгоду сказала. А какая же выгода была моему Кольке за девчонку вступиться, а? А он вступился. Какая же выгода, Нина! Понимаю, плохо тебе было, плохо. Не везде еще, конечно, мы поспеваем, не всегда вовремя помочь умеем. Да потому что не на люди мы, а не механизмы, автомат какие. Это ведь тебе понять надо, а не кричать людям обидные слова.
1: Да что вы, Марья Максимовна, чего я сейчас вопила? Ой, я же говорю, характер у меня ненормальный. Да вы на мои слова внимания не обращайте. Я вот, может, так про себя и не думаю, а вслух высказываю. Наверное, просто я очень озлобленная.
0: Вот это совсем плохо. Ведь злобствовать на весь свет, несчастненькой считать себя, это плохо. Так постепенно и душу, и сердце, и себя как будто кислотой ведь вытравишь. Превратишься в этакую злыдню. Ведь на каждую человеческую радость кидаться будешь. Только разве люди-то виноваты, что морячок твой сволочью оказался? Или что мать у тебя такая? Люди? Да если бы не они-то. Ведь в садик детский Валерка твой ходил?
1: Ходил.
0: В школе учился? В лагеря ездил пионерские? Вот головой киваешь, правильно. А кто это все для него сделает, как не люди вокруг? Ты вот тут про фрукты, про икру вспомнил. Да где... В какой еще стране, что баба-продавщица обыкновенная, незамужняя, сына такими продуктами баловала? Вот прежде чем Всех обвинять-то лучше о себе подумай, взвесь. Ты-то что для людей сделала хорошего? А вот обвинять требовать проще всего. Разрушать тоже легко, создавать это трудно. А вот жить по-настоящему среди людей трудно. Ох, ох, как трудно! Я вон больше полвека прожила, и, может, конечно, тоже не сразу дошла до этого. Но уж как дошла, так идти ведь до самой смерти буду. Ты чего молчишь, Нин? Да ты не обижайся, что я тебя на ты-то.
1: Да что вы!
0: У меня в бригаде девки все молодые, вроде тебя, и помоложе есть. Привыкла я с ними на ты, вроде как по-семейному.
1: Ну, иногда, конечно, неприятно бывает, когда тебя тыкают. Эй, девушка, вон то покажи. А бывает вот так, как вы, по-семейному, так это даже просто приятно.
0: Ну и ладно тогда. Тишина-то какая. Ну-ка, включи, Нина, приемник-то. Все повеселей будет.
1: Фух, старье какое завели. У моей тетки таких пластинок целый сундук. Ну, смешно прямо.
0: Мы с Петром Григорьевичем в 37-м году познакомились, и он пригласил меня в Сокольники, в парк культуры и отдыха. Мы с ним очень любили танцевать. И еще, вот странно, знаешь, что мы еще любили? Вдоль железнодорожной линии гулять, смотреть, как поезда проходят не электрички, а поезда дальнего следования. Вот странно. Близко к полотну подходили, за руки друг дружку цепляемся, а поезд вроде как на нас летит, мы стоим, странно. Ветер от него по нашим глазам, по волосам, запах у этого ветра особый был. Тревожный вроде как, весенний, что ли. Это еще до моей свадьбы было, до Николая, до того июня. Ты что, приемник-то выключила?
1: Чтобы вас слушать.
0: Да что там, видать, совсем старее, раз уж вспоминать пришлось. Чего это я? Ох, я же ведь хотела Николаю компот сварить, а вот как сел, так и сижу. Не подняться, и разговорчивой больно стало.
1: Это понятно. Это реакция нервная. После различных потрясений вот так с человеком бывает. Я читала. Марья Максимовна, а вот ведь когда муж ваш погиб, вы же совсем молодая остались. И так ни разу ни с кем другим свою жизнь и не думали связать.
0: Вишь ты как. Поначалу все Петра Григорьевича ждала. Думала, ошибка, может, не погиб, вернется. Потом Николай подрос, с ним заботы. А потом заглянула как-то в зеркало на себя. Батюшки ты мои! Ты ж, Марусь, совсем пожилая женщина. Ну, какое уж тут замужество-то?
1: Просто у вас любовь была единственная. Настоящая любовь, она всегда только вот единственная бывает. Это точно. А все остальное только поиски.
0: Это что это такое за поиски?
1: Да легенда есть или сказка, что вроде все люди на две половинки разбиты. Но он и она. Вот между ними только и получается настоящая единственная любовь. Не слыхали? Ну, а почему эта любовь редко получается? Потому что эти половинки разбросаны по всему земному шару, и трудно им встретиться. Вот и получается. Живет, наверное, мой любимый где-то в районе Африки или еще где подальше.
0: Вижу, ты выдумывать любишь.
1: Ну, а еще что ж делать-то? Может, вам самой туда позвонить? В больницу?
0: Подождем еще. Раз девушка обещала позвонить, ну, чего зря отрывать-то?
1: Марья Максимовна, Валеру посадят.
0: Думаю, Нина, что посадят. Посадят. Хотя какой я юрист?
1: Посадят. Посадят. Господи, как же жить тогда? Да как же мне дальше жить? Ну для чего же мне жить тогда?
0: Ну хватит. Господи. Хватит тебе реветь-то. Дур ты, девка, просто дура. 35 тебе всего, ты... Как жить, спрашиваешь?
1: Я ж все для Валер, для него все.
0: хотел, чтобы твоего Валеру по голове за его дела погладили бы. Если есть, остался в нем настоящий человеком из тюрьмы выйдет. А вот как ты встретишь его, как жить? Он все возможности перед тобой. Думаешь, сейчас одной десятилетки уже хватит?
1: Да вы тоже, Марья Максимовна, институт не кончили, а вот ведь...
0: Да я опять говорю, ты меня-то с собой не равняй. Я не только институт, я и десятилетки полной не кончила. Не то время было. Я, может, об этом знаешь, как жалею. А ты, а чего тебе мешает-то?
1: Советуете учиться мне, значит, в заочной идти.
0: А что?
1: Ты, Марья Максимовна, да куда мне? Я уж старенькая.
0: Тогда я уж, что по-твоему, да историческое существо, что ли, какое? Ох, конечно, трудно тебе будет. А ведь легко ничего и не дается. Вот честно скажу тебе, Нина, может, не понравятся мои слова, может, ты обидишься на меня за них. Только если верно поймешь, не обидишься. Мы вот когда в газетах заметки разные читаем, из зала суда называется, удивляемся, конечно, возмущаемся, а потом и забываем. Ведь по-настоящему-то мы не задумываемся. Вот только когда нас самих заденет, о, тогда. Я, Нина, поначалу все гадала. Откуда же взялся такой молодой парнишка, обут, одет, в нашей советской школе учится, и вдруг человека ножом? Да как же так? Ну почему же? Или, может, он просто ненормальный, психически больной? Оказывается, нет. Нормальный? А почему ж тогда? Виноват-то кто? А вот поговорил с тобой, Нина, и вижу во многом, ох, во многом мы виноваты. Чем бы ты там ни говорила, они какие школы, коллективы мать заменить не могут. Вроде вот, ну в чем тебя упрекнешь? Одевал красиво, кормила вкусно, велосипед купил, это все замечательно. А получился вот несчастный твой Валера. Вот ты в людей хороших не поверила, и ведь он не поверил. Ты в доброту не поверила, ну и он не поверил. Вот справедливость, любовь, правду для себя зачеркнула. И сын тоже зачеркнул. Ну что ему осталось-то? Зло и неправда. А он, а они ведь и ненависть рождают. Вот он несчастный взял и ударил ножом. Теперь он эту свою вину будет искупать, а ты, Нина, свою. А для этого жить ведь надо. Хорошо. Честно жить. Что, ты разве не сумеешь? А ты молчи, молчи, не отвечай мне. Ведь трудно на такие слова сразу ответить.

Глава 9. В вагоне Москва-Воркута. На заснеженных ветках, в провисших дугой проводах, слышен голос твой, чистый-пречистый, почуй. И вот окончена школа, впереди Москва, институт. Гальперин, я и Лилия Сокина представлены к медалям. Гальперинг золотой. Документы на утверждение послали в Сыктывкар, и мы стали ждать. Все наши одноклассники уже разъехались, а мы все ждали ответа. Ожидание затягивалось и становилось рискованным. И тогда Ефим Степанович выдал нам аттестаты с той порцией четверок, что лишало нас медалей. В эти неспокойные дни я увидела Урбанского. Был июнь. В рубашке, засученными по локоть рукавами, он стоял у входа в маленький скверик недалеко от моего дома. Урбанский окликнул меня. Я очень торопилась домой. «Уезжаю, Женька!» Он несмело пошел мне навстречу. «Есть ответы Сыктывкара?» «Нет». «А как же?» «Как все, так и я». Женька поставил ногу на крыльцо, оперся на колено и как-то странно смотрел на меня. Одна рука его была в кармане. Он был тихим, грустным. «Не забывай», — сказал он. «Ну что ты, увидимся на будущий год». «Куда идешь?» — спросил он. «Все еще точно не знаю. Может, на литфак, педагогический». Он утвердительно кивнул головой. Осторожно вытащил руку из кармана. Ладонь была сжата в кулак. Я видела, он что-то держит в своей руке. Секунду он смотрел на кулак, потом медленно разжал его. На большой ладони лежали белые, пушистые тундровые цветочки, чучела. Они растут в тундре на длинных-длинных ножках, куртинками. И когда дует ветер, их белые шапочки колышутся, и тогда кажется, что кто-то незримый бежит по тундре. «Возьми», — сказал Женька, страшно смущаясь, — «на память об Инте». «Спасибо, спасибо, Женька, я возьму их в Москву». «Ну», — протянул он и радостно заулыбался, — «да-да, это что-то вроде талисмана с родного севера». Белые пушистые цветочки со смешным названием «чучела» долго стояли у меня в Москве на старинном комоде в пузыречке из-под лекарства. Потом они высохли и рассыпались в прах. А с Урбанским мне пришлось встретиться лишь через полтора года в поезде «Москва-Воркута». На втором курсе в зимние студенческие каникулы я поехала домой, в Инту. Поезд ходил до Кирова. К нему прицепляли два вагона «Москва-Воркута». Потому все, кто ехал дальше Кирова, стремились попасть в эти вагоны. Вот тогда в поезде, точнее, в вагоне «Москва-Воркута» я увидела Урбанского. Он изменился. Мне показалось, стал более уверенным в себе. В Инту на каникулы ехала целая группа наших студентов. Все радовались встрече, смеялись. То и дело раздавалось: «А помнишь, а помнишь?» Вагон был забит до отказа. Собственно, это был даже не плацкартный вагон, а смесь плацкартного с общим. Спальными были лишь вторые полки. Внизу на каждой лавке размещалось по 3-4 человека. Третьи полки, предназначавшиеся для вещей, были превращены в спальные места. Все проходы были забиты тюками, чемоданами, мешками. У меня была вторая полка. Я могла только лежать, сидеть было негде. Внизу подо мной ехали какие-то женщины. Они долго суетились, считали места, спорили, кому где сесть, завидовали тем, кто успел захватить третьи полки. Поезд до Инты шел долго, почти 4 дня. Долго стоял на разъездах. В Кирове воркутинские вагоны отцепляли, загоняли в тупик, где мы простаивали 10-12 часов.
На второй день нашей поездки все вдруг улеглось, успокоилось, все вошло в русло вагонной жизни. Люди начали знакомиться. На больших станциях мои соседки бегали за кипятком, потом с аппетитом пили чай, рассказывая друг другу о своей жизни. Теперь трудно вспомнить подробности тех разговоров, но память сохранила историю одной женской судьбы, услышанной тогда в вагоне. Женщину звали Тина. На вид ей было лет 40, не больше. Ехала она к мужу на север. Не видела она его долго, лет 8. Все эти долгие 8 лет она ничего не знала о нем, не знала, жив ли. Ей все говорили, что он давно забыл ее или вовсе умер, потому что нет на земле места, откуда человек не мог бы прислать весточку о себе. А она все ждала и ждала, и в верности своей видела залог того, что жив, откликнется, найдет ее. И вдруг действительно от него пришло письмо. Он писал, что не может приехать сам, но если она все еще любит его, то пусть приезжает. И еще он писал, что плохо ему без нее. Тина собралась в дорогу быстро, взяла подушки, перину, теплое одеяло, ведра, кастрюли, огромную банку с вареньем, солонину, забила досками окна дома. Когда запирала осиротевшую избу, вдруг запричитала громко, надрывно и повалилась на маленькое деревянное крылечко. Соседи ее подняли, почти бесчувственную довели до подводы, погрузили нехитрый скарб, довезли до ближайшей железнодорожной станции. И вот она в поезде, едет бог весть куда, не зная, дошла ли телеграмма, хотя отбила она ее сразу. Там дома, то ли на Тамбовщине, то ли на Рязанщине, в суете сборов Тина мало думала, что ждет ее, как сложится теперь ее отношение с мужем, которого она не видела так долго. В поезде страх, сомнения навалились на нее, по-видимому, с невероятной силой. Она сидела на полке среди женщин с испуганным лицом, обняв подушки, перины, красивое русское лицо, прямой пробор на голове, большой пучок волос на затылке, старенький платок на плечах. Женщины утешали ее как могли. Тина согласно кивала головой. Ей так хотелось верить, что не зря эта верность, эта любовь, которой жили в ней все эти годы. История этой жизни потрясла тогда меня. Лежа на своей второй полке, я молила: если есть на свете справедливость, пусть будет хорошо Тине в новой ее жизни.

На второй день поездки к нам в купе пришел Женя. Посадить было его негде. Женщины с ужасом смотрели на него. Такой большой, сколько ему надо места. Я, сгорбившись, сидела на своей полке. Женька подпрыгнул и очень ловко устроился рядом со мной. Ноги пришлось вытянуть до противоположной полки, а голову он периодически высовывал в проход вагона. Ноги у него быстро затекали, тогда он на секунду опускал их вниз. Женщины ругались. Вот они молодые, какие нынче. Ничего об культуре не понимают. Женька смеялся и швырял вниз цитаты Маяковского. Да ведь ноги-то, ноги какие большущие. Шел бы ты к себе, парень. Пойду, смеялся Урбанский. Потом свешивал кудрявую голову вниз и, хитро прищуриваясь, спрашивал. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Женщины ничего не понимали. Вот они, молодые нынче, ты им дело, а они тебе чушь собачью. Наконец все успокоилось. Женщины забыли о нас. «Я не видел тебя больше года», — сказал Урбанский. «Как ты жила все это время?» «В пустоте», — ответила я. Урбанский не понял. Скучала по дому, инте, друзьям. «У тебя умерла сестра? Откуда ты знаешь?» «Все знаю», — просто ответил Женя. «Почему ты не подошел сразу вчера?» — спросила я Урбанского. «Я не был уверен, что тебе это нужно». «Ты ошибся», — ответил я и протянула ему руку. Он пожал ее. Протянул руку потому, что вспомнила, как мальчишки в школе жали друг другу руки после споров, чтобы скрепить свой союз. И это ответное пожатие моей руки Урбанским, по-видимому, тоже свидетельствовало, что наш детский школьный союз еще существует, такой неопределенный и очень хрупкий. Там, на полке вагона «Москва-Воркута», Женя рассказал мне историю, о которой, может быть, и теперь мало кто знает. После окончания десятилетки он приехал в Москву и подал заявление в автодорожный институт. Почему автодорожный? Он и сам бы не мог объяснить толком. Инженер — это профессия, это крепко, надежно, это заработок, почет, уважение. Так думали тогда наши родители, так думали и мы. И вот в предэкзаменационные дни в автодорожном институте тайком от всех Урбанский подал заявление в школу-студию МХАТ. Его допустили к конкурсу. Он пошел на первый тур, приготовил песню о буревестнике. Когда я вышел на сцену и произнес «Над седой равниной море ветер тучи собирает», — рассказывал Урбанский, я увидел, что комиссия оживилась. Кое-кто из ее членов даже вздрогнули. Урбанский был допущен ко второму туру, но на экзамен больше не пошел. «Почему? Почему ты не пошел на второй тур?» — допытывалась я. «Не знаю», — отвечал Урбанский. «Струсил? Все равно бы не приняли. Но какой из меня артист? Руки здоровенные, куда их деть? Не знаю. Ноги. Слышала, как ругались». И он показал вниз на женщин. «Нет, Женька, правильно сделал, что не пошел. Что бы тебе сказала мать?» Инженер.

Сознательно где-то сверлила мысль. Струсил, струсил. Не хватило характера. Мы помолчали. Женька с интересом прислушивался к разговорам Тины с ее соседками. Я объяснила, в чем дело. «Ишь ты!» — сказал он. И я почувствовала, как он подобрел, обмяк. «Едет! Молодец!» Из глаз его сыпались добрые, лучистые искры. Потом он как-то нерешительно полез в карман пиджака, вынул оттуда карточку и протянул мне. С большой фотографии открытки на меня смотрело красивое девичье лицо. Девушка кокетливо позировала фотографу. На ней была маленькая кепи, надвинутой на лоб. «Нравится?» — спросил Урбанский. «Нравится», — ответила я, догадываясь, кто эта девушка. «Очень красивая». «А знаешь, — сказал Урбанский, — ты не обижайся. Наши девчонки лучше, как-то ближе мне, понятнее, роднее». «Да-да», — он так и сказал, — «роднее». «Ну что ты, Женька, у каждого из нас теперь начинается своя жизнь. И все это понимают. Я рада за тебя». Мы долго еще разговаривали с ним в этот вечер. Вспоминали школу, Гальперина, Интинский театр. Все это было в прошлом. Это прошлое объединяло нас. Женька приходил в наше купе часто. Женщины уже признали его, не ругались, угощали чаем. Про Тину он теперь знал все. Но если, сидя на моей второй полке, он слышал, как Тина начинала охать и сокрушаться, а вдруг и не ждет совсем, Женя свешивал голову вниз и зло хрипло кричал: «Да прекратите вы, тетенька, так унижать себя! Не ждет! Что значит не ждет? Зачем же вы едете к нему, черт вас побери?» Женщина охала на слова Женьки, как-то испуганно вскрикивала и закрывала рот платком. Что ты, парень, разве можно так? Ведь была промежду нас любовь-то, была. А теперь вот столько лет прошло, а муки, которые он принял. Любовь, басил Урбанский, откидываясь к стенке и изгибаясь, как змей. Знаете ли вы, тетенька, что такое настоящая любовь? Поди ты знаешь, раздавалось снизу. А вот знаю. И он подмигивал мне. Сказать, что такое настоящая любовь? Я уже чувствовала, о чем пойдет речь. Вали. И Женька начинал. Любить — это значит вглубь двора вбежать. И до ночи грачей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи. Разговоры внизу смолкали, стучал поезд на стыках, а Урбанский все читал и читал. Любить — это с простынь бессонницей рваных срываться, ревнуя к Копернику его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. Вот он кончил. Внизу молчали. Женька вопросительно глядел на меня. Я пожала плечами. Тогда он осторожно посмотрел вниз. «Вот что такое любовь, тетенька! А вы про подушки, варенье, перины!» По-видимому, судьба этой женщины тронула Урбанского, потому что всякий раз, заходя в наше купе, первый вопрос он задавал ей: «Как настроение? Что снилось? Варенье целое?» Выходила Тина задолго до Инты на маленьком полустаночке. Урбанский помогал ей вытаскивать узлы, ведра, деревянные чемоданы, чайник. Женщина была в полуобморочном состоянии. Она страшно боялась, что останется вдруг одна среди безлюдей и снежной морозной пустыни. Ее страхи были не напрасны. Никто не встречал ее. Женька со стервенением кидал узлы на мерзлую землю, рельсы приговаривая: «Вот сволочь! Она ему еще подушки везет, перины!» Обезумев от страха, женщина стояла, не зная, что делать, то ли оставаться, то ли лезть обратно в поезд. «Ну его к черту!» — кричал Урбанский. «Бросайте все это! Айда в поезд!» Поезд тронулся и стал медленно набирать скорость. Женька вскочил на подножку вагона. Мы с соседками по купе стояли в тамбуре. И вдруг откуда-то сбоку, от малей

инстанции, что одиноко стояла на разъезде, отделилась фигура. Это был мужчина. Он стремительно бежал к поезду. На нем была телогрейка, ватные брюки, какая-то немыслимая шапка на голове. «Тина! Тина!» — кричал мужчина. «Тина!» — и этот крик жуткой нотой повисал в воздухе. Женщина вскрикнула и, забыв про подушки, варенье, перины, бросилась навстречу мужчине. Она бежала и на бегу почему-то развязывала платок. «Тина!» — захлебнулся крик. А поезд все набирал и набирал скорость. «Еще немного, и мы потеряем их из вида». «Нет, мы увидели». Она добежала и, обессиленная, рухнула мужчине в ноги. Мы видели, как он пытался поднять ее и все натягивал и натягивал ей на голову платок.

Урбанский поднялся с подножки. Он молчал. Он был взволнован случившимся. Я знала, что в такие минуты его лицо становилось каким-то упрямым, губы плотно сжаты. «Вот видишь, — сказала я, — как хорошо все получилось. Слава тебе, Господи! — крестились в тамбуре мои соседки по купе. Не зря девка хозяйство порушила». Обернувшись говорившим, Урбанский зло произнес: «Ничего вы не поняли, тетеньки, ничего, хотя во все глаза смотрели туда», и он ткнул пальцем в морозное стекло вагона. Когда потом, много лет спустя, я смотрела балладу о солдате и Урбанского в роли инвалида, возвращающегося домой с войны, я сразу вспомнила северный полустанок, женщину с мешками, ее крик в морозном воздухе и развивающийся по ветру платок. Вот он, безногий, измученный сомнениями солдат, выходит из поезда. Никто не встречает его. Как несчастен, беспомощен он в эти минуты. И вдруг откуда-то издалека душераздирающий крик: «Вася!» Боже мой! Как рванулся навстречу этому крику Урбанский! Рванулся не фигурой, а лицом, глазами и страдавшейся душой. Я и сейчас уверена, что в этой сцене есть что-то с далекого северного полустанка.

я серый король. Это очень печальная роль. Серый замок и серый рассвет.

0: Сонечка, Сонечка, моя бедная девочка, иди ко мне, спой свою самую нелюбимую грустную песенку.
1: Ох,

0: что сказать решится. Где же моя пантера?
1: Пантера?
0: Пап, ты давно обещал рассказать что-то очень важное о нашей пантере. Ну, например, почему она синяя, ушки и хвостик у нее голубые. Или почему она иногда бывает такой грустной, что все остальные рядом с ней кажутся просто хохотунами. А самое главное, как в нашем сером королевстве появилось такое удивительное существо.
1: Что ж, пожалуй, ты права. Уже пора. Слушай, ты была еще совсем маленькой-маленькой, когда в замке у принца Злюка появилась крошечная пантера. Совершенно синяя, только ушки и хвостик были у нее голубые. Она все время плакала и ничего не ела. Увидев эту крошку однажды, я уже не мог ее забыть, такая она была беспомощная и одинокая. Тогда я решил, заберу пантеру у Злюка и подарю ее тебе. Ведь ты росла совсем одна. Вдвоем еще лучше грустить, подумал я.
0: Да, конечно.
1: Но тогда я ничего не знал о тайне синей пантеры.
0: Ну, рассказывай, рассказывай, пап.
1: Не скрою, мне было очень интересно, откуда все-таки взялась эта крошка пантера, да еще синяя. Долго расспрашивал я Злюка и серую мышь, и вот какую историю услышал. Ты знаешь, что наш многотерпеливый Злюк терпеть не может, когда кто-нибудь смеется?
0: Ну, по-моему, у нас никто не смеется.
1: Это же у нас. У Злюка тем более никто никогда не смеялся. И вот однажды он услышал чей-то смех. И такой звонкий. Да, и Злюк с серой мышью стали выслеживать, кто же это так смеется. Вот однажды около замка они увидели девочку. Она бежала за бабочкой и смеялась.
0: Папа, ну откуда появилась эта веселая девочка?
1: Откуда? Из какого-то леса. Забыл, то ли из волшебного, то ли из сказочного. Но ведь в этом-то и заключена тайна синей пантеры. Злюк услышал этот смех и узнал его. Он приказал серой мыши заколдовать девочку, чтобы она больше никогда не смеялась и чтобы никто не смог ее найти. И серая мышь решила превратить девочку в серую пантеру. Страшную, злую. Но девочка превратилась
0: в синюю.
1: Да, конечно. В синюю пантеру с голубыми ушками, с хвостиком. От этого Злюк разозлился еще больше. Он отдал мне пантеру, а серой мыши приказал следить за ней.
0: А тайна?
1: Тайна? Тайна в том, что пантера может снова стать девочкой, если вернется в свой лес.
2: Другие с очами и с личиком светлым, а я-то ночами беседую с ветром, не с тем италийским зефиром молодым, с хорошим, с широким, российским, сквозным. Другие всей плотью по плоти плутают, из уст пересохших дыханья глотают, а я, руки настежь, застыла, столбняк, чтоб выдул мне душу российский сквозняк. Другие, о нежные, цепкие путы, нет, с нами Эол обращается круто, небось, не растаешь, одна, мол, семья, как будто и вправду не женщина я.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рубрика «Чего старенького» в лице ее автора и ведущего Игоря Макарова приглашает вас на очередную встречу с музыкой прошлых лет. Несмотря на то, что в сегодняшней программе прозвучат записи 30, 50 и даже 70-летней давности, она будет иметь некоторую связь с современностью. То есть подбор музыкальных произведений вновь не случайен, а продиктован определенными событиями. В конце июня на нас накатило два, можно сказать, стихийных явления. Первое – прям-таки тропическая жара, и второе – чемпионат мира по футболу. Оба практически сравнялись по частоте упоминания в радио и теленовостях. Правда, футбольные трансляции – дело добровольное. Хочешь – интересуйся, хочешь – нет. От жары спастись труднее. Первая часть передачи как раз и будет посвящена вышеупомянутым явлениям, в том или ином виде нашедшем отражение на старой эстраде. Начнем с произведения, название которого абсолютно точно отражает нынешнюю погоду – «Жарко». Именно так называется песенка Модеста Табачникова на слова Ольги Фадеевой, которая появилась в начале 50-х в репертуаре Утесовского оркестра. На пластинках не издавалась, сохранилась магнитная запись. Это своеобразный песенный фельетон. В нем несколько тем, и первая как раз футбол. В то время спорт номер один в СССР. Итак, песенка «Жарко» в записи Леонида и Эдит Утесовых.

лета все поэты, запах роз, шум берез. Только смотрите, как бы критик не разнес.

дней. В исполнении Леонида и Эдит Утесовых звучала песенка «Жарко». Радиозапись 1950 года. Да, действительно жарко. И не только в столице, а почти по всей Европе, о чем свидетельствуют телерепортажи с футбольных арен Германии. Для наших широт жара – явление нетипичное. Гораздо чаще пелось как раз наоборот – про холода, морозы. А вот футбол – это у нас практически игра круглогодичная, со славными традициями, ныне, увы, к сожалению, во многом утраченными. Но вот эдакий старинно-ностальгический марш-фокстрот «Футболист» был популярен в довоенные времена, когда появился на патефонных пластинках. Ставим на проигрыватель издание Ногинского завода 1938 года. Фокстрот «Футболист» в интерпретации духового оркестра под руководством знаменитого композитора и военного дирижера Василия Агапкина.

довоенный марш «Фокстрот» «Футболист» с пластинки 1938 года оркестра под управлением Василия Агапкина. Знатоки грамзаписи наверняка уловили здесь знакомую по другим изданиям мелодию. Действительно, этот так называемый «футболист» есть не что иное, как переложение для духового оркестра иностранного фокстрота с несколько длинным названием «Я хотел бы знать, как выгляжу, когда сплю». Для инструментального варианта выбрали более краткое и, как это часто бывало, совершенно постороннее название. В те годы на стадионах в перерыве футбольных матчей обычно крутили по трансляции подобного рода бравурные мелодии. А вот следующий номер имеет самое прямое отношение к спорту и выбранной сегодня теме. Песенка Аркадия Островского на стихи Владимира Войновича «Футбольный мяч». В начале 60-х имела большую популярность, потом, когда Войнович эмигрировал, попала под запрет, пленку на радио размагнитили. Надо заметить, именно 40 лет назад наша футбольная сборная достигла наивысшего успеха, 4-го места на чемпионате мира. А ныне мы вообще на него не попали. Так что вдвойне ностальгическая песня получается. Ну и, конечно, для ее исполнителя, Олега Анофриева, «Встреча с юностью». Слушаем.

питал, чувства человечьи от нападок защищал. Он его при встрече в дни побед и неудач. Он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный мяч не знал людских секретов, высоких чувств.

мяч летит к воротам, видит, нету там дружка. Нету никого там, так случается порой. И если другу туго, весь в штангу головой, но...

Это была известная в 60-е годы песенка «Футбольный мяч» в исполнении Олега Анофриева. И еще предложу вам заочно посетить стадион. Правда, футбольная тема здесь лишь в качестве завязки сюжета, а песня про любовь, расставание. Случайно встретясь с тобой на матче, мы разошлись, быть может, навсегда, но это ровно ничего не значит. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта. Вполне спортивный принцип. Итак, «Фокстрот, не забудь» с пластинки весны 1940 года оркестра под управлением Якова Скомаровского. Солистка Клавдия Шульженко.

0: она ничего не значит. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: С довоенной патефонной пластинки прозвучала песенка «Не забудь». Музыка Сидорова, слова Ойслендера. Конечно же, голос Клавдии Ивановны Шульженко ни с каким другим не спутаешь. Напомню, этой весной мы отметили 100 лет со дня рождения легендарной звезды старой эстрады. И на этом первая часть передачи подошла к концу. Продолжим после выпуска новостей.

продолжаем очередной выпуск рубрики «Чего старенького?». У микрофона вновь коллекционер и популяризатор музыкальных записей Игорь Макаров. Вторую часть программы предлагаю посвятить водной теме. Ежегодно в первое воскресенье июля отмечается День работников морского и речного флота. Как показывает почта, среди аудитории нашей передачи немало бывших моряков или просто любителей морских песен. Начнем с пьесы инструментальной, знаменитого танца «Яблочко». Еще одна патефонная пластинка 1940 года, отреставрированная с применением компьютерных технологий. А запись популярнейшего в свое время трио баянистов Кузнецов, Попков, Данилов. Включаем запись «Матросский танец «Яблочко».»

матросский танец «Яблочко» в записи трио баянистов Кузнецов, Попков, Данилов. Пластинка 40-го года выпуска. Итак, морская тема и ее традиционный песенный набор. Шумящие волны, чайки за кормой, корабли и капитаны. Множество прекрасных старых песен всплывает в памяти. Некоторые еще ни разу не звучали в нашей передаче. Например, популярный в 50-е годы вальс «Шумит волна, звенит струна» из репертуара солиста Всесоюзного радио Владимира Бунчикова. Слушаем запись 1958 года.

Это была известная в прошлом песня Слонова и Малкова «Шумит волна, звенит струна». Запись Владимира Бунчикова и оркестра Всесоюзного радио, 58 год. Перепрыгнем через десятилетия и вспомним еще одну композицию по выбранной теме. Песня о первой любви из кинофильма «Попутного ветра синяя птица». Я помню этот фильм. Там группа подростков из разных стран плыла на паруснике, который и назывался «Синяя птица». А для придания сюжету остроты, в сопровождающей их международной делегации некий злодей, чуть ли не шпион, которого в конце концов школьники благополучно разоблачили. Но была там и лирическая тема, воплощенная в том числе и в музыке, автором которой был композитор Андрей Петров, увы, недавно ушедший из жизни. Песню из кинофильма «Попутного ветра синяя птица» поет Валентина Дворянинова в сопровождении эстрадного оркестра.

прозвучала песня о первой любви из кинофильма «Попутного ветра. Синяя птица». Запись Валентины Дворяниновой 1968 года. Далее еще один былой шлягер с морским уклоном. Тоже водный антураж здесь вплетен в любовный сюжет. Давно меня просили отыскать композицию также ленинградских авторов Георгия Портнова и Кима Рыжова «Волны». Или по первой строчке «Зачем я с вами в этот вечер?». Хорошая, между прочим, танго, ныне забытая. Кумир эстрады 70-х Сергей Захаров великолепно пел его. Слушаем эту песню именно в его исполнении.

Сергей Захаров и танго 70-х годов «Волны». Теперь предложу вашему вниманию песню, о которой не вспоминал, наверное, лет 30, даже больше. Тогда была у нас популярна певица из Югославии Радмила Караклаич. Приезжала с гастролями, издавались ее пластинки, часто пела она на русском языке. И вот песенка «Буду», другое название «Маленький кораблик». Поэтическая история, автором которой был наш известный поэт-песенник Михаил Танич. Запись Радмилы Караклаич –

Закончился очередной выпуск рубрики «Чего старенького», который, как всегда, подготовили редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. Впереди еще 2 месяца лета. По-прежнему будем встречаться по субботам. Будьте здоровы, слушайте музыку прошлых лет.

никто моим словам не внемлет. Я один. День гаснет. Красными рисуясь полосами, на запад уклонились тучи, и камин трещит передо мной. Я полон весь мечтами о будущем, и дни мои толпой однообразную проходят предо мной, и тщетно я ищу смущенными очами меж них хоть день один отмеченный

Я верю, под одной звездою мы с вами были рождены. Мы шли дорогою одною, нас обманули те же сны. Но что ж, от цели благородной, оторван бурею страстей, я позабыл в борьбе бесплодной преданье юности моей. Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать, боюсь предательскому звуку мечту напрасную вверять. Так две волны несутся дружно, случайной вольную

отделкой золотой блистает мой кинжал. Клинок надежный, без порока. Булат его хранит таинственный закал, наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу. Не по одной груди провел он страшный след, и ни одну прорвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба нарядом чуждым и постыдным. Он взят за териком отважным казаком на хладном трупе господина, и долго он лежал заброшенный потом в походной лавке армянина. Теперь родных ножен избитых на войне лишен героя спутник бедный. Игрушкой золотой он блещет на стене, увы, бесславный и безвредный. Никто привычную заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед зарей, никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговенье? Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных. Наскучен нам простой и гордый твой язык, нас тешат блестки и обманы, как ветхая краса

Наш ветхий мир привык морщины прятать под румяны. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк? Или никогда на голос мщенья из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презренья?

песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной журча пробивался волною холодной, хранимый под сенью зеленых листов от знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли, но странник усталый из чуждой земли, пылающий грудью ко влаге студеной, еще не склонялся под кущей зеленой, и стали уж сохнуть от знойных лучей роскошные листья и звучный ручей. И стали три пальмы на Бога роптать, на толь мы родились, чтоб здесь увидать. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, колеблемы вихрем и зноем палимы, ничей благосклонный не радуя взор. Неправ твой, о небо, святой приговор. И только замолкли, вдали голубой, столбом уж крутился песок золотой. Звонков раздавались нестройные звуки, пестрели коврами покрытые вьюки, и шел, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом, взрывая песок, мотаясь висели меж твердых горбов узорные полы походных шатров. Их смуглые ручки порой подымали, и черные очи оттуда сверкали. И стан худощавый к луке наклоня, араб горячил вороного коня, и конь на дыбы подымался порой, и прыгал, как барс, пораженный стрелой. И белые одежды, красивые складки, по плечам Фариса велись в беспорядке. И с криком и свистом, несясь по песку, бросал и ловил он копье на скаку. Вот к пальмам подходит, шумя, караван. В тени их веселый раскинулся стан. Кувшины, звуча, налились водою, и, гордо кивая махровой главою, приветствуют пальмы нежданных гостей, и щедро поит их студеный ручей. Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал, и пали без жизни питомцы столетий. Одежду их сорвали малые дети, изрублены были тела их потом, и медленно жгли их до утра огнем. Когда же на запад умчался туман, урочный свой путь совершал караван, и следом печальным на почве бесплодной виднелся лишь пепел седой и холодный, и солнце остатки сухие дожгло, а ветром их в степи потом разнесло. И ныне все дико и пусто кругом. Не шепчутся листья с гремучим ключом, напрасно пророка о тени он просит, его лишь песок раскаленный заносит, да коршун хохлатый, степной нелюдим, добычу терзает и щиплет над ним.

Дубовый листок оторвался от ветки родимой и в степь укатился жестокой бурей гонимой. Засох и увял он от холода, зноя и горя. И вот, наконец, докатился до Черного моря. У Черного моря чинара стоит молодая, с ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская. На ветвях зеленых качаются райские птицы, поют они песни про славу морской царь-девицы. И странник прижался у корня чинары высокой, приют на время он молит с тоскою глубокой, и так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, до срока созрел я и вырос в отчизне суровой, один и без цели по свету ношуся давно я, засох я без тени, увял я без сна и покоя, прими же, пришельца, меж листьев своих изумрудных, немало я знаю рассказов мудреных и чудных». «На что мне тебя?» — отвечает молодая чинара. «Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара. Ты много видал? Да к чему мне твои небылицы? Мой слух утомили давно уж и райские птицы. Иди себе дальше, о странник, тебя я не знаю. Я солнцем любима, цвету для него и блистаю. По небу я ветви раскинула здесь на просторе, и корни мои умывает холодной.

люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску стопаньем и свистом под говор пьяных мужичков.

0: качестве охотника, посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости. Он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым. А родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада. Любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение господина Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил. Хвалил сочинение Акима Нахимова и повесть Пинну, заикался, называл свою собаку астрономом, вместо «однако» говорил «одначе» и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья. Мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом. Зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков, господин Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек. В первый же день моего знакомства с господином Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе. «До меня верст 5 будет», — прибавил он. «Пешком идти далеко. Зайдемте сперва к хорю». Читатель позволит мне не передавать его заикание. «А кто такой хорь?» «А мой мужик, он отсюда близехонько». Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами. Перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень лет 20, высокий и красивый. «А, Федя, дома хорь?» — спросил его господин Полутыкин. «Нет, хорь в город уехал», — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. «Тележку заложить прикажете?» «Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу». Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен. В углу перед тяжелым образом в серебряном окладе теплилась лампадка. Липовый стол недавно был выскоблен и вымыт. Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет 15, кудрявый и краснощекой, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек 6 молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Все дети хоря», — заметил Полутыкин. «Все хорьки», — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо. «Да еще не все. Потап в лесу, а Сидор уехал со старым хорем в город». «Смотри же, Вася!» — продолжал он, обращаясь к кучеру. «Духом самчи! Барина везешь! Только на толчках-то смотри потише, и телегу-то попортишь, да и барское чрево обеспокоишь». Остальные хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить астронома!» торжественно воскликнул господин Полутыкин. Федя не без удовольствия поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора», — сказал мне вдруг господин Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик. «Хотите зайти?» «Извольте». «Она теперь упразднена», — заметил он, слезая. «А все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич», — проговорил господин Полутыкин. «А где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте», — сказал мне Полутыкин, — «это у меня хорошая ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать», — заметил мой новый приятель. «В этой конторе я продал купцу Аллилуеву 4 десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома. «Скажите, пожалуйста», — спросил я Полутыкина за ужином, — «отчего у вас хорь живет отдельно от ваших прочих мужиков?» «А вот отчего. Он у меня мужик умный. 25 лет тому назад изба у него сгорела. Вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит, дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу, на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. Да зачем тебе селиться на болоте? Да уж так. Только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете. 50 рублев в год. Извольте. Да без недоимок у меня, смотри. Известный без недоимок. Вот он и поселился на болоте. С тех пор хорем его и прозвали». «Ну и разбогател?» — спросил я.
1: «Разбогател. Теперь он мне 100 целковых оброка платит. Да я еще, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил, откупись, хорь. Эй, откупись. А он бестия меня уверяет, что нечем. Денег, дескать, нету. Да как бы не так». На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, господин Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч! Сейчас, батюшка, сейчас!» — раздался голос со двора. «Лапоть подвязываю». Мы поехали шагом. За деревней догнал нас человек 40 лет, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч, как я узнал после, каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками. Без него господин Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава. Беспрестанно попивал в полголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукой за свою жидкую клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мной, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежище, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову рот мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжание пчел и болтливый лепет листьев. Легкий порыв ветерка разбудил меня. Я открыл глаза и увидел Калиныча. Он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Господин Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене. Тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о хоре да Калиныче. «Калиныч добрый мужик», — сказал мне господин Полутыкин, «усердный и услужливый мужик. Хозяйство в исправности одначе содержать не может. Я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит. Какое уж тут хозяйство, посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать. На другой день господин Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичухов запахал у него землю, и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к хорю. На пороге избы встретил меня старик, лысый, низкого роста, плечистый и плотный, сам хорь. Я с любопытством посмотрел на этого хоря. Склад его лица напоминал Сократа. Такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мной в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов. Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте. Он со мной все как будто соглашался. Только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то. Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности. Вот вам образчик нашего разговора. «Послушай-ка, хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?»
2: «А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю, и оброк свой знаю. Барин у нас хороший.
1: И все же лучше на свободе, — заметил я. Хорь посмотрел на меня сбоку.
3: «Вестимо,
1: — проговорил он. «Ну так отчего ж ты не откупаешься?» Хорь покрутил головой.
2: «Чем, батюшка, откупиться прикажешь?»
1: «Ну, полно, старина!»
2: «Попал хорь в вольные люди», —
1: продолжал он в полголоса, как будто про себя.
2: «Кто без бороды живет, тот хорю и набожей.
1: А ты сам бороду сбрей».
2: «Что борода? Борода трава, скосить можно».
1: «Ну так что ж?»
2: «А знать, хорь прямо в купцы попадет. Купцам-то жизнь хорошая, да и тем в бородах».
1: «А что ведь ты тоже торговлей занимаешься?» — спросил я его.
2: «Торгуем помаленьку, маслишком, да дегтишком. Что ж, тележку, батюшка, прикажешь заложить?»
1: «Крепок-то на язык и человек себе на уме», — подумал я. «Нет, — сказал я вслух, — тележки мне не надо. Я завтра около твоей усадьбы похожу, и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае».
2: «Милости просим, да покойно тебе будет в сарае. Я прикажу бабам послать тебе простыню и положить подушку». «Эй, бабы!» —
1: скричал он, поднимаясь с места.
2: «Сюда, бабы! А ты, Федь, поди с ними, бабы ведь народ глупый».
1: Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено. Собака свернулась у ног моих. Федя пожелал мне доброй ночи. Дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть.
0: Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два. Собака с достоинством на нее зарычала. Свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая. Лошадь где-то вблизости стала жевать сено и фыркать. Я, наконец, задремал. На заре Федя разбудил меня. Этот веселый бойкий парень очень мне нравился. Да и сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел мне навстречу. От того ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине? Только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной. «Самовар тебе готов», — сказал он мне с улыбкой. «Пойдем чай пить». Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу. «Что у тебя за рослый народ?» — заметил я старику. «Да», — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару. «На меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего». «И все с тобой живут?»
2: «Все. Сами хотят, так и живут».
0: «И все женаты?»
2: «Вот один пострел не женится», — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. «А Васька тот еще молод, тому погодить можно».
0: «А что мне жениться?» — возразил Федя. «Мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?»
2: «Ну уж ты, уж я тебя знаю. Кольца серебряные носишь, тебе все с дворовыми девками нюхаться. Полно тебе, стыдники!» — продолжал старик, передразнивая горничных. «Уж я тебя знаю, белоручка ты эткой. А в бабе-то что хорошего?»
0: «Баба-работница», — важно заметил Хорь.
2: «Баба-мужику-слуга».
0: «Да на что мне работница?»
2: «То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.
0: Ну, жени меня, коли так, а? Что? Что ж ты молчишь?»
2: «Ну, полно, полно, балагур. Видишь, барина, мы с тобой беспокоим. Женю, небось. А ты, батюшка, не гневись. Дитятка, видишь, малая, разуму не успела набраться».
0: Федя покачал головой.
2: «Тома Хорь!» —
0: раздался за дверью знакомый голос. И Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча. Признаюсь, я не ожидал таких нежностей от мужика. Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного, и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Калиныч, напротив, прилежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как.
2: Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное.
0: У Калиныча была когда-то жена, которую он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел господина Полутыкина. Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя. Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек. Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь. Например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей. Пчелы ему дались, рука у него была легкая.
1: Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь. И Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе, хорь же к людям, к обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето перед покосом появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет 1.25 рубля, 1.5 рубля ассигнациями, в долг 3 рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через 2-3 недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стал быть, заплатить есть чем. Он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене. Но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние. Их лишили удовольствия щелкать по косе, прислуживаться, перевертывать ее в руках и 20 раз спросить у плутоватого мещанина продавца: «А что, малый, коса-то, не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с той только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости для их же пользы поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются орлами. Такой орел получает от купца 200 рублей ассигнациями и отправляется на добычу. Но в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело. Напротив, орел прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах, около деревни, а сам отправляется по задворьям, да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. В торопях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает орлу не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную поневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и избывать таким образом пеньку, в особенности замашки, важное распространение и усовершенствование промышленности орлов. Но зато мужики, в свою очередь, навострились. И при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении орла, быстро и живо приступает к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают не в городе, в город надо самим тащиться, а приезжим торгашам, которые за неимением безмена считают пуд в 40 горстей. А вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он усердствует? Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне неживалый, как у нас в Орле говорится, наслушался вдоволь. Но хорь не все рассказывал. Он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось. Калиныч от него не отставал. Но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хоре занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. Что у них это там есть так же, как у нас, а иначе? Ну, говори, батюшка, как же?
4: Ах, Господи, твоя воля! — восклицал Калиныч во время моего рассказа.
1: Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что дискотеки у нас не шло бы, а вот это хорошо, это порядок.
4: Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем. Но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого
5: вероятно, никак не ожидают читатели, убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек. Русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо, то ему и нравится, что разумно, того ему и подавай. А откуда оно идет, ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком, но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жорновым не вымелишь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел. Калиныч умел.
2: «Этому шалопаю грамота далась», — заметил Хорь. «У него и пчелы отродясь не мерли».
5: «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал.
2: «Федя знает».
5: «А другие?»
2: «Другие не знают».
5: «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его старая и сварливая, целый день исходила с печи и беспрестанно ворчала и бронилась. Сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божьем. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин, не бьешь ты жены, не бьешь молодой». Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря, но он спокойно возразил мне, что охота девам такими пустяками заниматься. Пускай бабы ссорятся. Их что разнимать, то хуже, да и рук марать не стоит. Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из синей дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка», и била ее по худой спине кочергой. Или становилась под навес и лаялась, как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до господина Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч.
2: «А что же он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот.
5: «Эка сапоги! На что мне сапоги? Я мужик!
2: Да вот и я мужик! А вишь!»
4: При этом слове Хорь подымал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи.
5: «Эх, да ты разве наш брат?» — отвечал Калиныч.
2: «Ну, хоть бы на лапти дал, ведь ты с ним на охоту ходишь. Чай что день, то лапти.
5: Он мне дает на лапти.
2: Да, в прошлом году гривенник пожаловал».
5: Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом. Причем его маленькие глазки исчезали совершенно. Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову на бок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля, ты моя доля». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю. Зато в другое время не было человека деятельнее его. Вечно над чем-нибудь копается, телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался. И на мои замечания отвечал мне однажды, что
2: надо де избе жильем пахнуть.
5: Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пасеке чисто.
2: Пчелы бы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом. А что? — спросил он у меня в другой раз. У тебя своя вотчина есть?
5: Есть.
2: Далеко отсюда?
5: Версто.
2: Что ж ты, батюшка, живешь в своей вотчине?
5: Живу.
2: А больше чай ружьем пробавляешься?
5: Признаться, да.
2: И хорошо, батюшка, делаешь. Стреляй себе на здоровье, тетеревов. Да старству меняй почаще.
5: На четвертый день вечером господин Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться со стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, хорь, будь здоров», — сказал я. «Прощай, Федя».
2: «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас».
5: Мы поехали. Заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо.
6: «Нет, дождь пойдет», — возразил мне Калиныч. «Утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет».
5: Мы въехали в кусты. Калиныч запел в полголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю. На другой день я покинул гостеприимный кров господина Полутыкина.
7: Он попросил своего племянника привести доктора. Тот забыл и спохватился только через несколько дней. Доктор явился слишком поздно, да и лечил Бетховена плохо. 3 месяца его богатырский организм боролся с недугом, но 3 января 1827 года он оставил завещание, сделав своего племянника единственным наследником. Перед смертью он вспомнил своих дорогих друзей на Рейне и даже написал Вегелеру свое последнее письмо.
8: Мой добрый и достойный друг, я еще слишком слаб, чтобы ответить тебе на письмо, но будь уверен, что все, что ты пишешь, радует меня и утешает. Что касается моего выздоровления, если это можно так назвать, то оно еще продвигается очень медленно. Боюсь, что вскоре мне предстоит еще 4-я операция. Я набираюсь терпения и думаю, всякое несчастье приносит с собой и какое-то благо. Мне так много хотелось бы тебе сказать сегодня, но я слишком слаб. Я могу только мысленно обнять тебя и твою Морхену. С чувством истинной дружбы и привязанности к тебе и ко всем вам, твой старый верный друг

Этим благом, о котором он пишет старому другу, было избавление. Конец комедии, как сказал он, умирая. А мы скажем, трагедия его жизни. Последние минуты его жизни были омрачены нуждой, если бы не щедрой помощью его друзей-англичан. Он умер 26 марта 1827 года, 53 лет от роду. Он умер во время грозы, страшной снежной бури, среди раскатов грома. Чужая рука закрыла ему глаза.

Бетховен. Немало людей восхваляли его величие художника. Но он больше, чем первый из музыкантов. Он – самая героическая сила в современном искусстве. Он – самый лучший друг всех, кто страдает и кто борется, когда мы скорбим над несчастьями нашего мира. Он заражает нас доблестью, тем счастьем борьбы, тем упоением, которое дается сознанием, что жив в тебе человек. Его друзья с благоговейным страхом говорили о нем. Он достиг такого опасного предела, где искусство сливается воедино со стихиями дикими и своенравными. Бетховен – это сила природы и поистине грандиозное зрелище. Это битва стихийной силы со всей остальной природой. Вся его жизнь похожа на грозовой день. Вначале юное прозрачное утро, еле уловимые дуновения истомы, но уже в неподвижном воздухе царит какая-то скрытая угроза, тяжкое предчувствие, и вдруг стремительно проносятся огромные тени, слышится грозный рокот, яростные порывы ветра героической симфонии и симфонии до минор. Но вот наступают десятые годы, душевное равновесие нарушено, кругом зловещий свет, мысли самые светлые обволакивает какая-то туманная дымка, она рассеивается, возникает вновь, омрачая сердце своей мятежной игрой. Часто музыкальные мысли словно тонет в этом тумане. И только в финале его жизни вдруг вырывается наружу гневным шквалом. И вот уже тяжелые тучи, изборожденные молниями, черные, как ночь, набухшими бурями, начало девятой симфонии. Внезапно, в самый разгар урагана, мрак разрывается, ночь сметена с небосвода, и ясный день возвращается к нам его волей. Какое завоевание может сравниться с этим? Какая битва Бонапарта, какое солнце Аустерлица могут поспорить в славе с этим сверхчеловеческим трудом, с этой победой, самой сияющей из всех, которую когда-либо одерживал дух. Страдалец, нищий, немощный, одинокий, живое воплощение горя, он, которому мир отказывает в радостях, сам творит радость, дабы подарить ее миру. Он кует ее из своего страдания, как сказал он сам, этими гордыми словами, которые передают суть его жизни и являются девизом каждой героической души. Радость через страдания.

0: и находится в совершенном уме. И в сих мыслях написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает. Ибо, по милости Божией, он, дескать, уже пришел в себя. На лиценциата надели его собственное платье, новое и приличное. И когда лиценциат увидел, что он одет как человек здоровый, а больничный халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попрощаться со своими товарищами сумасшедшими.
1: Так, ну что?
0: Капеллан сказал, что ему тоже хочется пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились. И скоро лиценциат приблизился к клетке, где сидел буйный помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, и обратился к нему с такими словами: «Я ухожу, приятель, мне больше незачем здесь оставаться, за что я и высылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость».
2: «Полноте, лиценциат, что вы говорите? Как бы над вами лукавый не подшутил, — сказал сумасшедший, — торопиться вам некуда. Сидите-ка себе смирнехонько на месте, все равно ведь потом придется возвращаться назад».
0: «Я уверен, что я здоров, — настаивал лиценциат. — Мне незачем возвращаться сюда и сызнова претерпевать все мытарства».
2: «Это вы-то здоровы, — сказал сумасшедший. — Ну что ж, поживем, увидим. Ступайте себе с Богом. Но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового, я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков. Аминь. Или ты не знаешь, жалкий лиценциатишка, что это в моей власти, ибо, как я уже сказал, я Юпитер-громовержец, который держит в руках всепаляющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его. Но сей невежественный град я накажу иначе. Клянусь, 3 года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождить не только самый город, но и округу его, и окрестность, да я скорее удавлюсь, нежели пошлю дождь.
0: Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего. Ибо если он Юпитер, и он не станет кропить вас дождем, то я Нептун, отец и бог вод, и я буду кропить вас, сколько потребуется и когда мне вздумается.
2: Совсем тем, господин Нептун, не должно гневить господина Юпитера. Оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, придем за вашей милостью. Лиценциата раздели, и остался он в доме умалишенных. И на этом история заканчивается.
1: Вот история.
2: Да.
3: И вот начались его звездные часы. Я бы сказал, что знаменательной его ролью, очень прозвучавшей неожиданно, была роль Бориса Годунова. Нет, нет, нет, не в смерти Иоанна Грозного, не в «Царе Федоре Иванче», хотя он играл во всей трилогии. Но Гомерсен поставил очень редко ставящуюся, незаслуженно редко ставящуюся пьесу Алексея Константиновича Толстого «Борис Годунов». И вот эту роль он сыграл знаменательно, и она сильно прозвучала. Я бы даже сказал, что из исполнителей, насколько Особик очень хорошо играл царя Федора, насколько со смерти Сергея Боярского не очень получил заглавная роль смерти Иоанна Грозного, настолько в «Царе Борисе», я имею в виду не Пушкина, а Алексея Константиновича Толстого, повторяю вам это, настолько великолепно сыграл Ленграф. И хотя позже я видел спектакль в Московском малом театре, так как Стасик играл, не играл никто. Я встречался с ним много. Одну встречу значительно

0: Я сейчас вам ее опишу. Он идеально чувствовал слово. Он был идеально дисциплинирован. Он обладал характерными способностями. Он был декоративно изобразительный, он был красив. Его рыцарство заключалось в том, что он при многих съемках на телевидении и в кино, при очень многочисленных работах на радио, ни на секунды не забывал, что главное – это театр. Для него, конечно, был трагический смерть Рубена Сергеевича, потому что при «Агамерзяне», когда это был четкий политический театр, не забудьте, он играл в этой синей коне на красной траве, извините, ради бога, если забыл точное название этой нелепой пьесы Шатрова, он играл Ленина, но без грима Ленина. Это был литературный театр. Вообще, он был удивительно близок к литературе. Это их сближалось с Агамерзяном, потому что в «Женитьбе» Гоголя, который тоже Агамерзян поставил без декораций, без костюмов, он играл не более, не менее, как Подколёсина. И вот у меня с ним произошла редко счастливая встреча. Я всегда мечтал о постановке великой пьесы Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра». Мне не хватало только артиста. Причем до этого я снял ее в кино со Смоктуновским в роли Цезаря. Но я до сих пор считаю, что как ландграф с Таней Кузнецовой сыграли это в театре, это было по всем статьям выше. Во-первых, потому что это идеальная театральная пьеса. Во-вторых, ландграф поразительно распределил темперамент по тонкому, изящному комедийному юмору первого акта и про пафосным, почти трагическим сценам прощание с Египтом, прощание с Клеопатрой во втором акте. Потом буквально за несколько недель до его смерти у меня были большие на него радиопланы, поскольку я сейчас стал работать на радио с подачи моего режиссера Ирины Ваниной. Я с ним сделал спектакль по рассказам Куприна, где они с Андреем Толубеевым, я не могу вам его, к сожалению, сейчас предъявить. У меня были на него дальнейшие планы, потому что он разговаривал, как положено разговаривать русским артистам. Вы сейчас услышите незаслуженно забытую пьесу Алексея Николаевича, не Алексея Константиновича, где он играл Бориса Годунова, Алексея Николаевича, как вы назвали, рабочий крестьянский граф, Алексей Николаевич Толстой, «Любовь, книга золотая», это очаровательная комедия, в которой действуют царица Екатерина и остальные. И вот тут они встретились на радиоплощадке с Игорем Борисовичем Дмитриевым, с тем самым, с которым они играли одни и те же роли в театре.
1: Решето! Ну где же ты?
2: Князь Иван Ильич! Я туточки! Туточки, ваше сиятельство!
3: Это что ж делается? А, решето!
2: А что делается-то, князюшка?
3: Было имение как имение, а нынче у нас по саду нимфы да сатиры скачут в непотребном виде. Прости меня, Господи! А все вот эта проклятая книжка. Смотри-ка, и книжка-то небольшая, а какая скверная.
2: Дай-ка мне ее, дядюшка, я брошу в речку.
3: Ты что? Ты что? Сама государыня прислала эту книжку княгине в подарок для чтения.
2: Государыня?
3: Государыня? А вот бы взять и написать государыне, что, мол, так и так, от этой книжицы будет нам скоро пустота и разорение. Да, потому что супруга моя совсем от нее без ума. В доме непотребство одно. А чтобы супругу мою поучить, ни-ни-ни, никак нельзя пальцем тронуть. Вот так бы и написал государыне. Только вот робею.
2: Дядюшка, а ты книжку-то спрячь подальше.
3: Шут! Ты и есть шут. Ну что с тебя возьмешь? Да ведь княгине хватится опять срамить начнет.
2: Верно.
3: О, Разве святой водой книгу покропить?
2: И то, святая вода у меня поблизости. А какая же это книга такая?
3: Называется «Любовь, книга золотая, соизволением ея императорского величества Екатерин II оттиснута в Санкт-Петербурге на предмет воспитания светского манеру детей дворянских мужеского и женского пола. Календарь для любовников, вопросы и ответы, стрелы Купидона, забавные анекдоты. Вот книга.
2: Духовного содержания книжка.
3: Что такое канапе?
2: Что? Почитайте, князь.
3: Ответ. Канапе. Место. Излюбленная супругами, видом своим диван.
2: Только поусадистее и двое в близком хотя соприкосновении,
3: но могут удобно на нем сидеть. И многие в том удобны для разных шал.
2: Разных шалостей.
3: И забав случай находят. Любовникам сия вещь предпочтительнее постели.
2: Постели?
3: Да.
2: Коль скоро постель сминается, когда с нее встают,
3: канапе не сминается. Но выпрямляется, сохраняя тайны резвых любовников. Нет, эта книга не духовная.
2: Да, эта книжка того, скромная.
3: Пускай государыня гневается, а я у княгини вышибу дурь из головы.
2: Вот и верно.
3: А вишневой тростью ее прибью. Потом сама спасибо скажет.
2: Ага.
3: Ведь скажет.
2: Обязательно скажет. Обязательно.
3: Я за жену перед Богом отвечаю. Ага. Коль скоро жена не повинуется мужу, бери жезл и по спине ударяй ее. Только не причиняю сокрушительного члена вреждения.
2: Ведь это первое дело.
3: Книжицу проклятую, разокаянную, в окошко, вот там ей и место.
0: И в заключение. Знаете, у Дудина есть такое стихотворение. Он не доиграл, не долюбил, не допил, не доучился, книг не дочитал. У меня все время такое ощущение, что ландграф не договорил. Он замечательно разговаривал. Вот речь – это великая особенность русского национального актера. Она, к сожалению, угасает. Вы себе можете представить, дорогие наши радиослушатели, как трудно сейчас распределять роли, потому что шептальный реализм или бессмысленная лабуда, которую приходится говорить артистам в сериалах, во всех этих фонарях и тому подобное, она дисквалифицирует артистов. А ландграф был подлинным мастером русского литературного слова. Мы не случайно пытаемся с Ириной Филипповной пропагандировать настоящее слово, звучащее по радио. А среди его пропагандистов одним из первых был Станислав Николаевич Ландграф.

0: Вы слушали передачу из цикла «Звезды не гаснут». Программу подготовили народный артист России Александр Белинский и Ирина Ванина. До новых встреч!
1: Прозвучала запись 2008 года.

Наверное, не так уж много таких вот мест на Земле, с которыми связано столько интересного. Балаклава, гавань Листригонов. Именно здесь потерял чуть ли не всех своих боевых друзей Одиссей. Но это еще не вся история. Это только ее начало. О балаклавских греках писал Александр Иванович Куприн. Правда, в 44-м году я еще ничего не знал ни о гомеровских, ни о купринских листригонах, хотя все мы, мальчишки, точно знали, что под Балаклавским утесом разбился Черный принц, и часто строили планы, как найти английское золото. Утес этот, увенчанный башнями и перепоясанный останками крепостных стен, поистине неповторим. Никогда я не встречал места, где бы так остро чувствовалось, что это и есть конец земли. Отвесная каменная стена прямо из-под ног обрывается в море. Слева мыс, справа мыс, а дальше бесконечность. Голубая, синяя, матово-серая, опаловая. География подсказывала, что в той стороне лежит Турция, но в это всегда верилось с трудом. Прошло несколько лет. Я стал студентом и жил в Ленинграде, на Васильевском острове, в общежитии университета. Однажды, в дождливый воскресный день, я сидел дома и от скуки листал потрепанную книжку Куприна, которую принес накануне мой сосед. Но вот мой взгляд натолкнулся на фразу «В конце октября или в начале ноября Балаклава, этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи, начинает жить своеобразной жизнью». И уже через секунду я позабыл все на свете. Ах, какой это был день! Дочитав Листригонов до конца, я тут же начал читать их снова. И счастье от того, что я снова брожу по Балаклаве, дышу ее запахами, наслаждаюсь глубокой, полной, совершенной ее тишиной, уже не покидала меня до самой ночи, и, быть может, тогда еще неосознанно родилось во мне желание узнать дальнейшую судьбу полюбившихся писателю людей. Лет через 15 мечта эта осуществилась, а произошло это так. Как-то мой школьный друг рассказал мне, что есть у них в Балаклаве такой рыбак, о котором ходят легенды. «Понимаешь, — говорил он, — ялик у него без мотора, на веслах ходит, а рыбы больше всех берет. Он, говорят, из тех, из листригонов, единственный остался». «Из листригонов?» — переспросил я, чувствуя, как охватывает меня волнение. Я уже привык считать, что война и время рассеяли по свету это маленькое племя людей. А тут такая новость. Есть еще, оказывается, живой листригон. Как же это? «Его фамилия Капитанаки», — сказал мой друг. «Зовут, кажется, Петр Иванович». «Капитанаки!» — повторил я и засмеялся, вспомнив одну из рассказанных Куприным балаклавских историй. Эта история заканчивалась так. «Если вы встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки, будьте уверены, что он сам или его недалекие предки родом из Балаклавы». Эти слова писателя свидетельствовали о том, что мой друг не ошибся, и что, приехав в Балаклаву, я действительно могу встретиться с живым листригоном. И я поехал. Маленький одноэтажный домик на улице Калича, где снимал квартиру Куприн. Потом я узнал от Петра Ивановича, что дом этот принадлежал его дяде, Мануиле Николаевичу Капитанаки. Как и большинство греческих домов, был он двухэтажным, с балконом, но пострадал во время войны, и потом в прежнем виде его уже никто не восстанавливал.
А в литературе остался этот балкон. И каждый, кто хочет побывать на нем, пусть откроет Листригонов и в первой главе отыщет тот абзац, который начинается так. Выходишь на балкон и весь поглощаешься мраком и молчанием. Живя здесь, Александр Иванович работал над своим поединком. В этом доме была написана статья «События в Севастополе» по поводу расправы над восстанием крейсера «Очаков». Я прочитал многие газеты тех времен. Могу судить о том, как освещалось в печати восстание в Севастополе под руководством лейтенанта Шмидта, и должен сказать, что не было статьи более убийственной для самодержавия, чем та, что была опубликована в петербургской газете «Новая жизнь» 1 декабря 1905 года. Вся Россия увидела посреди бухты огромный костер, от которого слепнут глаза, и вода кажется черной, как чернила. Россия увидела маленькие черные фигурки матросов на бронированной башне крейсера. Адмирал Чухнин пресек всякую возможность к спасению бунтовщиков. Это по его приказу стреляли картечью по катеру с ранеными и расстреливали из пулеметов тех, кто бросался вплавь. И все-таки кое-кому удалось выбраться на берег. О том, как были спасены 10 матросов с Очакова, Куприн поведал в своем автобиографическом рассказе «Гусеница». Рассказ этот заканчивается так. И замечательно, никто не проболтался об этом дне и об этой ночи. Хитрые, проницательные греки, зоркие рыболовы, правда, что-то знали. О чем-то догадывались, но не лезли ни с расспросами, ни с намеками. Позднее стали показываться в поселке жандармы. Один даже переоделся матросом и, подсев на набережной к Юре Капитанаке, завел с ним тонкий ухищренный разговор. Но тот с презрительным спокойствием поглядел ему в глаза, потом постепенно перевел взгляд на грудь, на живот и на сапоги, и сказал после долгой паузы: «Дурак, штаны надел на выпуск, а на шпорники забыл». Позже от Петра Ивановича я узнал, что Юра Капитанаки и хозяин кофейни Иван Юрьевич — это одно и то же лицо. Он же рассказал мне историю, которая однажды произошла в кофейне Ивана Юрьевича. Случилась она как раз в то время, когда и Куприн жил в Балаклаве, — начал свой рассказ Петр Иванович. Сидели рыбаки в кофейне, как всегда пили кофе и в домино играли. Вдруг парень входит. Босый, портки драные, не рубашка, а черт знает что. Ну, наши греки игру побросали и на него уставились, любопытный был народ. А он от такого внимания совсем оробел, стоит у порога здоровенный, светловолосый и краснеет от смущения. «Откуда к нам?» — спрашивает Иван Юрьевич. То ли он из-под Орла сказался, то ли из Рязани прослышал, что у нас рыбаки неплохо живут, вот и пришел на заработки. «Дома, — говорит, — совсем голодно». «Ну, кто его возьмет в дружину?» — спрашивает Иван Юрьевич. «Все, конечно, молчат. Кому же охота новичка в дружину брать?» «Может быть, его внешний вид вам не нравится?» — спрашивает Иван Юрьевич. «Да, — говорит кто-то, — не нравится». «Ладно, — говорит Иван Юрьевич, — это дело поправимое», и приказывает парню: «Раздевайся». Парень мнется, все тоже ошарашены, смотрят и ни черта не понимают. Разделся, наконец, парень, подзывает Иван Юрьевич мальчика. «Ну-ка, — говорит, — собери вещи его и в огонь. А сам беги ко мне домой, скажи, что Иван Юрьевич в воду упал, пусть одежду пришлют». Побежал мальчик, а Иван Юрьевич, не дожидаясь его, снял с себя всю одежду, протянул парню: «Одевайся». Оделся парень, совсем другой вид. «Ну, а теперь кто возьмет его?» Все равно молчат. Посмотрел тогда вокруг Иван Юрьевич, выбрал Ваню Андруцаки и говорит: «Вот ты возьмешь его в свою дружину».
Ваня Андруцаки было заортачился. Да на что он мне, делать ничего не умеет. Невелика премудрость, говорит Иван Юрьевич, научишь. А зато у тебя рыбу по хорошей цене возьму. Делать Ване нечего. Кто с Иван Юрьевичем спорить будет? Первый хозяин в Балаклаве, он да Юра Паратино, взял с собой парня. Вернулись они домой с баркасом полным самой крупной белуги. Иван Юрьевич сдержал слово и скупил весь улов по очень большой цене. На каждый пай выпало по 40 рублей. Рыбаки народ суеверный, это ты, говорят, нам такую добычу послал. И с тех пор без этого парня они уже в море не ходили. А у Александра Ивановича и за этот поход написано, и как в бору загнало в море Ванин баркас, помните, наверное. Сам Петр Иванович не похож на соленого листригона, каким я представлял его себе. Он невысок, круглолиц, выражение лица доброе, глаза улыбчивые, но печальные. Встретились мы с ним возле пирса спасательной станции. Вечер этот мы провели в его холостяцкой квартире, попивая чай с абрикосовым вареньем и рассматривая фотографии. В моих руках толстый коричневый картон. Эти старинные фотографии мне кажутся вечными, так добросовестно они сделаны. Положив руку на спинку стула, стоит его отец, высокий, худой, с умным, спокойным лицом. Я бы никогда не поверил, что этот человек рыбак. С таким держится он достоинством, так изящно сидит на нем темный костюм. Вы, наверное, знаете, что Александр Иванович собирался навсегда поселиться в Балаклаве. Купил он себе участок в балке Кефалов Риси. Отец помогал ему разбивать там сад, виноградник развели, и высадили они еще в балке тополя. Да вы, наверное, и сейчас их там видели. Стоят! Ничего с ними не случилось. Принялись они уже за постройку дома, когда наш пристав Цымко принес приказ о выселении Куприна из Балаклавы. Это ему адмирал Чухнин отомстил за его статью. Участок этот долго еще мой отец в порядке держал, до самой смерти своей. Все надеялись у нас, что Александр Иванович вернется, но ему запрещено было здесь появляться. Однажды он, правда, проник в Балаклаву, но пристав заметил его и попросил покинуть наш город. «Тут о вас легенды рассказывают», — говорю я, вспоминая рассказ моего друга. Петр Иванович смеется и протягивает мне фотографию. На этом снимке он в своем маленьком ялике хопи, в руках весла, а на плече сидит у него чайка и другая на корме. Рыбаки наши считают, что я язык их понимаю. Чудаки! А что без мотора хожу, так это потому, что рыба мотора боится. На веслах, правда, далеко не уйдешь, так я и не хожу далеко. Мне ведь много рыбы не надо. А то, что о чутье моем болтают, так это мой опыт помогает. Знаешь, ведь уже где и когда, какая рыба идет, как течение влияет, температура воды. Вот у дяди моего с материнской стороны чутье было, вот это да. Он и был моим учителем. После паузы Петр Иванович продолжает. «Крестный мой Иван Юрьевич Капитанаки, за которого я вам уже говорил, тоже погиб. В 18-м это произошло. Немцы тогда, нарушив Брестский мир, в Крым вошли. Иван Юрьевич объявил о созыве Балаклавского батальона, который после Крымской войны был распущен навсегда, и первым в него записался. А за ним еще 49 человек записались. Избрали они его своим командиром и ушли под Армянск, чтобы сложить там головы за советскую власть. Один лишь вернулся. Собрали мы в 20-м году, когда наш Крым освободили, с каждого ялика по 20 рублей и установили на набережной мраморную доску.
павшим борцам за революцию. В тот вечер я узнал от Петра Ивановича, как балаклавская молодежь одними из первых в стране организовала союз молодежи, как послал их вожака Ориона Алексакиса Владимир Ильич со специальным заданием в Грецию, как назвал он орлом этого 20-летнего балаклавского комсомольца, который нашел свою смерть в море под Варной, догнал их Филюгу пограничный катер, привязали им всем к ногам камни, и ушли они под воду с криками «Да здравствует всемирная революция!». Петр Иванович рассказал, как создали они в Балаклаве рыбацкий кооператив «Бал-рыба», а в 29-м году организовались в колхоз «Путь к социализму». Колхоз премировал его в 31-м году поездкой в Москву и в Ленинград. По комсомольскому призыву ушел он на флот, поднимал в Новороссийске суда Черноморского флота «Калиакри» и «Эльбрус», ловил вместе с пограничниками шпионов. Он показал мне многочисленные грамоты, которыми наградили его пограничники. Он рассказал мне, как мужественно вели себя при обороне Севастополя и Балаклавы рыбаки, какие подвиги совершали Костя Кумбарули и Дмитрий Андруцаки, сын того самого Вани Андруцаки, который своей бесшабашной храбростью покорил сердце Куприна. Нет, не зря полюбил это маленькое племя листригонов большой русский писатель Александр Иванович Куприн. Вот о чем думал я, покидая квартиру последнего листригона Петра Ивановича Капитанаки. Ушел я от него поздно, когда вовсю горели над Балаклавой звезды, и на пестром их фоне четко выделялся утес с Генуэзской башней. Стояла знаменитая балаклавская тишина. На площади, где когда-то была кофейня Ивана Юрьевича, ждал меня последний автобус.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск ретро-рубрики «Маяка. Чего старенького». В студии коллекционер и пропагандист эстрады прошлых лет Игорь Макаров. В прошлый понедельник мы начали серию программ «Музыка 40-х годов». И вот сегодня подошел черед слушать пластинки 1943 года. Этому периоду отечественной грамзаписи и будут посвящены ближайшие 20 минут. Как я уже говорил в прошлый раз, выпуск грампластинок, приостановленный осенью 41 года, в октябре 42 был возобновлен. И уже в следующем, в 43-м, количество новых записей почти сравнялось с довоенным. Всего за рассматриваемый нами сегодня период было выпущено 578 новых номинований. Чаще всего встречаются фамилии артистов, громко заявивших о себе еще в довоенное время. Отец и дочь Утесовы, Клавдия Шульженко, Георгий Виноградов, Сергей Лемешев, Петр Киричек и Ефрем Флакс. Свои лучшие записи сделала, как это ни странно, именно в 43-м году Лидия Русланова. Последние пластинки Вадима Козина тоже относятся к этому периоду. Весной следующего года он был арестован, и больше уже его фамилии на патефонных пластинках никогда не было. Зато как бы эстафету у Козина принял молодой певец Владимир Нечаев. Появились первые его грамзаписи. Ну и, конечно, военные коллективы. Ансамбль Красной Армии, оркестр Наркомата обороны под управлением Семена Чернецкого. Главная тема песен 43-го года, конечно же, о боевых действиях, повседневной фронтовой жизни, героях сражений. Откроет нашу программу знаменитая «Партизанская тихая» в исполнении Леонида Утесова и его джаз-оркестра.

На тайном привале, в глухом чернолесье, плывет над рекой светло-сизый туман. Встает из тумана чуть слышная песня, негромкая песня лесных партизан. Костра не разложишь, чтоб лихо не вышло, цигарку и ту не запалишь, гляди, лишь песню затянешь, так тихо, чуть слышно, чтоб только слова подавались в груди. Бей, врагов, где попало, бей, врагов, где попало, много их пало, а все-таки мало, мало их пало, надо еще. Проносится песня.

и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глухо, а если прорвется, то бьет на пролом. Пчелою свинцовой взбивается муха, и красным взбивается пыль петухом. Бей, врага, где попало, бей, врага, чем попало, много их пало, а все-таки мало, мало их пало, надо еще. Железная песня борьбы и отваги, мусая на

0: бей врага, где попало, бей врага, где попало. Много их пало, а все-таки мало, мало их пало. Надо еще, еще, еще, еще, еще, надо еще.
1: С подлинной пластинки, записанной 13 марта 1943 года, звучал голос Леонида Утесова. «Партизанская тихая», музыка Воловаца, слова Арго. Участники фронтовых бригад нередко были свидетелями того, как после подобных песен уже не надо было никаких пламенных речей со стороны командиров и политработников. Солдаты сами рвались в бой. К этому времени советские войска стали перехватывать стратегическую инициативу. Ситуация на фронте заметно улучшалась. Разгром фашистов под Сталинградом принес оптимистические настроения, что тут же отразилось и в грамзаписи. Появились веселые песни, такие как «Вася Крючкин», «Как за камой за рекой», «Молодые моряки», «Веселый танкист», куплеты «Вора-вора» и «Барон фон дер Пшик». В утесовском коллективе родилась еще одна боевая песня – «Музыканты». «Фокс-марш» несколько даже комического содержания, о том, как четыре артиста захватили целый грузовик фрицев. Эдит Утесова записала ее в тот же день, 13 марта. Музыка Михаила Воловаца, слова Тедди. Вроде бы вымышленный эпизод, однако сколько таких историй случалось на самом деле? Наверное, у каждого фронтовика в памяти осталось нечто подобное. Ну а мы слушаем песенную историю 43-го года.

и трубач Иван Кузьмич. Где бы они ни заиграли, всюду лица расцветали, рвались ноги с пляс лихой. Вдруг война пришла забота, и четыре патриота незаметно стали строем. Фланг достал Иван Иванович, рядом с ним...

чтобы ноты разобрать. Вдруг глядя, идет машина, трубы в сторону, и чинно все четыре стали ждать. За сосной Иван Иванович.

на всех сразили верховно музыкальные стрелки. Одного Иван Иваныч, одного Иван Степаныч, одного Иван Ильич и двоих Иван Кузьмич. Счастье странное смущение, непонятное явление, из лица как на парад. Прет фашистская машина, а на ней что за картина? Марш!

0: Иван Кузьмич.
1: Это была песенка «Музыканты». Эдит Утесова и джаз-оркестр под управлением Леонида Утесова. Неплохо сохранившаяся пластинка 43-го года. Вот еще одна довольно хорошо звучащая фонограмма. Старинный русский вальс «Березка». Но я открою вам небольшой секрет. Печатался он с первоначальной матрицы и в войну, и сразу после, и даже в 50-е годы. Столь большую популярность имели танцевальные мелодии. Слушаем запись 43-го года военного оркестра под управлением Семена Александровича Чернецкого.

В исполнении оркестра комиссариата обороны под управлением Чернецкого прозвучал старинный вальс «Березка». Это сочинение 1911 года военного дирижера русской армии Евгения Дрезина во время Великой Отечественной вспомнили наряду с другими дореволюционными произведениями. Тут можно назвать «Песни о крейсере «Варяг», ряд других, отнюдь не популяризировавшихся в 30-е годы мелодий начала века, в том числе знаменитые «На сопках Маньчжурии» и «Прощание славянки». И даже старорежимные романсы, «Накинув плащ с гитарой под полою», «Милая», «Очи черные». Я уже не говорю про трофейные пластинки, во множестве ставшие вскоре доставаться нашим солдатам. Ну, а на эстраде и в кино стала разрабатываться, хотя еще и не так явно, тема победы. В кинофильме «Александр Пархоменко» прозвучала песня, вроде бы относящаяся ко времени гражданской войны, но всеми слушателями, конечно же, воспринимаемая как современная. Помните, «Одержим победу, к тебе я приду, когда растает снег». На пластинку ее записал солист Большого театра Петр Киричек в сопровождении дуэта аккордеонистов. Песенка Лизавета Никиты Богословского на слова Евгения Долматовского звучит с той самой апрелевской пластинки 43-го года выпуска.

Знаменитая песенка «Лизавета» из фильма «Александр Пархоменко» звучала в исполнении Петра Киричика. И фильм, и пластинка вышли в 43-м году, о котором у нас сегодня идет речь. И было бы неправильно, говоря об этом периоде, не коснуться творчества Клавдии Шульженко. Хотя и не так много записей ею было сделано тогда. 6 песен. Но, по крайней мере, одна из них, «Давай закурим», так же, как и прошлогодний «Синий платочек», с этого времени стала считаться визитной карточкой певицы. Тоже, кстати, в ней впервые прозвучала тема будущей победы. Еще Клавдии Ивановной были записаны довоенная песня «Мама» и, в общем-то, вполне мирная песенка «Не скрывай». Обе они к боевым действиям непосредственно отношения не имеют, но посвящены женщинам и девушкам, ждущим с фронта своих близких. Тем, кто вынес на своих хрупких плечах всю тяжесть работы в тылу, которая порой была ничуть не легче боевых будней. Сейчас мы послушаем песню «Не скрывай» Юрия Милютина на слова Василия Лебедева-Кумача. В сопровождении своего джаз-оркестра поет Клавдия Шульженко.

извела меня подруга, и покоя не дает. Что за книги ты читаешь, все про море да про флот. Кричала я с досадой, надоел мне твой допрос. Эти книги брат читает, это он вчера принес. Тут из книги вдруг упала фотография твоя. Это так, один знакомый покраснел, сказала я.

0: как всем известно, что ты любишь моряка.
1: Подошел к концу очередной выпуск ретро-рубрики «Маяка. Чего старенького». В четвертой передаче цикла «Музыка 40-х годов» звучали грампластинки, изданные в 1943 году. Завтра в это же время наша творческая бригада в лице Тамары Салахитдиновой и Игоря Макарова приглашает вас послушать записи следующего военного года. Ну а 9 мая мы завершим этот небольшой цикл рассказом о песнях победного 45-го. До новых встреч на волнах «Маяка». Всего вам хорошего.

0: сад весь в цвету, вечер в огне. Так освежительно, радостно мне. Вот я стою, вот я иду, словно таинственные речи я жду. Это заря, это весна, так непостижна, зато так ясна. Счастье ли полн, плачу ли я, ты благодатная тайна моя.
1: Книга Леонида Ильича Брежнева «Целина» — выдающееся произведение документальной литературы, партийной публицистики. Рожденная жизнью народа, она сама превратилась в значительнейшее явление жизни. Она соединяет правду исторического документа и глубину раздумий о сегодняшнем мире, о настоящем и будущем нашей страны. Обращение к книге «Целина» представляется по-настоящему органичным именно для искусства малого театра, с его гражданственными традициями, опирающимися прежде всего на литературу больших идей, крупных социальных обобщений. Работа над спектаклем потребовала поиска новых выразительных средств, необычных приемов режиссуры и актерской игры. Главным принципом работы стало бережное отношение к тексту книги, к самой ее структуре. Было важно найти образное сценическое выражение народного подвига на Целине. Думая о жанре спектакля, мы определили его для себя как своеобразную драматическую ораторию, в которой могло бы органично прозвучать многообразие голосов и судеб героев-первоцелинников. По ходу театрального повествования на сцене возникают многие персонажи, каждый из которых обрисован лаконичными средствами, буквально двумя-тремя штрихами, рисующими характер человека. Композиция книги, ее внутренняя динамика, тематическая и художественная завершенность каждой из глав подсказали мысль об исполнении роли от автора несколькими актерами. В их индивидуальностях последовательно раскрывается единая тема коллективного разума, тема партийного руководства. Каждый исполнитель этой роли несет определенную мысль, сочетание которых образует смысловую и музыкальную полифонию спектакля. Авторское повествование спектакля «Целина» начинает Юрий Каюров, а продолжают в последующих главах Георгий Куликов, Евгений Буренков, Афанасий Кочетков, Николай Верещенко, Владимир Сафронов, Сергей Маркушев, Виктор Коршунов, Юрий Соломин и Евгений Самойлов. И еще одна деталь постановки. Театральное действие в отдельных моментах соединено с полиэкранным киноизображением. Достоверность кинодокумента сочетается с силой пластических

0: крестьянских домах. На столе каравай свежего пшеничного хлеба. На сцену выбегают два мальчугана, а следом за ними к столу приближается их мать. Эти гордые лбы венчанских мадон я встречал не однажды у русских крестьянок. Простая русская женщина. Разрезая каравай, она отделяет детей ломтями хлеба. Справа и слева, навстречу уходящей с детьми женщине, на сцену стремительно выходит 10 человек в строгих темных костюмах. Это те, кому предстоит вести авторское повествование спектакля. Мы условимся называть их ведущими. За ними в глубине сцены возникает на экране памятная всем обложка книги. Колосится хлебная нива, плывет по ней могучий комбайн, алеют крупные четкие буквы «Леонид Ильич Брежнев, Целина».
1: Есть хлеб, будет и песня. Не зря так говорится. Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. Люди вырвались в космос, покоряют реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах земли, овладели энергией атома. А хлеб остается хлебом. Особое, трепетное, святое отношение к хлебу присуще гражданам страны с колосьями в гербе. Могу сказать, что с молоду оно ведомо и мне. По отцу рабочий, по деду крестьянин. Я испытал себя и в заводском, и в сельском труде. Вместе с другими коммунистами выезжал в села, бился с кулаками на сходах, организовывал первые колхозы. Начинал рабочим, но в годы разрухи, когда надолго остановили завод, пришлось узнать пахоту, сев, косовицу. И я понял, что это значит своими руками вырастить хлеб. И сегодня на мой рабочий стол ложатся сводки о ходе весеннего сева, о состоянии всходов, о темпах уборки. По давней привычке сам звоню в разные районы страны. И когда слышу товарищей с Кубани, из Приднепровья, Молдавии, Поволжья, Сибири, то уже по голосам чувствую, каков у них хлеб. Если, скажем, на Целине до 15 июня не выпал дождь, знаю, придется сбросить с урожая несколько центнеров. Если дождя не будет до конца месяца, сбрасываю еще. В такие минуты смотришь из окна на Москву, а перед глазами бескрайние целинные поля, озабоченные лица комбайнеров, агрономов, райкомовцев.
0: И как ожившие воспоминания сцену заполняют люди Целины.
1: И я, будучи далеко от этих дорогих мне людей, снова ощущаю себя рядом с ними.

0: целина прочно вошла в мою жизнь. А началось все в московский морозный день 1954 года, в конце января, когда меня вызвали в ЦК КПСС. Ближайшей весной в Казахстане надо начать массовый подъем целины. Сроки самые сжатые, работа будет трудная, этого не стали скрывать. Уже осенью на целине надо взять хлеб. Непременно нынешней осенью.
1: И снова на сцене только 10 человек, окруживших стол с целинным хлебом.
0: В ту пору не думал, что через столько лет почувствую необходимость рассказать об этом незабываемом для меня периоде жизни. Не боясь повториться, скажу, что и на целине никаких записей или дневников, опять же, я не вел. Не до того было. Но жалеть об этом, думаю, не стоит. Вспоминаю послесловие Владимира Ильича Ленина к книге «Государство и революция». Он пишет в этом послесловии, как начал было готовить еще одну главу, да времени не хватило, помешал канун октября. Такой помехе можно только радоваться, замечает с юмором Владимир Ильич. Приятнее и полезнее опыт революции проделывать, чем о нем писать. Итак, жизнь моя опять в который уж раз круто повернулась. Через пару дней я вылетел в Алмату. В Алмате довелось быть впервые, но я с каким-то очень теплым чувством осматривал город. Мне, как многим фронтовикам, не сразу удалось найти адрес, по которому были эвакуированы мои близкие. Ведь 8 долгих тревожных месяцев прошло до той поры, пока нашло меня на фронте первое письмо от жены с обратным адресом. Из этого письма узнал фамилии людей, приютивших мою семью. Нашел их домишко, похожий на тысячи других, в тогдашней почти сплошь одноэтажной Алмате. Жена писала во время войны, что летом дом утопал в зелени деревьев, а под окошком тихо журчал арык. Но теперь стоял февраль, арык был пуст, а голые, мокрые от наступающей оттепели деревья роняли с ветвей капли влаги. Почему-то сразу остро, почти зримо, вспомнились многие дни войны.

Их сменяют воспоминания первых дней мира. Белорусский вокзал, счастливые лица возвратившихся фронтовиков. И всю сцену заливает зарево праздничного салюта победы.

0: громада дел навалилась на всех нас сразу. Но, очевидно, так уж устроен наш организм, что приспосабливается даже к немыслимым перегрузкам, и нервным, и физическим. Снова вспоминаешь войну. Люди там находились на пределе человеческих возможностей. Не досыпали, не доедали, мокли в окопах, сутками лежали на снегу, бросались в ледяную воду и почти не болели простудами и прочими мирными болезнями. Что-то подобное наблюдалось и на Целине. Конечно, не было на Целине стрельбы, бомбежек, артобстрелов. Но все остальное напоминало настоящее сражение. Чтобы начать его, надо было прежде, говоря все тем же военным слогом, перегруппировать силы, подтянуть тылы. И было это непросто. Тяжелое состояние сельского хозяйства в Казахстане объясняется и объективными причинами. Оно отражает запущенность этой важнейшей отрасли по всей стране. Но даже на общем фоне дела в Казахстане выглядят удручающе.
1: На сцене появляются участники большого совещания, и простой крестьянский стол становится в эту минуту его трибуной.
0: Сложность состоит еще в том, что некоторые местные руководители смирились с трудностями и действуют по принципу «куда кривая вывезет».
2: Руководство такой большой республикой оказалось нам не по плечу. Мы не управляем событиями, а мечемся, как плохие пожарники. Тушим пожары, которые без конца возникают то в одном, то в другом месте. Основная форма нашего руководства даже не бумаги, а уполномоченные.
0: После таких признаний уже не удивляет отсутствие инициативы со стороны обкомов.
3: Актюбинская область выступает с инициативой. Создать полуторагодичный запас кормов для скота. Но чтобы мы смогли выполнить обязательства, срочно дайте нам дополнительно 300 тракторов, 6 тысяч тонн керосина, автол, солидол, запчасти.
0: Словом, помогите нам стать героями, если не хотите оскандалиться вместе с нами. Любые почины должны, как известно, прежде всего опираться на внутренние силы, на неиспользованные резервы. В этом их главная ценность. Весь мой опыт руководящей работы, партийной, советской, армейской, хозяйственной, давно убедил, иждивенчество, желание поправить дело за счет других, словно лакмусовая бумажка показывает, на что способен тот или иной товарищ. Мне не раз приходилось говорить о бережном отношении к кадрам. Разумеется, речь идет о людях, которые доказали на деле, что умеют работать. Речь идет не о всепрощении. Работников неспособных, нечестных, надо решительно заменять. Некоторые руководители, утратив чувство ответственности, подбирают работников не по деловым качествам, а по принципу личной преданности. Мы не можем с этим мириться. Пресечь это следует сразу. А чтобы не было обиженных, заявляем об этом открыто и прямо. Да-да, в республике много вполне зрелых, опытных, подготовленных к выдвижению на руководящую работу людей, которые способны решить задачи, поставленные партией.
1: Совещание закончено.
0: Великая битва в казахстанских степях началась. она развернулась в огромном географическом районе. У меня нет возможности подробно рассказать, как это было день за днем, событие за событием. Хочу напомнить лишь о главных направлениях нашей деятельности, о той стратегии и тактике, которой мы придерживались, чтобы целина с самого начала становилась такой, какой она стала теперь.

0: романтики на целине, как и трудностей, было хоть отбавляй. Однако нельзя представлять дело облегченно. Мол, разбрелись по степи и давай всюду пахать, благо земли вокруг много. Если уж говорить о том, кто самым первым двинулся в бескрайние степи, то это были ученые. Гидротехники, ботаники, землеустроители, агрономы. Обычно в воспоминаниях пишут, как директора совхозов вместе с главными специалистами ехали в степь, имея в кармане только приказ о своем назначении, номер счета в банке да печать. Приезжали, забивали в землю колышек с названием совхоза и начинали действовать. Верно, так оно и было. Но многие мои старые знакомые, отдавая дань романтике, забывают существенную деталь. Колышек-то они забивали не где попало, а в строго обозначенном месте. И кроме приказа до печати в кармане директора совхозов имели еще и портфели, а в них карты земельных угодий и землеустройства новых хозяйств. С удовольствием вспоминаю начальника управления землеустройства Министерства сельского хозяйства Республики Василия Александровича Шереметьева. Это был оригинальный человек. И летом, и зимой ходил без головного убора, в солдатской гимнастерке, в сапогах, с неизменной полевой сумкой на боку. За долгие годы работы в Казахстане он исходил его пешком вдоль и поперек. Знал степи не на глазок, а, что называется, на ощупь. Его полевая сумка представлялась мне сказочным кладом. Из нее Василий Александрович извлекал карты, схемы, блокноты с названиями сотен речушек, урочищ, сопок, маловетренных мест, а также с множеством фамилий местных жителей, знатоков этой земли. Однажды он прибежал ко мне, взволнованный, с кипой землеустроительных карт, присланных, кажется, из Кокчетавской области.
1: Смотрите, что делают, а? Подрисовали к старым землям новые площади, без всякой характеристики полей. Звоню в район, возмущаюсь. А мне спокойненько отвечают: чего шуметь? Землю пашем не первый год. Вот наступит весна, сойдет снег, и сразу будет видно, где пахать.
0: Речь идет о колхозах, которым тоже нарезали новые земли для освоения.
1: Да.
0: Люди там издавна работают в степи, естественно, считают себя такими ее знатоками, что и не подступись. Надо будет эту психологию преодолевать. Бороться с упрощенным подходом и требовать, чтобы отбор целинных земель всюду проходил строго научно. Действовать надо будет не только оперативно, но и глубоко, на века. Для столь благородной цели не приходится жалеть времени и сил. В то время у меня состоялось немало приятных знакомств с казахстанскими товарищами. Я полюбил казахов еще на фронте. Это были обстоятельные, скромные люди, исполнительные, отважные бойцы и командиры.
2: В приглушенном вечернем свете возникают лица молодых бойцов.
0: Минуты передышек между боями они очень тосковали по своей родине, по просторным ковыльным степям. О чем поешь?
3: Про степь пою, про табун пою. Девушку вспомнил.
0: О девушке можно тосковать, о доме тоже, а степь? Чем она хуже, эта вот украинская степь?
3: Не хуже. Но наша степь совсем другая степь.
2: Редкие минуты военной тишины. О них сейчас повествует киноэкран.
4: Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину

Первая целинная весна запомнилась по-разному. И радостной, торжественной, и до предела напряженной, трудной. Степь оказалась крепким орешком, более крепким, чем представлялось сначала. Дело не только в том, что вековая дернина, пронизанная словно проволокой корневищами, была так плотна, что едва поддавалась плугу, а еще и в том, что на казахстанской целине практически не бывает весны в обычном понимании. Зима здесь как бы сразу переходит в лето. Буквально за растаявшими снегами наступает жара, дождей в мае практически не бывает, земля быстро сохнет, превращается в камень, и пахать ее вдвойне тяжело.

Первые борозды повсюду проложили торжественно, с митингами. Благополучно вспахали и первые клетки. Они на целине тоже были необычны. Размером 2 на 2 километра, то есть по 400 гектаров.

0: словно в энергичном марше разворачиваются на сцене боевые порядки первоцилиндрика.
1: Вот это клеточки, вот это простор!
2: Включай мотор и езжай по прямой, пока горючего хватит.
3: Но вскоре увидели, что приходится останавливаться все чаще. Моторы не тянули плуги, ломались лемеха, гнулись плужные рамы. Люди повсюду начали снимать с плугов по одному и даже два лемеха. Это не только снижало выработку, но грозило сорвать план подъема целины. Помню свою первую поездку на сев в Кустанайскую область. Состоялось большое совещание. Разговор шел о многом. Но в первую очередь обсуждали проблему оборота пласта. Мучились мы с ней изрядно. А суть в том, что плуги, настроенные на обычную пахоту, никак не укладывали мощный, срезанный предплужниками слой дернины на дно борозды. Дернина торчала как попало, в кривь и в кость, не покрывалась комковатой нижней почвой. Обрабатывать такое поле было сложно. А разрыв между подъемом пласта и севом не должен был превышать 4-5 дней, иначе поле высохнет, и засевать его уже бесполезно. Решили прервать совещание, посмотреть, как все это выглядит в натуре, и выехали в одну из тракторных бригад. Механизаторы нервничали. Дело шло туго. Пласт, как ни старались они, не опрокидывался полностью.
0: Ведущий приближается к группе трактористов.
3: Что тут, по вашему мнению, можно сделать?
4: Плуги не годятся. Другие нужны.
3: Какие?
5: Надо срочно наладить выпуск плугов с винтовыми и полувинтовыми отвалами.
4: Да, мы давно об этом говорим, а толку чуть.
3: Почему не предусмотрели этот вопрос раньше? Ведь было же время, чтобы загодя сориентировать заводы на выпуск таких плугов. Меры были приняты, и уже через месяц на целину пошли первые образцы новых плугов, но то было месяц спустя. А подъем целины уже разворачивался вовсю, и надо было что-то придумать теперь же, чтобы дело шло задуманными темпами. Однажды вечером я, как обычно, обзванивал совхозы, интересуясь, сколько вспахано, какие встречаются трудности, позвонил и в совхоз Орджоникидзевской. Его директор Федор Петрович Кухтин сказал, что дела идут хорошо.
6: Машем полным ходом. Ну, приезжайте, сами увидите.
3: А как укладывается дернина?
6: Нормально. Упаковываем, как миленькую.
3: На утро большой группой мы поехали в Орджоникидзевской. К нам присоединился заместитель министра совхозов Степан Власич Кальченко. А в райцентре мы еще прихватили с собой уполномоченного ЦК по подъему целины Рогинца. Я знал Михаила Георгиевича еще по Украине. С той поры не видел его. И искренне обрадовался неожиданной встрече. Выяснилось, что это именно он, Михаил Георгиевич, предложил один пустячок, и подъем целины в подопечных ему районах шел успешно. Картину на полях мы увидели веселую. Трактористы, как ни в чем не бывало, вели машины на нормальной скорости, а плуги с ровным приятным хрустом и треском рвали целину. А в чем дело?
7: Да говорю же, пустяк. Мы дернину снимаем тонко, самый верх. Приплужники заглублены всего на 7 сантиметров, а не на 11, как положено по инструкции. Вот так и управляемся.
3: Только тут мы заметили, что предплужники словно шкурку сала срезали тонкий слой дернины и сбрасывали его шерстью вниз на дно борозды. Действительно, упаковывали. А почему ж молчали?
7: Ну, а что же о такой малости шуметь? Я думал, люди сами догадаются. Тоже мне мудрость.
3: Ну, вот ты догадался. Но нельзя же забывать, что на целину съехалось много людей молодых. А иной опытный догадается, да побоится взять на себя ответственность, нарушить инструкцию. Так ведь, Степан Лащ?
4: Верно, могут и побояться.
7: Да.
3: Вот и издай приказ. Пусть всюду, где с дерниной не получается, заглубят предплужники на 7 сантиметров, а не на 11.
4: Сегодня же напишу такой приказ.
3: Ехали обратно и всю дорогу шутили над Михаилом Георгиевичем. Мол, украинец всегда старается срезать себе шматок сала потолще, а вот рогинец режет потоньше. Впервые такое видел. Из Кустаная я отправился в поездку по целинным областям, районам, совхозам. На станциях Есиль и Атбасар застал в буквальном смысле столпотворение. Есиль и тогда называли воротами целины, хотя это была крохотная станция, окруженная степным безбрежьем. Множество грузов прибывало и в районный центр Атбасар. Старинный, пыльный, открытый всем ветрам городишко принимал эшелоны с грузами не только для собственных целинных хозяйств, но и для 3 смежных районов. Принимали людей и пытались временно расселить их в домах местных жителей. Говорю «пытались», потому что вновь прибывающие ни минуты задерживаться где бы то ни было не хотели. Они спешили в степь, выкрикивая в общем людском шуме название своих совхозов. Приходилось уговаривать их, разъяснять, что реки уже разлились, и ехать сейчас просто опасно. Но никакие доводы не помогали. Над толпами людей поднимались плакаты: «Даешь совхоз, даешь целину». Часть техники, предназначенной для левобережной половины района, рассеченного рекой, задержалась из-за разливов. Местные власти решили временно использовать ее в правобережных хозяйствах. Но вдруг одна из тракторных колонн исчезла. Оказалось, бригадир тракторной бригады Владимир Чекалин, узнав об этом решении, поднял ночью по тревоге своих хлопцев и угнал тракторы. В погоню за беглецами поехал секретарь райкома Василий Филиппович Макарин. На берегу Ишима он обнаружил тракторы и одинокого Владимира Чекалина.
8: Где остальные самоуправцы?
9: Сейчас будут.
8: Кто вам позволил самовольничать?
9: А какое тут своеволие? Тракторы кому предназначены? Колхозу «Красная Заря». Вот они и будут поднимать целину там, где им положено. Брод мы найдем.
3: Вскоре к берегу подошли остальные механизаторы. Среди них мелькали белые бороды местных аксакалов.
8: Казахи указали ребятам брод, заявив, что у Ишима в этом месте твердое каменное дно. И вскоре трактористы перетащили машины на левый берег. В тот же день они включили их в колхозе в работу.
3: Даже рассказывая мне об этом, Василий Филиппович волновался, переживал. Как-никак, но риск все же был. Самоуправство его сердило. Были тут, однако, и упорство, находчивость, смелость. Кстати, после случая с беглецами в этом месте наладили переправу на левый берег. Жители Атбасара спустили на реку все свои лодки. Из этих лодок оборудовали 2 парома, на которых всю весну и лето переправлялись люди, машины, горючее, продовольствие. Это тоже был пример поистине фронтовой находчивости. И таких примеров я видел на целине в те годы так много, что обо всем не расскажешь. Из Атбасара выехали вместе с Макариным. мы не торопились. Ехали из одного хозяйства в другое, из бригады в бригаду. Впервые я видел казахскую степь весною и любовался ею. Какой простор! Наверное, тут даже солнце устает, пока проходит от горизонта до горизонта. Весенняя степь сияла множеством красок. Синели разливы воды, блестели на солнце пахучие свежие травы, цвели тюльпаны. И на всем зеленом просторе, то там, то тут, лежали черные квадраты впервые распаханной земли. Но в этот хороший солнечный день меня занимала одна тревожная мысль. Я заметил, что квадраты нови нигде не засевали. Сеяли только по старопахотным землям. С вопросами не торопился. Только в одной бригаде спросил не приезжего, а местного тракториста. Ну, а целину-то когда же засевать будете? В июне?
10: Да кто ж сеет в июне? У нас за это смеют. У нас так говорят. Пришел июнь, хоть сей, хоть плюнь.
3: Когда возвращались в Атбасар, Василий Филиппович молчал. Не пора ли докладывать?
11: А что докладывать? Сами все видели.
3: Выяснилось, что сеять в Атбасарском районе этой весной не собирались.
11: Почему? Новь на целине истари засевали только следующей весной. Потому что поднимали ее поздно, не раньше июня.
3: А почему поздно?
11: Да потому что с двумя работами сразу, севом и пахотой, крестьянин управиться не мог. Земля ждала новой весны и лишь тогда давала первый и, как правило, хороший урожай. Вот отсюда и пошли давние традиции, устойчивые представления. В общем, долго судили, рядили, как быть, и решили. В первый год не сеять.
3: Но целину-то первой весной мы поднимали не поздно, а в апреле и в мае, и не под будущий урожай, а под нынешний.

0: Мишенька, Миша, что ты там делаешь?
1: Маменька, не мешайте. Матрёна меня завивает.
0: Все завивается, все завивается. Все счастье себе хочет составить. Прельстить кого-нибудь. А я так думаю, не прельстит он никого. Иной собой-то не казист, так словами обойдет. А мой-то умных слов совсем не знает, да и набраться-то негде. А понравиться-то хочется, как бы богатой невесте. Страна-то у нас такая, богатых невест очень много. А глупы ведь? Может, и посчастливиться Миша по их глупости.
1: Ой! Ой! Ухо! Ой!
2: Фух. Я ведь не полихмактер. С меня что взять-то?
1: Я тебя просил волосы завивать, а не уши.
2: Ну, шел к полихмактеру. С меня-то что взять?
1: Ну вот, почернело все.
0: За дело.
1: Да какое за дело? Взяла горячими щипцами все ухо и ухватила.
0: Я говорю, Миша, за дело. Зачем завиваться-то? Уж как не завивайся, а лучше не будешь.
1: Ой, маменька, ну как вы мне счастья не желаете? Я не понимаю. Ведь нынче праздник. Может, такой случай выйти? Вдруг?
0: Да все глупости у тебя в голове.
1: Ну какие же глупости, маменька?
0: Да разумеется, глупости. Ну разве хорошо? Растреплешь волосы и пойдешь под окнами богатых купцов ходить. А иной ревнивый муж или отец вышлет дворник с метлой.
1: Ну вышлет. Можно и убежать. Зато вдруг зацепишь миллион.
0: Уж и миллион.
1: А что, нечто не бывает? Вы сами сказывали, что я в сорочке родился. Ой, маменька, как хочется быть богатым. Как хочется быть богатым. Так сплю и вижу, уж так хочется. Кажется, их разорвался бы. Уж так хочется. Ведь иной богат, а что прок-то? Деньгами не умеет распорядиться. Досадно смотреть.
0: А ты умеешь?
1: Конечно, умею. У меня вкуса очень много. Маменька, вот вы смотрите, какая едет. О, вся бархатная. Вот как бы такая влюбилась в меня и вышла за меня замуж. Ой, что бы я сделал?
0: А что?
1: А вот, во-первых, сшил бы себе голубой плащ на черной бархатной подкладке. Купил бы себе серую лошадь, беговые дрожки и ездил бы по зацепе и сам бы правил. Ой. Какое сегодня сон видел. Вот, разгадайте-ка.
0: Говори, говори какой.
1: Вот, вдруг вижу я. Я еду в хорошей коляске. Одет я будто очень хорошо, со вкусом. Лошади будто серые.
0: Лошади ложь.
2: Ложь, ложь.
1: А еду я подле реки.
0: Река, речи, разговор.
2: Разговор.
1: Слушайте, маменька, что дальше было? Вдруг вижу я...
0: Господи.
1: Это кучер уронил меня во всем-то новом платье прямо в грязь.
0: Грязь – это богатство.
2: Богатство.
1: Ой, маменька, и какая грязь-то! Фу! И будто я весь в этом перепачкался. Во всем-то новом, маменька, вообразите.
0: Ой, это золото.
2: Золото, золото.
0: Миша, это тебе к большому богатству.
2: К большому.
1: Ой, как бы сбылось. Ну вот хоть бы насмех один сон сбылся. Сколько я уж таких снов видел. Один раз генералом себя видел. Как обрадовался. Нет, перестану верить снам.
0: Нет, как можно не верить?
1: Один обман.
0: Подождем. Праздничный сон до обеда сбывается.
2: А если не сбудется, его надо совсем из головы выкинуть.
1: Маменька, я оденусь и пойду погуляю.
3: А сон ты вправду хорош. Чего только не бывает на свете.
4: Что вам угодно?
5: Аль не узнали?
4: Не признаю, матушка.
5: Ну уж, кажется, нашу сестру из тысячи выберешь. Видна сова по полету. Где сын-то?
4: Одевается.
3: Уж не свахали.
5: Ну уж, кавалер, нечего сказать. С налету бьет. Сидит королевишна в своем новом тереме на 12 венцах. Подскочил на все 12 венцов. Поцеловал королевишну во сахарные уста, а та его именной печатью в лоб и запечатала для памяти.
4: Теперь признала, матушка, признала. Миша, Мишенька.
0: Миша.
5: Красота ты моя неописанная.

0: красота ты моя неописанная. Молодой юнош, чем дарить будешь?
1: Кого?
0: Меня.
1: За что?
0: Много будешь знать, скоро состаришься, ты подарок-то готовь.
1: Так, право, у меня ничего нет.
0: Ну, на нет и сюда нет, теперь нет, после будет. Мне многого не надо, ты сам человек бедный. Только счастье-то вдруг тебе такое вышло. Ты мне подари кусок материи на платье и платок пукетовый французский.
1: Так уж все, только говори, говори. Маменька, вот он, сон-то.
0: Али видел что?
1: Нет, да говори, говори.
0: Да ишь ты, какой проворный, так вот тебе сразу все и скажи. Вы хоть бы меня попотчевали чем-нибудь.
1: Ну что ж вы стоите, маменька? Всего один сын у вас, а то не хлопочете об его счастье.
2: Чаю не хотите ли?
0: Пила, матушка, раза четыре нынче пила. Форму-то эту соблюдаешь, а прок-то от него немного.
2: Не прикажете ли водочки?
0: Праздничный день можно. Я от добра не отказываюсь, во мне этого нет.
2: Матрёна, ступай в лавку, купи колбасы.
3: Че бежать, когда дома есть?
2: Ну, тогда накрывай поскорее.
3: Подам, одна мне капли.
1: Маменька, удавить Матрёну мало, честное слово.
2: Кушайте.
0: Я ни от чего не отказываюсь. Все добро, все на пользу. В одном доме хотели надо мной насмешку сделать. Поднесли вместо водки рюмку одеколона.
2: Скажите, какая насмешка?
0: Ничего, я выпила, да еще поблагодарила. От него ведь вреда нет, от одеколона-то.
2: Кушайте. А как звать-то вас?
0: Акулиной Гавриловной. В народе-то говорили, хоть прозывают.
1: Акулина Гавриловна, ну так чем же нас обрадуете?
0: Будто не знаешь. Ты ведь заполонил-то, так должен знать.
1: Так я право не знаю.
0: Ах, глаза твои плутовские. Где ты с утра до ночи основу-то снуешь, аль не знаешь? Он-то ходит под окнами, манирует, а она его из второго этажа линирует.
1: Неужто?
0: В самую центру. Ой!
2: Что это с ним?
0: От любви еще хуже бывает. Любовь ведь она жестокая для сердец. За неверность кровь проливает.
2: С чем же они, матушка, вас прислали? С каким предложением?
0: Насчет знакомства.
2: А как это сделать?
0: А вот вы пошлите уже молодца-то, будто попроситься в сад погулять после вечерни. Да и приходите сами, и они вас деликатным манером пригласят к столу чай кушать.
1: Маменька, я с ума сойду. Мне уже что-то казаться начинает.
0: Любовь действует. Ну что же мне своим-то сказать?
1: Ну как что? Скажи, что умираю от любви. Что, может, умру к вечеру?
2: Ну, что ты глупость-то говоришь?
1: Нет, пусть берут все розы и лилеи и насыплют на гроб мой.
2: Так мы придем. А позвольте узнать. Конечно, ты еще как Бог даст, но все-таки интересно знать, как насчет приданого?
0: Золотая невеста. У нее только своих денег от отца досталось. 300 тысяч серебром.
1: Ой,
0: ишь, схватывает. Деньги-то деньгами. Да собой тут больно красавица. Аккурат, Петик. Ну, прощайте, матушка.
2: Прощайте, матушка, на дорожку-то.
0: И то выпить, а то об одной-то хромать будешь. Прощай, победитель. Рад, рад, рад, уж вижу, что рад. Ну, до вечера. Прощайте, матушка.
2: Прощайте, матушка.
1: Матрёна, где мой карандаш?
3: А я почем знаю? Какой же ты писарь после этого, ежели карандаш потерял? Для тебя карандаш все равно, что для солдата ружо.
1: Какой я писарь? Я скоро барин буду.
3: Ты барин? Не похоже.
1: Да вот увидишь, как 300 тысяч получу.
3: 300 тысяч? Не верю. У кого ж такие бешеные деньги найдутся, чтобы за тебя 300 тысяч отдать? Ты их исчесть-то не сумеешь.
1: Ой, ну что с тобой разговаривать? Ты ничего не понимаешь?
3: Ну, где понимать? Жених. Жениться хочет. Сам карандаш потерял. Ух ты, бесстыдь.
1: Вот он. Нашел? Нашел? Маменька, я сейчас получаю жалование 120 рублей в год. Мы их проживаем. А как будет 300 тысяч? Если по 1000 в год, все-таки мне на 300 лет хватит.
2: Да ты никак 300 лет собрался жить.
1: Ой. Ну, позвольте, по 2000 в год. Все на 150 лет хватит.
2: Ой, совсем рехнулся.
1: Ну, а что, маменька, при хорошей-то жизни, может, и проживешь. Ой, я о процентах забыл. Сколько процентов с 300 тысяч, маменька?
2: Да этак 1012.
1: Мне кажется, с чем-то 12 тысяч. А,
3: с денежкой.
1: Пойду погуляю. Пусть немного ветром обдует. А то очень много мыслей в голове об жизни.
2: А ты бы пока слова подбирал, какие уже с невестой говорить.
1: А я вот во время прогулки слова-то и буду подбирать.

0: голубой плащ. Лошадь серая. Продаете яблоки? Или сами кушаете?
1: Как жарко! Разделась бы, да нельзя. Праздничный день, в окошке народ смотрит. В сад пойдешь, соседи в забор глядят.

0: Давай, малаша, споем.
1: Ну, вас и так жарко.
0: Что это, маменька, как вы капризны? Вдруг на меня нашла фантазия петь, а вы не даете?
1: Да жарко, капочка.
0: В другой раз сами будете просить, а у меня фантазии не будет. Кто виноват, что вам жарко? Это даже довольно странно с вашей стороны.
1: Делай, что хочешь. Только не тревожь ты меня.
0: Здравствуйте, Клеопатра Ивановна.
1: Здравствуй, Устенька. Что, жарко на дворе?
0: Жарко.
1: Что за наказание?
0: Здравствуй, Капочка. Я сейчас видела твой предмет. Ходит по набережной в забвении чувств. Одно сердце страдает, другое не знает. Так что же, Клеопатра Ивановна, вы посылали к нему Гавриловну?
1: Да вот пристала, но я по слабости послушалась. Кто его знает, какой он там?
0: Над сердцем нельзя шутить.
2: Сердце-то замирание бывает, сударыня.
1: Какое сердце? Так, жиру. Знаем мы это сердце, сама была в девках. Другая строгая мать-то. Пришила б хвост-то тебе, да сама б нашла жениха хорошего, а не сволочь какую-нибудь.
0: Нынче тиранство-то уж не в моде.
1: Какое тиранство? Не то что тиранство, мне рассудка не хватает, да и жарко-то. Батюшки, говорит ты, и то тяжело. Так уж и махнула рукой, что хочет, то и делает.
0: Самое нынешнее понятие. А в чахотку-то, маменька, разве не приходят от родителей?
3: А разве бывают законы для чувств?
0: А разве не бегают из дому в слуховое окно?
3: Или в форточку?
2: А то и в подворотню, барышню.
1: Так-то так. Души воли-то вам большой дать нельзя. С вами стыда ты не оберешься на все замоскворечье.
0: Однако... Какой вы сюжет от нас имеете? Мы, кажется, с Капочкой ничем себе не доказали с такой стороны.
1: Разве нет, баловница-то? Не правда, что ли, я говорю?
0: Все больше от родителей. Потому что запирают.
1: Нельзя не запирать-то вас. Все-таки спишь спокойнее, не думается. Не то, что на свободе. Чему смеетесь-то? Известно, присмотр лучше, без присмотра нельзя. Что вы меня насмех, что ли, поднимаете? Не глупее я вас, батюшки, жарко. Ты чему, дура?
2: Я на барышню глядя.
0: Да разве можно за девушкой усмотреть? Да что вы говорите-то? Хоть тысяча глаз глядит, все равно.
1: Есть чем хвалиться, куда как хорошо.
0: А мы вовсе не хвалимся. И совсем это не о себе говорим. Мы, кажется, с Капочкой держим себя довольно гордо и деликатно.
1: Случая-то вам нет.
0: Боже мой, да разве можно так обижать девушек? Уж маменька скажет, словечко одолжит. Это к при людях отпечатает, ведь осрамит.
2: Осрамит.
0: Нынче девушки стали гораздо благороднее во всех направлениях.
2: Во всех.
0: Уж я не знаю, маменька, что вы говорите, но если я при всей моей кротости в жизни не смогла угодить вам...
1: Ах, отстаньте от меня! И без вас тошно! Куда деться дать жару?
4: Здравствуйте! Все справила и ответ принесла. Что, Клеопатра Ивановна, не можется?
1: Ничего, садись, только подальше, а то жарко.
0: Какой же ответ?
4: Загорелась, и подождешь, невелика важность.
0: Однако, вы должны сказать ответ, а потом зачем вас посылали.
4: А мой ответ будет короткий. По щучьему велению, по моему прошению. Извольте наряжаться, к вечеру гости будут.
0: Я боюсь. Чего же ты боишься, душа моя? Это довольно непонятно для меня.
5: Я всегда боюсь мужчин, особенно в кого влюблена.
4: А чего его бояться? Не укусит?
5: Что ж, они прямо говорили, а то заведут такие разговоры издалека, не знаю, что отвечать.
4: Да как можно прямо-то? Нехорошо, стыдно. Известно, для прилику надо о чем-нибудь другом поговорить.
5: А чего ж не сказать прямо, когда что чувствуешь? А Хустенька, я ужас как боюсь. Я никак не могу воздержать своих чувств. Вдруг могу сделать что-нибудь. Могу все чувства растерять.
0: Не бойся, я буду с тобой.
1: Нового нет ли чего?
4: Чего тебе нового-то рассказать? Царь-фараон по ночам стал из моря выходить и с войском. Покажется, опять идет. Говорят, перед последним концом.
1: Ох, как страшно.
4: Да говорят, белый орать на нас поднимается. 200 миллионов войска ведет.
1: А откуда же он? Белый орать?
4: Из Белой Арапии.
1: А-а-а.
4: Да, говорят, еще комета ли, планида ли какая-то на нас идет. Так ученые смотрели в микроскоп до неба и точно по циферам рассчитали, в который день и в который час она на землю сядет.
1: Как будет на свете-то жить? Такие страсти, а? Времена-то такие тяжелые.
5: Братец приехал. Батюшки, в такой жар.
4: Батюшки, прощайте, прощайте, прощайте.
5: Маменька, как бы он нас дело не расстроил. Дяденька такой необразованный.
0: Какое образование? Из степи приехал.
5: Не из степи, а из Коломны.
0: Все равно. Одно образование, один вкус.
1: Пойти принять его.
5: Теперь все в доме на русский манер пойдет.
0: Ты вообрази, что может подумать Бальзаминов, увидя такое невежество.
1: Братец!
4: Сестрица! Здравствуй, Капочка.
6: Здравствуйте, дяденька.
4: Как живешь, Капочка?
6: Ничего-с, слава богу.
4: Весело, весело, весело ли?
6: Ничего-с, весело-с.
4: Женихи, если чай так у ворот на разные голоса и воют.
1: Какой разговор?
5: Какое необразование?
1: Вы, братец, соснули.

0: Ау.
1: А что это вы с камнем у окна-то сидите? Это вы испугаете у меня жениха, когда он пойдет?
0: Какого жениха?
2: Да вот такая жара, а мы сватовство затеяли. Какая теперь свадьба в такой жар?
0: А вот дай срок, я посмотрю, что это за жених.
1: Дяденька, право испугаете.
0: Поди прочь. О.
2: Братец.
0: Братец.

0: Ох, я умру. Он сейчас придет?
1: Разумеется, придет.
0: Ах, я не знаю, что со мной будет, когда я его увижу. Для моих чувств нет границ.
1: Но, однако, надо себя удерживать немного.
0: Идет.

0: Здравствуйте.
1: Какой приятный запах у вас в саду.
0: Да-с.
1: Продаете яблоки или сами кушаете?
0: Сами-с.
1: Я когда-нибудь ночью приду к вам сам. Яблоки воровать?

0: и так завсегда здесь можете гулять. Вам завсегда здесь будут рады.
1: Да-с.
2: Покорнейше благодарю вас за ваше приглашение.
0: Здесь в окружности ужас, как мало хороших кавалеров для знакомства с барышнями.
1: Их всего только двое.
0: Вы лучше всех.
1: Да-с.
0: Вот вам от нас привилегия.
2: Я даже не знаю, как мне благодарить вас за все ваши снисхождения.

0: Капочка просила вам сказать, чтобы вы были с ней посмелее. А то она сама очень робка.
1: Сейчас.
0: Ступайте скорее, а то могут помешать.
1: Сейчас.
0: Это даже неучтиво с вашей стороны заставлять тебя дожидаться. Садитесь.
1: Сейчас.

0: Что вам лучше нравится? Зима или лето?
1: Лето лучше. Лето можно гулять.
0: А зимой кататься?
1: Летом всякие цветы расцветают.
0: А зимой очень весело на святках и на масленице. Вы на масленице с которого...

0: Дня начинаете кушать блины?
1: Со вторника-с. А летом всякие ягоды поспевают.

0: Какие ягоды больше всего любите?
1: А вы какие из?
0: Клубнику со сливками.
1: А я крыжовник.
0: Крыжовник? Вы шутите, он же колется. Вообще, что вы больше всего любите?
1: Вас. А вы с?
0: Сами можете.

0: лучше оставьте меня.
1: Ой, какие жестокости для моего сердца.
0: Не подходите ко мне близко.
1: Ой, за что такие немилости?
0: Оставьте, оставьте меня.
1: Ой, умерла моя надежда и скончалась любовь.
0: Зачем мы рождены с такой слабостью? Мужчина все может над нами.
1: Ой, как же я мог без вашего расположения?
0: Что вы со мной сделали?
1: Извините, я был вне себя.
0: Что может противиться любви навеки?
2: Сядемте.
3: Жарко. Садитесь с нами, побеседуемте. Ишь, как тебя стянули в такой жар.
4: Оставьте, вы конфузите.
3: Вы читаете газеты?
1: Читаюсь.
5: Он мне всякие новости рассказывает.
3: А мы не читаем. Ничего не знаем, что там делается. Вот я у вас хотела спросить. Не читали ли вы чего про Наполеона? Говорят, опять на Москву идти хочет.
1: Ну, где же ему теперь? Он еще в Нове. Не успел еще у себя устроиться. Пишут, все дворцы и комнаты отделывает.
3: А как отделает? Так чай пойдет на Москву-то с 12 языков?
1: Не знаюсь. Об этом как-то глухо в газетах пишут.
3: Да вот еще скажите вы мне. Говорят, царь-фараон стал по ночам с войском из моря выходить.
1: Очень может быть.
3: А где это море?
1: Должно быть недалеко от Палестины.
3: А большая Палестина?
1: Большая-с.
3: Далеко от Царьграда?
1: Не очень далеко. Простите, а почему вы на меня так смотрите?
3: Узко-то платье на вас как сшито.
1: Это по моде.
3: Какая уж мода в такую жару. Чай вам жарко. Ну, а по улице-то ходить в таком платье просто угореть можно.
1: Ничего-с. Покорнейше благодарю вас за внимание.
3: Вужильные лошади, говорят, бывают. И не устают никогда, и не надорвут.
4: Ну, что за разговор об лошадях?
3: Так о чем же говорить еще? Ну, скажи, коль ты умна.
4: Ну, есть разные разговоры. Вот, например, два самых благородных разговора. Один. Что лучше? Мужчина или женщина? Пускай мужчины защищают свое звание, а женщина свое. А другой разговор еще интереснее. Что тяжелее? Ждать и не дождаться? Или иметь и потерять? Это самый приятный разговор для общества.
3: Уж этого я ни в жизни не пойму. Братец!
6: Заснул в малом дело.
3: Вот наши новые знакомые.
6: А, здравствуйте, здравствуйте, о, милостивый государь. Служите, звалите.
1: Служусь.
6: Хорошее дело. Каждому свое. Купец, торговый, чиновник, служи, а вот этот, как его, ну, это, шатун, шатайся.
3: Не угодно ли, господа, чайку?
6: Какой, государь, чин изволите носить на себе?
1: Первый-с.
6: Ну, до генерала вам еще далеко. Сколько же жалований по своим трудам получать изволите?
1: 120 рублей-с в год.
6: Это, по-нашему, в одном кармане смеркается, в другом заря начинается. По-татарски йока, а по-нашему, по-русски нет ничего.
5: Трудно наживать-то по нынешним временам.
1: Особенно, если человек со вкусом-то. Просто приходится страдать. Хочется жить прилично, а способов никаких нет. Вот хоть бы я.
6: Ну, а зачем же жить прилично такому человеку, который не имеет способов деньги достать?
5: А коли человек не способен ни к чему, ни к службе, ни к чему, ну, коли Бог не дал, так чем же он виноват?
1: Да, а в мечтах все представляется богатство, и даже во сне снится. При том же много вкусу.
6: Так вот, сударь мой, сестра у меня дура набитая.
3: Ну уж ты, братец, ну, право, с тобой не сговоришь. Право, ну.
6: Ты чего нукаешь? Сестра у меня глупас. Больше всего я боюсь, сударь мой, что она и зятя такого же дурака найдет, как сама. Тогда уж все дело брось.
5: У них такое состояние, что и зятям век не прожить, а бедного человека осчастливить могут.
3: Так не все наживать. Надо же когда-нибудь и проживать для своего удовольствия.
6: Но проживать-то надо б на с толком. Очень, сударь мой, я теперь за сестру свою опасаюсь. Подвернется ей фертик во фрачке с пуговками или какой с эполетками, она и обрадуется ему, как невесть какому счастью.
3: Перестаньте, братец, поймут.
6: Ничего, я обиняком. Дочь отдаст, нужды нет. А вот денег-то жалко.
3: Да, братец, точно жалко.
4: Маменька, вы меня уморить хотите?
6: Смотри на человека, умеет ли он дело делать. А вот щелкопер, извините меня, больно нам не к масти. Другому цена 2 копейки ассигнациями, а он успеет оходить дуру какую, да еще форс показывает. Мне говорит, вот столько-то денег давай, да приданое давай, самое лучшее.
4: Соболий солоб атласный, воротник суконный красный.
3: Замолчи!
5: Миша, после таких слов нам кажется, здесь нечего делать.
1: И я этих слов, маменька, на свой счет не принимаю.
6: Нет, это я на ваш счет.
1: Я за большим, пожалуй, не погонюсь. Мне бы хоть что-нибудь дали.
6: У тебя ни гроша нет. Тебе все, барыш, что не дай.

0: таком случае прощайте. Я не ожидал.
1: Благодарим за угощение.
2: Не на чем-с.
3: Ходите почаще. Без вас веселее.
1: Миша, я говорила, праздничный сон до обеда сбывается.
0: Кабы я его в будни видел, совсем бы другое дело было.
4: Заходите почаще, нам без дураков скучно.
5: Замолчи!
2: Я умру.
6: Сделайся как без чувств.
2: Батюшки, что это с ней?
3: Ничего, пройдет. Маланья, велик принести уж от воды.
5: Ну уж нет, этого я не позволю.
3: Ожила, а я тебе уже женишка приготовил, молодого росачка, свежего, здорового, умницу, а делец-то какой, да и с капиталом.
2: Посватайте, братец.
3: Посватать, Капочка?
5: Посватайте.
3: Вот так-то лучше. Вот и по рукам.

0: Миши, должно быть, опять какие-то планы в голове. Прибежит из присутствия, пообедает наскоро, да и был таков, и пропал на целый день. Уж так ему, бедному, разбогатеть хочется. По его-то стараниям давно бы уж миллионщицу надо приспособить.
1: Письмо вот принесли.
0: Кто принес?
1: Должно, почтальон. Одет так по-военному. Городская почта, говорит.
0: Уж от кого бы это, я не знаю.
1: Я не знаю. А вы вот что, вы мне даете письмо-то.
0: А зачем тебе оно?
1: Я догоню солдата-то, да назад отдам.
0: А зачем же назад, когда оно к Мише писано?
1: А может, солдат по ошибке занес? Часто бывает, другой дом по ошибке заносит.
0: А я говорю, что к нам. Вот и на адресе написано.
1: Все лучше назад отдать от греха. Ну, кто нам писать станет? Кому нужно? Пишет, у кого какие дела есть, али знакомства. А у нас что?
0: Вот ведь какая ты бестолковая. Вот слушай. Его благородию.
1: Что благородие?
0: Михаилу Дмитриевичу Бальзамину.
1: А все-таки лучше назад отдать.
0: Вот ты ведь с тобой и не сговоришь.
2: Михаила дома?
0: Нет, ушел куда-то.
2: Да это верно.
0: Ах, батюшка, что мне тебя обманывать-то?
2: Бывает, иногда прячутся. Ну, да ведь этим не поможешь.
0: Вы говорите такие слова, что и понять вас нет никакой возможности.
2: Нет. Нет, брат Миша. Это дудки. Атандес. Тут 2 года хожено. Этого упустить никак нельзя. Ты вздумал воспользоваться моим несчастьем. Ты рытьяму, ближнему, нет ли у вас воды?
0: Ты что, угорел, что ли?
2: Да-с, жизнь не мила, вот оно как-с.
0: Матрёна, принеси стакан воды.
1: Ты что, глаза-то выпучил?
2: Да-с, выпучишь. Так вы скажите ему, что я был здесь, что я очень расстроен. Он поймет. Или нет, передайте ему, что нам двоим жить на свете никак нельзя. Понимаете, нельзя. Либо он, либо я. Я смирный человек. Но если дело коснется... женщины, либо интересу, тогда уж я неумолим. Передайте ему это письмо. Прощайте.
0: Видно, за одной ухаживают. По его-то словам так и надо понимать.
3: Ишь ты! Пугать нас выдумал! Так мы тебя и испугались!
1: Так мы тебя и испугались!
3: Тебе ходить под окнами не мешают, и ты другим не мешай. Кому Бог пошлет, того и счастье.
0: Матрена, Миша идет.

0: Ты что, как скоро воротился? Ай, забыл что.
1: Маменька, у меня такая примета есть. Если ты идешь и задумал что-нибудь, и вдруг тебе встреча нехорошая, то лучше воротись, а то ничего не будет. Нет, если так идешь без мысли, то можно продолжать дорогу. Но если есть мысль, воротись, потому что в нашем деле, маменька, все от счастья, решительно все. Вы только представьте себе. Вдруг я вижу под окном даму или девицу. Я раз прохожу, два прохожу, бросаю нежный взгляд. Она мне отвечает тем же. Я знакомлюсь через кого-нибудь. И вдруг этот дом, в котором я ее видел, мой. И сижу я поутру за чашкой кофе в бархатном халате. И, может быть, мне это счастье суждено, может, оно меня ждет где-нибудь, я только не знаю, где его искать. Маменька, там, или там, или там. И вдруг судьба...
0: Мечты это, мой друг, все одно, что облако.
1: Ну, маменька, ну зачем вы меня прервали? Вы же не знаете, какое это удовольствие мечтать. Иногда так занесешься, что даже вскрикнешь. Эй!
2: Четвернему закладывать в карету?
1: Ой, вот увидите, в нынешнем месяце обязательно должно что-нибудь произойти хорошее. Вы видели, как я вчера весел был? А знаете, от чего? Я молодой месяц видел с правой стороны. Что, не верите в эту примету? Ну как же, маменька, нужно считать от нового месяца опять до нового. Вот в это время нужно ждать чего-нибудь. Вот я так и жду, сердце не на месте, так и жду, вот-вот, случится что-нибудь.
3: Да и случится. Ну что, получил?
1: Что получил?
0: О, я и забыла, тебе письмо принесли.
1: Ну, про него-то я и спрашиваю. Ну, маменька, ну как же можно забывать такие вещи? Ведь здесь же вся судьба моя.
3: Тут она и есть.
1: Ну вот видите, видите. Не распечатаю никак. Так руки так и ходят, так и ходят.
3: Как тут рукам не ходить, то ли еще будет?
0: Да скажите, от кого это?
3: А вот изволите ли видеть, ходит, бродит он, добрый молодец, по таким палестинам, что другому и в ум не взойдет. Доходился он до края Москвы. Видит он, стоит плов, высок терем. А в этом тереву... В купеческом дому такая края, что только ах, да и все тут. Вот он ходил-ходил мимо окон-то, да не будь дурень, амурное письмо и напиши. Да такого складно я видела письмо-то. Пишет так учтиво, без всякого охальства. И от этого-то письма она и приди в чувство. А он еще в конце стих прибавил. Взвейся, вихрь, ветерочек, отнеси ты сей листочек в объятие тому, кто мил сердцем ему. Вот стихом-то он ее больше и убедил.
1: Неужели стихом?
3: Стихом! Она в стихи очень верует. Ежели, говорит, что стихами написано, значит, это верно, значит, человек от души писал и без всякой фальши.
0: Да кто ж такая?
3: Вдова Контрыгина. Привалишь их деньгах, и одна как есть. Ну, читай, что тебе на ответ-то написано.
1: Вы пишете, что, может, ваше письмо будет неприятно. Но ежели бы оно было неприятно, вам бы напротив того ничего не отвечали. Поймите из этого, что ваше знакомство для нас будет очень приятно. Можете меня видеть в известном вам доме, когда вам угодно. Заочно посылаю вам воздушный поцелуй. Маменька, что это, я вас спрашиваю? Умереть. Больше ничего не остается. Я когда-нибудь умру от этого, честное слово.
3: Такая женщина, ну такая женщина, скажу я вам. Но одно слово — король. И характеру самого свободного.
0: Как это, матушка, свободного?
3: А вот так, очень просто. Ходит по всем комнатам, размахивает руками. Никого, говорит, я не боюсь, нет. Надо мной старших, что хочу, то и творю.
1: Акулина Гавриловна, сделай милость. Научи, что мне теперь делать?
3: А чего тебя учить? Приходи уже вечером, и все тут. А там по делу будет видно, какой оборот-то вести.
1: Как, вот так просто и приходить?
3: Вот так просто и приходи.
1: Что говорить?
3: Да что в голову придет, то и говори. А ежели что и соврешь, так на первый раз простят невзыщу.
1: Боже мой, ну что мне делать с моим характером, а? Такая робость нападает. Точно тебя казнить ведут.
3: Да кого робить-то, бабу-то, что ли? Да напусти на себя геройский дух.
1: Да, тебе хорошо говорить, геройский дух. Где его взять?
3: Я думал, ты ходок по этим делам. Да будь я мужчина, я бы всех заполонила. Ну, прощай. Сокол, вороний привет. Прощай, матушка.
0: Прощай, матушка.
1: Маменька, ну что вы скажете? Месяц-то, месяц, маменька, и дом у нее каменный. Ах, блаженство.
0: Миша, а ты не забудь того, что ты не говорил с ней ни слова. Что она скажет, когда ты поговоришь с ней?
1: Маменька, это нужды нет. В нашем деле все от счастья, решительно все.
0: Миша, вот есть такие французские слова, очень похожие на русские. Я их много знала, только бы припомнить. Вот и иногда представишь себе, как молодые кавалеры с барышнями разговаривают. Это прелесть слушать.
1: А какие же это слова, маменька?
0: А вот слушай, ты всегда говоришь «пойду гулять». Это как-то нехорошо, Миша. Лучше сказать «пойду променаж сделаю».
1: Променаж сделаю.
0: Когда о ком дурно говорят, это мораль называется.
1: Мораль.
0: А вот если человек или вещь какая-нибудь ничтожная, не стоящая внимания, ну как сказать о ней? Дрянь? Это как-то неловко. Лучше сказать по-французски «гальтипа».
1: Гальтипа.
0: А вот если человек заважничает, очень возомнит о себе, а ему вдруг форс-то сшибут, так это... Ассаже называется.
1: Ассаже.
0: Миша, я так их много знала. Только вы припомни, только вы припомни.
1: Маменька, вы припоминаете, припоминаете, маменька.
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
1: Маменька, все пропало.
0: Что там случилось?
1: Нечего теперь думать и мечтать, маменька.
0: Нет, читай, что там за страсти такие.
1: Слушайте, маменька, разбойник, маменька, право, разбойник.
0: Ну, читай.
1: Михайло, я давно слышал, что ты ходишь мимо известного тебе дома. И рожа, маменька, у него разбойническая. Да. Теперь я сам тебя видел и знаю, что ты кинул в окно записку. А разве он этого сам не делает?
0: Да.
1: Я уже 2 года знаком с этой дамой, теперь у нас вышла ссора из-за капризу, но я надеюсь помириться. Следовательно, ты мне мешать не должен. Если тебе жизнь не надоела, чтобы нога твоя там не была, а то я тебя изувечу или... убью до смерти.
0: Скажите, пожалуйста, так вот мы вас и испугались. Так ты пойдешь или нет?
1: Да, маменька, ну как же идти? Раз мне жизнь не мила, что ли?
0: Так ты что, в самом деле боишься, что он тебя убьет?
1: Убьет. Этот убьет, я его знаю.
0: А я так думаю, что не убьет. Побить, может быть, побьет. Зато какой ты нос ему натянешь.
1: Ну, была не была.
0: Волка бояться, в лес не ходить, стражаться так стражаться.
1: Именно. Гальтипар.

0: Павлин Иванович. Здравствуйте.
1: Маша, сделай милость. Узнай, за что твоя барыня на меня сердится.
0: Да как узнаешь-то, ведь они не сказывают.
1: Ну, рубль серебром.
0: Обманете?
1: Ну, вот еще. Я наперед дам.
0: Ну, хорошо. Уж как-нибудь постараюсь.
1: Ты как узнаешь, прибеги в лавочку на заставу. Я тебя там дожидаться буду.
0: Хорошо. Хорошо. Какая-то любовь. И зачем она только сотворена? Уж про нашу сестру нечего говорить, слабое творение, и мужчины вон и те от нее муку видят. И все-таки без любви никто не живет. И стыда от нее много бывает. Случается, что и горе видишь, а без нее все-таки скучно. Вот у меня тут как-то перемешка вышла. Так не знала, куда деваться от тоски. Хожу, как не своя, будто потеряла что. А как есть предмет, так то ли дело.

0: Сударыня, а чего это вы нынче такие скучные?
1: От того и скучаю, что мне на свете все надоело, ничто меня в жизни не занимает.
0: А прежде вы были такие веселые?
1: Да, может быть, я и была весела, но только для виду. Я давно поняла, что такое жизнь. Следовательно, что же меня может к ней привлекать? Коли я вижу, что все в жизни обман, что никому поверить нельзя, что на свете только суета одна, что я должна делать? Я должна удаляться от света. Я в монастырь пойду.
0: Сударыня, ну что вы такое говорите? Ну как это можно?
1: А вот увидишь, уж коли я на что решилась.
0: Едет кто-то? Военный. К нам в окна смотрит. С эполетами.
1: С густыми?
0: С густыми.
1: Молод?
0: Не очень.
1: Может быть, это он так взглянул?
0: Должно быть. Что-то не оборачивается.
1: Ты, может быть, думаешь, что я буду жалеть о разных глупостях? Как же нужно очень. Я уж давно все шалости из головы выкинула. Ну его, ну его, ну его. Господи, какая тоска. Хоть бы шарманка, что ли, пришла.
0: Сударня, подъехал кто-то.
2: Ах, Анетта.
0: Что это ты пропала?
2: Хорошо тебе разговаривать. Ты сама себе госпожа. А у меня муж. У нас в доме такая тоска. Я приехала к тебе ненадолго. Поговорить надо об одном деле.
0: Что, разве есть что?
2: Серьезного пока ничего нет.
0: Где поймала?
2: В Сокольниках.
0: Хорош.
2: Не дырян. Но в этом после. Что твой?
0: Ах, оставь, сделай милость, я и думать-то о нем забыла.
2: Что это вдруг с тобой такая перемена, скажи на милость?
0: От того, что мерзавец.
2: Помилуй, такой прекрасный молодой человек так тебя любит.
0: Да, оно и видно, так и любит.
2: Разумеется, видно, а ты что в этом сомневаешься? Это ни на что не похоже. Ты что ж до сих пор его мучишь и не принимаешь?
0: Ноги его здесь больше не будет.
2: Нет, ты каменная какая-то. Железо, просто железо. Ну, что тебе надо, красивый мужчина, очень милый, влюблен без памяти.
0: Да тебе-то что за дело?
2: Да не могу этого видеть равнодушно. Попал в себя мужчина с кротким сердцем, можно сказать, с ангельским, так ты его и мучишь.
0: Какое ты ангельское сердце говоришь?
2: Конечно, про устрашимого. О! Он душка, прелесть, что такое?
0: Бессовестный.
2: Очарование, что за мужчина?
0: Мерзавец, каких свет не производил.
2: Ангел, а не человек.
0: Ну и возьми его, коли он тебе нравится.
2: Мне не надо, бы с ней извольте обо мне беспокоиться. Конечно, я умею ценить мужчин, не то, что ты. Ну, скажи ты мне, наконец, за что ты на него сердишься?
0: Изволь. На той неделе, во вторник, еду я мимо чистых прудов, и вдруг я вижу, этот господин идет под ручку с какой-то дамой. Садятся на лавочку, и так это горячо разговаривают.
2: Ты хорошо ли рассмотрела?
0: Ну, где было рассмотреть? Ну, конечно, надо было бы остановиться, да я уж себя не помнила. Во всех членах трясение сделалось, и вместо того, чтобы сказать кучеру «стой», я кричу «скорей, скорей», как домой доехал, уж не помню, сейчас же не велела его пускать и писем от него принимать.
2: Может, это был не он? Надо же узнать.
0: А как узнать? У него, что ли, спросить? Так он разве скажет? Известное дело, обманет, перевернет все в другую сторону. Да нет уж, бог с ним, бог с ним, бог с ним.
2: Анфис, помирись с ним. Ну, для меня, душенька.
0: Ни за что на свете.
2: Я ж ночью не усну, пока вы не помиритесь.
0: Нет, теперь у меня другой есть на примете. Я выйду за него замуж.
2: Как?
0: Он такой скромный, учтивый.
2: И ты способна такое варварство сделать?
0: Что за варварство?
2: Ну, как же не варварство променять такого мужчину на какую-то дрянь?
0: Совсем не дрянь. Во-первых, он не то, что другие. Он любит меня.
2: Любит. Он тебя обманывает, прикидывает столько.
0: Во-первых, это сейчас видно, кто обманывает. А во-вторых...
2: Увидишь ты у них.
0: У кого у них?
2: У мужчин. Так тебя проведут, что не услышишь. Уже обмануть это их дело. Они только всю жизнь этим и занимаются. Мы им на жертву созданы, вот они над нами и потешаются.
1: У тебя на это 7 пятниц на неделе. Давич хвалила мужчина, а теперь уж они хороши стали.
2: Да, раньше одно говорила, а теперь другое говорю. А Устрашимов это прелесть, что такое? Это твой новый дрянь. Устрашимов никогда не позволит себе обмануть женщину. Это твой новый обманывает, это очень ясно, вот тебе и все.
1: Бабушка-старушка, ну что скажешь, была?
3: Была. И мед пила. По усам текло, в рот не попало.
1: Ну, здесь попадем. Что же?
3: Сокол собирается, скоро прилетит.
0: Анфиса!
1: Пускай прилетит, мы его примем как должно.
2: Нет, ты так ветрено, это ни на что не похоже.
4: А что же из этого дурного теперь спросить у тебя? Может, это судьба? Может, ей на роду написано быть за ним замужем? Разве можно от своей судьбы бегать?
2: У вас все судьба, все свахи так говорят. Известное дело, в этом вам интерес, вот вы и хлопочете.
4: А что такое сваха? Сваха – это великое слово. Не у всякого хватит ума, как его понимать. Вот что я тебе скажу. Ежели хорошенько рассудить, так нас надо всякими разными чинами жаловать. Без нас ни одно государство стоять не может. Не будь нас, но и род человеческий прекратить.
2: Не беспокойся, не прекратится.
4: Войди, ничего не бойся. Ну, войди, говорят тебе, что бояться-то.

0: Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Я давно хотела с вами познакомиться. И очень рада, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста.
1: Ну и сядь.
2: Я сам.
1: Ну, садись-ка или прось.
0: У вас должно быть служба не очень трудная.
2: С 9 часов до 2:30.
3: Оно и видно, что вам делать-то нечего, тот вы и ходите по всей Москве.
0: Ах, какая ты она-то. Но, может быть, им кто-нибудь нравится в этой стороне?
2: Да-с, так точно-с.
3: А можно спросить, кто вам нравится в этой стороне?
2: Это я должен скрывать в глубине души своей-с.
0: И очень вы ее любите?
2: Для моей любви нет границ и нет слов, чтобы выразить.
0: Вот как? Слышишь, Анетта?
3: А я так думаю, что от того и слов нет, что сказать-то нечего.
2: Конечно, кто много стихов хороших знает, тот может сейчас прибрать на всякий случай. А кто, ежели не знает, то как же он выразит свои чувства?
0: А вы много стихов знаете? Я ужасно люблю стихи.
2: Я больше всего чувствительными стихами занимаюсь, которые выражают любовь и разные страдания. А то ведь много теперь написано таких стихов, которые ничего не выражают.
0: Скажите какие-нибудь, мы послушаем.
1: Ну и скажи, послушаем.
2: Я сам. Прикажете чувствительные-с?
0: Ах, сделайте милость. Чувствительные.
2: Льются слезы, дух метется, томно сердце, томно бьется. Где любезная моя? Нет ее.
1: Что-то, брат, нескладно.
2: У меня есть и другие.
0: Какие же это такие?
2: Жестокие-с.
0: Скажите. Жестокие?
2: Злой пастух. Весь твой дух ныне применился. Ты иной красотой знать теперь пленился.
1: Да что это ты все про пастухов-то наладил? Ты нам какие-нибудь хорошие расскажи. Про герцогинь каких-либо, про принцев.
2: У меня дома тетрадь есть для стихов. Я в нее и вписываю. Если прикажете, я принесу.
0: Да-да.
2: Только что хороших стихов сейчас достать негде-с. У нас в суде этим никто не занимается. Разве только один Устрашимов-с.
0: Как? А вы разве с ним в одном суде служите?
2: В одном. И даже с задним столом-с.
3: Как я вам завидую!
0: Значит, вы его хорошо знаете.
2: Ну, как не знать? 5 лет вместе служим-с.
0: Мне хотелось бы от вас услышать, что он за человек. Одна моя знакомая очень им интересуется.
2: Я не знаю, как говорить. Как бы чего не вышло-с. А ежели он узнает?
0: Не беспокойтесь, не узнает. А что, разве он дурной человек?
2: Одно слово. Разбойник-с.
0: Как разбойник?
2: Душегуб-с. Гальтипа.
3: Что за вздор вы говорите?
0: О, боже мой, он убил кого-нибудь.
2: Нет, не убил. А хочет убить? До смерти?
3: Не вас ли?
4: Да, да, меня. Я вас только умоляю, ему ничего не говорить.
0: Что вы, что вы? Я его и не знаю.
2: А это вы напрасно. Он сказывал, что вы с ним знакомы, только у вас теперь ссора вышла.
0: Ну да, то есть мы были знакомы, но теперь уж все кончено.
2: Это очень хорошо. Теперь посудите сами, за что же он меня хочет убить до смерти? За то, что я к вам в дом пришел? Так ведь это кому счастье? Зачем же мне от своего счастья бегать? Потом у меня вкусу гораздо больше, чем у Страшимова. А средств к жизни нет. Кабы мне теперь средства, так...
3: Вы нам лучше вот что скажите. У Страшимов во вторник был в суде?
0: Да, сделайте одолжение.
4: Во вторник? Во вторник он был дежурный. Целый день в суде. И ночевал там.
5: Сударыня, пожалуйста, сюда.
4: Вы знаете, когда много вкусу, а средств к жизни нет, это ужасное положение. В мечтах все время представляется богатство. И даже по ночам снится. Я говорю, когда много вкусу, то в мечтах ужасное положение.
0: Не угодно ли вам по саду погулять?
4: Ничего-ничего. Мне и здесь хорошо-с.
1: Ну уж пойдем, коли просят. Знать им что-нибудь нужно.
3: И мы к вам придем.
0: Письмо.
3: Читай скорее.
0: Милостивая государыня Анфиса Даниловна, наконец я узнал, отчего происходит ваш гнев на меня. Но я ни в чем не виноват. Вам всякий скажет, что во вторник я был дежурной. Спросите хоть у Бальзаминова, у своего нового обожателя. Если я и теперь не дождусь от вас ответа или приглашения, то вам придется отвечать за меня перед Богом, правительством и публикой. Мрачную душу мою стерегут злые демоны. Пистолет заряжен и ждет меня. Я с радостью встречу смерть и с адским хохотом закрою глаза свои. Прежде ваш, а теперь ничей, павлин устрашен.
3: Какие чувства, Анфиса. Как он тебя любит. Отвечай скорее.
0: Ну, что ты разахалась? Я сейчас пошлю за ним. Маша, позови Павлина Ивановича. Что мне делать с Бальзаминовым?
3: Я пойду в сад, задержу его.
0: Ну и прекрасно. Прекрасно.
6: Вы меня звали?
0: Не стоять же вам у ворот.
6: Если вы меня звали только за этим, так прощай.
0: Куда же вы?
6: Я думаю, для вас решительно все равно, куда бы я ни отправился.
0: Почему же вы так заключаете?
6: По всему, по приему вашему, потому что у вас здесь Бальзаминов. Прощайте.
0: Останьтесь с нами чай пить.
6: Ну, к чему же мне оставаться? К чему?
0: Вы хотите, чтобы вас спросили? Как вы горды.
6: Я горд, но не перед вами. Вы видите, горд ли я? Я ни в чем не виноват, но я прошу вас прощения. Вы не сердитесь.
0: Встаньте.
6: Вы меня измучили.
0: Кто старое помянет, тому глаз вон. Ну что? Что вы, какой неосторожный, обрадовался уж очень. Но войдет кто-нибудь сейчас.
3: Помирились. А я вас все время защищала. Спросите вот у нее.
6: Покорнейше вас благодарю.
7: Какой у вас прекрасный сад. И цветов разных много. Только если бы я был богат, я бы...
6: Чтобы ты бы...
4: Позвольте, как же это? Зачем же-с?
6: Зачем я
8: Это очень понятно-с. Ты-то зачем-с?
0: Да это все Гавриловна. Навязывается с женихами. И кто ее просит? Я и не хотела. А она тут со сватовством.
4: Да, но как же, ведь вы поссорились?
3: Они поссорились, они помирились.
4: А как же я-то теперь? При чем же-с?
3: А вы знаете русскую пословицу? Свои собаки грызутся, чужая не приставай.
4: Извините, я вас не понимаю, в каком смысле?
8: А вот пойдем, я тебе дорогой растолкую.
4: Как? Вот так и идти?
8: Так и идти.
4: А как же я маменьки-с?
8: Пойдем.
4: Опять же, месяц с правой стороны. При всем том, а сожжение...

0: теперь, Матрёна, чайку-то после бани?
1: Чё бы? Так по всем жилочкам, по всем суставчикам и пойдёт. Спит. Умаялся. Пущай спит. Никаких делов за ним нет. Стало быть, остановки не будет. А я соследила, куда он ходит.
0: Куда же?
1: Тут, близёхонько. Только он прям не ходит, а круг такой сделает, а уж потом...
0: А как их по фамилии-то, где он ходит?
1: Пежиновых.
0: Кто ж они такие?
1: Сами по себе.
0: Ну как это сами по себе?
1: По своей части.
0: Какая ты бестолковая. Ну кто они, служащие или купцы?
1: Должно торгуют.
0: Ну а кто ж у них из женского-то полу?
1: Две сестры. Обе девки в летах. Только им никакого выхода из дома нет. Сидят у себя наверху в заперти, все одно под замком. Таков приказ от братьев.
0: А зачем таков приказ-то?
1: Потому стран. Очень на мужчин бесстыжий.
2: Да что ж такое, маменька? Помилуйте. На самом интересном месте.
0: А что такое?
2: Да Матрёна меня разбудила на самом интересном месте.
0: А ты во сне что видел?
2: Ну как же, маменька, помилуйте. Иду я по саду, навстречу мне идет дама красоты необыкновенной и говорит: господин Бальзаминов, я вас люблю и обожаю. И как раз смотрел, меня на этом месте разбудила. Ну, чтобы ей хоть немножко погодить-то. Ой, интересно, что бы у нас с ней там дальше-то было? Очень хочется доглядеть этот сон. Может, уснуть опять? Да ведь не приснится.
0: Да, разумеется, не приснится.
2: Маменька, меня никто не спрашивал?
0: Кому тебя спрашивать?
2: Маменька, я новое знакомство завел. Лукьян Лукьянович Чебаков. Отличнейший человек. Он капитан в отставке.
0: Ну, к чему это?
2: Ну, маменька, ну что вы такое говорите? Ну, вы же знаете, какая у нас страна. Какое невежество свирепствует в нашей стране. Обращения не понимают. Человечества нет никакого. Возле каждых ворот кучера сидят толстые, как мясники какие. Только и делают, что собак гладят и играют с ними. Ведь по нашему делу, маменька, нужно раз 10 мимо конта пройти, чтобы заметили тебя. Они раздадут, сейчас засвечат и давай собаками травить.
0: Ой, какое необразование.
2: Ну, меня раз 3 травили. Ты тут ухаживаешь, стараешься понравиться, и вдруг видит тебя из окна, как ты летишь во все лопатки. Невежество высшей степени. А вот теперь, как я с Лукьяном Лукьяновичем вместе хожу, меня никто не смеет тронуть. Вы знаете, что я надумал?
0: Что?
2: Я решил на военную службу поступить.
0: Да ты проснулся ли? Или все бредишь?
2: Маменька, а вы представьте себе, я офицер.

а поступить нельзя. Как это все нехорошо на свете заведено, маменька. Богатый женится на богатый, бедный на бедный. Есть ли в этом хоть какая-нибудь справедливость? Притеснение для бедных людей –

0: если бы я был царь, я бы издал такой закон, чтобы богатый женился на бедной, а бедный на богатой. А кто не послушается, тому смертная казнь.
1: Разумеется. А вот ты, коли ждешь кого, так пошел бы оделся. Чего ты так-то ходишь?
0: Да, маменька, я сейчас оденусь. Лукьян Лукьянович человек светский. Какие у него трубки, с какими янтарями, маменька?
1: Мишенька, мой Мишенька. Что ж это?

0: повинной, матушка. Не вели казнить, вели речь говорить.
1: Есть же люди, которые стыда не имеют.
0: Есть, матушка, есть всякого народа.
1: Конечно, мы люди бедные, маленькие. Но однако же, Гаврилу, надо бы и совесть знать.
0: Да не, что я, матушка, не понимаю. У меня совесть-то чище золота, одно слово хрусталь. Да что ж ты прикажешь делать, коль такие оказии бывают? Ну ты посуди сама, разве мне-то самой приятно? За какое дело не возьмусь, все врозь да врозь. Опять же, всему нашему сословию мораль. Ну да уж я за всю свою провинность тебе заслужу. Вот какая у меня душа. Хаша, ну в нынешнее время с такими понятиями жить трудно, милая. Но сынка твоего мы обеспечим, уж ты не сомневайся. Такая у меня на примете краля есть, что, признаться сказать, согрешила, подумала про твоего сына, мол, не жирно ли его будет.
1: Кто ж такая?
0: А вот видишь ли дело какого рода? Она вдова с большим капиталом и от этого самого скучает.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Так точно. Как она, милая моя, овдовела, так она никуда не выезжает. Все дома сидит. А дома-то что делать? Покушает и почевать ляжет. Богатая женщина, что ей делать-то больше?
1: Что ж это она при таком богатстве никуда не ездит и у себя не принимает?
0: Лениво. Уж сколько раз я ей говорила, что, мол, ты никуда не поедешь, либо к себе гостей не позовешь. Она говорит, в гости ехать одеваться надобно, а приедешь, разговаривать нужно.
1: Разве она и разговаривать не любит?
0: Да ну как не любить? Только чтоб не торопясь, с расстановкой. И от этого самого, скажу я тебе, сударня ты моя, стала она толстеть и тоску чувствовать, и вроде вот какая-то тяжесть на нее напала, как болезнь. Ну, сейчас с докторами советоваться. При одном докторе-то я была. Он говорит, никаких лекарств вам не надобно, только беспременно, чтоб замуж шли.
1: Ну, а она что ж?
0: Ну, она сейчас ему в руку 3 целковых. Уж порядок этот знает.
1: Да я не про то, а про то, что замуж идти.
0: А это, говорит, я не прочь. Ну, где ты его найдешь дома-то сидя? Я говорю, а я-то на что? Она говорит, ну, хлопочи.
1: Ну, а как насчет состояния?
0: Сверх границ. Одних только денег и билетов мы 2 считали-считали и бросили. Счесть не могли. Циферу не хватило. Деньги-то деньгами. А еще дом.
1: Большой.
0: А я тебе скажу вот какой. Вот заведи тебя в середку и оставь там. Так ты и выходу не найдешь, заблудишься, караул кричит.

0: кричать станешь.
1: Я один раз так-то кричала.
0: А еще у нас есть лапки.
1: Ну уж ты уж так насказала, что я боюсь, понравится ли мой Миша такой-то невесте.
0: Ну, а это уж его дело. Да где же это он, что-то его не видать?
1: Дома был. Миша! Мишенька!
0: Красота ты моя, писаная, разрисованная, все ли ты здоров? А у нас все здоровы, столбы и заборы, быки и коровы.
2: Я еще говорить-то с тобой не хочу, вот что.
1: Нет, Миша, ты не должен таким манером с ней обращаться. Ты еще не знаешь, какую она пользу может нам принести.
2: Маменька, что вы ей верите? Она все обманывает.
0: Я обманываю? Значит, ты души моей не знаешь. А ты слыхал ли когда песню? Никто души моей не знает и чувств моих не может описать.
2: Ну вот зачем она пришла, а? Кто ее просил?
0: Да, пожалуйста, я и уйду. Я со своим товаром навязываться не стану. Москва-то не клином сошлась. Найду не хуже его.
1: Нет, Гавриловна, ты так не делай. Это тебе грех будет. Миша, ты еще не знаешь, какие она благодеяния нам оказывает. Вот поговори с ней.
2: Вот сердиться-то умеешь. А каково мне было тогда, как меня из дома-то выгнали?
0: Ну вот за этот самый афронт я и хочу тебе заплатить.
2: Чем заплатить?
0: Невесту нашла.
2: Не надо. Я сам нашел.
3: О, чудно больно. Где это?
2: А вот так я тебе и сказал. Где?
0: Да ничего у тебя не выйдет.
2: А это мы посмотрим.
0: Да и смотреть нечего. Ну ты посуди сам, какую тебе невесту-то нужно?
2: Обыкновенную.
0: Нет, не обыкновенную. Ты человек глупый.
2: Для тебя может быть глуп, а для других нет. Пойдем спросим кого-нибудь.
0: Да и спрашивать нечего.
4: Ну, какой ты, Михаил Дмитриевич, спорить здоровый, как я погляжу на тебя. Ну, где тебе с ней спорить?
2: Как же не спорить? Она меня дураком называет.
0: Да ты погоди, ты не шуми. Ты возьми терпение, выслушай. Ты человек глупый. Значит, тебе умнее себя невесту брать нельзя. Значит, тебе надо брать глупее себя. Вот точно такую я теперь и нашла.
2: Ты что ко мне пристаешь? Я тебя спрашиваю, ты что ко мне пристаешь? Я тебе сказал, я тебя слушать не хочу. Ты все с насмешками, с ругательствами. Ну, подожди у меня.
0: А что ж ты сделаешь?
2: Я знаю, что я сделаю. Я человек служащий. Меня не трожь. Я на тебя еще и суд найду.
0: Суд? А что ж ты на суде говорить станешь? Какие во мне пороки доказывают? Ты слов-то не найдешь. А найдешь, так складу не подберешь. А я и то скажу, и другое скажу. А слова-то наперед подберу. Вот нас сейчас с тобой рассудят. И мне на листе привилегию напишут.
2: Какую привилегию?
0: А такую привилегию, что я завсегда могу быть лучше тебя и во всем превозвышена. Так где ж тебе со мной судиться-то?
2: Да что ж, вы меня сосвету жить, что ли, хотите? От вас ведь за 100 верст убежишь, честное слово. Ну, вас всех к черту!
5: Что это вы? Что это вы, господин Назаминов?
4: Он в уме повихнулся.
2: Лукьян Лукьянович, это такое невежество, вы не можете себе представить. Это просто ужас, что такое.
5: Послушайте, Бальзаминов, что с вами такое?
2: Конечно, с моей стороны неучтиво, покорнейше прошу.
5: Ну да это в сторону. Вы исполните то, что обещали, или нет?
2: Лукьян Лукьянович, непременно. Ежели я что обещал, непременно-с.
5: Только послушайте, Бальзаминов, вам надо башмачником одеться.
2: Башмачником? А для чего-с?
5: А вот я вам сейчас объясню. Послушайте, Бальзаминов, непременно надо башмачником, а то как же вы к ним в дом попадете? Позвоните у ворот, вам отопрут, вы скажете ему... Башмачник барышням мерку снимать.
2: Ну, башмачник барышням мерку снимать. А дальше что с...
5: Послушайте, Бальзаминов, вы влюблены или нет?
2: Я влюблен-с.
5: Вот к вам же надо объясниться. Кстати, моей отдадите вот это письмо. А вашей признаетесь в любви? встаньте на колени. Скажите, что хотите ее увести, только гражданинов не перемешайте. Моя старшая Анфиса, а ваша младшая Раиса.
2: А мы их скоро увезем.
5: Как будут согласны, так увезем.
2: Баня будет согласна, потому она на меня так смотрит, когда мы мимо проходим, просто уму непостижимо.
5: Ну вот и прекрасно.
2: Ох, Ян Лукьянович, да. Только как бы нам не ошибиться насчет
5: денег. В этом я никогда не ошибаюсь. Честь имею.
6: Башмачник пришел барышне мерку снимать.
3: Прощай, башмачник.
1: Гавриловна, куда же ты?
6: Башмачник пришел барышне мерку снимать.

0: ваш мачте пришел барышне мерку снимать. А ежели бежать, вы согласны будете?
1: Тоска, Анфис.
2: Тоска.
1: Батюшки, как скучно.
2: А мы сами немножко виноваты. Тогда как тятенька умер, уж мы много себе вольности дали.
1: Вот золотое времечко-то было, есть чем вспомнить.
2: Вот братцы-то нас и присадили. Такая тоска в этом положении.
1: Послушай, Анфис, ну выходи ты поскорее замуж. Тогда и я к тебе жить перееду. Тогда своя воля.
2: А за кого я пойду? Я лучше умру, а не пойду за тех женихов, что братцы сватают. Невежество-то мне и дома надоело. А я вот думала-думала. Да придумала одну штуку.
1: Ну, что ж ты придумала?
2: Бежать с Лукьяна Лукьяновича.
1: Как ты можно, сестрица, бежать?
2: Пока мы здесь живем, так братья над нами власть имеют. А как из ворот, так и кончено. И деньги свои потребую, какие мне следует.
1: Я думаю, это очень страшно, сестрица, когда увозят.
2: Да ничего, раз не страшно. Ведь меня уж увозили, ты помнишь?
1: Помню. Только ты тогда очень скоро воротилась.
2: Ну что старое-то вспоминать? Я вот теперь и жду от Лукьяна Лукьяновича письма об этом обсамом. Тогда тебя к себе жить возьму.
1: Вот, Анфиса, мы заживем-то тогда по всем дачам, по всем гуляниям будем ездить. А я вот посмотрю, как ты убежишь. Я, может быть, то же самое сделаю. Не помирать же здесь со скуки в самом деле.
3: Пришел, пришел.
2: Кто пришел?
3: Ваш мачник пришел.
1: Ваш мачник пришел.
2: Какой ваш мачник?
1: Не знаю, какой. Не знаю, батюшки, здрасте.
3: Говорит, знакомые послали. Барышня, мерку снимать.
1: Мерку снимать. Это от Лукьяна Лукьяновича должно быть.
2: Непременно. Веди его скорее сюда, да смотри, чтоб не увидали.
3: Сейчас, сейчас, батюшки.
1: Ты посмотри-ка, какой придумщик, а? Башмачника прислал.
2: Благородного человека сейчас видно. У него все, и поступки благородные. Ну, кто придумает башмачника присылать, кроме благородного человека? Никто на свете. Да ведь это твой бальзаминов.
1: Вот сюрприз.
2: Однако... Как вы смелые.
0: Любовь все преодолевает.
2: А, Лукьян Лукьянович, давно ли видели?
0: Даже только сейчас. Я от них к вам письмо имею.
2: Давайте.
0: Извольтесь. Они ответ просились.
1: Вас зовут Михаил Дмитриевич.
0: Точно так. Это я, собственно... Для вас.
1: А что для меня?
0: В таком виде.
1: Покорно вас благодарю.
2: Если хотите, чтобы мы оба были счастливы, сегодня, когда стемнеет, и ваши улягутся спать, выходите в сад. Забор вашего сада в одном месте плох. Мы разберем несколько досок, и вы будете на свободе.
1: На свободе!
2: Мы с вами уедем верст за 15, где меня ждут мои приятели, уже все готово, даже и музыка.
1: Даже и музыка, как весело, здесь-то какая тоска.
2: С нетерпением жду вашего ответа. А если вы сегодня не решитесь, я завтра уезжаю на Кавказ.
1: Ой!
2: Ну, Раиса, я пойду напишу ответ, а ты посиди тут с Бальзаминовым, а ты, Химка, постереги. Коли в доме проснуться, ты дай знак какой-нибудь.
3: Сейчас, сейчас, батюшки, устраивайся.
1: Извините, что мы заставили вас так долго дожидаться.
0: Очень приятно. Они куда пошли-с?
1: Она пошла ответ писать.
0: Они скоро-с?
1: Нет, она долго пишет. Мы быстро не умеем, для этого привычка нужна, а мы кроме писем ничего не пишем.

0: Я теперь все скучаю-с.
1: И мы скучаем.
0: Да вы, может быть, не от того-с.
1: А все от того, что сидим в заперти.
0: А я от другого-с.
1: А вы от чего?
0: Я даже по ночам не сплю-с.
1: Так, может, вы днем спите?
0: Совсем не от того-с.
1: От чего?
0: От чувств-с.
1: Это надобно полагать, что вы в кого-то влюблены.
0: Точно так-с.
1: И кто же эта дама, которая могла прельстить вас собою?
0: Я не смею вам этого открыть, потому что эта женщина, вы самые и есть-с.
1: Ах, скажите, но я этого совсем не ожидала.
0: Могу ли я сколько-нибудь надежды иметь или нет?
1: Но я еще ничего не слышала от вас.
0: Для моей любви нет слов и нет границ, чтобы выразить.
1: И давно вы в меня влюблены?
0: В четверг, после обеда, на прошлой неделе.
1: Но это совсем недавно. А вот Лукьян Лукьяныч любит Анфису уже целых полтора года.
0: И я могу даже больше.
1: А если вы в меня влюблены, а чего же вы мне письма не написали? Ведь влюбленные, они всегда пишут письма.
0: Я не смел-с. А если вы так снисходительны, то я почту написать вам даже нынче-с. А вы напишите мне на ответ.
1: Отчего ж не написать?
0: А ежели бежать, вы согласны будете?
1: Бежать? Но ведь это очень скоро.
0: Лукьян Лукьяныч тоже хочет увести вашу сестрицу. Так уже яс, чтобы, значит, вместе с...
1: Ну, хорошо. Я подумаю.
2: Все, все, все, проснулись.
1: Ну, что же делать? Как же быть? Куда же мне вас деть? Через двор-то теперь нельзя. А если через забор, вы умеете?
0: Как же, yes. Через забор раз, два, три, и там.
1: Так ступайте скорее, скорее,
2: скорее.
1: Скорее,
2: скорее.
0: А если вы сегодня не решитесь, то я завтра уезжаю на Кавказ.
3: Ну, что ж ты мне, жениха, скоро?
4: Скоро, красавица ты моя, скоро.
3: Сыщи хорошего.
4: Да уж это наших рук дело. Без мужа не останешься.
3: Ну, хорошо.
4: Вот ежели есть женихи на дне моря, так я и со дна моря достану для твоего удовольствия. Ты у меня вот только сиди и придумывай. А уж я для тебя, ну вот, ну, все, кажись, окромя птичьего молока.
3: Ну, ничего не придумаешь.
4: Да вот тебе первое. Вот, вот не хочешь никуда ехать.
3: Нет.
4: Вели у себя дома сделать. Вели обед приготовить отличный. Позови баб побольше. И вина хорошего, разного. И музыку полковую. Она будет играть, а мы будем пить. И потом в сад, по всем дорожкам, маршем. О, а музыка, чтобы впереди, и так три дни к ряду, и начинать с утра. О, а ворота, ворота были запереть, чтоб не ушел никто. Взять да тёщи капусты. Вот и будет весело.
3: Ой, весело. Хлопот много.
4: Да я все хлопоты на себя возьму. Ты только прикажи.
3: Ну, хорошо.
4: Да хорошее
3: дело. Как-нибудь сделаем.
4: Не надо откладывать.
3: Не слыхать ли?
5: Войны не слыхать. Тихо везде. По всей земле замирение вышло. Да, вот надо тебе сказать для всякой осторожности. Шайка разбойников объявилась.
3: Откуда ж они?
5: Из диких лесов. Днем под каменным мостом живут, а ночью ходят по Москве. На ходулях по 7 аршин. Ходули, о, и атаман в турецком платье.
3: Но зачем на ходулях-то?
5: Для скорости, ну и для страху, конечно.
6: Ой. Пойдем в беседку, а?
5: Пойдем.
6: Ну, пойдем.
5: Пойдем.
3: Посидим, закусим, а?
5: Ой, Господи, какой у тебя аппетит, дай тебе Бог здоровья. Конечно уж, чего лучше, или аппетит хороший. Значит, человек весь здоров и собой доволен.
3: А ты говоришь, разбойники-то на ходулях ходят?
5: Ну, поверь моему слову, вот выше этого забора у них ходули.
4: Батюшки! Ой, окаянный, чтоб тебе пусто было. Напугал, все сердце оборвалось.
0: Где же ты я? О, и ты здесь.
4: Я-то здесь? Ты-то как сюда попал?
0: Я. Оттуда.
4: Ваш мачник пришел. Видно, хорошо приняли.
0: Ты меня выведи как-нибудь отсюда.
4: Тебя-то? Нет, ты мне скажи, варвар, что ты с нами делаешь? Мы дамы тучные, долго ли до греха? Оборвется сердце и конец. Нет, мы тебе руки свяжем и в части перечем.
0: О, да за что же?
4: А за то, что не лази по забору. Ты у меня хозяйку-то как напугал? Я не знаю, жива ли она у меня еще теперь. Нет, ты мне скажи, как тебя счесть забора?
0: Да какой же я вор-то?
4: А ежели за что другое, так тебе же хуже. Она теперь честным манером 5-й год вдовеет, замуж собирается идти. А через тебя на нее такая мораль пойдет. Да она по всем правилам на тебя прошение подать может за свое бесчестие.
0: Ой, боже мой, да что ж такое, странт-то какой. Акулина Гавриловна, сделай милость, выпусти как-нибудь.
4: Ну вот что. Две тысячи давай.
0: Да где же я их возьму-то?
7: А мне-то какое дело?
4: Будут. Только вот что. Ты уж теперь из-под моей власти ни на шаг. Что скажу, то и делай. Там тебе взять нечего, это уж я знаю. А здесь-то дело скорее выгорит. Да и денег-то в 5 раз больше против тебя.
0: Ой, боже мой, я умру. Столько перемен в один день со мной. Я тебя золотом осыплю.
4: Да ты вот что. Как очнется хозяйка-то. Целуй ручку и говори, что влюблен. Донна Евстигневна, вставай. Ничего, не бойся.
6: Ой, ой, как я испугалась-то. Ой, ой, думала, умру.
4: Ну, значит, ничего, пройдет. Вот тебе, Михаил Дмитриевич Бальзаминов.
0: Уж очень они полны.
4: Ты еще разговаривать стал?

0: Льются слезы, дух метется, томно сердце, томно бьется. Где любезная моя, нет ее.
1: Зачем же вы так?
0: Влюблен-с.
2: Влюблен. Влюблен, это уж поверь моему слову, влюблен.
1: Лучше сядем.

0: А как же это вы?
1: Через забор-с.
0: А чего ж через забор-с?
1: От любви-с. Вы на меня не сердитесь?
0: Нет, я никогда не сержусь, я добрая.
1: Злой пастух, весь твой дух ныне применился, ты иной красотой знать теперь пленился.
2: А вы что делаете, а?
1: Ничего-с.
0: И я ничего-с. Скучно одной ничего-с не делать, а вместе веселей-с. Вы хотите вместе-с?
1: За счастье почтусь.

Opa!

0: Opa!
1: Opa!
0: Вы меня любите, и я вас буду. Я вас так

0: соседку.
1: Мне б домой.
2: До завтра, до завтра. Иди, до свидания, до свидания. Целуй ручку.
0: Ну, до целуй ручку, целуй ручку.
2: До свидания, до свидания, да. Иди, иди.
1: Покорнейше благодарюсь.
3: Опа.
2: До завтра, до завтра, до завтра. Ну, как он тебе?
4: Он мне понравился.
2: А, красавец ты моя! Вот у нас теперь веселит, пойдет дым коромыслом, а там и вовсе свадьба.
4: До свадьбы долго, а он чтоб, как и прежде, каждый день ко мне. И начинать с утра.
2: Да уж теперь пусяй хоть каждый день, с утра до ночи.
4: Вот, мне теперь гораздо веселей.
2: Ах, красавица ты моя писаная, разрисованная. А ну, как я тебя разрешил-то, а?
5: Матрёна, такой сон приснился, такой странный, что я и не знаю, к чему приписать. Будто бы я на гулянии, что ли, только народу видимо-невидимо. Вдруг вижу корабль. Нет, корабль после. Вижу мост, а за мостом вот чудеса. Будто бы Китай. И Китай это... Этот не город, не земля какая, а будто бы дом такой хороший, и на нем написано «Китай». Только выходят из этого Китая не китайцы-китайки, а выходит мой Миша и говорит: «Маменька, идите сюда, в Китай». Я будто бы собралась идти, а народ сзади кричит: «Не ходи к нему, он обманывает. Китай не там, Китай на нашей стороне». Я будто бы оглянулась и вижу, Китай на нашей стороне. Точно такой же, да еще не один. А Миша будто бы такой веселый, пляшет и поет.
6: Я поеду в Китай город гулять.
5: Вот и Миша легок на помине.
1: Ну, маменька, кончено.
5: Значит, благополучно.
1: Еще как благополучно. Так, маменька, что я, кажется, не переживу от радости. Теперь все. И дрожки беговые, и лошадь серая. Устал.
5: Ой, Миша, а какой я сон видела без тебя?
1: Ой, ну что сон, маменька? Со мной наяву то было, что другому не в жизни приснится. У своей был и у той был. Что с вахта говорил, у Белотеловой. Я фамилию-то на воротах прочитал, как выходил оттуда. А туда через забор.
2: Тебя нелегкое носит.
1: Да замолчи ты. Ты еще не знаешь, с кем ты теперь разговариваешь. Ух, дух не переведу.
5: Что богато живет она?
1: Богато, маменька. Дом, лошади, сад, деньги. Все.
5: Как же ты?
1: Женюсь.
5: На ком?
1: На обеих.
2: Да ты что, татарин, что ли?
5: Право, Миша, говоришь такие слова, что ни на что не похоже.
1: Погодите, маменька, постойте. Этак я ведь не переживу от счастья. Такое счастье и в один день.
2: Не было ни гроша, да вдруг алтын.
1: Да замолчи ты. Я, маменька, себе человека найму, камердинера. Матрёну прочь, за грубость.
2: И давно бы ты нанял.
5: А как ее, Пежинова, что ли, у нее-то сколько?
1: 150 тысяч.
5: И согласна за тебя замуж идти, Пежинова-то?
1: Так ведь они обе согласны. Только одна, чтобы увезти, а другая так, дома.
5: А которая из них лицом-то лучше?
1: Маменька, мне все богатые невесты красавицами кажутся. Я уж тут лица никак не разберу.
5: Так как же ты?
1: Матрёна. сад-то, что я нынче во сне-то видел, я в двух садах был.
5: Миша, а я Китай видела. К чему бы это?
1: Так у Белотеловой лавка-то в Китай-городе. Вот весь ваш сон.
5: И то правда.
1: Маменька, маменька, вы только представьте себе. Я, бедный молодой человек, хожу себе по улицам, и вдруг что же, вдруг я поеду в коляске? И вы знаете, маменька, что мне в голову пришло? Если за Пежиновой сад отдадут приданое, тогда можно будет забор разгородить и сделать один сад. Сады-то у них рядом. И если башню выстроить большую, чтобы всю Москву видно было, можно будет там и голубей держать.
5: Да ты никак на обеих решил жениться.
1: Маменька, ну зачем вы меня останавливаете? Ну никогда не дадите помечтать. Ну, нельзя жениться на обеих. Я помечтал, по крайней мере. У меня расстроили.
5: Ну, мечтай, мечтай. Бог с тобой.
1: Вот. Представился мне сейчас, маменька, дом каменный. И львы на заборе. Только вдруг лев разевает свою пасть каменную и залаял. Я его прогнать хочу, а он не идет. Ой, маменька, у меня сейчас в голове планов-то планов, а обдумать не могу. А чего это? Это от того, маменька, что я не привык думать, как богатые люди думают. Я все время думал, как бедные думают. Вот оно теперь, богатство-то в голове не помещается. У меня сейчас, маменька, в голове лошади, экипажи, одежда, чтоб к лицу.
5: Миша, брось. Брось, не думай. Право, я боюсь, ты с ума сойдешь. Что это мы в темноте-то сидим? Пойду велю огня зажечь.
1: Не надо, маменька. В потьмах, маменька, мечтать лучше. Я сейчас могу представить себя где угодно. И в зале в отличной, и в карете, и в саду. А принесете вы свечку, я сразу вижу, что я в самой бедной комнате, мебель скверная. И все пропало. И на себя взгляну совсем не тот, каков в мечтах-то.
5: А каков ты в мечтах-то?
1: А в мечтах, маменька, я представляю, что я высокого роста, полный и брюнет.
5: Так гораздо лучше.
1: Смотрите, маменька, что мне представляется? Сижу я в зале у окошка в бархатном халате. Вдруг приходит жена. Поедем, говорит душенька, на гулянье.
5: А почему бы не поехать, коли погода хорошая?
1: Погода великолепная, маменька. Поди, душенька, одеваться. Я сейчас оденусь. Человек. Приходит человек. Одеваться, говорю, давай. И приготовь голубой плащ на бархатной подкладке. Маменька, какая у нее улыбка-то противная. Точно он смеется надо мной.
5: Ну, с этим народом беда.
1: Ну, вот и грубит. Я этого прогоню. Я себе другого найму.
5: Ну, что ты замолчал?
1: Это я, маменька, с женой разговариваю и целуюсь. Вот сели, маменька, мы с женой в коляску.

0: Едем. Я взял с собой денег. 50 тысяч.
1: Зачем так много?
0: Как знать, может понадобиться.
1: Лучше бы дома оставил.
0: Дома украдут. Едем мы дорогой. Все нам кланяются. Я держу себя гордо. Приезжаем в Эрмитаж. Все кланяются.
1: Что? Что? Что замолчал?
0: Гадость-то, а? Деньги. Деньги. Деньги. 50 тысяч. Пропали.
1: Как пропали?
0: Ну так пропали. Должно быть, вытащил кто-нибудь.
1: Так не бери их с собой.
0: Да ведь дома тоже украдут. Ой, куда же бы их деть-то? Нет. Лучше о деньгах не думать. А то беспокойно очень. О чем не задумаешься, все не тебе мешают. Так я будто без денег гуляю.
1: Так гораздо спокойнее.
0: Выходим мы из саду. Жандарм кричит. Коляску господину Бальзаминову. А я, маменька, будто бы генерал.
2: Послушайте, Бальзаминов, это вы-то генерал?
1: Ах, батюшка, извините, мы и не видели, как вы вошли. Пойду велю огня зажечь.
2: Послушайте, ваше превосходительство, нам надо будет отправиться.
0: Куда же?
2: Все туда же, нас там ждут.
0: А зачем же они нас там ждут? Что же мы там делать-то будем?
2: Вот придете сами и увидите.
0: А я-то что буду делать? Я ведь теперь в любви объяснился. После этого что мне делать? Я не знаю.
2: Я вас научу.
0: Лукьян Лукьянович, я давеча вас забыл спросить. Вы говорили увезти, а куда их увозят?
2: Куда хотите.
0: Маменька?
1: Миша, куда же ты?
0: К Пежиному.
1: Ты уже решился?
0: Как можно? Да вот Лукьян Лукьянович... Говорит, что надо идти.
2: Послушайте, разумеется, надо.
0: Ну, вот видите. А решиться я не решился. Потому извольте рассудить. Ежели я решусь жениться на одной, то ведь другую я должен упустить. А на какой не решись жениться, все другую я должен упустить. А какая жалость-то отказаться от невесты с таким состоянием. Притом самому отказаться. Ну... Что будет, то будет. Маменька, все сделано отлично. Теперь главное не испортить. Прощайте.
2: Честь имею.
1: Такие мудреные дела делаются. Что и не разберешь. Почем мы можем знать с Мишей, которую нам невесту выбрать? Почем мы знаем, с которой Миши в будущем счастье ожидает? С одной, может, счастье, с другой, несчастье. Как это наобум решится? Пожалуй, одно и остается. Хорошую ворожею найти. Уж так нужно, что я готова все отдать, только бы найти. Без ворожеи ничего не сделать.

0: Ты что, как скоро воротился?
1: Кончено, маменька. Таким дураком меня поставили, что кажется, легче сквозь землю провалиться.
0: Каким же это манером?
1: Приходим мы с Лукьяном Лукьяновичем к ихнему саду. Гляжу, уже коляска там стоит. Только Лукьян Лукьянович говорит: ну, господин Бальзаминов, теперь наше дело к концу подходит. Давайте, говорит, за дело забор разбирать. Я так старался, что даже вспотел. Вот мы три доски сняли, а те уж там стоят, дожидаются. Вот он старшую, Анфису Панфиловну, берет под руку и говорит: садитесь в коляску. Потом, маменька, все начинают целоваться. То сестры промежно себя поцелуются, то он поцелует, то одну, то другую. Я сейчас в ревности.
2: Это ты нарочно.
1: Ну да, я хотел показать Раисе Панфиловне, что я в нее влюблен. Я ей говорю: Лукьян Лукьяныч, какой вы имеете право целовать Раису Панфиловну? А они как все захохочут. Я внимания не обращаю, я говорю: Раиса Панфиловна, когда же мы с вами бежать-то будем? А она мне примехонько так и отпечатала: пойдите вы, говорит, от меня прочь, вы мне надоели до смерти. Что мне делать? Я и воротился.
2: Миша, да как же ты не подумал, на чем привезешь невесту и куда? Ведь для этого же деньги нужны.
1: Я, маменька, на Лукьян Лукьяныча надеялся. А если вправду сказать, я точно в тумане был. Мне все казалось, если она меня полюбит и согласится бежать со мной, то само собой явится коляска и привезет ее в дом к нам.
2: На эту-то квартиру.
1: Вы не поверите, маменька, как бывало, что начну думать, что увожу ее, то мне представляется, что у нас свой дом, каменный, на Тверской.
2: Жаль мне тебя, Миша.
1: И с другой невестой, маменька, тоже будет. Вот увидите.
3: Честь тебя и поздравить, матушка!
2: С чем, матушка, с чем?
3: Как с чем? Да стрелец-то твой подстрелил лебедь белую.
2: Да неужто правда, матушка? Миша, слышишь?
3: Хоть завтра же, говорит, свадьба. Так он ей понравился, что, говорит, сейчас подавай мне его сюда. А чтобы он не сомневался, отнеси, говорит, ему часы золотые.
1: Давай их сюда.
3: Вот пословица-то говорит: зачем пойдешь, то и найдешь.
2: Миша, это тебе за долгое твое терпение счастье выходит.
3: А ты на радостях-то не забыл, что ты мне обещал?
1: Ты просила две?
3: Две.
1: Ну так, знаете, какой я человек? Маменька, смотрите, какой я человек. Я тебе еще 50 рублей прибавлю.
3: Расщедрился.
1: Батюшки, батюшки мои, батюшки, батюшки, маменька, смотрите за мной, как бы со мной чего не сделалось. Я ведь теперь как новый человек. Смотрите, маменька, я ведь не Бальзаминов. Я кто-то другой. А вы, маменька, говорили, что я сделать ничего не могу. А ты говорила, что я дурак.
3: Да я и сейчас, брат, от своих слов не отступлюсь.
0: Миша, а ты не обижайся. Пословица-то гласит: дуракам счастье. За умом не гонись, лишь бы счастье было. С деньгами-то мы и без ума проживем.
1: А зачем мне теперь ум, маменька? А давеча обидно было. Как денег-то нет, да ума-то нет, говорят. А теперь пусть говорят, что дурак. Мне все одно.
3: Давай, сочиним пляску.
1: Давай.
3: Становись, матушка.

льются слезы. Дух метется, томно сердце, томно бьется. Где, любезная моя,

0: тебе, Кавказ, суровый царь земли, я посвящаю снова стих небрежный. Как сына ты его благослови и осени вершиной белоснежной. От юных лет к тебе мечты мои прикованы судьбою неизбежной. На севере, в стране тебе чужой, я сердцем твой всегда и всюду твой. Еще ребенком робкими шагами взбирался я на гордые скалы, увитые туманными челмами, как головы поклонников Аллы. Там ветер машет вольными крылами, там ночевать слетаются орлы. Я в гости к ним летал мечтой послушной, и сердцем был товарищ их воздушный. С тех пор прошло тяжелых много лет, и вновь меня меж скал своих ты встретил, как некогда ребенку твой привет изгнаннику был радостями светил. Он пролил в грудь мою забвенье бед, и дружно я на дружный зов ответил. И ныне здесь, в полуночном краю, все о тебе мечтаю и пою.
1: Приглашаем вас послушать 10-ю передачу из цикла «Чеховские чтения». Ее ведет кандидат искусствоведения Татьяна Константиновна Шах-Азизова.

0: Продолжаются наши чеховские чтения в исполнении лучших артистов радио. Уже прошли актерские бенефисы, инсценировки разных чеховских новелл и разного рода дуэты. Сегодня тоже дуэт, но особый. Герои нынешней передачи – два знаменитых артиста, два друга, частые партнеры на экране и на сцене театра «Сатиры», где они работали до конца дней своих. Вместе играли в чеховском «Вишневом саде». Это Анатолий Папанов и Андрей Миронов, соединенные как бы самой своей судьбой. Поэтому и мы их соединили в сегодняшней передаче. Сначала рассказ Чехова «Налим» в исполнении Анатолия Папанова.
1: Летнее утро. В воздухе тишина. Только поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим. Высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима по горло в воде стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уже больше часа сидят в воде.
2: «Да что ты все рукой тычешь?» — кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке. «Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет анафема! Держи, говорю!»
3: «Не уйдет, куда ему уйти? Он под корягу забился», — говорит Герасим охрипшим глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. «Скользкой шут ухватить не за что».
2: «Ты за зебры хватай, за зебры!»
3: «Не видать жабров-то! Постой, ухватил за что-то, за губу ухватил, кусается шут».
2: «Не тащи за губу, не тащи! Выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай!» Опять почал рукой тыкать. «Да и беспонятный же мужик, прости, царица небесная! Хватай!»
3: «Хватай!» — дразнит Герасим. «Командир какой нашелся! Шел бы ты и хватал бы сам, горбатый черт! Чего стоишь?»
2: «Ухватил бы я, коль можно было! Нечто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять? Там глыбоко!»
3: «Ничего, что глыбоко! Ты вплавь!»
1: Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке встать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри.
2: «Говорил же, что глыбоко!»
1: — говорит он, сердито вращая белками.